ни разу не упоминается такое название, как Финикия или финикийский народ. Более того, у термина нет известного эквивалента ни в одном из языков Древнего Ближнего Востока, включая сам финикийский. Считается, что название финикийцы дано греками в 9 веке до нашей эры и связано со словом «фоникс», которое могло означать красновато-пурпурный цвет. По другой версии, название связано с легендарным царем Финиксом. А в одном из библейских словарей я нашел еще одну гипотезу, согласно которой Финикия с греческого переводилась как «земля пальмовых деревьев». Как бы то ни было, эта территория не являлась единым государством. Она представляла из себя группу независимых городов-полисов, каждый из которых возглавлялся своим царем. Поэтому между ними нередко возникали соперничества и военные конфликты. Наиболее известными и прославленными городами являются Сарепта, Гибал, позже переименованный в Библ, Берот, современный Бейрут, Триполи, и самые могущественные – это, конечно же, Тир и Сидон, которые в разные эпохи боролись за пальму первенства. Сегодня финикийскую равнину занимает Ливан и Сирия. Финикийцы, несмотря на общий язык и религию, никогда не считали себя обладающими общей этнической идентичностью. Вместо этого они определяли себя по городу, в котором имели гражданство. «Я из Библоса» или «Я из Сидона». Древнее родословие книги «Бытие» указывает на то, что первенцем Ханана был Сидон. От него, судя по всему, и произошли потомки библейских финикийцев. Таким образом, Сидон, впервые упомянутый в Библии, в 10 главе «Бытие» упоминается автором и как имя, и как географическая точка. Будучи прекрасными корабельщиками и мореплавателями, их колонии простирались по всему Средиземноморью вплоть до самой Испании. Морская торговля, технология обработки металла, ювелирное дело приносило финикийцам огромную прибыль. Но жемчужиной их экономик, безусловно, оставалась торговля ливанским кедром, крайне дефицитным в этом регионе товаром, идеально подходящим для строительства кораблей, и производство пурпурной краски из особых моллюсков породы мурикс. Об этой краске я уже подробно рассказывал в отдельном видео, почему цари носили пурпур. Для производства 1 грамма краски требовалось в среднем 10 тысяч моллюсков, а для окраски одной лишь мантии требовалось от 25 до 50 граммов драгоценной краски, что делало стоимость такой ткани запредельно дорогой. Огромная прибыль позволяла финикийским царям вкладываться в оборону городов, которые по меркам своей эпохи, как подтверждает археология и древние летописи, были совершенно неприступными. Я не буду долго рассуждать о невероятных достижениях Финикии. Я постараюсь определить значение и роль Тира, Сидона и других родственных им городов в истории Древнего Израиля. Нравится это кому-то или нет, но финикийские народы были родственны израильтянам, потому как произошедшие от сыновей Ноя племена были прямыми потомками самого Ноя. Например, Сидон являлся сыном Ханаана и внуком Хама, и правнуком Ноя. А правнуком Сима являлся Эвер. Именно от имени Эвера традиционно выводят термин «еврей». Когда Иисус Навин делил Ханаанскую землю на 12 частей, земли Ассира как раз должны были простираться до Сидона. Но Израиль никогда в своей истории не владел ни этими городами, ни этой территорией, даже во времена Соломона. Первый очевидный контакт израильтян с финикийцами мы находим в Третьей книге царей во время грандиозных строительных работ царского дворца и храма Соломона, которому катастрофически не хватало хорошей древесины. Тирский царь Хирам поставлял кедр, считавшийся золотом бронзового века, кипарис и золото в обмен на 20 галилейских городов. Вероятно, отношения между ними были достаточно доверительными, раз Хирам называл Соломона братом. Это сотрудничество с языческим соседом представляется спорным. С одной стороны, закон Моисея во Второзаконии предписывал полностью зачистить землю от хананеев, чтобы израильтяне не впали в идолопоклонство. И по той же причине запрещал вступать с ними в союзы. С другой стороны, для строительства храма нужен был лес и золото. Финикийцы все это поставляли. Соломон нанял финикийских ремесленников для строительства храма и укреплений в стратегических центрах. Многие иудейские здания были построены по финикийским проектам, а их судостроительный опыт был использован Соломоном для создания торгового флота в Акапском заливе Красного моря. И все же, несмотря на отсутствие осуждения подобного союза Богом, я считаю, что Соломон превысил свои религиозные полномочия, заключив экономическое соглашение с хананеями, что впоследствии стало фатальным как для него самого, так и для всего народа, потому как именно оттуда он принес в Израиль культ Астарты.

Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому. Прошло около 60 лет после этих событий, и уже израильский царь Ахав, женившийся на финикийской принцессе Иезавели, неистовой стороннице культа Ваала, вверг страну в такое идолопоклонство, которого прежде не было. С языческим культом пришли человеческие жертвоприношения, храмовая проституция и полная сексуальная распущенность. Одним из немногих, кто бросил вызов этой распутной чете, стал пророк Илия, ставший вторым после Моисея самым знаменитым пророком среди евреев древнего Израиля. Такие пророки, как Исаия, Иезекииль, Еремия, Иаиль и Амос, сообщали о грехах Тира и Сидона. Это вовсе не значит, что остальные финикийские города были праведными. Тир и Сидон выступают как репрезентативные центры всей Финикии, поэтому именно они в фокусе обличения. Подробнее об этих городах смотрите вот в этом видео. Истинные бедствия наступили спустя какие-то полвека после озвученных пророчеств. Первой была Ассирия, прошедшая катком по финикийской равнине. Затем вавилонский царь Набухудоносор. После падения Вавилонии и вхождения Финикии в состав Персидской империи, спустя два века сидоняне взбунтовались, и персы уничтожили город Сидон. А потому, когда Александр Македонский проходил через Финикию в 332 году до рождения Христа, большая часть городов приветствовала его как освободителя от персидского ига и открыла ему ворота. Но Тир этого не сделал и был разрушен. Восстановленный город населили эмигранты из Малой Азии, и этническая связь с предыдущим периодом фактически нарушилась. Принимая во внимание, что на морской торговле строилась вся экономическая жизнь Финикии, прекращение этой торговли и разрушение гаваней вызвало национальную катастрофу. Финикийское морское господство прекратилось, а их некогда могущественные города-полисы утратили самостоятельность, оставив значительное наследие в мореплавании, ремеслах, технологиях и письменности. Ко временам Христа при римлянах финикийская равнина являлась частью провинции Сирия. Евангелист Матфей сообщает о том, что однажды Иисус посетил эту территорию. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Там он изгнал беса из дочери Хананиянки. Марк называет ее Сирофиникиянкой. Этим путешествием в глубоко языческие территории и оказание милости через чудо и исцеление Хананеям, Христос продолжает традицию древних пророков, поступавших так же. Когда-то Илия спас вдову из Сарепты от голода и воскресил ее сына, а после Елисей исцелил сирийца Неемана от проказы. В деяниях апостолов Финикия предстает как место, куда христиане устремились после гонений и где одновременно разворачивалась их активная миссионерская деятельность. Однако соседство ветхозаветного Израиля с Финикией являлось как минимум уникальным от того, что это единственный сосед из всех окружавших древний Израиль государств, который никогда с Израилем не воевал. Но культурная и религиозная экспансия финикийцев стала для еврейского государства разрушительной. Это полезный урок для некоторых современных народов, горькая правда которого заключается в том, что для разрушения государства вовсе не обязательно нападать на него извне. Достаточно изнутри сломать его идеологию, подменив ее искаженными ценностями, культом накопительства, стукачеством, бесконечными судебными тяжбами по всякому пустяку, разжиганием межнациональной ненависти, показной толерантностью к дикостям заезжих мигрантов, пропагандой смены пола и парадами извращенцев на главных улицах столиц. В результате титульная нация утрачивает свою силу, погружаясь в это противоречивое месиво свобод, которые нередко навязываются людьми, далекими от истинного Бога. Утрачивая свою идентичность, такой нации становится значительно легче управлять. Помните хорошо известное крылатое выражение «рыба гниет с головы». Данный афоризм связывают с древнегреческой традицией. Но какой бы древней эта традиция ни была, чистить эту самую рыбу почему-то начинают с хвоста.

0: Ханс.
1: Ханс.
2: Мисс.
1: Это Кара, невеста Яноса.
3: Кара.
4: Кара.
3: Приятно познакомиться. Мы о тебе наслышаны.
1: Они братья? Да, лунатики, все до единого.
5: Ханс, я тоже хочу раздавать, я знаю много людей.
3: Нет, Рустин Станом, лучше идите домой. Твоя мать с ума сойдет, если узнает, что вы пропускаете занятия. И ты знаешь, как твои учителя...
5: Но ведь сопротивление нельзя остановить!
3: Тихо. Никогда, никогда не произноси этого слова. Домой, марш. Что он здесь делает? Всем выйти на переднюю лужайку, быстро! Быстро!
1: Зачем немцы все время говорят «быстро-быстро»?
3: Что происходит?
6: Преподавателям
3: евреям больше нельзя здесь преподавать. Почему? Потому что евреи — это обезьяны, Поли. Евреи не возвышены так, как мы. Если мне не изменяет память, обезьяна завалила тебя в прошлом семестре. Если он шимпанзе, тебе-то какое дело? Погоди-ка. Сегодня враги Нидерландов были смещены с преподавательских постов этого университета. Сразу же некоторые среди вас выступают с протестами. Позвольте мне вас предупредить. Возмущенные будут отправлены в лагеря для военнопленных на перевоспитание. Этот университет выступает за порядок и образование. Именно это мы и будем поддерживать. Франц ван Хассельт, соизвольте явиться для диалога. Выглядишь так, будто тебя выхватили в суд на допрос, ван Хассельт. Я хочу, чтобы ты объединил студентов, Франц. Ты один из них. Они тебе доверяют. И ради их образования и будущих карьер я хочу, чтобы ты объединил их символическим жестом. Понимаешь, о чем я? Символический жест. Франц, клятва верности в каждом пробуждает самое лучшее. Мы все будем связаны великим общим. Это ведь клятва верности нацистской партии. Не думаю, что я смогу... Я уверен, ты справишься, Франц. Сэр, я хочу окончить университет. Именно, окончить. Я понимаю, что твои родители испытывают временные финансовые трудности. Изо всех сил стараются обеспечить твою учебу. Нет, они... Это не просто слухи. Ты знаешь, что твоего отца сегодня уволили с работы? Я полагаю, он не сможет найти другую в Голландии. Пожалуйста, не впутывайте их в это. Это меньшая из наших проблем, Франц. Твою сестру поймали за то, что она имела при себе запрещенную литературу. А когда мы обыскали твой дом несколько часов назад, мы обнаружили печатную машинку, отлично подходящую для этого вопиющего абсурда. Пожалуйста, ей всего лишь 12. Это не проблема, Франц. Моим мужчинам нравятся 12-летние девочки. Распространение подобной литературы, Франц, предательство. Предательство. Автоматическая смертная казнь. Но, с другой стороны, я могу освободить ее. Возможно, даже вернуть твоему отцу работу. Я знаю, о чем ты думаешь. О милости. Но я предпочитаю переговоры, Франц. Не путай эти два понятия. Чтобы показать тебе свои благие намерения, я даю тебе возможность прямо сейчас освободить твою семью. Просто убеди студентов сделать то, что правильно, и я освобожу твою сестру. Потому что какова будет воля студентов, такова будет воля всей нации.

Мы, немецкие и нидерландские националисты, пришли к пониманию того, что является благом для всех нас. Это заявление о преданности. Подпишитесь. Мы здесь не для того, чтобы вас преследовать. Наши немецкие собратья, мы здесь для того, чтобы освободить вас от врагов государства. Послушайте вашего студента, лидера Франца ван Хассельта, который желает обратиться к вам. Мне однажды дали мудрый совет. Какова будет воля студентов, такова будет воля всей нации. Оставайтесь верными мне, несмотря на цену. Эта клятва заявляет о преданности Адольфу Гитлеру и его царству на земле. Я же предан царству на небесах. На небесах! И не бойтесь. Пусть будут благословенны те, кого преследуют за их справедливость. Их ждет Царство Небесное. Боже, благослови Нидерланды! Боже, благослови Нидерланды! Грузовик. С ума сошли, это же немецкий грузовик. Уже нет. Сюда, сюда, сюда, сюда.

0: Ханс,
1: что ты здесь делаешь?
2: Мы готовим восстание, мама. Студенческое сопротивление.
0: Ты не можешь здесь оставаться, Ханс. На улице ведется наблюдение. Иногда мне становится так страшно. Ты жене подписал?
2: Ты учила меня защищать справедливость. Как же мне сейчас найти компромисс в том времени, в котором мы сейчас живем?
0: Прости меня. Это все мысль потерять тебя.
2: Слушай, мы вчера в первый раз действовали. Совершенно секретно. Тогда зачем же ты нам это говоришь?

Твои ангелы-хранители защитят тебя, куда бы ты ни пошел. И куда бы я ни пошел, вы останетесь в моем сердце до тех пор, пока я снова не вернусь. Душа и тело в безопасности и здравии.

0: Родители Франца передают свою благодарность.
1: Всегда пожалуйста.
0: А мне интересно, как ты смог выбить водителя из грузовика?
1: Ну, я могу быть очень убедительным. Ты нашла место для Тристана?
0: Да, но теперь ты должен нам помочь. Нам нужны твои связи, чтобы нашим евреям...
1: Нашим евреям?
0: Они измотаны, Пит. Они все больше и больше стекаются во все менее безопасные дома.
1: Эти, я пытаюсь выбить немцев из Нидерландов. Я не могу сейчас фокусироваться на евреях. Кроме того, как быть с христианами Нидерландов?
0: Сначала евреи, потом цыгане, коммунисты.
1: Да, потом умственно стали.
0: Тогда ты должен понимать, что когда они придут за христианами, уже некому будет протестовать.
1: Хорошо, я поговорю с ними. Но не питай надежды, хорошо?
0: Спасибо. Спасибо.
1: Леди и джентльмены, спасибо, что вы сегодня здесь, такие яркие собрались, чтобы засвидетельствовать счастливое бракосочетание.
0: Я не впечатлена.
1: Пита Хартерга и Эти Ван Ворден.
0: Да ты, наверное, такой везунчик.
1: Кое-что для тебя.
2: Эй,
1: глянь, как они смотрят на твою прекрасную фату. Ну и на жениха тоже следует обратить внимание, верно?
0: Думаю, он притягивает достаточно внимания.
1: Обожаю слушать, как ты смеешься.
0: Я думаю, ты слегка запутался. Ты видишь, как смеются, и слышишь, как улыбаются. Ты не можешь слышать, как кто-то улыбается.
1: Я могу. Когда ты начинаешь говорить на эти больные, серьезные темы, мне даже не обязательно смотреть на тебя, чтобы видеть, как ты улыбаешься.

0: Карл.
1: Карл,
0: I just finished working on your watch.
1: Lovely, Мила.
0: Now remember, don't twist the stem so tightly when you wind it.
2: Thank you, Кори.
3: Спасибо, Кори. Но я не смогу заплатить.
0: Nonsense.
1: Чепуха.
0: Go take care of those three wonderful daughters of yours. They are my best Sunday school helpers.
1: Тебе хорошим подспорьем.
3: Благослови тебя Бог. Спасибо. Бесполезно. Лента совсем высохла. Как я должен работать, если у меня нет инструментов? Хорошо, Ханс. Разве они не знают, что когда ты нападаешь на страну, магазины должны быть забиты материалами для сопротивления? Что это? Мой дневник. О чем он? Обо всем, что здесь происходит. Моя жизнь со старыми девами Ханса Поли звучит захватывающе.
1: Пит, Ханс же журналист. То, что ты печатаешь, может принести жизнь или смерть.
3: Вот что я вам скажу. Садись за печатную машинку и отправь письмо в Германию. Начни так. Вот так. Дорогой Адольф. Комедиан. Это же унизительно.
1: Стой ровно, иначе шов получится кривой.
3: Что привлечет внимание к твоим уродливым ногам.
1: Его уродливые ноги позволят ему появиться на улице, пока он не получит новое удостоверение личности. Стой ровно, Ханс.
3: Да, стой смирно, дорогуша. Если ты не прекратишь, я вдарю тебе своей сумкой. А эта штука довольно тяжелая.
1: Бетси, папа звал тебя. У тебя посылка доктору Абрамсу. Пароль не потребуется. Ты его узнаешь. Он профессор в Делфте. Ничего не говори, просто доставь посылку и возвращайся. Возвращайся.
3: Я здесь схожу с ума, окруженный старыми девами. А теперь ты одна из них. Повернись-ка. Дай-ка посмотрим. Ну-ка. 6 месяцев уже прячемся в этой комнате. Хочется уже действовать. Прости. Я знаю, ты многим пожертвовал, чтобы надеть платье. Спасибо. Без подходящей сумочки.

0: Что происходит? Что случилось? Нет. Нет.
1: Мистер Норман,
0: хранение оружия — это нарушение.
2: Нет, нет, нет, все мои пистолеты разряжены, это антиквариат.
0: Пусть всем будет примером. Ради безопасности Нидерландов эти люди будут казнены за нарушение закона. Хранение огнестрельного оружия угрожает гражданам Нидерландов и, кроме того, вредит миру. Пусть это будет честное предупреждение.
1: Правительство
0: защитит вас.

0: Что это было? Голуби, поторопитесь. Нацисты грабят дом. Через заднюю аллею. Отправляйся сейчас домой. На этой стороне канала много постов. Эй, милое платье. С днем рождения. Твои документы и маленький подарок. С этого момента ты Ханс Поле, семинарист и пастор Нидерландской церкви. Теперь ты можешь свободно передвигаться по улицам. Поэтому больше никаких переодеваний в платье. Кстати, тебе 24 года, заруби себе это на носу. Спасибо. Еще кое-что. Если тебя с этим поймают, я знаю. Найди для этого безопасное место, понял? Я так благодарен, что...
1: Друзья, я хочу представить вам нашего нового гостя. Он кантор в синагоге...
0: Только не пытайтесь обратить меня. Только зря потратите время. Сэр, мы дети Божьи по его воле, но вы его сын по праву рождения. Еда кошерная?
1: Боюсь, что по вашим законам все в этом доме нечистое.
0: Пусть Господь мне будет свидетелем и благословит меня. Я бы предпочел жить по правилам и среди своего народа. А это плохие времена. Это опасные времена. И в такое время Господь по-разному кормит своих людей. Должен ли я заморить себя голодом, или я должен есть некошерную пищу и жить, чтобы молиться о нем? Таким образом, мадам, я разделю с вами трапезу с удовольствием и признательностью. Что это было за чертовщина?
1: Вообще-то, это наша маленькая прислуга. Какие бы крохи ни оставались, она вылежит все как официант в лучшем ресторане.
0: Она кошерная?
1: Может, не кошерная, но однажды она упала в ванную. Поэтому, скорее всего, она крещеная.
0: Нет, кошерная, чтобы ее есть. Ну, в случае, если у нас будет недостаток еды. Еврейский юмор.
1: Присоединяйся к нам, Ханс.
0: Вот она определенно не кошерная. Со всем уважением, полковник, это странное место для встречи. У нас нет времени на игры. Берлин не потерпит, чтобы евреи бежали из нашей страны. Как раз наоборот, джентльмены. Игра такая, какой я ее себе представлял. Сюда, господа.

Позвольте угадать, евреи уже упакованы в ящики и ожидают отбытия. Вам это понравится, господа? Что вы знаете о крысах? Итак, в сегодняшней игре крысы будут вместо евреев и их союзников. Представьте себе, что этот город — это наш Гарлем. Здание — это ящики. На первый взгляд крыс не видно. Но есть определенные инстинкты выживания, которые можно встретить в каждом человеке. Обратите внимание, как быстро они паникуют и бегут в безопасное место. Не заботясь о тех, кто остался позади. Они сразу же несутся в другое место, где прячутся их товарищи. И что вы предлагаете? Затопить Гарлем водой? Я уверен, что стучаться в каждую дверь и убивать всех внутри — это ваша самая изысканная техника. Но вы должны помнить, что наш фюрер хочет, чтобы мы сначала попробовали убедить население сначала присоединиться к нам. Обратите внимание на выживших. Своими криками они выдадут тех живых под коробками. Мы за ними внимательно следим, потому что они приведут нас к остальным крысам. Это мои полевые мыши. Евреи и схваченные голландцы, члены сопротивления, которые верят, что могут спасти свои семьи, если сольются с населением и станут нашими глазами и ушами. Они вливаются незамеченными и с легкостью проходят туда, где могут пройти только крысы. Заметили, как возросла паника? Чем сильнее они бегут, тем более невнимательными они становятся. Чем меньше пространства остается для крыс, тем более неаккуратными они становятся. Чем больше евреев, тем меньше пространства. Больше паники. Отлично, господа. Вы быстро учитесь.

0: Что с тобой, Ромео?
1: Сегодня прекрасный день. Рядом девушка твоей мечты. А девушка моей мечты даже не знает, что я жив. Учитывая, что она может быть помолвлена с Карой.
2: Что вы все так уставились?
1: Видишь ли, может, девушки пытаются защитить тебя от всего этого, чтобы ты смог найти ту особенную?
0: Особенную?
1: Ладно, ладно, не вводите меня в депрессию. Получается, что я единственный, которому можно здесь грустить.
2: Фрэнк, никто сегодня не должен быть одинок.
1: Привет.
3: Привет, я Эсса из Норскора.
1: О, боже.
2: Покажи мне город.
1: Город?
0: О,
1: да, он любит показывать людям город. Он знает город, как свои пять пальцев.
2: Держись, парень.
0: Hey, did you bring a camera?
1: Эй, ты принес камеру? Пойдем, сфотографируемся напротив этой церкви. Хороший вид. Эй, вы!

0: Ошибка, господа.
1: Ошибка.
2: Нет никакой ошибки.
0: Заткнись. Сохрани этих немцев для воскресенья. Каждое хорошее действие заслуживает вознаграждения.
3: Эти,
4: что ты нашла в этих недоумках?
3: Она этих умственно отсталых людей учит каждое воскресенье.
4: А они ни слова не понимают.
0: Эти создания омрачают величие нашего общества от величия.
4: Но это можно исправить.
2: Нет. Они все
0: истощают наши ресурсы.
2: Сэр.
0: Теперь я сэр, да?
5: Боже.
0: Какой же ты сильный человек. Такие большие уши, такой большой нос.
2: Пожалуйста, сэр, он глухой.
0: Смотрите, мой бог. Родимое пятно. Потрясающе. Карта Германии. От северной точки и прямо вниз. Боже. Наш маленький голландец-еврей, не так ли? Как его зовут? И не в Риме. Или я убью его прямо там, где он сейчас стоит?
2: Мефибошет.
0: Это становится смешнее и смешнее.
4: Мефибошет. Это
0: калека из Библии, которого никто не любил. А что этот еврей делает среди арийских детей?
2: Это не его вина. Я объединяю всех детей с приюта, чтобы вывести в нем на прогулку.
0: Мне нужны документы на каждого из этих детей прямо сейчас.

0: арийских детей.
1: Это не его вина.
2: Я объединяю всех детей с приюта, чтобы вывести их в нем на прогулку.
0: Мне нужны документы на каждого из этих детей прямо сейчас.

0: твои окна, и шторы бывают не совсем закрыты, так что я могу видеть через них пятницу.
1: Пятницу
0: вечером, хорошо?
2: Сюда, к грузовику.
0: А ты? Ты теперь маленький счастливый зайчик.
1: Look, смотри,
0: это шоколад, это шоколад.
1: Gift.
0: Подарок
1: from your
0: от твоего немецкого
1: friend.
0: Друга.
1: And you,
0: ты мой маленький пушистый друг.
1: Friend,
0: я буду звать тебя Питер.
1: Peter Rabbit.
0: Кролик Питер.
1: This is my favorite story.
0: Это моя любимая история. Такая мягкая.
1: So soft.
0: Мягкая. Ничего не сравнится с кожей ребенка,
1: yes?
0: Да? Если бы мы могли делать такие перчатки, такие
1: like
0: тонкие.
1: So
0: тонкие перчатки.

0: Что это вы там делаете? Что это ты тут делаешь? Ты пытаешься поймать больших страшных монстров?
1: Вы оба завершите нашу ловушку для животных, ладно? Мы тут будем рядом.

0: Трудно поверить в то, что Рута слепая, а Мерфи глухой.
1: Она его уши, а он ее глаза. Присаживайся.
0: Это мой чудесный ребенок. В прошлом году на станции был поезд, ехавший в Амсворт. В вагоны для скота в конце поезда они загоняли евреев. Из хаоса неожиданно он выбежал ко мне. Молодой солдат пытался остановить его и вернуть матери, но она сказала, что этот мальчик не ее. Она указывает на меня и говорит, что он принадлежит этой женщине. Это был какой-то знак, потому что он рванулся ко мне и обхватил руками мои ноги. И я, не думая, кивнула солдату. Они погрузили остальных, поезд тронулся, и у меня появился сын. Вот так все было.
1: А что случилось с матерью?
0: Лагерь.
1: Мерфи — это интересное имя.
0: Это сокращение от Мефибошета.
1: Такое длинное имя для такого маленького мальчика.
0: Если говорить об именах.
1: Это твой список? Длинный список. Почему ты кажешься таким знакомым?
0: Мне нравятся тюльпаны.
1: Так, я запомню. Дети. У меня будет 10 детей. Как минимум.
0: Это очень много.

0: 10.
1: Да, придется надрываться на работе. Я об этом думал.
2: Мой герой.
1: Кроме того, один у тебя уже есть.
2: Двое. Они неразделимы. Вообще-то, после войны будет очень много бездомных детей.
1: Знаешь, что мне в тебе больше всего нравится? Ты настоящее воплощение христианской благотворительности.

Нет, пожалуйста. Оставьте ее. Нет, оставьте ее, пожалуйста. Оставьте, прошу.

0: Что вы здесь делаете?
1: Я возвращаю документы.
0: Вам необходимо иметь доступ к этому сектору.
1: Да, конечно, да. Пойдите и приведите капитана Хоксима. Быстрее, я тороплюсь.
0: Он в Гааге до понедельника.
1: Вам повезло. Как вас зовут?
0: Покажите ваши документы.
1: Какое забавное имя.
0: Охрана! Охрана!
1: Стой! Стоять! Я сказал! Стоять! Простите!

0: Дни мучительно долгие без моей любимой Мисс.
1: Редко удается узнать, где она, как она. Неизвестность — это самое ужасное.

0: Скажи мне, что я не сплю.
1: Как я по тебе скучала, Ханс. Ханс, что это?
0: Мисс, я обещаю. Я всего лишь доставляю послание и граблю фургоны и веду разведку.
1: Ханс, пожалуйста, не шути.
0: Пожалуйста, не говори тете Кори.
2: Для этого будет достаточно времени, когда война окончится. Помни, Ханс, ангелы окружают этот дом. Они есть и внутри, даже в этой комнате. Даже когда меня здесь нет, следят за всем. Понимаешь? Юзи сегодня не помыл посуду. Почему бы тебе не помочь мне внизу?
0: Прости меня, тетя Кори, но мне нужно встретиться кое с кем. Я уверен, мисс тебе поможет. Я обещаю, в следующий раз я все сделаю.
1: Что-то мне подсказывает, не в последний раз я мою за тебя посуду, мистер Полли.

0: начал участвовать как журналист, писал подпольные газеты с протестами и памфлеты.
1: Это вовлекло меня в закручивающуюся спираль смертельной миссии вне дома на Тенбум, включая отслеживание передвижения агентов Гитлера.

0: see it.
1: Где Яков Уберштейн? Простите, я не знаю. Не оскорбляйте мою разведку, Герман. Человек по имени Клаудерс месяц снимал у нас комнату. Он уехал 3 недели назад. Вы смотрите, это записано в наших журналах для бронирования.

Если этот человек вернется, я задержу его для наших немецких освободительных сил. Ради славы нашей Родины!

0: Я пошел.
1: Ханс,
0: пусть Божьи ангелы ради славы нашей Родины.

0: Пожалуйста, Юзи, помоги хотя бы убрать тарелки.
1: Кори, ты позволишь мне грешить в шаббат?
0: Сегодня воскресенье, Юзи. Тебе разрешили не работать и не мыть посуду в шаббат вчера.
1: Да. В самом деле. Но разве не говорится в книге притчи Соломона?
0: Человек, который не трудится, не будет и есть.
1: Ну, это не совсем тот стих, который я хотел сказать.
0: Прошу прощения. Непредвиденные гости. Только на сегодня. Завтра их не будет.
1: Это центральная станция Амстердама. Нацистам, наверное, интересно, что у нас за распродажи на часы. Простите меня, но я слышу, как ты говоришь о своих евреев с каждым покупателем, который приходит в магазин.
0: Я верю, что пока мы не причиняем насилие, насилие не придет в этот дом. Ангелы защитят нас. И наши евреи будут вдали от исправительных лагерей.
1: Исправительные лагеря? Ты все еще веришь в эту чепуху? Эти лагеря смерти, чтобы убивать нас, евреев. Здесь он обещает уничтожить иудаизм. Каждого еврея. Поэтому вытаскивайте свои головы из песка, чтобы их могли отрубить. Дети, пожалуйста. Давайте почитаем Слово Божье. Это не на иврите, но все же.
0: Неважно, какой перевод. Божьи законы неизменны. Как девятая заповедь. Я рада, что меня вчера не было в магазине.
1: В магазине? А что, приходили гестапо?
0: Это были просто солдаты.
1: Они спрашивали тебя об укрытии евреев?
0: Слава Богу, нет. Я не знаю даже, что сказать. Господь говорит никогда не врать. И я должна говорить правду, когда спрашивают.
1: Погоди минутку. Что значит «слава Богу, нет»? Ты же не хочешь сказать, что если бы они спросили тебя, укрываешь ли ты евреев, ты бы предала евреев? Ты бы предала человеческую жизнь, чтобы сохранить твои уста от презрения лжи.
0: Пожалуйста, Юзи, сядь. Давай спокойно поговорим.
1: Поговорим. Мы здесь оберегаем человеческие жизни, а ты всего лишь хочешь...

0: поговорить об этом. Тихо, тихо. Люди на улице будут смотреть сюда.
1: Она всего лишь сказала, что не хотела врать. Конечно, как еврей, ты знаешь десятую заповедь. Не произноси ложного свидетельства. Я должна подчиняться Богу.
0: Дети, пожалуйста. Главный закон — это подчиняться закону Божьему. Не человеческому.
1: Именно.
0: Именно. Ты когда-нибудь боялась? Я имею в виду, по-настоящему боялась? Боялась за свою жизнь? Нет, ну, конечно, не боялась. Ты не была в том доме в Амстердаме, где люди предпочли бы покончить жизнью, чем пережить те ужасные по возвращению в Германию. А я бы солгал. Я бы украл. Я бы убил, чтобы спасти те жизни.
1: Вот здесь я с вами не согласна.
0: Правда? Разве великая бабушка вашего мессии Раав не врала, чтобы спасти шпионов в Иерихоне? Мать Моисея, акушерки, разве она не врала, чтобы спасти еврейских детей? А что же говорит Библия? Они были благословенны Богом. Остерегайтесь вашей избирательной морали, это опасная тропа. Юси, они всего лишь стараются следовать Господу. Я понимаю, что ты расстроен, но, пожалуйста, вырази немного уважения. Они здесь, кроме всего прочего, рискуют своими жизнями ради тебя. Кори и Бетти, вы каждый день врете немцам. У вас есть краденые продовольственные карточки под половицей. У вас есть запрещенный радиоприемник. У вас есть запрещенные документы, которые летают туда-сюда. Как вы оправдываете эту ложь? Слушайте все, о чем я вас прошу. Это применить эти простые оправдания, чтобы спасти жизни нас, глупых смертных. Я прямо сейчас жду вашего ответа. Вы предадите нас? Потому что если вы выдадите нас, вы должны прямо сейчас сказать, я найду для жилья другое место. Я жду сейчас вашего ответа. Ответьте мне сейчас. Сегодня мы клянемся быть Раавой и акушерками. То, что приключится с вами, может также приключиться с нами, со всеми. Вы носите это на улице? Как выражение солидарности?

0: Кори, мы должны дать ему слово. Он прав. Спасение жизней — наша главная задача. Пришло время сделать этот дом безопасным. Не спится? Ты же не злишься на меня за то, что я не выполняю работу по дому? Я думаю, твои извинения достаточно умные. Хотел бы я их знать, когда жил дома с родителями. Ты умный мальчик. Ты сказал мне, что ты физик. Так что же такой умный мальчик делает с людьми, которые занимаются такими безрассудными вещами? Подвергать свою жизнь опасности ради людей, которых они едва знают? Абсолютных незнакомцев. А что, собственно, ты сделал, чтобы заработать такой дар жертвоприношения? Ну, это сильный шаг, это сильный. Сейчас я не хочу критиковать твою религию, но я должен признать, что я вообще-то не считаю, что нам нужен Новый Завет в приложении к прекрасному старому. Понимаешь, о чем я? Теолог действует своими рыцарями. Ну, чтобы атаковать твоего короля, да? Я уверен, твоя наука не поможет тебе, потому что моя неуязвима. Вообще-то, математика и наука подтверждают завет нашего Мессии. Его появление было предсказано в твоем Старом Завете.
1: Где?
0: Даниил, глава 9. Дата точная. Очевидно, математики и ученые посчитали, что прекрасной пророческой книге требовалось прекрасное исполнение. Шахмат. Ты умный мальчик. Ты такой умный, что ты, скорее всего, переживешь эту войну. И будь уверен, тебя ждет прекрасное будущее. Оно может у тебя быть.

0: Так что же тебя убедило впутаться в это дело? Поначалу о войне было легко читать, не думать ни о любви, ни о себе. Потом я встретился с насилием. Человеку трудно смотреть на страдания, чувствовать боль и не вмешиваться. И когда я столкнулся с тем, как гибли невинные, я почувствовал, что должен что-то с этим сделать. Ты почувствовал, что должен с этим что-то сделать, несмотря на то, что сам мог лишиться жизни. Насколько это разумно? Я хочу следовать за своим учителем, который умер за абсолютных незнакомцев, даже за тех, кто его ненавидел. Но ведь религия действительно много значит. Религия не там, где человек следует за Господом. Это вера в то, что Господь пришел к человеку. Вообще-то христианская правда — это не религия, это революция против царства тьмы. Что ж, мой юный друг-революционер, общаться с тобой — истинное удовольствие. Несмотря на то, что ты настолько глуп, что пытаешься спасти евреев. За твою правоту тебя называют глупцом, а за ложь восхваляют перед народом. Кроме того, нам по определению не дано знать, чью сторону мы бы приняли.
1: Это почему?
0: Мой учитель был евреем, несмотря ни на что. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Знаешь, Кори, когда эта война будет окончена, они будут говорить, что ее выиграли люди и армия. А я буду заявлять, что ее выиграли мальчики и девочки, которые искалечили себя и были возвеличены. Что это?
2: Полотенце для посуды. Поскольку ты сегодня не стал заводить себе друзей, я подумала, что стоит вас познакомить. Увидимся на кухне.
0: А те, кто возвеличивают, должны быть искалечены.

0: Одна наша, всего прочего, рискует своими жизнями ради тебя. Кори и Бетси, вы каждый день... Ты должна доверять нам. Я не позволю, чтобы с тобой что-то произошло. Не надо так расстраиваться. Потом она рассказала мне ужасную историю, что ее отец покончил с жизнью, а ее мать была немцами, похоронена заживо.
1: Когда они закапывали ее в канаве, я видела, как шевелился ее рот, когда Грейс закрывала...
0: Знать, когда жил дома с родителями. Ты умный мальчик. Я не подозревал, до какой степени это развило в ней клаустрофобию до следующего дня, когда обычная тренировка обернулась налетом нацистов.
1: 54 секунды. Давайте не будем опаздывать. Я не могу. Ты должна, Мэри. Нет.
0: Юси, они всего лишь стараются следовать...
1: Мэри, ты можешь это сделать?
0: Я поговорю с ней. Если поймают одного, мы все умрем.
1: Нет, я не могу. Пожалуйста. Нет, я не могу.

И плохие новости. Среди нас есть предатели. Вы предадите нас? Почему? Мой учитель был евреем, несмотря ни на что. Вернемся быть Раавой и акушерками. То, что приключится с вами.

0: максимально коротким, чтобы контролировать время до последней секунды. И что? Это опасно. Нет, нет, пожалуйста, не останавливайся.
1: Я совсем немного умею.
0: Ну-ну-ну, продолжай. Я люблю музыку. Ответьте мне сейчас. Сегодня мы...
1: Пошли.
0: Смотрите, что у меня есть. Помните, какие актеры в средние века путешествовали из города в город, делая чудесные приключения?
1: Кто?
0: Сейчас не шевелитесь, ладно? Разыграем, а? Ханс?
2: Те
0: средневековые актеры.
1: А можно мне?
0: В части два ангела. Один — это самая прекрасная женщина на свете.
1: О, нет, наверное, я не смогу.
0: Как ты попал в дом?
3: Лингер,
0: твои три глаза слюбы сработать в сторону, чтобы запустить динамит. Это наделает много шума, но впустую растратит взрывчатку.
1: Это Пит. Он помогает нам с нашими посетителями.
0: Так, посмотрим. Я бы хотел сыграть Адама, идеального мужчину. На самом деле, первого мужчину не так характеризуют. Прошло времени, дыхание с ваших губ, глоток наркотика и вина.
1: На какой ты странице?
0: Не думаю, что ты хочешь знать, на какой ты. Должен признать, что я вообще-то не считаю, что нам нужен Новый Завет в приложении. Я посвящу себя сражениям с драконами, чтобы услышать слова с твоих губ для меня. Только для меня. Акушерки, разве она не врала, чтобы спасти еврейских детей?
1: Тут про драконов. Что?
0: Поначалу о войне было легко читать. Не думать... Что не боялась? Ты не была в том доме в Амстердаме, где люди предпочли бы покончить жизнью, чем... Сегодня мы сфотографируем трупу. Ты сказал мне, что ты физик. Так что же такой умный мальчик делает с людьми, которые занимаются такими... Поздравляю. Неплохие новости. Среди нас есть предатель. Я думаю, твои извинения достаточно умные. Хотел бы я... Неизвестно, но говорят, что за дело взялась очень большая шикарная шишка. Не забудьте, завтра у нас генеральная репетиция, Рождество наступит быстро. А что же говорит Библия? Они были благословенны. Там их достаточно. С глупых смертных, я прямо сейчас жду вашего ответа. Вы. Собери всю команду. Тех, кто знает, и судей, заключенных, и прячущихся евреев. Это не может ждать.

Пит, мне нужно сегодня ночью попасть в твой безопасный дом. Мой скомпрометировали. Они всех забрали в тюрьму Лигастан, как раз перед тем, как я пришел. Как там Катарина? Мы давно не видели ее в церкви. Я думал, тебе уже сообщили. Что-то не так? Просто убери оттуда снаряд. Запал сработает через 30 секунд. Хэнк, ты установил? Лео, следи за грузовиками. Когда они заденут маркер, на дороге будет сигнал. Значит, ты сразу сюда пришел? Да. Откуда ты узнал, что их забрали в Лигастан? Все это знают. Пит, это не разорвет скобы. Почему нет? Я хочу следовать за своим учителем, который умер за абсолютных незнакомцев. Это наделает много шума, но мост останется невредим. Заткнись, он разорвет. Великая бабушка вашего мессии Раав не врала, чтобы спасти шпионов в Иерихоне. Мать Моисея! Сильность кардита требует устойчивости, не как в нитроглицерине или... Ханс, мне попросить немцев... Человеку трудно смотреть на страдания, чувствовать боль и не вмешиваться. И когда я столкнулся с... Это не пошевельнет мост. Пит, ты что, послушаешь этого школьника? Я часть сопротивления с первого дня. Да, но все твои попытки диверсии провалились в прошлом месяце. Из-за плохих взрывчаток. Знаешь, когда я был маленький, я наблюдал за тобой, как ты защищал свою сестру от хулиганов. Причем здесь моя сестра? Дай мне нормальные снаряды. В комендантский час Катарина должна сидеть дома в своем любимом кресле. Вязать. Я прав? Но ведь религия действительно много значит. Старина, если ты позволил своей маленькой сестре находиться не дома, я лично запущу пулю в твои жидкие голландские мозги. Ты понимаешь? Матеус! Пойди проверь, дома ли Катарина. Стой! Ты предал бы нас и души тех, которые прячутся в тех местах. Несмотря на то, что ты настолько глуп, что пытаешься спасти евреев. А что, по-твоему, они сделают с нашими друзьями и нашими семьями? Ты об этом подумал? Что они пообещали тебе? Вы носите это на улице? Равенвилл. Они хотят, чтобы она сообщила имя лидера сопротивления или безопасного дома для очередного досмотра. Транспорт из Равенхилла едет сегодня. Ты рассказал им о сегодняшней операции? Нет, я клянусь. Заткнись. Через 5 минут твою сестру заберут из Равенхилла. Как? Возвращайся в гестапо и назови им имя Рольфа из Вандерлоо. Рольф, он же один из нас. Рольф — двойной агент. Его не раскрыли на прошлой неделе, просто выдай его имя, чтобы тебя уличили. Но запомни, твоя сестра будет у нас, пока это все не закончится. Прости меня. Ты должен был рассказать мне. Починить сможешь? Детонаторы разделены, у меня нет времени, чтобы исправить. Что же нам делать? Фитиль. Он должен быть максимально коротким, чтобы контролировать время до последней секунды. И что? Это опасно. Как же нам взорвать мост и спасти девочку? Это ты расскажешь внукам. Как ты узнал, что нас скомпрометировали? Мельница. Когда стрелки на 12 горит лампа, это значит, что нас скомпрометировали. А как ты узнал, что это был Ларс? Только 2 человека знали об операции, он и ты. Так что я предположил. Предположил.

0: Слушайте все, о чем я вас прошу. Это...
1: Это сильный.
0: Сейчас я не хочу критиковать твою религию, но я должен... Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Юси, они всего лишь стараются следовать... Даже не думай! Брось! Нет, брось! Стреляй! Он увидел тебя! Стреляй! Стреляй!

Отходим! Уходим! Уходим! Быстрей, быстрей!

0: Франк, займись этим. Поторопись. Еще пару секунд.
1: Быстрее, Франк.
0: Что так долго?
1: Давай я.
0: Напомни мне, чтобы я не посылал парня делать женскую работу. У нас есть 5 минут. Ищите везде. Деньги, купоны, списки смертников, имена сопротивлений. Сделайте вот здесь кучку, ладно? Нам надо торопиться. Давайте скорее. Операция «Охота на кролика». Операция «Кролик», командующий, координаторы, кролик. Что за охота на кролика? Кролик. Операция «Охота на кролика». Что за охота на кролика? Посмотри на все эти купоны. Наконец-то смогу сводить Лану на ужин.
1: Сначала придется упросить меня. Я требовательная.
0: Требовательная? Чего себе.
1: Но это был не мой выбор. Это была необходимость.
0: Эй, ребят, сможете назначить свидание, когда эта война закончится?
1: Здесь есть потайной сейф, спрятанный.
0: Где ты этому научилась?
1: Эта война научила меня парочке фокусов.
0: Как взламывать сейфы?
1: Взламывать замки, красть рационы, печь хлеб. Работа для женщины никогда не заканчивается.
0: Тихо. Он, наверное, скоро вернется.
1: А может, ты нет?
0: Я не думаю, что он в такой погоду уйдет далеко без своего плаща. Вы как считаете? Быстро! Он педантично опрятный. Просто приберите здесь быстро и сматываемся отсюда.
1: Деньги, Пит!
0: Нет времени.
1: Еще 30 секунд.

0: Быстро в окно! Пошли!
1: Линец!
0: Брось! В окно, в окно! Вот, лови!

Давайте обчистим его. Списки, продовольственные карточки, все. Думаешь, мы проиграем эту войну? Мы же все время кого-то подозреваем, каждый день друг друга. Мы никому не можем доверять. В чем смысл? Ты разве не слышал, они нас потом поблагодарят? Может, даже наградят медалями? Да, если мы переживем эту войну. Франк. Старший, великий, капитан, хорошо, спасибо, что глумишься надо мной. Ты разве не слышал, в нашем комитете есть уполномоченный орган? Приехали.

0: Okay, Pickwick needs these documents, Pickwick, so let's hurry,
1: документы.
0: Yeah? Please, please,
1: пожалуйста, дай нам пару минут.
0: You've got what?
1: У вас есть одна. Когда мы стояли сегодня на уступе, что все мгновение ока может закончиться, а я так никогда тебе не рассказал своих чувств. Все эти годы я любовался тобой на расстоянии. Выходи за меня. Я согласен.
2: Франк.
1: Надо бежать прямо сейчас. Нас раскрыли. Я наперерез.

Вперед! Сюда!

0: Ради бога, Ханс, они несколько часов назад ушли.
1: Собака все еще там.
0: Собака всегда там.
1: Подожди, не отвечай.
0: Не глупи, Ханс, это может быть важно.
1: Нет, Кори, телефон прослушивается.
0: Ханс, ну что же ты? Если бы они нас подозревали, они бы уже нас арестовали.
1: Нет! Пожалуйста, пожалуйста, внимательно меня послушай. За населением в Гарлеме ведется активная слежка. Предупреди своих людей. Пусть не высовывается, ни в коем случае не пользуйся телефоном. Вы вольны уйти, если этого требует ваша совесть. Но знайте, друзья мои, если не мы, то кто?
2: Ты уверен?
1: Будь предельно осторожен. Да пребудет с нами Господь. Только что была резня в деревне Ван Бугерн. Там убили 150 женщин и детей.
0: Я должна позвонить брату.
1: Будешь звонить?
3: Yes.
0: Да.
1: Давай. Сейчас комендантский час. Слежу за тем, чтобы машины командиров были на ходу. Так, что там? Нам надо срочно доставить сообщение Деграду. Вильям раскрыли. Деград на очереди. Еще пару секунд.
0: Быстрее, Франк.
1: Он уже несколько лет не ездил.
4: Я могу его починить. Смотрите, я учусь на механик.
1: Завтра я должен быть у Ван Лейман. Ван Лейман может подождать. Важнее предупредить Деграда. Все наше существование зависит от этого. Подозреваем каждый день друг друга. Мы никому не можем доверять. В чем смысл?

0: тебе не рассказал своих чувств. Все эти годы я любовался тобой на расстоянии. Эй, классная машина! Что вы здесь делаете? Я присоединюсь к нему. Язык... Вам надо срочно уходить. Сейчас же. Идите со мной.
1: Он не может уйти.
0: Почему аресты проводятся так рано утром? Что может быть такого важного? Я пастырь. Я пришел отслужить здесь. Слышал, в нашем комитете есть уполномоченный орган.
1: Он из сопротивления. Он вам нужен. Заберите его.
0: 4 работника, может быть.
2: Эти, Пит.
0: Я знаю. Я люблю тебя. Приехали.

0: Лана там?
1: У нас не так много времени. Вы слышали о резне в...
0: Допрашивать детей, заставлять матерей смотреть.
1: Это же есть документ.
0: Мы не единственные, кто платит за наши операции.
1: Скажи это Франку.
0: 150 людей, невинных, погибли из-за этой проваленной попытки убийства.
1: Нацистского генерала.
0: Мы в какой-то степени виноваты в каждом убийстве этих голландских женщин и детей. Мы с нашими бомбами и те. С твоими чертовыми листовками. Это маленькая пуля. Сотни голландских мужчин. Голландских мужчин и женщин. Маленькая тетрадка Ханса. Сотня мужчин и женщин. Вперед. Рад был служить вместе с вами.

0: Но вы вольны уйти, если этого требует ваша совесть. Но знайте, друзья мои, если не мы, то кто? Кто? Мы не отступим. Мы удвоим наши усилия. Мы перережем змее голову раз и навсегда. Да? Да?
1: Да.
0: Да. Итак, сделай доклад. Обе стороны пострадали. Нам надо больше лекарств. Морфий. Контакт с больницей Вастбург прервался. Всех чистенного. Списки, продовольственные карточки, все. Да, зачищено. Ван Лейман в прошлые выходные. В прошлые выходные? Сдались же этому психопату приюты. Он что, решил их в Голландии обойти?
1: Плюс расширение исправительных лагерей в Вестборге.
0: Чего ему надо в приютах-то?
1: Говорят, что ему доставляет удовольствие.
0: Допрашивать детей, заставлять матерей смотреть.
1: Это же есть в документах, которые мы нашли в штабе гестапо. Охота на кролика.
0: А что за охота на кролика в приюте?
1: Директор Ван Лейман собственной персоной.
0: Бог мой. Нам надо торопиться. Прыгайте в грузовик, маленькие зайчики. Бегите в свою норку. Малыш Питти. Он называет Мерфи маленьким Питером. Кролик Питер — это охота на еврейских кроликов. Они же не будут стрелять в детей. Как кроликов. Они разрешили им бежать, а вдогонку пустят собак.
1: Сколько их?
0: Я не знаю. 60 детей, 4 работника, может быть.
1: Эти, Пит.
0: Я знаю. Рассвет через 2 часа, у нас только на дорогу 2 уйдет. И у нас нет никакого транспорта для них, только велосипеды. Мы используем их. Мы украдем машины, если придется. В ангаре есть старый грузовик. Ржавый. А ты? Домой.
2: А как же мой журнал?
0: Я его конфисковал. Давай домой, вперед, вперед. Давай, двигаемся, у нас не так много времени.

0: Эй, классная машина! Что вы здесь делаете?
1: Быстро в окно! Пошли!
0: А здесь все детали в плохом состоянии. Но я могу найти запчасти для вашего мотоцикла. Быстрый? Да, как ветер. Я бы хотел на нем прокатиться. Мечтай. Я бы тебе эту крошку ни за какие деньги не дал. Ну и ладно. Мне не надо.
2: Приют Святой Анны в Эрдене, пожалуйста. От имени полковника Ван Леймана. Спасибо.
0: Эти, слушай внимательно. Ты должна собрать всех детей и вывести их на задний двор. Там Борис? Пусть он говорит. Пусть говорит, пока язык не отвалится. Ты просто должна увести оттуда детей.
3: Как?
0: Слушай, Эти, это очень важно. Они... Отвлеки Бориса. Пусть тебе сотрудник поможет собрать всех детей и вывести. Я уже в пути. Так, что там, дорогая?
3: А, моя мама отравилась, ей очень плохо.
0: Просто оставайся спокойной, Эти. Ради детей. Почему аресты проводятся? Но немцы тоже.
3: Попробуй пить молоко, мама. Буду дома, как смогу. Как же мы их выведем?
0: Доверься мне, Эти. Просто выведи детей на задний двор. И, Эти, я люблю тебя.

Вы просто путешествовали по долине с тенями смерти, мистер Поли. Я вижу, что вы пастырь в реформаторских семинариях. Я сомневаюсь, что вы изучали Уильяма Тиндала и его 5 тюльпановых пунктов кальвинизма. Выборы, свободная воля. Вообще-то, окраним тюльпан — это заслуга Жана Кальвина. Очень хорошо. Каждому человеку нужен мессия, Поли. Тебе известно, что Адольф Гитлер, Владимир Ленин и Иосиф Сталин, основатели коммунизма и фашизма, сражаются за спасение человечества. Всего в общем. Они все пытались заменить Бога. Как раз наоборот. Они все когда-то хотели стать священниками. Операция «Охота на кролика». В семинариях. Ханс, я тебе не враг. У нас с тобой общее дело. Правление Бога. К этому и призван Адольф Гитлер. Когда Адольф восстанет из мертвых, я присоединюсь к нему. Язык хорошо подвешен для простого посыльного. Позволь мне быть твоим пророком, Ханс Поли. Если немцы проиграют эту войну, нас обоих повесят на одном и том же дереве победители. Коммунисты. Думаешь, мы проиграем это? Я доставил их. Все, что я сделал. Кто завербовал тебя, Ханс? В соседней комнате готов выпотрошить кишки, а жена Дегрута будет петь, как канарейка. Если я скажу вам, вы не причините ему вред. Его имя Ханс. Эверт ван Лейнхорст. Ты ведь догадываешься, что мы проверим твою историю, мистер Поли? Все дело в выборе, Ханс. Посмотрим, кого он лучше. Обязательно посмотрим.

0: Ханс Полли, я так рад видеть тебя живым. Как тебе удалось выбраться?
1: Я выдал им Ван Лейнхорста.
0: Ты выдал им Ван Лейнхорста? Все в порядке. Его убили на прошлой неделе. Они будут в тупике. Кроме того, эти идиоты в регистратуре уже ушли домой на выходные. Они ничего не узнают до понедельника. Ну, желаем мне удачи. Ты можешь съесть. Слишком много, даже для таких свиней, как мы. Съедим то, что я не смогу смыть. Охрана! Охрана!
2: Туалет!
0: Туалет!

Страницы не утонули, Ханс. Поэтому он сказал, вылови их. Потом открыл бачок позади туалета, где были большие воды, и сам слил. Слил 2-3 бумаги за раз. Это чудо. Я не могу в это поверить. Я верю. Почему ты смеешься? Ты слышал то, что я только что сказал? Да. Да, Дитрих. Я не знаю, что меня ждет в будущем, но я точно знаю, в чьих оно руках. Я знаю. Я знаю, Дитрих. Ты меня понимаешь?

Я уверен, ты знаешь мое прозвище. Коллекционер. Знаешь, лучше времени эта война для меня не нашла. Для коллектора самое главное — это время. В любое другое время я бы собирал камни, оружие или маки. Как ты видишь, маленьким мальчиком я собирал жучков. Потом подростком маленьких животных. И, наконец, играю по-крупному. Но всегда есть предел, негласная граница до сегодняшнего момента. Сегодня я собираю особей, которым суждено стать вымершей расой полулюдей. Евреи. Ты же учил физику, Поли? Теологию. А, брось! Хватит играть. Мы и так уже слишком далеко зашли, ты не считаешь? Дарвин учил нас, что только сильнейший выживет. Но твои религиозные убеждения правят твоим интеллектом. Печально. Ну что ж, прощай, Поли. Я не могу опоздать, чтобы завершить свою коллекцию. Зайчиков. Ты не можешь уничтожить всех евреев. А у меня нет намерения уничтожать память о них. На самом деле, я собираюсь сохранить их возле себя. Навсегда.

Дорожайшая Мисс, какие бы новости ты наобум не услышала, не бойся. Господь держит меня в своих руках в безопасности. Я жив. Я продолжаю молиться, что наступит день, и мы снова увидимся. Я надеюсь. Любящий тебя, Ханс.

0: Пит, давно тебя не видел.
1: Борис забрал эти. Они собираются убить детей.
0: А какого черта ты здесь стоишь? Вперед! Вперед!
2: Пожалуйста, Борис, я очень устала.
1: Так, я думал, мы друг друга понимаем. Все другие девушки, которые хотели меня, но я выбрал тебя, понимаешь?
2: Я так рада за нас. Просто я не могу отказаться от детей.
1: Ты станешь женой очень важного офицера, когда эта война закончится.
2: И нет ничего более прекраснее, о чем я могла бы сейчас думать. Но мне правда надо здесь все завершить.
1: Ну куда ты? Один поцелуй. Всего один поцелуй.

0: Ну ладно.
1: Я пойду с
0: Окей.
1: тобой, может, мы найдем темные уголки.
2: Да, но некоторых детей недавно тошнило, и ты не увидишь, пока не наступишь. Такой беспорядок.
1: Хорошо, я подожду, но не задерживайся там. И поосторожней там. Поосторожней, ладно?

Харторг. Харторг. Эй, я с кем разговариваю, Харторг? О, ты должен быть Борис. Не меня ищешь?

Молодцы, очень хорошо. Так. Пойдем. Давай, давай, завяжи покрепче. Так, возьми рубашку. Хорошо. Спасибо.

0: Рути нет. Она минуту назад здесь была.
1: Я пойду найду ее. Проследи, чтобы дети сели в грузовик.
0: Она, скорее всего, на чердаке или на кухне. Мы там с ней играли в прятки. А еще ей нравится дерево корицы. От запаха она счастлива.

Если мы сейчас не поедем, мы все покойники. Давай, ни слова, понятно? Ни шепота, ни сопения, ни зевать. Тихо.

Здесь никого нет. Быстрее! Быстрее! Быстрее!

0: Рута. Это я. Очень важно, чтобы ты сделала именно то, что я говорю, хорошо?
1: Он идет.
0: Так, давай поиграем в прятки. Храбрые мужчины приехали сюда, чтобы стрелять в маленьких детей. Знаешь, что бы вас сказал Фрейд? Нет, все верно. Чтобы прочитать, ты должен уметь читать.

0: Рута, нам надо убегать от большого плохого монстра.
1: Поймай его в нашу ловушку.

0: Это было за Франка.
1: Пиквик
0: у нас. Увы, Пиквика здесь нет. Имя?

Замолчи, я его спрашиваю. Имя? Пит Хартерг. Род деятельности? Я банкир.

0: Which bank?
1: Какой банк? Банк Нидерландов.
0: The Netherlands.
1: Банк Нидерландов.

Мне жаль, что мы сегодня утром упустили всех остальных из приюта. Я весь день был в банке. Позвоните им.

0: Туалетная бумага. Настоящая туалетная бумага. Чтобы подтираться нам, любая газетка сойдет. А то слишком много плохих новостей. Скоро это все закончится. Я надеюсь. Я не хочу умирать.
1: Не суп, а помои. Кости, да вода.
0: А ты глубже копай. В самых глубоких местах всегда есть что-то хорошее. И что же ты нашел на дне своего супа? Свою веру. Если я умру, то я умру. Я закрою свои глаза и открою уже в мире без тюрем, без жестокости, без помоев вместо супа. Только радость. Радость. Да. Радость. Дай-ка мне туалетную бумагу. Видишь? Плохая новость заключается в том, что мы можем просто изгадить этот огрызок. А хорошая новость — это то, что мы можем на этом... драгоценном кусочке написать. Моя дорогая. Всем встать! Сегодня ваш счастливый день. Выходите отсюда. Ханс, иди сюда. Давай еще раз проверим список. У меня есть идея. У тебя смертельная стадия туберкулеза. Ты представляешь опасность для всего лагеря. Я отправлю тебя обратно в население. Вот это покажешь охране. Они не будут тебя останавливать. Они возвращают больных туберкулезом, чтобы отомстить за отказ от нацистского правления. Почему я? Ты, конечно, не помнишь, но однажды ты пришел ко мне домой в Утрехте. Большой белый дом с аллеей из тополей и озером. Ты предупредил нас. Моя жена — еврейка. Благодаря тебе она живая. Живет с нашими детьми в Швейцарии. Теперь, с твоего позволения, мне надо других пациентов осмотреть. А что они делают с вами? Что они могут сделать? Я и так уже мертв. Спасибо. Нет. Это тебе спасибо, Ханс Поли.

0: Стоять!
1: Стоять! Проходи. Я ведь никогда тебя не благодарил за то, что ты спас мне жизнь. Это настоящая любовь. Если человек готов пожертвовать своей жизнью ради другого. Ну... Если бы был кто-нибудь, кто мог бы нас сейчас спасти. Ты глубоко копал, и ты нашел истину. Он уже нас спас. Это не конец. Это всего лишь начало.

0: Всем слезть! Быстро! Быстро!
1: Он нашел его в поле. Ханс, наверное, выбросил его из поезда. Мальчики скоро будут дома. Пит едет домой. Они его выпускают, освобождают от тюрьмы, напуганные, что союзники вернутся. Посмотри на это. Отлично сидит. Это свадебное платье моей мамы. Пиквик, проходи.

0: Моя дорогая,
1: человек предполагает, а Бог располагает. Вот как произошло со мной, и я счастлив. Сейчас я понял, что ничего не сможет нас отлучить от Божьей любви. Я попросил у Бога дать мне новое начало. Мы должны доверить свою судьбу Ему, и это настоящий покой. Это достояние быть с Ним. Я не могу ничего Ему предложить. Я потратил свою жизнь. Но Господь все воссоздает, и хотя наши грехи были окрашены красным, Он делает их белее снега. Я благодарен Тебе за все.

0: No.
1: Нет.
0: No, he's
1: Нет,
0: coming
1: он вернется.
0: Back. We're getting ready for the wedding. We're going to have little crumpets.
1: У нас будут маленькие пышки.
0: We're going to dance.
1: Мы будем танцевать.
0: Эти.
1: Эти. Нет.
2: No, мисс.
1: Мисс, пусть идет.
2: She has a lifetime.
1: Ее жизнь остановилась.

0: Ati.
1: Eti. Я никогда не оставлю тебя.

0: Похоже, что все сегодня приехали пораньше. Дом полон гостей. Смотри, как красиво все выглядит. Наряду с ангелами. Нашими свидетелями на небесах. Мы никогда не умрем.
1: Пит, правда, тебе следовало получше одеться. Что подумают люди из церкви?
0: Не важно, что они подумают. Важно то, что подумает Господь и ангелы. Они, мне кажется...

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о таком служении, которое, может быть, даже и не все знают, что это такое. Капелланское служение. Может быть, в двух словах объясните нашим зрителям, что это означает, потому что явно не все с этим встречались.
1: Да, это слово довольно-таки новое для нашей страны. Оно имеет происхождение от одной известной христианской легенды. Был такой святой человек, его звали Мартин Турский, и жил он в начале IV века. Этот человек принял христианство, будучи офицером римской армии. Тогда были такие случаи, когда и офицеры, и солдаты римской армии принимали христианство. К тому же уже в то время христианство приняло государственную, стало государственной религией. И вот этот человек, будучи христианином, офицером, проезжал мимо на своем коне, мимо одного нищего, по легенде, нагого человека, у которого даже одежды не было. Для того, чтобы прикрыть наготу этого нищего, он снял свой плащ, который как раз назывался капой, офицерский плащ, разодрал его надвое, по легенде, и вот второй половиной этого плаща капа прикрыл наготу этого бедняка. Этот поступок стал символом служения нуждающимся людям, бедным людям, людям, которые терпят какой-то крах в своей жизни. И в дальнейшем вот этот плащ, точнее, вторая половина этого плаща, да, капа, она стала для многих христиан реликвией, даже была построена специальная церковь для хранения, значит, этой частицы, этой святыни. И эту церковь стали называть капеллой, а того священнослужителя, который там служил, капелланом. Но впоследствии, уже в наше время, вот капелланство приобрело символ, как я сказал, служения обездоленным, нуждающимся людям. И вот капеллан стал не просто хранителем какой-то святыни, а капеллан стал тем священнослужителем, который выходит за стены церковного дома, за стены молитвенного дома и совершает служение нуждающимся в тех местах, где люди ограничены в своей возможности посещать церковные
0: учреждения. То есть, я так понимаю, речь идет не просто о людях бездомных, или, то есть это не просто социальное служение,
1: нет,
0: это религиозное служение по отношению к тем людям, которые не могут по разным причинам посетить храм.
1: Или я бы так сказал, такое определение дал, что капелланское служение – это служение духовного лица для духовной помощи лицам, находящимся в различных социальных институтах нашего общества. Это как бы служение за стенами храма или культового здания. И в этом смысле капелланство напоминает нам то служение, которое нес для каждого из нас Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии, Христос не находился в каком-то одном месте, в синагоге или в храме Иерусалимском, а он постоянно находился в движении. Он приходил в дома людей, вместе с ними кушал, он кормил людей, он вместе с ними переживал болезни, бури там на море вместе с рыбаками, учил их, как рыбу ловить. Вот это как раз и есть суть капелланского служения, то есть быть там, где находятся люди, и оказывать им там, где они находятся, возможную помощь, духовную поддержку.
0: Здесь будут несколько вопросов, конечно, поэтому. Например, служение в больницах. То есть понятное дело, что люди, лежащие в больницах, особенно тяжело больные, у них нет возможности прийти в храм или в то место религиозного поклонения, куда они привыкли ходить, будучи здоровыми. Они, может быть, и хотели бы пригласить своего духовного лидера прийти и побыть с ним или произвести какие-то обряды. Может быть, и духовный лидер сам готов прийти туда. Но здесь стоит вопрос. Человек не всегда находится в отдельной палате для этого. Бывает, что там общая палата, и нет возможности их как-то вывести оттуда. И получается, что приходится проводить вот эти религиозные обряды не просто на виду там у других, но как бы и в присутствии их, и они становятся невольными участниками. Не является это навязыванием, может быть, какой-то одной религии по отношению к другим?
1: Я думаю, что этот вопрос обусловлен тем, что многие люди еще не понимают смысл капелланского служения. Смысл капелланского служения заключается прежде всего не в обрядах религиозных, которые, конечно же, капеллан может совершать и должен совершать по просьбе человека, находящегося в больнице или в тюрьме, или в армии. Но обряды совершаются по этим просьбам индивидуальным порядком, ни в коем случае не для всех, кто находится в палате. Угу. Это, кстати, очень важное замечание, потому что взять, допустим, армию. В строю находятся и мусульмане, и протестанты, и иудеи. И если выйдет православный священник и всех начнет кропить святой водой, то, конечно же, для представителей других конфессий и религий это будет неприемлемым. Этого не должно
0: быть и оскорбление, в принципе.
1: Это может, да, быть воспринято, значит, как некое оскорбление. Поэтому здесь таким образом нельзя делать вот обряды. Обряды обязательно капеллан должен совершать по индивидуальным просьбам, в индивидуальном порядке. Если есть какая-то группа верующих в армии, или в больнице, или в тюрьме, они объединяются, придерживаются определенной веры, веры определенной конфессии, и для них приходит капеллан, совершает тот или иной обряд. Угу. Капеллан их конфессии, деноминации. Но в целом, я хочу отметить, что капелланство подразумевает служение не только своим единоверцам. Капелланы могут быть и православные, и католики, и протестанты по своему вероисповеданию, и мусульмане в том числе. Кстати, в российской армии в царское время было немало мул, которые совершали капелланское служение в российской армии, потому что было много мусульман. Вот. И раввины тоже совершали в то время это служение. Поэтому капелланы могут принадлежать к различным не только конфессиям, но и даже религиям. Но если это капеллан, а не просто священнослужитель, приглашенный в больницу, в тюрьму или в какую-то армейскую, а именно вот капеллан, то это то духовное лицо, которое совершает, оказывает поддержку всем, кто находится в данном социальном учреждении, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.
0: Опять же, по их желанию.
1: Безусловно.
0: Но вот здесь вот момент.
1: По их желанию. Но вот это очень трудно, понимаете, понять. Для меня самого, когда я изучал этот вопрос, было трудно это понять. Ну, как это для меня, допустим, протестанта будет духовную поддержку оказывать представитель Русской Православной Церкви? Или представитель Римо-католической церкви, те же протестант.
0: Вы сказали, что есть разница между обычным священнослужителем и капелланом. В чем заключается эта разница? В том, что, например, капеллан, постоянно находится на территории там, больницы или тюрьмы, или, этого, допустим, армии, или в том, что он постоянно туда приходит, или, может, в каком-то особом статусе?
1: Разница между обычным священнослужителем и капелланом заключается в том, что обычный священнослужитель, он приходит для того, чтобы совершить какие-то определенные религиозные обряды и уйти из этого учреждения. А капеллан находится там более-менее постоянно, постоянно совершает свое служение, либо как штатный работник данного учреждения, как капеллан, либо, может быть, как капеллан-волонтер. Но и самая главная разница заключается в том, что в отличие от священнослужителя конкретной конфессии, капеллан осуществляет духовную помощь и поддержку для представителей различных конфессий, даже тех, которые не принадлежат к его конфессии.
0: Вот это то очень эдакий межконфессиональный священнослужитель.
1: Да, по сути дела, это межконфессиональный служитель.
0: И смотрите, есть ли какие правила отбора в капелланское служение? Потому что если человек является межконфессиональным священнослужителем, то он как минимум должен быть крайне осторожен в вопросах разных верований и тех людей, которые к нему приходят.
1: Я бы не применял такой термин межконфессиональный служитель, а именно применял термин капеллан, потому что капеллан остается все равно священнослужителем той или иной конфессии. Сам он лично остается. Но он оказывает поддержку представителям других конфессий. И если нужно провести какой-то обряд, скажем, в больнице вот особенно, или в армии бывают случаи, провести какой-то обряд для представителя той или иной конфессии, который не принадлежит конфессии капеллана самого.
0: Ну, да.
1: Он этот обряд провести не может, потому что
0: он сам не является членом этой конфессии.
1: Он не является, членом этой конгрегации, да, но он может иметь контакты священнослужителей той или иной конфессии, им позвонить, с ними связаться, каким-то другим образом пригласить их, чтобы они пришли и совершили этот обряд. Но вместе с тем, капеллан во время своего служения, если к нему подходит представитель различных конфессий, даже религии, задают ему вопросы и нуждаются в его духовной поддержке, он обязан оказать эту духовную поддержку, вне зависимости от их вероисповедания.
0: Понятно.
1: Вне зависимости от того, во что он верит, да, но он оказывает эту поддержку всем, кто страждет, всем, кто нуждается. Особенно это актуально, скажем, вот в больницах, потому что человек может находиться при смерти, и рядом не оказаться священнослужители его конфессии, даже тот не успеет с ним связаться, капеллан, и он даже в редких случаях, я знаю, в особых таких критических случаях, капеллан знает какие-то элементарные обряды, традиции той или иной конфессии, он этому учится специально, и он обязан оказать, ну, в том числе и в редких случаях, если человек при смерти, обряд вот его конфессии, хотя он не к ней не принадлежит.
0: Да, да, да.
1: То есть вот это вот очень сложно нам понять, потому что у нас такая страна, в общем-то, довольно-таки в этом отношении нетерпимые, к сожалению, да? У нас очень много вот в этом плане нетерпимости.
0: Это на самом деле очень интересное служение и очень важное, я так понимаю, потому что если будет при каждом учреждении такой человек, вот, и, конечно, все, как мы говорим, упрется в этого человека, насколько он мудр в своих решениях и насколько он терпим сам по себе, потому что можно очень легко ошибиться в выборе человека на это служение.
1: Да, совершенно верно. Ведь в различных социальных учреждениях сегодня работают психологи. Угу. Но в отличие от психолога, капеллан призывает людей, обращающихся к нему за помощью, обратиться к вере, в Бога, к их вере, в соответствии с которой они имеют свое
0: убеждение. Он должен работать, в принципе, параллельно с психологом. Психолог
1: параллельно
0: решает одни вопросы, а этот решает духовные вопросы уже.
1: Но разница, да, что капеллан, он апеллирует к духовным вопросам,
0: да,
1: апеллирует к вере человека. И здесь как раз, если человек верующий, для него эта помощь гораздо более ценна, чем помощь психолога, согласитесь.
0: Да, да, естественно. Вот есть еще один момент в связи, допустим, с тюрьмами и разницей, если необходимость капеллана, допустим, в медицинском учреждении для больных или в армии там, для других людей, понятное дело, что там люди свободные, они по независящим от них причинам, может быть, или по зависящим от них причинам, так или иначе, они оказались в армии или в учебном заведении, или в медицинском заведении, и они хотели бы иметь духовную поддержку. То, что касается

0: заключенных, что касается вот тюрем. Если в тех первых заведениях мы должны, по идее, представлять капеллана из числа религиозного объединения, которое представляет большинство находящихся там людей, это было бы логично,
1: угу.
0: то вот в тюрьмах я бы, наверное, предложил сделать с точностью да наоборот. Не представлять туда священнослужителя, который представляет религию большинства находящихся там, а наоборот, представлять туда священнослужителя из религии, кого там нет.
1: А почему наоборот?
0: А чему он будет учить? Понимаете, как, если представители одной религии чаще других оказываются нарушителями закона, может быть...
1: Может им сменить другую
0: может
1: религию?
0: Может быть им сменить.
1: Нет, но здесь, конечно...
0: Я понимаю, что это закон... это... у нас же есть закон о свободе вероисповедания. Кажется,
1: нет, но здесь даже не в законе дело.
0: Но тем не менее, мы же называем эти учреждения исправительными учреждениями.
1: То я есть, понимаю, о чем вы
0: говорите. Они ограничивают их свободы однозначно уже.
1: Конечно, поэтому... знаете, смешно звучит, когда я сталкивался с таким случаем, когда мы обращались в то или иное учреждение угу. Федеральной службы исполнения наказания, и нам давали отказ... Потому что вот говорили, здесь мало или практически нету представителей вашей конфессии, зачем нас, вам туда приходить? Пусть приходят представители тех конфессий, которые там вот заключенные uh-huh, находятся. Uh-huh. Да? Это, конечно, смешно звучит. Именно с этой точки
0: может
1: зрения.
0: Может быть, и то, что я предложил, смешно
1: звучит. Нет, смешно звучит.
0: Однако,
1: почему?
0: Наверное, что-то в этом есть.
1: Почему смешно звучит? Потому что, чтобы, допустим, я совершал служение в тюрьме, что мне нужно туда своих единоверцев, что ли, посадить прежде, да, чтобы мне там дали разрешение совершать это служение. Я-то прихожу в тюрьму именно как капеллан, еще раз подчеркиваю, как капеллан. Не для того, чтобы там совершать миссионерскую деятельность, и не для того, чтобы там проводить религиозные обряды, а для того, чтобы оказывать духовную помощь лицам там содержащимся. А заключенные, они, как никто другой, нуждаются в этой духовной помощи и поддержке. И я могу прийти туда как капеллан и обратить их внимание на их веру. Если там православные, то призвать их, чтобы они обратили внимание на вероучение православной церкви, которая тоже, как и другие вероучения, других конфессий, учат добру и учат не воровать, не убивать, не совершать
0: преступления. Да, законы государственные, естественно.
1: Вот, я это делаю как капеллан, не будучи, скажем, православным священнослужителем, но я, если вижу, там православные находятся, заключенные, я обращаю внимание на их веру, чтобы они посмотрели, изменили что-то в соответствии с их верой. Я не пытаюсь их насильственно обратить. Но, с другой стороны, конечно же, если я являюсь священнослужителем, капелланом определенной конфессии, я, конечно, неизменно буду говорить о своих принципах и убеждениях личных заключенным, давать им пример и обращать их внимание на эти принципы и убеждения. И если кто-то из заключенных решит сделать свой религиозный выбор в пользу моей конфессии, я буду только рад этому. Но это не является моей целью. Вот в чем разница.
0: Вот, понимаете? По поводу целей сказать, капелланское служение – это миссионерское служение?
1: Ни в коем случае. Оно не является вот, в прямом смысле миссионерским служением. Оно может быть миссионерским служением только косвенно. В том случае, как я уже сказал, когда я, рассказывая о своей вере, о своих духовных опытах, о своем видении и понимании Священного Писания, привлекаю тем самым внимание тех людей, которых я окормляю, и они сами... просят меня побольше рассказать и, может быть, выражают желание познакомиться с моей религией, с моей верой, делают это самостоятельно. Вот в этом случае, да, конечно, происходит такой миссионерский как бы эффект от капелланского служения. Но если ставить целью для капеллана совершение миссионерского служения, то тогда как он будет оказывать духовную поддержку представителям других?
0: Да.
1: Он тогда уже станет не капелланом, а миссионером.
0: А это уже разные вещи. Я поэтому задал этот вопрос, с какой целью он туда пришел.
1: А если миссионером, то это будет уже нарушать права лиц там содержащихся, потому что у них-то нет никакого выбора.
0: Это...
1: А им навязывают, это уже будет навязывание тогда определенной какой-то религии.
0: Это не миссионерское служение, это социальное служение в какой-то мере, но, в принципе, это и не совсем социальное служение, потому что это духовное служение. Ты пришел туда для того, чтобы совершать какую-то духовную поддержку оказывать этим людям.
1: Да, совершенно верно.
0: Хорошо, благодарю вас. Дорогие друзья, ну мы теперь с вами познакомились с тем, что такое капелланское служение, что оно из себя представляет. Просим вас, чтобы, если у вас будут такие ситуации, когда вы окажетесь в больнице или в каких-то других учреждениях, знайте, что вы имеете право на то, чтобы священнослужитель вашей церкви пришел вас посетить, и вы имеете право на то, чтобы обратиться к капеллану в том месте. Да благословит вас Господь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. Последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали, это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель. Это служитель, которого хотят видеть в своих церквах. Приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился,

возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин, пригород Таллина, и вокруг все больницы пустые. Представляете, какое это счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно – получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостолов, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать, но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план. Для нас с вами, я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился. Кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение –

Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV. Это Божья работа. Он создал это служение, Он основал это служение. И Он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами. Идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Аллилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Аллилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним. Потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья,
пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства – это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство – это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у него много разных имен, но как отец он практически там не называется. Но вместо этого

он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу», хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или к Творцу, да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье, я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, Он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, Он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, и я был разочарован в Боге. Я был разбит, моя вера была разбита. И я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество. Я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал Ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог Отец пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться
И может быть, если он помилует меня или там смилуется надо мною, он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я его сын, я его возлюбленный сын, он любит меня, он участвует в моей жизни каждый день. Он имеет план, он хочет каждый день проживать вместе со мной, он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане, будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший младший сын? Ну, младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, он не папа, он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с отцом. Когда ты знаешь, кто ты в нем, когда ты знаешь, что он тебя любит, когда ты знаешь, что он тебя обеспечивает, когда ты уверен в его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь. Это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали. И мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать его сыном, стать его дочерью. И знаете, многие люди говорят, нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего. Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит, да, это мой шанс, я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты. Не верят в то, что Бог их любит. Не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг.
Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное, я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, он тебя любит. Он в тебя верит. Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то отец как бы говорит, все, мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать. Но сын сам, нет, я заработаю, я заслужу. И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться, потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе, тот, кто носит такие очки жертвы, он жертва, меня обделили, мне не додали, мне как бы мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства – это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет. Или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом Отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему Отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит. Он заботится только о своих целях, о своем видении. Ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно, даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто
делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И

он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы. Он хочет видеть семью. Сегодня, в последние времена, Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это, может быть, какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит Он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом – это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе. Потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играться в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом, и я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю, я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают ранены, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие — это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека, сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за

каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего. И каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Все мы родом из детства. Но приходит время, когда приходится покидать родительское гнездо. Но так трудно остаться без той самой опеки и заботы. Каким же образом можно пройти этот путь сепарации, сохранив теплоту и близость в отношениях с родными?

0: Об этом мы сегодня говорим по душам с Викой, Таней, Олей, Машей. Здравствуйте, девочки, очень рада вас видеть. И сразу хочу задать вопрос о том, как вы понимаете, что такое сепарация. Это слово сейчас звучит достаточно регулярно, достаточно часто, но есть ли у вас собственное представление об этом?
1: Ну, это определенного рода отделение от родительской заботы и опеки, как уже было сказано. Угу. Ну, то есть физическое и моральное тоже.
0: Угу. Да, спасибо, что отметила. Как вы считаете, вообще сепарация – это нужная вещь? Или, может быть, вся эта шумиха вокруг темы сепарации, она чрезмерная?
1: Я считаю, что это нужная вещь. Я всегда буду... Вот я пережила это из собственного опыта. Мне это помогло, и я буду говорить о том, что сепарация – это нужная вещь. И хорошо, что они говорят, и хорошо, что это все освещает, потому что нужно съезжать от родителей. Моя точка зрения, да, личная. Нужно устраивать свою жизнь самому, потому что родители уже вложили максимально в тебя все. Конечно, они будут тебе помогать, они будут все равно с тобой всегда. Но ты уже должен сам вершить свою жизнь и сам как бы ее строить. Не должны родители лезть в твою жизнь.
0: Отличная такая твердая позиция. Есть кто-то, может, не согласен? Может быть, нужно сохранять эту близость и надежду на то, что, если что, меня там подхватят, покормят.
2: Я согласна с Викой.
0: Согласна?
2: Полностью, да.
0: Почему?
2: Потому что нужно сепарироваться, иначе ты не станешь личностью нормально, полноценно живущей в этом мире. Ну, типа, тебе нужно окунуться, я считаю, в жизнь, но ты не окунешься в нее, если тебя опекают родители. Вот. И надо еще грамотно уметь... Ну, вот ты даже вот съехал от них, у меня были такие разные ситуации, но они тебя все равно как бы... Как это правильно сказать? Не манипулируют, но они тебя о чем-то просят, и ты типа, ну, это мои родители... Ну, типа, надо уметь расставлять границы с ними. И если ты что-то не можешь сделать, надо говорить четко и нет, и не подавляться иногда под это.
3: Ну. Мне кажется, здесь хочется сделать такую маленькую ремарочку про то, что вот Вика говорила, что нужно как бы съехать, да, но хочется сразу оговориться и сказать о том, что это не значит, что ваше общение там прекращается.
1: Да, ну, конечно.
3: Дверь закрыли, и все. Адьос.
1: Просто у тебя уже начинается своя жизнь.
3: Конечно, да. Ну, то есть здесь важно именно как раз-таки понять про то, что вы правильно сказали про то, что это отделение. Отделение не только физически, но и эмоционально. Когда мы не привязываемся.
0: Кореяться, можно остановимся, да?
4: Меня просто перепрыгнули, а вот у меня не было никакой сепарации.
3: Вот. Ну, то есть сейчас я говорю мысль про то, что это когда мы не подкрепляемся вот тем, что там я принимаю решение, а вы что там скажете, как там те, которые остались в семье? Ну, то есть как бы мы не ждем постоянной вот этой вот эмоциональной подоплеки, да, эмоциональной какого-то подкрепления своим действием. То есть вот этот важный момент.
0: Спасибо. Рассказывай. Что значит?
4: Нечего особо рассказывать. В том-то и дело, что вот ты когда-то спросила, что может быть слишком много шумихи поднято, может быть на самом деле слишком много поднято. Потому что куча народу жили с родителями до тех пор, пока не выходили замуж или не женились, потом, соответственно, жили с супругом или с супругой, и все было хорошо.
1: И ты не жалеешь, что у тебя не было вот этого свободного времени, которое ты посвящала себе?
4: Да, оно у меня было. У меня все было хорошо, вот понимаешь, в чем дело? Я жила с родителями, у меня все было нормально. Конечно, они меня периодически пилили, конечно, там были какие-то споры, ссоры, разногласия. Там хлопанье дверями тоже было. Но это не было часто, это не было на регулярной основе, это было случайностью, я спокойно это пережила. Я вам кажусь неадекватным человеком?
1: Нет. Ну, знаешь,
4: а теперь уже сомневалась.
0: Сепарация – это не обязательно про уход из дома и собственную территорию. Сепарация – это про все-таки в первую очередь эмоциональное отделение. То есть если психологические границы установлены, и ты понимаешь, где заканчивается зона ответственности моих родителей и начинается зона ответственности моя личная, то для этого не обязательно там, куда-то съезжать и жить прям самостоятельно. Но вот мне интересный момент – а вот, вот то, что ты съехала, да, от родителей только тогда, когда вышла замуж, да? Как это сказалось на твоих отношениях с супругом? Не было ли вот какой-то там ломки в первые годы?
4: Ничего не было. Ну, просто все было хорошо. Вот. Ну, нормально, так скажем. Все было как у людей, что ли, по-человечески. Никто из этого проблемы не делал. Ни родители, ни меня из дома не гнали. Ну, когда ты уже встанешь на ноги?
0: А сколько лет, кстати, тебе было, когда ты вышла замуж?
4: 27.
0: Угу. То есть достаточно долгий период времени. Ну, по современным меркам, да, у нас же сейчас, как считается, там, не знаю, вуз закончил, живи своей жизнью.
4: Я считаю, что как пойдет, так пойдет. То есть везде нужно включать здравый смысл. Если некуда идти жить и нету денег на жилье, ну, не нужно из себя жилы тянуть, чтобы сесть кому-то другому на шею, другу или подруге, с ним делить одну комнату на двоих, ну, только чтобы съехать от родителей.
3: А вот этот момент хочется отметить. О том, что мы говорим про какие-то частные, да, про наши случаи. Но хочется сказать о том, что ну, как бы раньше, да, это было раньше, это действительно был определенный период, это было определенное поколение, которое жило со своими ценностями. Ну, как бы мы знаем, что сейчас со временем, да, поколения меняются, более становятся цифровыми, да, более продвинутыми, более свободными в чем-то. Поэтому сейчас настал тот век, когда, ну, как бы это слово очень так на ходу. И почему? Потому что очень часто, когда люди были, жили в таком более сжатом обществе, да, в людях очень много формировалось каких-то таких вот негативных, может быть, моментов, они это все переживали в себе. Из-за этого рождались люди с более жесткими какими-то моментами в плане манипуляций. На ком мы чаще всего выражаем свои манипуляции? На тех, кто нас, может быть, немножечко послабее, помягче.
0: Зависимо.
3: Это, да, зависимо от нас. Это дети. Вот. Соответственно, родители, я не говорю, что это все, конечно же, я не про всех, а про то, что бывают такие родители, которые как раз-таки великие манипуляторы. Мы, манипуляторами могут быть все люди, это все понятно, все естественно, но которые очень сильно выезжали за счет своих детей, да, отыгрываясь какие-то моменты, передряги их жизни, отыгрывая на детях. Вот в этом случае хочется сказать о том, что сепарация, она очень важна, потому что ребенок, когда он рождается, когда он растет на, в определенном периоде, он не знает ни что такое любовь по-другому, ни что такое взаимоотношения по-другому, ни вообще, что существует другой мир и существуют вообще, ну, как бы, другие, так скажем, отношения и тому подобное. Поэтому сепарация, она важна, особенно для таких людей. В этом случае физически действительно стоит уходить, ну, как бы съезжать и уезжать. Да? Другой момент, когда вот Оля сказала, ну, это другая сторона, когда действительно, когда все естественно идет, да, что как бы родители вроде бы не сильно давят, да, они любящие, такие гиперопекающие могут быть, да, это другая крайность. И когда они вот прямо не хотят, чтобы их чадо вот съезжало, и не живут вместе с ним до 50 лет, вот, потому что это их кровинушка, это их любовь. И чаду очень уютно, удобно под крылышком, ну, как бы, потому что это очень любящие отношения. И в том и в другом случае человек, ну, не сепарировавшись, он не видит, а какой бывает другой мир. О том, что, как Бог, например, в Библии сказал, о том, что, да, делиться, да, от родителей своих, да, и прилепится к жене, к мужу, соответственно, своему. У человека, у которого были либо родители-манипуляторы, либо гиперопекающие, у него иногда даже нет такой потребности создать свою семью, потому что он весь вот в этих отношениях, он весь там. Да, ему вообще не нужно строить, да, либо он настолько устал вот от этих вот выяснений всего вот этого вот непонятного, что ему здоровых отношений совершенно других вообще не хочется.
0: Угу.
3: Вот, да. Поэтому
1: мне кажется, ну, в таких семьях даже нет понятия здоровые отношения.
3: Конечно, их нет.
1: Для них вот эти вот манипуляции-то и есть здоровые отношения.
3: Да, ну
1: он. Они видит... принимают эту позицию и потом идут в мир.
0: А вот тогда вопрос: если ты живешь в обстановке, где для тебя нету понятия здоровых отношений, как вообще сепарироваться, куда сепарироваться, во что и как это можно сделать?
1: Вопрос интересный.
0: Мы не были. Мне кажется, как раз-таки то, что сейчас эта тема так широко освещается, это тоже повод для людей, которые находятся внутри родительской семьи в каких-то таких дисфункциональных отношениях, повод проанализировать, а насколько мне комфортно. И, да.
3: Вот мне кажется, здесь вот Вику бы хотелось бы спросить. Вика, как ты поняла, что ты сепарировалась? Вот ты сказала физически, а как вот, ну вот ты прям почувствовала, что ты отделилась от своих...
1: Я почувствовала это еще, когда жила в своей семье, и я понимала, что меня вообще все так странно получилось, когда я была поменьше, ну вот подростком, меня вообще не контролировали. То есть я могла уйти там с утра, где-то шляться, прийти, ну, гулять с друзьями, потом прийти там в 10 часов вечера, в 11. Ну, типа, мне был только один звонок. Ты домой собираешься? Тебя ждать? Потому что я ложусь спать. Все. Это не значит, что на меня наплевали. Мне просто доверяли. Я ответственный человек. Я ничего такого не творила. Я просто, ну, с девочками гуляла. Все. В то время как моих сверстниц жестко контролировали. В 9 дома, 9.02, все, ремнем получишь. То есть, ну, вот так. А когда я стала старше, мне стало, ну, вот 18 лет мне исполнилось, начался какой-то просто хаос. Где ты, с кем, ты что делаешь, когда придешь, давай в 5 часов вечера, там, что-то сделала. Ну, короче, просто какая-то гиперопека, я понимаю, что все, мне это уже не нравится. То есть, раньше был, ну, было доверие, я к этому привыкла, сейчас есть какой-то контроль, мне это не нравится, я хочу свободы. Mm-hmm. Мы разные, мы хотим ни одного и того же, я уезжаю.
0: Интересный момент. Получается, что сепарация возникла сначала со стороны родителей. То есть, ну, они не смогли так эмоционально отреагировать на твое взросление, что в результате зажали тебя в тиски?
1: Ну, как-то вот, ну, примерно так. Ну, я не скажу, что было прям жестко, но было очень много вопросов.
0: И ты прям сразу уехала?
1: Да.
0: Насколько тебе было комфортно вот так вот резко менять жизнь?
1: Мне было интересно. Мне было любопытно пожить одной в другом городе, с друзьями. Для меня это было что-то такое необычное, поэтому я даже о трудностях как таковых не думала, я не знала, что меня может ждать. Mm-hmm. Ну, не знаю, мне нормально.
3: Ты не жалеешь?
1: Нет, я не жалею об этом вообще ни одного раза. Это помогло мне разобраться в себе. Вот я сейчас живу одна, как бы я общаюсь со своей семьей. Хорошие, теплые, доверительные отношения, все так же, просто на расстоянии. Мне так лучше, им так лучше. Не возникает никаких распри, не возникает ссор. То есть, а даже если возникает, то, ну, достаточно редко. Не так, как когда я была близко. Потому что там скандал на скандале раз в 3 дня стабильно, потому что мы не сходимся во многих точках зрения. Сейчас никто не видит, как я живу. Ну, как бы я рассказываю о том, что нужно рассказать. Но о каких-то моментах я умалчиваю, потому что я понимаю, сейчас начнется вот этот нервяк, сейчас будет вот она беспокоиться, еще что-то будет негодовать. Мне зачем это выслушивать? Угу.
0: А теперь вот после того, что ты рассказала, я хочу прям конкретный вопрос задать. Кто 100% уверен, что он сепарирован от своих родителей? Есть такие? Что тебе дает эта уверенность?
4: Почему я в этом уверена?
0: Да.
4: Ну, потому что я уже довольно давно, ну, сейчас уже родителей-то в живых нет, на самом деле. Mm. Вот, но уже довольно давно я прекрасно понимала, что решение принимаю я, отвечать за мои решения буду я, отчитываться я ни перед кем не должна. Если мне что-то по старой памяти говорят, там, типа, а ты не забыла тепло одеться? Да-да, меня муж научил, кстати. У него очень милые отношения с мамой. Что бы она ему ни говорила, он всегда: да-да, мам, все хорошо, да, я понял, я вот. На самом деле он будет делать, как ему надо, но маму он ни за что не обидит. Он просто скажет: да-да-да, и мама успокоенная, знает, что сынок сытый, одетый и так далее. И вот я тоже научилась, и тоже с тех пор так же стала говорить: да-да, конечно, одетый, все хорошо.
0: Кстати, момент, когда мы говорим про сепарацию, это же не только про то, чтобы съехать, это еще про то, чтобы мысленно перестать советоваться, вот то, что ты говоришь, да?
3: Мне кажется, даже мысленно прекратить вот этот вот момент того, что принимать решение, наверное, как твои родители. Угу. Ну, то есть, ну, вообще, или, к примеру, эмоционально реагировать. Да.
0: Не важно, что я выберу, но важно, как они
3: отнесутся. Да, как они отнесутся. То есть, когда мы принимаем решение, ты думаешь: а! Как отреагирует папа?
1: Что скажет мама?
3: Что скажут? Угу. Вот, то есть, вот этот, мне кажется, такой главный момент того, что мы... А еще здесь такой момент, когда ты эмоционально не вступаешь вот в этот вот контакт, когда тебе говорят о том, что ты тепло оделась, такая: да я уже, мне 50, я не хочу, что ты мне начинаешь тут. Ну вот когда нас это нервирует, то есть, а почему тебя это нервирует, тебе 50? Ты, ну, как бы, какая тебе разница?
4: Скажи да, и все.
3: Да, скажи да. Какой толк? Ну, то есть, вот этот вот, наверное, главный момент того, что, ну, это важно. Мне понравилась Викина мысль про то, что сепарация помогает нам вообще посмотреть на себя, а какой я? Какой я без вот этих вот опор, так скажем, ну, своих родителей, которые, ну, вот какой я без них? То есть, а что я на самом деле из себя представляю? Ну, то есть, когда у тебя есть, ну, неважно, может быть, там, ты не переезжаешь или переезжаешь, да, или ты, может быть, живешь с какими-то другими там родственниками, там, или еще, когда ты понимаешь, а что из себя представляю я сам? Угу. Вот, то есть, это один из важных критериев, когда ты можешь посмотреть на себя немножечко тогда же со стороны как-то, ну, то есть, и вообще познать.
1: Оценить свои слабые и сильные стороны.
3: Угу. Да.
0: Но, кстати, обратили внимание на то, как Бог интересно предусмотрел подростковый возраст как начало сепарации, что, мне кажется, иногда сама психика подростков начинает так выражать личность, чтобы родители уже сказали: «А делай, что хочешь, потому что уже
4: уже
0: надоело».
3: Вообще сепарация, она начинается же еще с раннего детства. Очень часто это описывают, про то, что очень много таких постов, пабликов, когда сначала маму, да, кормят ребенка грудью, потом она его отделяет, да, потом там подключается папа, потом, значит, ребенок кризисный возраст, когда я сам, да, то есть он уже проявляет какую-то малую часть сепарации, и ты должна понимать, что так все, так потихонечку надо отделяться, теперь он сам завязывает шнурки, теперь он ест, слава богу, сам, да, то есть, ну, как бы, какие-то
4: наоборот,
3: такие моменты.
4: Как бы, вообще, да.
3: Вот, ну, то есть, что-то такое, то есть дальше он идет в школу, то есть уже начинает, ну, садик, школа, это уже социализация, то есть когда ты меньше проводишь времени с ребенком. И уже, конечно, к подростковому возрасту мы встречаемся с тем, что вот этот вот естественный бунт, который воспринимается, что «А, как так? Зачем?» Да, то есть, ну, понятно, что это сложно прожить и пережить.

0: стараясь оградить его. Хотя нужно, да, понятно, что от чего-то ограждать, но, с другой стороны, нужно понимать, что ребенок тем самым пытается сепарироваться. То есть услышать его естественную потребность не в, опять же, не в плохих каких-то там случаях и ситуациях, а именно о чем он хочет сказать внутри, то есть о чем его потребности. Угу.
1: Ну вот мы сейчас говорим о том, что сепарация – это вещь обязательная, да?
0: И естественно.
1: Естественно, и что она необходима, потому что приводит к тому, что человек обретает свою собственную жизнь. И вот девчонки говорят, что прям хотели сепарироваться, хотели отделиться. А встречались ли вы с такими людьми, которые вот, ну, не хотели покидать родительский дом, не хотели начинать самостоятельную жизнь? И как вы думаете,
0: да,
1: почему бывают такие примеры?
0: Да, потому что ребенок в детстве пережил травму определенную, определенного характера, и мама сказала о том, что ты виноват в этом. Ну, то есть травма была там физического насилия, да, со стороны общества, да, там эмоциональная была травма. Вот, и мама как бы сказала, ты сам в этом виноват. Сложились как раз-таки вот эти вот эмоциональные качели, вот эти вот зависимые отношения. Угу. И из них уже человек не видит. И человек не хочет оттуда выходить, потому что он считает, вот, что вот здесь вот мне тепло, хорошо и уютно. Вот меня так любят, вот так вот, ну и что, что, ну хотя бы вот так вот. И это настолько сильная связь, что когда даже ты говоришь человеку, посмотри, там лучше, человека невозможно отделить. Угу. Просто невозможно.
2: Не, да, обязательно. У меня есть подружка, у которой в семье вообще идиллия. У них прекрасные отношения с родителями. Там как бы царит понимание, гармония, свобода, все, что нужно ей. Она там вот как птенчик в гнездышке под крылом у мамы с папой. И она не хочет из этого состояния теплого выходить. Зачем? Ну, то есть, меня здесь любят, меня здесь уважают, мне здесь хорошо. Как бы и с миром она тоже нормально общается. Ну, просто вот, ну, я буду лучше здесь жить, мне здесь безопаснее.
1: Но вообще вот да, то, что и Маша сказала, то, что ты сказала, говорит о том, что все-таки сепарация, она сопряжена с определенной опасностью встречи с внешним миром. Так или иначе, мы внутренне понимаем, да, что если мы уйдем от тех стереотипов, при которых мы получали там заботу, получали там финансовую поддержку, получали пространство, в котором мы живем, то, выходя из этого пространства, мы сталкиваемся с какими-то непредвиденными обстоятельствами, которые могут вызывать напряжение, страх, тревогу. Есть ли у вас какие-то, может быть, советы, может быть, лайфхаки, каким образом все-таки прийти к этой сепарации, так как мы же сначала поняли, да, что сепарация важна, нужна. Каким же образом можно снизить вот эту вот травматичность этого перехода в самостоятельную жизнь? Есть у вас? Расскажи, вот что тебе помогло, помимо твоего сильного желания, может быть, какие-то конкретные мысли, идеи или действия, которые тебе помогли?
2: Ой, это все как-то так, по какому-то наитию, не знаю. Я поняла, что что-то не так, что что-то происходит не то, что мне нравится. Угу. Просто анализировала поведение своей семьи, свое поведение, понимала, что если сейчас так дальше продолжится, мы просто угробим друг друга. Я доведу, меня доведут до какого-нибудь белого коленя. Это неправильно. Надо, ну, элементарно вы можете загуглить, что такое здоровые отношения и какими они должны быть. Ну вот если вы не знаете, у кого спросить, на психолога нет денег и так далее, ну, интернет вам в помощь. Угу. Анализируйте то, что происходит. Если вы понимаете, если вы слышите от друзей, знакомых, что вот, слушаю, то, что у тебя в семье происходит, это ненормально. И ты такой думаешь, почему ненормально? Ну, может быть, стоит задуматься и проанализировать, что, может быть, реально ненормально. Но может быть, стоит уехать, может быть, стоит как-то, ну, не знаю, поговорить с родителями, если эти разговоры не понимают. Ну, мои разговоры не помогали. Угу. Я уехала.
1: Ну, вот идея по поводу прогуглить сейчас – это очень опасная тема, потому что там такой завал информации, и разобраться в ней, где истина, где ложь, очень сложно. Поэтому все-таки, мне кажется, надо еще на что-то опираться, кроме как того, что погуглить. Мне нравится то, что ты говоришь, что надо прислушиваться к себе, анализировать. Это действительно очень помогает. Вот. Таня, может, ты можешь сказать, есть у тебя какие-то лайфхаки, как пережить этот период сепарации, чтобы это было комфортнее?
3: Ну, надо идти в свой страх, если тебе страшно. Ну, типа, у меня это вот произошло резко. Я потому что уезжала учиться в другой город, вот. И как бы все равно своего рода это сепарация. И мне было так комфортно.

0: комфортно, что, типа, я не общаюсь там с родителями каждый день. Ну, в плане от того, что я 18 лет жила с ними, и тут, бац, я уехала. Мне прям понравилось. Да, я, возможно, скучала, но мне очень понравилось, что я научилась самостоятельно строить свое время. Да, там был график какой-то учебы, еще что-то. Но, типа, мне очень это понравилось. Я потом вернулась и тоже так же опять не жила с ними, опять там с сестрой жила, с подругами, вот. Ну, как бы, это... Интересно, было страшно, но идти в этот страх, молиться, если ты верующий человек, доверять Богу, спрашивать, может, что-то, как бы вот так.
1: Я правильно поняла, что благодаря тому, что ты уехала от родителей и сталкивалась с определенными вопросами, это помогло тебе к Богу чаще обращаться, задаваться вопросами?
0: Я как раз пережила... У меня запоздалый был подростковый возраст, и он как раз начался как будто студенческие года. Вот. И... Я там прям жесткий кризис пережила личный вот этот, но зато я выросла, и моя личность сформировалась, я думаю, там как раз студенческие годы.
1: Угу, спасибо. Оля, у тебя был какой-то вот этот момент перехода, напряга? Ну, вообще, ты говоришь, что все легко,
2: да,
1: и естественно.
2: Нет, но я уже даже не помню все это. Угу. Меня сейчас другое интересует. У меня вот дети скоро подрастут. Да. У меня дочка старше, ей 13, и сын 11. Угу. Вот уже скоро мне пора будет об их сепарации думать.
1: Угу. А есть какие-то варианты? Вот ты себе уже какие-то там перспективы строишь по этому поводу?
2: Ну, я так полагаю, что уедут они учиться в другой город, скорее всего. И пускай едут, если им хочется. Угу. Слава Богу.
1: Ну, я, кстати, своим опытом могу поделиться. У меня в прошлом году сын заканчивал 11 класс, и я помню, что где-то за полгода до того, как он его окончил, мы играли в какую-то игру на ассоциации, и у него возникло какое-то состояние. Вижу, что он как-то некомфортно себя чувствует. Стала задавать вопросы, выяснила, что он переживает по поводу своего будущего, о том, как это будет, потому что тоже планировали, что будет поступать. И у него была идея, что вот, типа, мне 18 исполнится, и меня все, из дома выгонят. Я не знаю, откуда она взялась. И помню, что она вызывала у него прям такой стресс. И когда я ему сказала, ну, слушай, ну, не будет так. В любом случае, остаешься с нами, но не поступишь там, не знаю, не решишь какие-то свои задачи, связанные с дальнейшим обучением. Естественно, там, пойдешь работать, но это... Не будет какая-то такая жесткая граница, что вот 18, все, ты не наш. И я заметила, что это ему очень помогло, потому что сейчас я его практически дома не вижу. Он поступил, он уехал, приезжает там раз в несколько месяцев. Но именно вот эта вот позиция, что ничего с тобой не случится, мы тебя все равно поддержим, она дала ему силу сепарироваться достаточно легко и просто.
3: Мне кажется, ты затронула очень главный вопрос, такой, который... может помочь, в принципе, наверное, понять какие-то моменты в плане сепарации. А вот представьте, что вы в далеком-далеком будущем. Кем вы себя видите? Не в плане, которого вот этот вопрос всегда задает, кем вы видите себя через 5 лет, да?
1: В нашей компании.
3: Да, в нашей компании. А в том плане, что... А каким будет твое будущее, если ты останешься здесь? Ну, вот жить с родителями, быть вот под этим вот теплым гнездышком. Когда-то и родителей не станет. И как будешь тогда... ты себя чувствовать. Угу. Мне кажется, вот этот какой-то такой вопрос, заглядывать, а или кто я, да, то есть какие мои потребности? Потому что чаще всего, когда мы не сепарируемся, в первую очередь, вообще, кстати, сепарация бывает не только от родителей, да, но сепарация бывает, в принципе, от, когда мы находимся в каких-то зависимых отношениях. А какие мои потребности? Угу. А где я? А где Бог вообще в этих отношениях? Потому что чаще всего в зависимых отношениях ну, Бог на каких-то последних позициях стоит. Угу, в первую очередь это отношения, так скажем, семьи. Такой момент, когда, к примеру, знаю, что очень много моих коллег, они готовят детей уже с такого как бы раннего подросткового периода, когда говорят о том, что мы тебя все равно любим, да, мы будем всегда твоей поддержкой и опорой, вот, но мы хотим, чтобы ты также начал строить свою жизнь. То есть это очень хорошо помогает детям именно в определенном возрасте сепарироваться и отделиться.
1: Спасибо большое. В целом, целом можно сказать, что тема сепарации, она тоже неоднозначна, потому что, с одной стороны, хочется, чтобы отношения между близкими людьми были исполнены доверия и тепла. Но в то же время без сепарации стать той самой личностью, которую предусмотрел в тебе Бог, с развитием всего твоего потенциала практически невозможно. Поэтому, друзья мои, спасибо вам большое за то, что вы нас слушали. Пишите ваши комментарии по этой теме, будем очень рады. Всем доброго дня. До свидания.

0: Здравствуйте, мои друзья из клуба Суперкниги. Я хочу сказать вам и Богу большое спасибо, потому что я начинаю воспитываться и учусь не врать.
1: Класс! А вот еще. Здравствуй, дорогой Роберт. Я благодарю тебя за клуб Суперкниги, потому что эта передача побуждает всех делать только добро.
2: Привет! Что читаем?
0: Письма зрителей.
2: И что пишут?
1: Благодарят в основном.
2: Здорово! О, яблочко! Чье? Ничье? Отлично!
0: Угощайся, Дэн. Хотя это было мое яблочко.
2: Вкусное у тебя было яблоко. Кстати, Гром, ты мне книжку обещал. Принес?
1: Да, конечно. Вот, держи.
2: Отлично. Ну, вы тут свои читайте, а я свое.
1: Хоть бы и спасибо сказал.
3: Ох, Дэн.
4: Ну и Дэн. Именно такой нам и нужен. Капюшончик будет доволен.
0: Это сигнал

0: разведчиков. Поступила из школы. Сейчас будет на мониторах.
1: Свет, ты чего?
2: Да вот, болела долго, пропустила много, а через неделю контрольная, двойка обеспечена.
1: Давай я тебе помогу.
3: Вот смотри, 12, 3, 2, 400 делим на 60, будет 40. 960 делим на 40, будет 24. 60 минус 24 будет 36. 554 делим на 60, будет 9. 112 делим на 40, будет 2.
4: Молодец, Света, отличная работа.
5: Ну что, спасатели, вам все ясно? Оля помогла подруге, и все было хорошо, пока помощь не понадобилась уже Оле.
2: Светуль, выручи меня, пожалуйста. Подежурь вместо меня в классе. А то мне сегодня... Сегодня я не могу. У меня другие планы. И вообще...
5: Вот так вот, спасатели. Яркий пример банальной неблагодарности. А ведь у Оли аховая ситуация. Заболела мама, некому забрать сестричку из сада и лекарства купить. Спасатели, примите меры. Сейчас все зависит от вас. Конец связи.
6: Так, времени мало. Действуем быстро и четко. Ты, Лада, в аптеку за витаминами. Ты, Дэн, пули в детский сад за ребенком. А я в школу помогу Оле в дежурстве.
7: Ну, спасатели, за дело!

0: Meow. Meow.
1: Ну что, спасатель, у меня к тебе рацуха. Значит, прямо сейчас ты переходишь в нашу команду, а?
0: Банду, а не команду.
1: А, точно, да, да, да, да. В нашу банду. Тебе у нас очень понравится. У нас так хорошо. Так сладко! Самое главное, что у нас никто ничего никому не должен. Никаких там извини, пожалуйста. Все это детский сад. А? Как тебе? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я не понял. Ты че, отказываешься, да? Зря. Очень зря. Ты можешь обидеть папочку, зря.
0: Ты потом сам спасибо скажешь. А хотя... Нет, ты же не умеешь говорить спасибо.
1: Молодец, умница. Вся в меня. Гудбай, малышок. У тебя есть время подумать. А мы тем временем отправимся в детский сад и наведаем малявку и посмотрим, как она там молит и ждет помощи от этих, как этих спасателей ждет на помощь.
2: Кричать я не могу, не могу. Меня даже не будут искать, ведь все думают, что я на задании. Поэтому девочку никто не заберет из сада, и я провалю операцию. Нет, это невозможно. Нет, я не смогу.
3: Слушаю. Слушаю. Кажется, это позывные спасателей. Кто-то из них попал в беду. Так, иду на сигнал.

0: зовут? Личность хвостатую купился. Эх ты, спасатель сейчас. Вот так. Вот, хорошо.
1: Спасибо тебе, Робик. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, честно, Робик.
0: Да ладно.
1: Спасибо еще раз. Спасибо.
0: Благодарность – большая сила. Сомневаетесь? Спросите суперкнигу.

0: Суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Чем важна благодарность?
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. За все благодарите. Так записано на моих страницах, и это повеление от Бога. Если хотите узнать больше, выберите формат истории.
2: О, Кирилл, ты один? А где же Маша?
3: Она катается на новом велосипеде. Ей на день рождения вчера подарили.
2: О, а что ты подарил Маше?
3: Ракету. Вот, смотри.
2: Ну-ка, ну-ка. Ух ты! Как настоящая! И что же сказала тебе Маша?
3: Ничего.
2: Как ничего? Ничего-ничегошеньки. А спасибо!
3: Ты понимаешь, Филин, у нее же теперь новый велосипед и все такое.
2: Но это не причина, чтобы ты сделал потрясающий подарок. И за это я расскажу тебе такую же потрясающую историю из суперкниги. Готов? Итак, однажды шел Иисус по дороге в Иерусалим, а навстречу ему 10 человек. Все они были очень больны и несчастны, а как увидели больные Иисуса, так и заплакали горько. «Пожалей нас, Иисус, наставник!» Сжалился над ними Иисус и, испытывая их веру, сказал, чтобы они пошли к священнику, показались ему, и, все будет хорошо. Больные отправились к священнику, хотя, наверное, по дороге удивлялись, что Иисус не сделал ничего чудесного. И вдруг... Приготовься, Кирилл. Еще по дороге в город все 10 исцелились. Их болезнь исчезла без следа.
3: Вот это... Да, да.
2: Вот это да! Представляешь? Но самое главное произошло дальше. Люди обрадовались и побежали по своим делам, которые у них накопились, пока они болели. И только один единственный человек вернулся к Иисусу, упал к его ногам и сказал «Спасибо!». Именно это и было необходимым условием для чуда. И только этот человек остался по-настоящему здоровым. Вот какая сила заключается в благодарности.
3: Здорово! Спасибо, Филин! Чудесная история!
4: Привет, а я к вам. Можно?
2: Конечно, можно. А что это с тобой, Машенька?
4: Да так, с велика упал. Ну его. Лучше посижу здесь, историю послушаю. И, кстати, Кирюша, я забыла тебе сказать спасибо за подарок. Отличная ракета. Даже лучше велосипеда.
2: Конечно. А вы, друзья, умеете благодарить? Никогда не поздно научиться.
0: Дорогие друзья, быть благодарным очень важно. Бог щедро благословляет тех, кто умеет говорить спасибо.
1: Ну, как прошло задание?
5: Отлично, все успели, всем помогли.
4: Оля была нам очень благодарна. Ее подружка тоже, между прочим.
1: Неужели?
6: Да, мы рассказали ей одну историю из суперкниги о благодарности.
3: А история, кстати, весьма поучительная. Даже для меня. Жаль, что я не знала ее раньше.
1: И что же сказала эта подружка?
7: Спасибо!
1: Спасибо!
6: И, по-моему, сейчас самое время поблагодарить Бога за чудесный день. Присоединяйтесь к нам, друзья! Дорогой Господь, спасибо Тебе за любовь и заботу. Научи нас ценить все хорошее, что у нас есть, и быть благодарными во всем. Аминь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет.

0: И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично. С тех пор мы с доктором Уилсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уилсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями. Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваша гостья?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть 2 заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уилсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет с плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог Мардок разрубил богиню крокодилов на две части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
0: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на две части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на два пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
1: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
0: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом нашего поколения.
1: Не люблю, когда меня так называют.
0: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
1: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы Бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
0: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
1: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
0: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
1: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
0: А Мардок был главным.
1: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу, главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
0: Только очень сильно искажено.
1: Потрясающе искажено.
0: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила землю энергией для ее формирования. И все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, и то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится. Исаия, научите меня правильно произносить.
1: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
1: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мирон был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи. Ведь он был сделан из золота.
1: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка. который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя?

0: наружены в некоторых бокалах.
1: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара сказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискаламдак умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
1: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке. Ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Пуаби.
0: Согласно их концепции.
1: Разве я не слышу, что ты в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. Четыре великих вопроса жизни, и все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости, рожденные свыше верующие, христиане, они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
1: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это ничего, именно так мы и работаем. Я считаю, что доктор Олбрайт был самый великий археолог всех времен. Он владел 17 древними языками. Давным-давно, в 69 году, я был инспектором американских школ восточных исследований. И в этом направлении они были лидирующими во всем мире. Исследования проводились в Израиле и на плато Гиза. На пути домой, целый день у него дома, доктор Олбре попросил меня рассказать ему о наших результатах. И это было прекрасное время. Я провел с ним целый день у него дома в Балтиморе, как раз напротив Джона Хопкинса, университетской больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было три человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. Три увеличения были в стеклах его очков. Глазовые прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
0: Превосходно.
1: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаешься с гигантом в этой области,

0: области, мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
1: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
0: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к Псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маккавея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маккавея. И это его собственные слова.
1: Да-да.
0: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему ты оставил меня? Почему ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маккавея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
1: Сотни лет перед распятием.
0: Тысячи.
1: Да, тысячи лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась одна минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
0: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
0: Конечно, мы сможем.
1: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

Добро пожаловать на второй из восьми вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая, как узнать свою половинку?». И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет: «Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными. Где ты, милый мой, где ты суженый и под звездами ль путеводными?» Какую веру она выражает, во что она верит? Что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. Долго-долгая путь дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха, откуда она ждет суженого? Из заморской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька, всегда были мы христианами. Она надеется, что тот, кто и приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелится, и в душе его жар, огонь не газ. Успокоится пусть метелица. Она надеется, что он, ее суженый, будет наполнен по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженого она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее перу женщины по имени Виола Лет. Она пишет: «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю, чистейший бриллиант в колье любви меня оденет. Во мне душа и сердце заболят высокой болью и без денег». Это редкая удача, когда в современном мире можно найти возлюбленную, для которой и денег не так и важно в банке возлюбленного обнаружить, а важно, чтобы была любовь. Посмотрим теперь на мнение писателей. Один из них, Салтыков-Щедрин, в произведении «За рубежом» пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки: «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженый мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано: «Который из них суженый мой?» Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из творчества писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И, в частности, по вопросу ее начала. Послушайте. «Не женат, кто знает, что дальше? Не человек. Холостой – полчеловека». То есть есть в народе вот идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе.
И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах Священного Писания, Библии, Слова Божия, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много внебиблейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам, он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер, и сказано, из ребра, гласит библейский текст, создал ему жену. И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества Адама. Но, согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей Земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит: «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо. Это будет существо, похожее на тебя и вместе с тем отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво, что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать тебе детей, она будет для тебя готовить, тебя обстирывать, она будет отвечать за уборку в доме. Она полностью все, что нужно будет вам делать как семье, возьмет на себя. Вот такой подарок я тебе приготовил». Ну и Адам, хоть и не был искушен вот в вопросах подвохов, там, знаете, всяких обманов, потому что все-таки Эдемский сад, он все-таки что-то заподозрил и говорит: «А что мне будет стоить вот такое совершенно идеальное существо?» И Господь говорит: «Для этого мне придется тебе отрезать правую руку». Помните, это аллегория. «Правую руку?» – сказал Адам. Подумал, подумал и говорит: «А нельзя ли чем-то меньшим обойтись?» Но Всевышний говорит: «А хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа?» Он посмотрел на себя и говорит: «А ребро не подойдет?» Ну, Творец говорит: «Давай попробуем». И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог, то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы: «Не будьте как те дети, которым играют на свирели, а они не пляшут. И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не
не плачут. Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено. Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было 6 этажей. От 1 до 6. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На первом этаже были мужья, у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача, правда, дорогие? Так вот, и они, женщина одна заходит и видит, на первом этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на первом этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше, а назад путь только один – на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает, давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на втором этаже предлагают. И вот что оказывается, на втором этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше. И вот она поднимается на третий этаж и обнаруживает, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на третьем этаже? Она поднимается дальше и на четвертом видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны, и плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по дому, которые фактически участвуют в ведении общего хозяйства. Она думает, ну если это так хорошо, то на пятом, можете себе сами представить, и вот оказывается, на пятом этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности дарят. То есть идеал романтического мужчину. Женщины. Разве что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на 6 этаж и видит табло. И на табло написано: «Вы посетительница номер 31 456 012. На этом этаже мужей нет». Он существует только для того, чтобы доказать, что никакой женщине, никакой самый идеальный муж не в состоянии угодить. А напротив, построили магазин жен. Система абсолютно такая же. Можно только взять или на этом этаже, или подняться на следующий, но обратно для покупки спускаться нельзя. И вот что там предлагают. Мужчины, интересно? На первом этаже можно купить женщину, которая страстна в интимной жизни. То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстна в интимной жизни всегда. На втором этаже продают тех, кто страстны в интимной жизни, да еще и весьма состоятельны, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие,
вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженого своей половинки. И в действительности, хотя рассказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки, правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам. Что означает слово «суженый»? Что вообще имеется в виду? Какая концепция здесь подразумевается? Толково словообразовательный словарь говорит. Суженый – это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный, Вики-словарь говорит – суженый – это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженых. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках? О наличии половинок. Как и многое в нашей культуре, уходит корнями в прошлое, в данном случае в представление древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, и грамматику, и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин «андрогин», соответственно, греческий, «андрос» означает «мужчина», «гюне» – «женщина». «Андрогин» – это «мужчино-женщина» или «женщино-мужчина». То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше. Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей половинки. То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильные половинки, и именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены, эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано, и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге «Бытие». Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие «половинок» до сих пор сохраняется. И оно проникло очень далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий

создан вновь андрогином. То есть даже и в тех культурах, которые были удалены от греческой, тем не менее вот эта концепция сохранилась. Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие – это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть как бы вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы. То есть вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, да, вместо медового месяца. То есть вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для тебя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода – самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека. Он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни. Он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ. Удовлетворяет или не удовлетворяет? Тот он или не тот? Что дальше? Естественно, появляются сомнения. Потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает Священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка. Может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнений уже посеяно, стоит вам посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою, Евангелие от Марка, 4 глава, само собою даст что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается, развод. И теперь снова возгорается надежда. Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или дровишек. Я теперь уже точно не повторю ошибок. Теперь я знаю, чего мне хочется. Теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. И если человек не меняет своего мировоззрения, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что Священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская. Нет половинок. Нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследований. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые Пятикнижье Моисеева читают уже многие сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос.
Является ли женщина

на человеком. Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина – друг человека. Ну, женщины, я вас спрашивать не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит, и давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», 5 глава, первые два стиха. «Бытие», 5 глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого? Первый стих? Человека, единственное число. А потом сказано, создал его, а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим, как имя он нарек, запомнили? И нарек им имя «человек» – единственное число. Не «человеки» – множественное число, а именно «человек» – единственное. То есть давайте дадим библейское определение семье. Что такое человек, согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одною плотью. То есть изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющие в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков, это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи.

Слава Богу. Я сегодня в этот день, когда о Святом Духе служение принято говорить о том, как это произошло, то есть как Дух Святой сошел в виде ветра, как это все было мощно, как все начали говорить на непонятных языках. Я недавно читал высказывание, монолог Миронова, Миронова, актера, да, бывшего, который, он сказал, вам не казалось, что мы принадлежим чему-то небесному? Он так писал, он в Советском Союзе еще писал в 1979 году. И вы знаете этого по разным фильмам, и «Бриллиантовая рука», и прочее. Но он сказал, вам никогда не казалось, что вот вы там так легко и свободны, что мы здесь только временно и только коротко. И вот, может быть, поэтому мы говорим иногда ночью на непонятных языках, он сказал. Я подумал, интересно, что он имел в виду? Вот, так что вот я поэтому рассказал. Но Господь, Он Духом Святым совершил так чудесно. Но сегодня я бы хотел сказать не просто, а вот это слово, как написано, да, вы примете силу, когда сойдет Святой Дух. Мы это уже фактически, ну, я уже произнес какое-то время назад. Но именно что, как Христос представляет еще нам Святого Духа. Каким образом еще? И знаете, как Он начал о Святом Духе говорить, Иисус? Он начал говорить еще в Евангелии от Иоанна, 14 главе. Прямо в ночь, когда было причастие, когда Ему должны были схватить, вдруг Иисус сказал, «Я пошлю вам другого утешителя». «Я пошлю вам другого утешителя». И Он называет несколько раз в этой речи, Он три раза называет Его утешителем. То есть Святой Дух, оказывается, это с большой буквы «утешитель». И сейчас Харриет сказала нам, мы нуждаемся в помощи, то есть нуждаемся ли мы в помощи когда-то? И мы все сознаем, да, мы нуждаемся. Помощь мы от Господа, сотворившего небо и землю, да, так мы услышали. Нуждаемся ли мы в утешении, то есть это, а в английском слове это комфорт, comforter, то есть утешитель, это значит дающий комфорт, полное успокоение. И это делает именно Святой Дух. Удивительно, Святой Дух утешает нас. И вот Господь сказал так, Он своим присутствием нас утешает. Иоанна 14, 16, если не ошибаюсь, да. Здесь сказано так. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Утешение, мы нуждаемся постоянно. Утешение – это не значит, что у нас всегда что-то случается плохое. Нет. Но это любые ситуации, любое обстоятельство – оно требует для нас уверенности, вот это комфорта, чтобы мы всегда были уверены в любом ситуации. Работаем на работе, пересекаем границу, не знаю, едем на автомобиле, да, чтобы всегда состояние утешения, комфорта, что Бог мне поможет. И мы вчера, нет, позавчера подъезжаем к дому, и была долгая поездка, мы ездили в Эстонию, удивитесь, не догадаетесь, но скажу вам, у нас есть озеро в лагере, и в озере не было рыбы. И вот я когда косил там, ездил вокруг озера, у нас есть такой мини-трактор, и я думал, вот бы сюда наполнить рыбы. Это было в четверг. Вот бы сюда рыбок наполнить, рыбок наполнить. И вдруг пишет мне эстонская семья. Вот та самая семья, с которой мы 5 часов говорили о Христе. Помните, у которых лошади, которые приняли Иисуса. И она сказала, теперь она молится, теперь она ищет Бога. И она сказала, я так сильно познала Бога через вас, но слава вся Богу. И она вдруг пишет, знаете, у нас рыбки тут в озере, приезжайте, мы вам сейчас дадим рыбу. Вы представьте, в четверг я думаю о рыбках, и тут же приезжаю домой СМС. Я говорю, мы завтра поедем к вам. И завтра, это была пятница, и мы поехали долгое путешествие. И когда мы ехали долго, то там было две возможные аварии. Две возможные. Одна была почти около дома, меньше километра до дома осталось. Почти. То есть была очень опасная ситуация для меня. И вот знаете, когда Господь нас хранит, и мы думаем, как так могло быть, такое путешествие. И мы привезли эту бочку с рыбками. Ну вот теперь у вас будет причина. И так выпустили туда, это в озеро. Но какая причина хорошая есть, чтобы всегда славить Бога, правда же, благодарить. И вот смотрите, Бог все знает. Это не сказка, то, что рассказывает. На самом деле, в четверг думал о рыбах, и в четверг вечером получил СМС. Так что Господь знает, в чем мы нуждаемся, Он знает, о чем мы мечтаем.
И теперь, когда к нам придут и скажут, а что в озере? Раньше я говорил, ну, никого нет, только лягушки там. А теперь мы знаем, что там есть рыба. И она говорит, сколько хотите дам рыбы, потому что мы ее не едим, мы ее жалеем. У нас, кстати, есть семья из Сталина, очень приятно, Кристина и Михаил, очень приятно, очень приятно. И вот когда мы, она говорит, мы поймаем рыбку, мы ее так скажем ей, три желания загадаем, поцелуем и обратно отпускаем. Потому что там были золотые караси, но это она, и мы смеялись. И так она говорит, не могу кушать рыбку, поэтому приезжайте, мы вам дадим 20, 30, сколько хотите, берите рыбу. Ну, давайте прославим Бога. Мне рыбу очень жалко, извините за такое лирическое отступление, жалко, особенно когда она бьется, вот живая. Думаю, ну как ее можно вот тогда? Но, знаете, одно нас ободряет, что Иисус дал рыбу ученикам. И поэтому рыбу мы с вами кушаем, и мы благодарим Бога, и в ней очень-очень полезные вещества. Так вот, когда мы едем в путешествие, нужно всегда благодарить Бога и молиться. И Бог нас дважды, меня спас такой ситуации. И удивительно, летом вроде бы так безопасно, спокойно, может быть, люди расслабляются, но летом случаются тоже очень большие аварии. И вы знаете, Бог хочет, чтобы мы имели утешение, имели ободрение. И вот Дух Святой, Он утешает нас различными способами и утешает нас в различных ситуациях. Мы действительно нуждаемся в этом, ободриться, утешиться. Вы знаете, когда молодой человек слушал Павла вместе с другими, вы знаете, ночь это была уже, до полуночи собрание было, Павла не хотели отпускать, там он служил, и там было много светильников, однако молодой человек, он сидел на подоконнике, и он пошатнулся, и он упал, и он был найден мертвым. Когда он был найден мертвым, естественно, у людей был шок, это был стресс, это был ужас, и близкие, родные, если они были там у этого человека, то наверняка это было большое горе. Но апостол Павел был движим Духом Святым. Он наклонился к нему, обнял его. И он говорит, не тревожьтесь, душа его в нем. Мы не знаем, что еще сказал Павел. Мы не знаем, молился он, повелел во имя Иисуса. Он мог это делать, потому что Библия говорит очень кратко, скажите, да, аминь. Очень кратко. И мы знаем, что Иисус сделал столько чудес, что если бы их все описать, весь мир не может вместить книг. Вы представьте, что пишет Иоанн. Аминь. Скажем, слава Богу, да. Но Библия это коротко, очень точно говорит. И там сказано, он сказал это, не тревожьтесь, душа его в нем. И тогда, между тем, юношу подняли живым и немало, что утешились. Мы видим утешение, это когда происходит какое-то... трагическое какое-то происшествие, да? И вдруг Бог утешает. И Он утешает именно Святым Духом. И Бог не мог допустить, чтобы такое случилось. Там был Павел, да? Там был Божий человек. И Господь хотел оживить этого человека. И чтобы люди не сказали, ой, мы зря так слушали долго проповедь, вот мы... Нет, Господь пришел в эту ситуацию и исправил. И Господь Иисус Христос утешил их немало. Наша мамочка ушла к Господу в 2009 году. Но в 2010 неожиданно папа сильно заболел. И он заболел смертельно. То есть он так сильно заболел, что у него заблокировалась поджелудочная железа, перестала работать. Он решил почистить организм и ел лимоны. Он ел очень много лимонов. Слишком много. И тогда двинулись там камни, что-то произошло, и заблокировалось. И папа оказался в тяжелейшем состоянии, в тяжелом состоянии. И его тело налилось, оно не работало, оно было опухшие ноги, все. Он был в тяжелом, тяжелейшем состоянии в больнице. И тогда родственники написали мне, что приезжай, если ты еще успеешь. И тогда... Эта ситуация, вы знаете, папа, уважаемый служитель, любимый отец, кратчайший человек. Вот Александр дома вчера вспоминал, папа, мама. То есть это люди, которые очень-очень дороги сердцу моему и всей нашей огромной семье, которая, стала там внуки и правнуки, там больше 100 человек уже. И вот теперь такая ситуация. Я лег спать ночью, я срочно оформлял визу, и ночью я вижу сон, что папа живой, он стоит на ногах, мы с ним вместе поем песни, и у него Библия в руках,
И он стоит как бы со Словом Божьим. И согласно этому откровению, папа должен был жить. И это меня ободрило. Я полетел, я утешился, как бы ободрился. Я полетел в США. И вот здесь сестры мои, видя, в каком тяжелом состоянии папа, они даже пожалели меня. И они сказали: «Вова, давай ты отдохнешь здесь дня три». Они хотели, чтобы я набрался сил, эмоционально подготовился, чтобы видеть любимого папу в таком состоянии. И я три дня был в доме сестры. И извините за такие детали, да, но там были такие мягкие подушки. Так было удобно и комфортно. И они подарили мне пижаму. И я отдыхал там недалеко от залива. Но я ждал, когда встречусь с папой. И мне так понравились подушки, я сказал сестре. И когда я приехал домой, в моем чемодане были две подушки. Эти подушки, они были там. Это любовь такая. Они были так плотно сделаны. Хвала Богу за любовь Божию. Аминь. Но, когда я увидел папу, я был, конечно, очень опечален. И врачи, видя, что ничего не помогает, они как будто решили его просто отдать домой. Ну, потому что каждый день это были очень дорогие услуги, но государство оплачивало это. Там ежедневно выходило больше $3000 на лечение человека. Вот такое дорогое такое лечение в США. Так что мы здесь с вами гораздо нам проще в этом смысле. Слава Богу. Но вот папа был там, и наконец его решили вернуть. Но когда вернули домой и замерили давление, у него было 30/50. Он был почти мертв. Он был цвет абсолютно обескровлен, синий, то есть человек просто... И срочно пожарники, американские вот эти спасатели на пожарных машинах, они его выносили и в тяжелом состоянии. Его взяли в больницу. Я говорю сейчас об утешении Святого Духа. И вот эта ситуация была настолько для нас тяжелой, и они его поместили в очень дорогую клинику, и эта клиника была великолепная, она была вся из стекла, и там была... доска памяти и почета тем людям, которые были донорами этой больницы. И там на этой доске было имя одного известного доктора, это женщина. Она была христианка, она пожертвовала большие суммы, чтобы этот госпиталь был построен. И вот этот доктор встречается с нами, и она говорит о том, что так плохо. И она говорит, и не дает никакой надежды. И этот врач, она вдруг говорит, что в кишечнике perforation, ну как бы отверстие. И все заполнено черной жидкостью. И они сказали, весь организм, он поражен. И я сказал, неужели нет надежды? Она говорит, что ну, нам удалось однажды спасти одного молодого человека. Ему было всего 25 лет. Это нужно было чистить все. И как бы, но она говорит, вам лучше отпустить его. Вам лучше проститься. Это было что-то. Узнать вот это от верующего врача. От высокого специалиста. И я заплакал. Я хотел поехать домой, просто быть дома один. Я подумал, какие же у меня ложные сны все-таки. Я подумал, какой же, это просто ложное, это просто заблуждение. Но вы знаете, на утро мы пришли в больницу. Туда, и вдруг пришел молодой азиатского происхождения врач. И он говорит, вашему папе лучше. А моя сестра говорит, я видела сон, что мама придет забрать папу, что папа должен умереть, но папа не ушел, он остался. И говорит, я видела сон, прежде чем он заболел. Я видела, что он должен, и я видела во сне, что врач пришел азиатского происхождения и что-то делал с папой. И папа не ушел, он остался. Ну, как бы это я видела во сне, она сказала. И вдруг у папы начали процедуры, ему сделали такой, отток вот этого всего. Извините, это черная вся жидкость, все хлынуло, и день за днем. И мы с ним пели песни, пели старые гимны, которые хорошо знает здесь Александр Кабаев и его супруга. И мы пели старые церковные гимны и прославляли Бога. И он был в таком полубессознательном состоянии, знаете, ему давали обезболивающее все. И вы знаете, в скором времени, я вернулся домой, полетел домой, и дома я вижу еще один сон, что мама с печалью ждет папу, но папа к ней не пошел. И, знаете, это было такое утешение для меня. Я звоню им, говорю, знаете, такой сон видел, что папа, он остался, и мама была такая грустная, потому что мама всю жизнь говорила, мы умрем в один день, нам нужно в один день.
И знаете, мне говорят, а сегодня папу выписали из больницы. И врачи сказали, это абсолютное чудо, они сказали, это чудо. И с тех пор прошло 15 лет. И папа еще жив, ему 95, и мы всегда счастливы об этом. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, Дух Святой, Он утешает нас через откровение, и нам нужен Святой Дух, поверьте, нам нужен Святой Дух, когда Бог вдруг говорит, и Он утешает нас, и Он говорит кому-то во сне, и Он говорит через пророческое слово, это утешение Святого Духа. И Господь сказал, что Дух Святой, Утешитель, Он, я пошлю Его к вам, и Он придет вместо меня, я умолю Отца, и которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Вы его знаете. И вот этот Святой Дух, он говорит нам, и я честно вам признался в слабости, у меня так редко было в жизни, но здесь тогда я сдался, сказал, мой сон точно, я подумал, что это просто заблуждение. Но хвала Богу, что сон не был заблуждением. Это был Божий сигнал. Вот. И когда мама наша уходила, то Бог сказал мне тоже несколько раз во сне, что мама уйдет. И мы молились. И я тогда молился с пророком, и он говорит, я вижу, как какой-то цветок срезается. То есть, мы все сделали, мы молились. Но Бог, очевидно, в своем плане, пришло это время, но мама ушла. Ну, а когда случилось через год с папой, это была бы двойная, тяжелейшая трагедия, но Господь дал нам такую милость. И поэтому хвала Богу и благодарение за Святого Духа. И Святой Дух, Он утешает многогранно, так многосторонне нас, ободряет нас. Он, знаете, утешает нас через практические дела. Вот написано, кто помнит Варнаву из Библии? Конечно, многие помнят Варнаву. Поднимите, пожалуйста, руки Варнаву. Кто помнит его прежнее имя, как его звали раньше? Варнава – это было названное имя. Его первое имя было Иосия. Иосия. Вот такое же имя, как у царя Иосии. Помните, был и реформатор, молодой царь, который просто открыл двери Дома Божьего, который уничтожил идолопоклонство. И его так и называют. В Википедии его называют молодой реформатор. И вот Иосия был христианин, он был левит. И он был кипрянин. То есть на Кипре у него, наверное, были владения. Мы не знаем точно, но он был кипрянин, но он продал свои земли. И он принес к ногам апостолам, и он отдал для бедных. Его назвали Варнава, то есть сын утешения. Это был человек, который нес утешение. Он успокоил многих людей, потому что тогда не было пенсии, не было социальных помощи, не было тогда Швеции, в которой большая социальная система, не было ничего, что в Америке или в Европе сейчас, в Советском Союзе тоже были какие-то пенсии, и очень маленькие, к сожалению, были пособия детские, но тогда была утешение Святого Духа. И Святой Дух, Он начал управлять верующими, и они делились, они продавали свою собственность, они жертвовали. Почему? Потому что они были наполнены любовью Божией, и они хотели утешить людей. Вы знаете, когда случается трагедия или похороны, люди иногда приносят финансы, и там конверт какой-то, пытаются ободрить и утешить. Но вы знаете, деньги людей не утешают, как правильно, утешает Святой Дух. Скажите аминь, да. То есть люди пытаются поддержать, и это хорошо. Помочь нас с похоронами – это хорошо, но утешение подлинное, оно исходит от Бога. И поэтому во втором послании к Коринфянам говорится, что Он Отец милосердия, Бог полного утешения, то есть всякого утешения. И поэтому нет такой ситуации, которой бы Бог не мог утешить. Нет такой ситуации, которой Бог не мог бы утешить нас. Это слово однажды очень сильно дал Господь мне на похоронах одного пастора. То есть мы все горевали, мы очень переживали и плакали. Это было уже где-то 8-9 лет назад. И Бог дал мне это слово, что Бог, утешающий нас, Он утешает нас во всякой скорби, чтобы мы могли утешать других. И 10 дней я был в таком переживании. Мы очень любили его, и он любил Господа и служил 25 лет как пастырь. Но один пророк мне написал, что я видел сон, что вот этот пастырь вскоре, он идет в небеса. Представляете, это было настолько, настолько было так сильно, неожиданно. Это было, я, естественно, не сказал это ему. И я смотрел на него, и мы праздновали юбилей церкви. Я смотрел ему в глаза, обнимал его и плакал. Я знал, что скоро его не будет. Это было так, знаете, Бог дал мне слово, Он утешает во всякой скорби.
И тогда Бог поднял другого служителя прямо на похоронах. Дух Святой сказал мне об одном человеке, и я его впервые в жизни видел. И Дух Святой сказал, что он будет пастырем. Он был служитель реп-центра. И Бог меня втянул к нему, и мне прямо хотелось к нему подойти и обнять. Мы с ним поговорили, незнакомый человек. Потом еще хотелось к нему прийти, стать рядом, взять его за руку, обнять его. И потом я не выдержал и сказал ему: Господь говорит тебе, что ты будешь служителем, пастырем. И это было тоже... И когда я сейчас смотрю на служение этого брата, он сделал очень много. И я думаю, он сделал даже, может быть, в каких-то делах и в практических делах, наверное, даже гораздо больше теперь, вот в это время. Очень много в строительстве. Церковь очень преобразилась, поднялась. То есть Бог усмотрел себе служителей. И когда мы с ним сейчас поехали в Новгород, я смотрю на него, я ему этого не сказал. Но я смотрю на него и думаю: Господь сделал так много уже через этого брата за 8 лет. То есть Бог утешил церковь, Бог поднял сильно молодежное служение, поднял новую группу прославления. Они построили помещение, строят гостиничные номера. У них большой молодежный зал. Это место для славы Божией в городе Кингисеппе. Хвала Богу за это. Вы знаете, Бог, Он все сделает так, как мы не ожидаем. Дайте хвалу Ему. Он восполнит, Он воздаст. Итак, Бог утешает через добрые дела. И Бог, когда побуждает тебя к кому-то прийти и что-то для него сделать, то ты получаешь такое утешение. Надо же как! Я так хотела, я так мечтала. Бог исцеляет, когда нас, Он тоже утешает таким образом. Вот как от этого юношу. Написано: Дух Святой на мне, Он помазал меня благовествовать, то есть дать утешение нищим. И поэтому благая весть, это значит доброе слово для нищих, еда, одежда, вещи. Это утешает людей. Это утешает людей. Один брат, он ехал в поездке со мной, и у него было побуждение на прощание отдать одну вещь пастырю. И он это сделал. У него было побуждение. Это был парфюм. И вдруг его жена пастыря говорит: «О, у него только закончился парфюм. Он так мечтал, чтобы этот парфюм у него был». И этот брат послужил ему, а он услышал это от Господа, что нужно отдать вот эту вещь. И это так просто, казалось бы, но это очень важно. Когда человек нуждается и об этом говорит, и вдруг Господь что-то делает, и это удивительно. Вы знаете, Бог такой удивительный, Он такой добрый, Он многогранный. Вот, не знаю, как-то несколько раз уже это слово повторяю сегодня. То есть всесторонне Господь знает. И это делает именно Святой Дух. Нам нужен Святой Дух постоянно. Он всегда ободрит тебя. Что делает еще Святой Дух? Он написан, научит вас всему. Он научит вас всему. Он напомнит вам все, что я говорил. Дух Святой, Он даст тебе картину Божьего видения в этой ситуации. Он ободрит тебя. Помните, апостол Павел был в корабле. Был на корабле. Вместе с группой воинов и заключенных, которые путешествовали в Рим. Кто помнит, Павел отправился в опасное путешествие. И знаете, что Бог ему сказал? Бог ему сказал, что будет проблема на море. И он говорил кормчему, что не надо отправляться, нужно переждать, нужно перезимовать. Он говорил это капитану, говорил сотнику. Но сотник доверял больше кормчему, то есть капитан лучше знает. И такой был попутный ветер, казалось бы, все выглядело так хорошо. Но Павлу было откровение от Святого Духа. И вдруг, когда пришел этот Евроклидон, этот сильный, страшный ветер, и их носилось, они носили там волнами неделя за неделей, так что у людей пропала надежда. Они своими руками выбрасывали драгоценную пищу за борт, они выбрасывали пшеницу, хлеб. Они пытались спасти, и не было видно солнца, ни звезд, то есть ни ночное ориентиры, потому что моряков вот учат, и Александр тоже морскому делу. Знаете, есть навигация. И есть навигация по звездам, есть навигация лучше всего в компьютере. Но там учат. И когда-то, когда был на курсах капитанов малых судов, мы когда-то нас тоже учили. Но представьте, у вас нет, компьютер упал за борт, у вас нет ничего. Как вы будете? Как вы найдете точку, где вы находитесь в море? Куда вам нужно двигаться? Куда нужно направлять свой путь? И вот нас учили, представьте, такая задача. И потом эти задачи нужно было сдать экзамены. Ты находишься в такой-то точке, и там, и там, и как ты... И вот не было ни звезд, ни солнца. Но Божий Святой Дух был с этим человеком. И он говорит: я хочу, чтобы вы приняли пищу, чтобы вы ободрились.
Потому что никто из вас не погибнет. О, это хорошая новость. Представьте, все потеряли надежду там остаться в живых, и он говорит, никто не из вас погибнет, а только корабль. Ну, если корабль погибнет, это плохо, но главное, мы будем живы. Потому что он говорит, ангел Бога, которому я служу, явился мне в эту ночь. Кто бы из нас хотел иметь такие близкие отношения с Богом? Кто из нас хотел бы близкие отношения с Богом? В одно собрание пришел сюда, Байо проповедовал. Байо, вы знаете, из Нигерии очень сильные учители. И в это утро, когда он проповедовал, я открыл Библию, я читал Евангелие Иоанна, Господь говорит, вы увидите, как ангелов сходящих и нисходящих. Я подумал, надо же, как в Библии сказано, как это было бы здорово видеть ангелов. И я читал, Харит, представляете, я читал об ангелах, прихожу сюда и переводил его здесь. И он здесь стоит, вдруг он поворачивается ко мне и говорит, ты будешь видеть ангелов, он сказал. Но он еще не только это сказал. В это утро я думал еще об одном, а мой сын был в Израиле, Тимофей. И он прислал мне фотографию, и я подумал, что как хорошо быть в Израиле, как давно я не был в Израиле. И вот этот проповедник, он движимый Духом Святым, он очень сильный такой, он повернулся и сказал, и ты будешь в Израиле, Господь говорит. Это Дух Святой, я получил такое утешение. Дух Святой утешает нас. Он ободряет нас, хвала Ему. Он чудесный Иисус, ты слышишь меня сейчас? Мы любим Тебя, Господь. Аллилуйя. И это было, конечно же, прекрасно. Недавно он, когда на собрании проповедовал, он пророчествовал. Он говорит, что один человек будет в полном служении, ну, Господу. Ну, и слава Богу, есть одного брата такое сильное желание. А потом он говорит, что я вижу также, что кто-то из мужчин получит работу. Он будет собирать строительные леса. И он получит такую работу. И вот приезжает один мужчина, он работал в Швеции. Из Швеции возвращается и в Нарве получает работу собирать строительные леса.

растительные леса. Он не из нашей общины, но он смотрел это собрание. И Господь, аллилуйя, вот Бог даже знает, где ты будешь работать. Он знает все, он удивительный. Я хочу такого Бога иметь очень близко, мы все хотим. Это чудесная жизнь Святого Духа. И он утешает и ободряет. Хвала ему вовеки. Господь, мы тебя благодарим. К нам сюда приехал один брат, который несколько лет, он уже один. И он имел тяжелые жизненные обстоятельства. И он воспитали трех сыновей, у него была трудная жизнь. Его жена не хотела служить Господу, и она, в конце концов, покинула его, и она живет мирской жизнью. Но он очень любит Господа, он прославитель, поклонник, очень сильный, близко с Богом. И вот он был у нас на конференции. И Генри Мадава подошел именно к нему. И он говорит, Бог говорит, что он даст тебе жену, она будет с тобой в служении. Все там в Литве смотрят прямой эфир, срочно записывают, и потом отправляют друг друга. Все хотят так, чтобы он был счастлив, этот брат. Он очень много пережил скорби. И вот именно ему это было слово. Разве это не утешение, скажите? Это просто утешение, это такое утешение. И он говорит, я держусь за это слово, я верю. Это было недавно, всего полгода назад. Смотрите, что делает Господь. Хвала Богу. Аминь. Поэтому Господь, Он может утешить разным образом. И это прекрасная жизнь. И поэтому сегодня вот у меня на сердце еще немножко об утешении. Написано в Деянии апостолов 9 главе 31 стихом. И Деяния 9:39, что церкви находились в покое и при утешении от Святого Духа они умножались. Церкви были в покое. Почему в покое? Почему это так важно? Потому что до этого были гонения. Помните Стефана? И все рассеялись. А потом был покой. И они опять собрались вместе. И они по всей Иудее и Самарии были в покое при утешении от Святого Духа. Мы знаем, что Святой Дух может утешить нас невероятным образом. Вот, и, друзья, когда вам трудно, вспомнить о Святом Духе. Вспомните об Утешителе. Вспомните, не зря Господь его называет и этим словом. Потому что это Дух Божий, это Дух Иисуса, это Дух Святой, Дух Господень, но это также утешитель. И поэтому Господь, Он говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Утешение Святого Духа, они утешатся. И сегодня я вспомнил слово в книге Иова, 8 глава, там написано, Он еще наполнит смехом уста твои. Представьте человека в такой ситуации, ему нужно утешение. Ему так трудно, у него умерли дети. Дети погибли одновременно, все. Все, рухнула крыша. Казалось бы, что может быть хуже? И он старался, он благословил Господа. Он всегда его благословлял, но сатана, он говорит, вот коснись то, что есть у него, и ты посмотрим, благословит ли он тебя. Мы знаем, что Иов благословил. Мы знаем, что он выдержал это. И скот сначала весь пропал. Все его богатство, потому что это животноводство, это их сфера. И совияне угнали, и огонь с неба поразил. Вот что делал сатана. И затем на последнее он уговорил Бога коснуться его плоти и кости. Бог хранил его. Но Господь, чтобы доказать сатане или дать нам пример такой, он каким-то образом позволил или но запретил взять его душу. Потому что Бог говорил ему вызов, обратил ли ты внимание на раба моего? Таких нет, как он на земле. Нет таких, как он. Видите, не было таких мудрых, как Соломон, да? И не было таких сильных, духовных, праведных, как Иов. И сатана бросил вызов Господу. Он такой злой, он плохой. И Орел Робертс, великий евангелист, он всегда проповедовал, God is good God. Devil is the bad devil. То есть всегда просто Бог – это добрый Бог, дьявол – это злой, плохой. Бог хороший, а сатана – плохой. И что в результате? Ему говорится слово, он еще наполнит смехом уста твои. Как трудно в этой ситуации верить, что ты будешь смеяться. Как трудно верить матери, которая теряет ребенка, что она еще будет смеяться и радоваться. Но Дух Святой способен это сделать. Бог это может сделать. И поэтому в Евангелии Луки, 6 глава, там написано, «Блаженны плачущие, ибо вы смеетесь». Написано, «Утешитесь», написано, «Вы смеетесь».
Это тоже возможно. Он еще наполнит смехом уста твои. Какое утешение от Святого Духа. И я

расскажу еще раз эту историю, которая меня потрясла до глубины сердца. Здесь в зале находится Вера. Я говорю, тетя Вера, да, Чернышова. Она вдова, ну, была жена моего дяди Вити, вот, который познакомил меня с кассетами Бонки, который рассказал мне о пророчествах, которые будут впереди. Он рассказывал мне о том, что в Украине будет война, что было все открыто. Он рассказывал мне многие другие пророчества, которые коснулись меня очень сильно. Он рассказал мне о том, как, да, вот эта еврейская женщина в Брянской области, она оказалась вместе со своей христианкой дочерью, иудейская старая женщина, оказалась в собрании верующих. Ее дочь Соня, София, она была христианка. Мама оказалась рядом. И когда Дух Святой сошел на пророка, и он начал говорить на древнееврейском языке. И эта женщина воскликнула. Ну, Вера лучше вам расскажет. Вы подойдете к Вере Чернышевой, она вам более точно расскажет. И она воскликнула. Это был чисто древнееврейский язык. И она стала христианкой. Аллилуйя. Какой удивительный Господь. Аллилуйя. И мой дядюшка рассказывал мне, и он мне дал мне кассеты. Говорит, Вова, ты не хочешь послушать? Посмотри, такой проповедник. И он включил аудиокассету, и мое сердце было сокрушено. Баптистский юноша услышал, какой живой Господь в Африке, что делает Бог? Так вот, этот дядюшка, у него был друг, его звали Михаил Фильченков. Он был из баптистов, но был крещен Святым Духом, и он очень близко был с Богом. И в ранние годы его жизни очень сильно Господь ему открылся и являлся ему, ну, как-то проявлялся очень сильно. И когда он сидел в тюрьме за Иисуса Христа, его бросили в бетонную камеру. Я говорю об утешении Святого Духа. Он в бетонной камере. Он был в одной гимнастерке, он был в армии. По-моему, он отказался от присяги или что-то было такое. Или отказался идти на войну, ну, убивать в смысле. Но он был брошен в одной гимнастерке. И это был бетон, это был мороз, это было холодно. Это было настолько плохо. А он был молодой человек. Он просто заплакал от отчаяния. Он заплакал. Ему так стало тяжело. И вдруг он увидел ангела. Он увидел прямо ангела, который говорил к нему. Это я знал этого Михаила, знал немножко в лицо, когда он приезжал к нам в Брянской области. Но дядя Витя знал его близко очень. И ангел говорит ему, друг мой, брат мой, что ты плачешь? Вот Господь, Он твои слезы собрал или соберет в чашу, и воздаст тебе полной меры. И вдруг ему так стало хорошо, он так был утешен, ему так стало легко. И он засмеялся. Ему так стало хорошо. Он подумал, что я что ли схожу с ума. Он начал себя щипать. Может быть, я во сне. Нет, он был на самом деле. Радость наполнила его. Радость Святого Духа. Радость Святого Духа. Это ли не утешение, да? Написано, во всякой скорби нашей утешает нас тем утешением, ну, чтобы мы утешали друг друга тем утешением, которое Он нас утешает самих, чтобы мы утешали. Но Он Отец всякого утешения. И это Святой Дух. Представьте, если мы позволим Святому Духу постоянно свободно действовать в нашей жизни, оперировать, Он всегда что-то нам скажет, Он ободрит, Он скажет, я с тобой, не бойся. Я с тобой, я проведу тебя, я помогу тебе. Он даст внутренний мир, Он даст радость Святого Духа. И Римлянам 14:17. Он наполнит нас утешением. И поэтому это утешение Святого Духа сегодня Господь возвещает нам через Писание, чтобы мы ценили Святой Дух. И еще немножко. Еще чуть-чуть, друзья, внимание. Кто помнит и знает, конечно, наверное, все, что во время молитвы мы получаем утешение, становится легче. Вы согласитесь, да? А кто помнит эту историю, что когда Давид прославлял Господа и играл, тогда Саулу становилось легче, он успокаивался. Поэтому один из путей, как Святой Дух успокаивает нас, мы поклонение слушаем, мы включаем прославление или мы приходим на богослужение. Друзья, Святой Дух утешает, потому что Бог пребывает в словословии. И поэтому, если вы хотите, чтобы быть ободренными, утешенными, включайте поклонение.

0: Здравствуйте. С детства нас учат быть первыми. В учебе, в спорте, в творчестве, в других сферах. Чем опасно стремление к идеалу? Сегодня мы будем говорить о перфекционизме и его последствиях. На наши вопросы отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вообще проявляется перфекционизм?
1: В поведении. Перфекционизм проявляет поведение. Человек стремится достичь самой наивысшей планки из возможных и даже невозможных и сделать все в совершенстве, причем везде и всюду. То есть ему вот необходимо навести полный порядок, иначе он всегда не удовлетворен. Берет какую-то самую наивысшую планку, к ней стремится, всегда не достигает, всегда недоволен и всегда чувствует себя дискомфортно.
0: Но с одной стороны, кажется, что это хорошо. Человек всегда стремится все сделать на отлично, значит, на него можно положиться, и результат работы его будет хороший.
1: Да, но здесь есть грани, конечно, да, определенно есть хорошее много в этом. Я не считаю, что перфекционизм – это все, что есть стремление к таким каким-то целям, к своему достижению успеха. Это все замечательно и хорошо. Есть грани, когда человек, допустим, перфекционизм здорового человека, в целом здорового, без расстройств каких-либо, он выражается в том, что человек что-либо делает идеально, совершенно, фокус внимания сводит в одну точку и что-то страдает, скажем так, ущерб другим сферам жизни. Допустим, он может делать идеально какой-то проект или что-то на работе, при этом страдает его здоровье, он не отдыхает, не высыпается, и там страдают отношения, что-нибудь еще. То есть человек излишне погружается в какую-то сферу, и вклад энергии и времени, и сил, и всего туда настолько большой, что он, скажем так, несопоставим с тем результатом, который он в итоге получит. И в итоге он получает результат не идеального совершенства, которого в принципе не существует. И он чувствует, что недостаточно хорошо, что, может быть, зря делал, зачем оно было нужно. Ладно, попробую еще раз, начинает улучшать, и это бесконечно. То есть лучшее, враг хорошего, нужно делать хорошо и на этом останавливаться. И наслаждаться результатами. Это важный навык, которому нужно взрослым научиться, потому что если с детства не научили, то надо к этому стремиться самостоятельно.
0: Но, с другой стороны, я думаю, что если бы мне вдруг довелось попасть под нож хирурга, так скажем, да, я бы хотела, чтобы он был перфекционистом.
1: В хорошем смысле этого слова. То есть профессионал это не равно перфекционизм. То есть специалист своего дела, профессионал своего дела, да, вот человек, увлеченный своим делом, человек, который работает на качество, это не равно вот перфекционизм в том смысле, что всегда недостаточно хорошо, что человек сделал идеально эту операцию и в конечном итоге считает, что что-то он там не доделал или и ходит мучиться. Или не так шовчик шил или что-то не так повернул и ходит от этого, страдает и мучится. Вот если человеку дискомфортно, самому перфекционисту, вот это только тогда можно назвать перфекционизмом.
0: То есть ему он недоволен результатами всегда, да?
1: Всегда.
0: Потому что нормальный перфекционист, так скажем, да, он будет доволен результатом,
1: да.
0: Какое-то время может будет почивать на лаврах, да. И как-то выдохнет, ну а потом будет новые высоты брать.
1: Это просто хороший специалист качества.
0: А нездоровый перфекционист, он будет недоволен постоянно.
1: Да.
0: И он будет...
1: Вплоть до того, что могут быть какие-то расстройства, но это уже мы переходим, конечно, в клиническую психологию, до того, что человек начинает намывать какие-то поверхности навязчиво,

0: да? Угу. Это понятно, что уже нужно к врачам, психотерапевтам идти, к другим докторам соответственно, намывать какие-то поверхности, переставлять предметы, выравнивать ровненько-ровненько в миллиметрах какие-то там на столе или что-то. То есть это уже навязчивые какие-то формы, которые следует обращаться к докторам. А если говорить о просто перфекционизме как таковом, это вот постоянное чувство недовольства, когда недостаточно хорошо.
1: А в чем причина перфекционизма? Откуда он берется? Да. Не у всех ведь возникает.
0: Да, это тоже, это привычка, это программа такая ментальная, которая поддается силе воли, мы можем управлять ей, надо научиться просто этому. Возникает чаще всего с детства, когда ребенок, он вообще нуждается в положительной оценке со стороны родителя. Для этого существует безусловная любовь родительская, когда родитель всегда доволен. Лет до 5 нужно быть прям довольным всем подряд. Потихонечку потом можно начинать обучать. Ну, в рамках, конечно. Там, не допуская истерик или чего-то. Ребенок нуждается в этой оценке. И в моменте, когда родители начинают или излишне подавлять ребенка, излишне много требовать то, что ребенок не может действительно выполнить, или же они начинают с ним соперничать в какой-то мере, такое тоже бывает, к сожалению. Вот когда родители психологически незрелые, они соперничают с ребенком и говорят, вот я лучше делал, я в твоем возрасте, там что-то это. И это может нанести действительно такие вот, можно сказать, травмы, которых будут последствия в том смысле, что ребенок всегда чувствует себя недостаточно. Он всегда меньше, он всегда не до. Родитель больше. Ребенок что-то попробовал порезать, криво получилось. Родитель взял большой рукой, раз, два, три. Посмотри, какой результат. И вот это ощущение, оно может закрепиться, и тогда во внешнем мире, уже вырастая, человек всегда его чувствует, оно всегда с ним. Это ощущение, что я недостаточно. И если он делает маленькую ошибочку, у него ощущение вот такое огромное возникает, потому что он к нему привык. И вот это и есть где-то в начале, где-то с воспитателями, с родителями, в школе, где-то еще. Не было достаточно поддержки, что очень важно в развитии человека. Человек привык сам себя уже, сам себе этим родителям, сам себе этим воспитателем быть и постоянно себя преследовать.
1: Ну, это как бы для него привычная схема, да, жизни, да. Когда кто-то постоянно оценивает, и ты постоянно недостаточно хорош. Да. И он, несмотря на то, что родители, может быть, уже далеко, может быть, их уже и нет в живых,
0: абсолютно,
1: а они как бы всегда рядом. Как
0: да,
1: будто бы,
0: а он их просто оценивает. Чувствует, да, и сам себе этим родителем становится. Да.
1: Вот как можно управлять все-таки этим состоянием? Как можно бороться с перфекционизмом?
0: Да.
1: Это слово какое-то сложное, да, и само явление сложное. И в то же время, ну, не скатиться до такого, ну, грубо говоря, пофигиста, да. Вот я был перфекционистом, а теперь я стану таким, кому вообще все равно, мне все равно, ну, качество, я вообще за него не отвечаю, как сделаю, как попало. Вот, этого нам тоже не надо, такого результата.
0: Да.
1: А сбалансированным человеком.
0: В целом, вернусь к той мысли, что высокий профессионализм я не считаю перфекционизмом. Я тоже перфекционист в очень многих областях своей жизни, для меня это важно. Есть какие-то рамки, скажем так, какие-то критерии, по которым я измеряю себя в разных сферах жизни. И важно достигать поставленных для себя целей, но они должны быть адекватные. Перфекционизм, как я говорила, возникает, ну, можно назвать это перфекционизмом, когда ты чувствуешь себя некомфортно на пути к достижению чего-либо. Потому что если ты на пути идешь с удовольствием каким-либо, пусть очень высоким даже целям, ты разделил их на части, идешь и получаешь удовольствие от жизни, с тобой все нормально. Ты сделал такой результат, завтра не очень хороший, завтра лучше, потом еще как-то по-другому. И все эти результаты тебя устраивают. Ты дорабатываешь, адекватно оценил, пересмотрел, и это нормально. Если же постоянно дискомфорт ощущается и всегда недостаточно хорошо, здесь прям надо переучиваться. Нужно, во-первых, адекватное планирование, разделение большого на части. Во-вторых, пересмотреть жизнь с точки зрения ценностей и посмотреть, что на первом месте я, на первом месте здоровье, на первом месте жизнь, на первом месте отношения. Все, что касается человека, это на первом месте. А дела на втором месте. Ну, если касается хирурга, то понятно, что, ну, это тоже люди у него будут на первом месте.
1: Во время операции.
0: Да, да.
1: А не во время отпуска, да?
0: Во время отпуска, да. Поэтому нужно пересмотреть вот эти ценности и понять, что на первом месте мое состояние. При этом

0: А вообще перфекционист, он вот так быстро не скатится в то состояние, когда ему все будет все равно. Ему будет нужно потихонечку учиться ослаблять вот эту хватку в отношении себя. Поэтому я люблю такое упражнение, которое называется ОЗР, мы его называем сокращенно, объем запланированного результата. Я о нем периодически говорю. Вот важно планировать небольшой объем результата, который я адекватно могу выполнить в единицу времени. То есть я ставлю себе такое-то количество времени и такое-то количество качества. И прям это можно оцифровывать. Я могу привести пример на себе, там, на какой-то своей деятельности. Допустим, я хочу провести небольшой закрытый тренинг там, на 10-15 человек. Я хочу оценить его качество. Как я планирую? Так, через неделю такого-то числа я провожу этот тренинг. Собираю 10-15 человек. Если в случае, если ко мне приходят 8 человек, то, в принципе, из 10 это 80%. Я ставлю себе ОЗР 80% от запланированного количества участников. То есть, если я этого результата достигаю, окей, цель достигнута. Это не значит, что должно быть 15. 10, как бы средняя, я ставлю себе 80%, 15 может быть. Все, я это прописала. Следующее. Количество пользы, которую получили участники, там 5 положительных отзывов из 8. Вот, опрошу 8 человек, если из них будет 5 положительных, окей. Если все 8 положительных, прекрасно. Но если 5 будет, значит, окей, цель достигла. И все оцифровывать. То есть всегда праздновать свои результаты, всегда находить позитивное. Вот отрезок времени, отрезок деятельности, небольшой результат. Заметил, отпраздновал, выделил из этого хорошее. И вот так постепенно переучиваться.
1: Это интересно вообще. Праздновать, и
0: очень,
1: да?
0: Да, очень приятно. Да.
1: Очень приятно. Ну вот, а, кстати, перфекционисты, они, наверное, праздновать-то и не умеют. Они потому что недовольны постоянно. Да, я
0: вообще
1: так понимаю.
0: Не умеет.
1: И все время идут, им все время следующую вершину надо покорять, им не до праздников, не до пауз.
0: Да, не замечает, не отмечает, не празднует, не признает себе, что выполнено. Вот как я сказала, ставлю 10 человек, могу пригласить 15, но если будет 8, замечательно, это 80%. Я отметила для себя достижение результата. Вот перфекционист, он не отмечает достижение. Ему кажется, что не достигнуто. Вроде бы все сделал, что хотел, но не достигнуто. У него вот этого ощущения внутреннего, что да, готово, не происходит. И этому надо научиться.
1: То есть, ну да, это хорошая техника. Есть какие-то еще приемы?
0: Наверное, это первое и самое главное, потому что если это выполнить, уже будет решено много. Конечно, приемы всегда есть. Я всегда предлагаю какие-то, скажем так, такие на коленке, да, которые я могу сказать, человек пойдет сделать. Это вот один из них. Следующее, что можно еще сделать, это выписывать свои достоинства, в принципе, работать самооценкой. Обратить внимание, потому что если всегда недостаточно и в теле, и во внешности, и в еще каких-то сферах жизни, то не всегда недостаточно хорошее здоровье, недостаточно хорошая работа, недостаточно хорошо что-то сделал, то все-таки самооценку надо смотреть. Надо смотреть туда и изучать, как я отношусь к каким-либо событиям в жизни вообще, почему недостаточно хорошо, почему я здесь, и выписывать там, допустим, что можно сказать, по здоровью, да, я там недостаточно здоров. Что я могу сделать? Выписываю маленький ОЗР себе и пишу, у меня здоровье на 80%, это хороший результат. Это хороший плюс. Потом, помимо этого, у меня есть такие-то, такие-то, такие-то качества. Я там хороший специалист, я там симпатично выгляжу, я умею делать вот это, я занимаюсь спортом, я отношусь к людям как-то так. У меня есть несколько, я очень дружелюбна, у меня есть там 5 друзей очень близких, я еще там что-то. Выписываем свои сильные стороны и постоянно их отмечаем. То есть вся работа с перфекционизмом, она сводится к тому, что она свести фокус внимания на то, что ты имеешь, на то, что ты сделал, на то, что как бы результат, результат, результат, да? И поэтому объем запланированного результата, мы смотрим всегда в результат. Маленький, маленький. Приучаем себя чувствовать. Ну, а
1: да,
0: потом и большой
1: ощутить. Интересно, перфекционисты, они, наверное, результатники. Потому что есть же люди процессники, есть результатники. Да. Есть те, которые, ой, неважно, когда и какой результат, я от процесса радуюсь, получаю удовольствие.
0: Что тоже хорошо, да.
1: Да, а это, ну, как бы, лишь бы быстрее прийти к цели. Вот, ну, как бы, я тоже по себе сужу, что вот мне это важно, да. Например, результат, сколько и в каком.
0: Это тоже хорошо. То есть процесс и результат важны оба, но перфекционист, он не приходит к результату, потому что, когда он пришел к результату, он его не ощущает, не отмечает и не понимает. Вот, в чем дело.

0: Поэтому ему нужно научиться вот этот результат как-то для себя замечать. И следующая рекомендация – это, конечно же, работа с специалистами, потому что если, ну, поработав над собой, человек понимает, что он все равно в этом остается, то тогда нужно обращаться за помощью.
1: Да, я вот подумала, что вот если перфекционисты, они постоянно стремятся к какому-то идеалу, да, который для них недостижим, он как линия горизонта постоянно отодвигается. И вообще идеал – это иллюзия.
0: Несуществующий.
1: Да, его, он у каждого свой, и его, в принципе, как бы и нет. Да, есть какие-то общечеловеческие ценности, есть, ну, какая-то жизнь нормальная, есть нездоровая, там, несбалансированная жизнь. Это понятно. Но в рамках нормальной, адекватной жизни идеал – это иллюзия. И вот, ну, допустим, если говорить о верующих людях, мы, например, если мы верим в Бога, мы понимаем, и в Библии об этом написано, что нет ни одного праведника.
0: Не станешь Богом, если ты веришь в Бога, да?
1: Да, и ты не станешь Богом, да, и ты не станешь человеком с суперспособностями. Ты всегда будешь в чем-то ошибаться, ну, где-то себя тебе будет за что укорить, если ты захочешь найти какие-то огрехи в себе, ты их обязательно
0: и в себе,
1: найдешь.
0: И в других.
1: И в других найдешь, и в себе найдешь. Но тут важно, Бог нас все равно любит, безусловно.
0: Любить себя, безусловно.
1: Да, и в этом мире есть и люди, которые ведь любят нас, безусловно.
0: И люди есть, да. И мы можем других, безусловно, любить и себя в какой-то степени. И здесь еще я бы отметила то, что нужно, скажем так, помимо того, что мы отмечаем результаты в отрезках времени, да, нужно еще получать признание со стороны других и отмечать это для себя. Потому что перфекционист, он же нуждается в признании со стороны других. Вот разрешить себе это дать, но только не подсаживаться, а постоянно просить этого, а все-таки отметить для себя, вот как я про отзывы приводила пример, да, чтобы попросить отзывы и посмотреть, так, о, план выполнен, значит, все, вопрос решен. То есть я достиг. Вот.
1: Хорошо. Интересная очень тема. Я благодарю вас за участие в программе. Спасибо, Алина.
0: И я благодарю.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго, до свидания.

0: Здравствуйте. Мимо Ричарда прошло невероятное количество людей. Он несколько месяцев провел на улицах Лос-Анджелеса и выглядел, как и все бездомные наркоманы. О нем никто даже не думал, пока настоящий ангел-хранитель не пришел ему на помощь. Было заметно, что парень провел на улице много месяцев. У него была травма. Я подумала, что он здесь делает? Он такой молодой. Наверняка его история необычная. Джоди Ли Паттерсон из автомобиля заметила молодого человека, которого она посчитала бездомным. Он шел по улице в легкой одежде и без обуви. В восточном Лос-Анджелесе как раз была холодная зима. Джоди почувствовала жалость. Я смотрела на него, и мое сердце обливалось кровью. Господь сказал: «Помоги ему». Я думала, это может быть опасно, но я не могла оставить его там, не могла. Я подъехала, опустила окно и спросила: «Я могу чем-то помочь? Вы голодны? Можно я угощу вас?» Он сказал: «Что? Вы хотите мне помочь? Не могу поверить». Во время еды Джоди задавала ему вопросы, но ответы были странными, и она поняла, что у парня психическое расстройство. У него не было документов, и он смог только назвать свое имя — Ричард. Он был похож на ребенка. Я ощутила, как Господь в какой-то момент сказал: «Помоги ему», и я приняла это слово. Джоди Ли купила Ричарду теплую одежду, обувь и поселила его в отель. На следующий день она отвезла его в больницу. После 13 часов ожидания Ричарда приняли. У него было истощение, растяжение мышцы ноги и поврежденная пятка от того, что он ходил по улице босиком. Врач, который осматривал его, обратился к Джоди Ли. Он спросил: «А вы кто? Почему вы с этим человеком?» Я сказала: «Я женщина, которая просто хочет помочь». Мне кажется, что они не могли поверить, что кто-то готов помогать такому человеку. Я видела, что они относились к Ричарду как к очередному безумному наркоману. Но он не был таким. И я еще больше захотела помочь ему. Появилась мысль: а бездомный ли он на самом деле? Я приехала домой и решила узнать о нем побольше. Мне было очень интересно. В больнице Ричард сказал ей свою фамилию – Салватира. Следующие два дня она искала информацию о людях с такой фамилией, пока не нашла. Это был пост в соцсетях о поиске брата, который пропал несколькими месяцами ранее. Джоди Ли позвонила в местный полицейский участок, чтобы удостовериться. Тогда она поняла, что Бог хочет, чтобы она вернула Ричарда в семью. Мне ответила женщина, она сказала: «Почему вы интересуетесь? Это не ваше дело». Она не собиралась мне помогать. Я разозлилась. Почему эта система настолько плохая, что когда ты пытаешься кому-то помочь, она начинает действовать против тебя? Я была ужасно расстроена. Меня это убило. Но я решила, что буду двигаться дальше. Джоди Ли позвонила в участок на следующий день и поговорила с другим офицером. В этот раз она получила ответ. Он подтвердил ей, что в списках пропавших числится человек с таким именем, и дал ей номер сестры Ричарда, Эрики. Джоди Ли позвонила ей. Я сказала: «Я нашла вашего брата». Она спросила: «Что?» Я повторила: «Я нашла Ричарда». Она воскликнула: «Не могу поверить в это». Я сказала: «Не волнуйтесь, у него все хорошо. Можно я спрошу у вас что-то, прежде чем расскажу больше?» Я спросила: «А вы молились о нем?» Она сказала: «Да». Мы все молились о нем все эти месяцы. А я ответила: «Я почувствовала это». Ведь так оно и было. Я была вся в слезах от радости, было много эмоций. Мы все готовились к худшему и радовались встрече с ним. Ричард и Эрика встретились в больнице. Я стояла снаружи, не хотела им мешать, я просто наблюдала. Это был прекрасный момент, невероятный. Эрика рассказала Джуди Ли, что Ричарду 26 лет. У него была шизофрения, которая появилась после травмы мозга. Он ушел из комплекса, в котором был с дядей, и пропал. Но семья не переставала его искать. Эрика и Ричард благодарны Джуди Ли за ее доброе сердце. Джуди стала ответом на наши молитвы. Она – благословение, настоящий ангел-хранитель Ричарда.
1: Я был рад встрече с ней. У меня не было ничего. Я потерялся и не знал, что делать. Я хочу поблагодарить Джуди за то, что она помогла мне.
0: Джуди Ли стала подругой Ричарда и его семьи и делится с ними любовью Иисуса. Она воздает всю славу Богу за безопасное возвращение Ричарда домой и за то, что Бог коснулся ее. Нужен был лишь один человек, который поверил бы ему и понял, что он был не тем, кем его считали другие. На самом деле он был особенным человеком. Для меня честь, что Бог обратился ко мне. Ведь я обычный человек, и если Бог смог использовать меня, Он сможет использовать кого угодно. Он не был тем, кем его считали другие. Нужен лишь один человек, чтобы изменить ситуацию. Уверена, что эти слова коснулись всех нас. В этом мире так легко продолжать бежать, заниматься своими делами, своей семьей. И я восхищаюсь тем, как Джуди прислушалась к голосу Божьему. Мы не можем делать подобное, если Господь не коснется нас. Джуди – очень яркий пример для подражания. Она вдохновляет людей делать добро. Мы просто восхищаемся этим ее качеством. Мы все благодарны ей за доброту.
1: Это удивительно. Она прислушалась к голосу Божьему, и Бог пришел на помощь. Фред Колберт – военный врач в отставке. Он бывал в самых опасных частях мира. Но даже в самых страшных снах Фред не мог представить, что может умереть у себя во дворе. Я закончил тренировку, и мне нужно было сжечь большую кучу веток. Я использовал для этого немного бензина. Это была огромная ошибка. Когда я зажег спичку, подул встречный ветер и... Это произошло мгновенно. Все мое тело оказалось в огне. Фред Колберт инстинктивно упал на землю и начал катиться. Его одежда не загорелась, но отставной врач морских котиков понимал, что ситуация была плохой. Я увидел кожу, свисающую с рук и ног. Единственное, о чем я думал в тот момент, мне нужно в больницу. Фред пришел домой и позвонил своей жене Джули, которая была на их ферме, в 10 минутах езды.
0: Я подошла к дому, увидела костер на поле и решила пойти туда. Но из дома вышел Фред, и я была в шоке. Он действительно обгорел.
1: Перед тем, как отправиться в больницу, они забинтовали ожоги. Боль была ужасной. Я думал только о том, чтобы как можно быстрее добраться до больницы, где врачи смогут оказать мне помощь. В больнице не оказалось нужных средств для работы с ожогами такой сложности, и Фреда отправили на вертолете в ожоговый центр. После того, как его погрузили в вертолет, Джуди начала молиться.
0: Я молилась о том, чтобы с ним все было хорошо.
1: Фред оставался в сознании, когда его в критическом состоянии доставили в реанимацию. У него были ожоги второй и третьей степени на 22% тела. Они осмотрели мои раны и затем провели диагностику, чтобы убедиться в том, что внутри не было ожогов.
0: Я была в шоке, когда увидела, насколько серьезными были ожоги.
1: Врачи больше всего переживали о нарушении кровообращения на месте ожогов, особенно на правой руке. Это могло привести к отказу почек и в конечном итоге к смерти.
0: Я боялась, что он умрет. Я знала, что Бог был с нами и молилась все это время, чтобы с Фредом все было в порядке. Я очень боялась.
1: Удивительно, но легкие и дыхательные пути Фреда не пострадали от огня. И через 48 часов в реанимации кровообращение значительно улучшилось.
0: В первые несколько дней ожоги выглядели хорошо, настолько, что врачи сказали, что к концу недели муж сможет поехать домой. Мы все на это надеялись.
1: Но выписку Фреда пришлось отложить. Обгоревшие ткани на руках и ногах воспалились, и их приходилось постоянно обрабатывать. Сколько бы ни было лекарств, они не доставали до нужной глубины. Ситуация становилась все хуже и хуже. Воспаление оказалось настолько серьезным, что врачи решили срезать воспаленную ткань. Друзья из церкви присоединились к Джуди в молитве.
0: Они приходили и молились с ним перед операцией.
1: Мне тяжело объяснить словами то, как они поддерживали меня. Это было чудесно и ободряло меня. Фреду пришлось сделать две операции, чтобы убрать воспаление. После этого начался длинный процесс пересадки кожи. Фред же был просто благодарен за то, что остался жив. Для меня было тяжело принять тот факт, что я едва не умер, хотя понимал, как близок был к этому. Я мог умереть у себя во дворе, и Джуди узнала бы об этом лишь несколько часов спустя. Все это произошло для того, чтобы люди узнали о том, что Бог отвечает на молитвы. Он хочет исцелять. Тело Фреда заживало быстрее, чем ожидалось. Через полторы недели после последней пересадки кожи его выписали. Мне говорили, что я могу провести 2-3 месяца в больнице. Но на следующей неделе мы узнали, что меня выписывают. После месяца физиотерапии Фреду разрешили вернуться на работу в его компанию, где он обучал тактике в медицинской помощи. Я думал, что до года проведу без работы. Что тогда делать? Но Бог совершил еще одно чудо. В свободное от работы время Фред занят на ферме с Джуди. Его раны зажили, но шрамы напоминают ему о Божьей верности и о том, что помогло им пережить это.
0: Молитва обладает невероятной силой, потому что может дать мир, когда ты потерял его, и силы, когда нуждаешься в них. Она поможет вам прожить непростые ситуации.
1: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Это те слова, на основании которых стоит жить. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Что значит попросить во имя Его? Вы просите во имя того, кого вам дал Бог. Это не какое-то волшебное заклинание, когда вы молитесь во имя Иисуса. Это когда вы говорите, это то, что Он обещал мне. Слово может стать плотью во мне. И когда вы делаете шаг вперед, высвобождается сила. Это сила живого слова. Она оживает в вас. Если попросите во имя Мое, то Иисус прославится. Бог прославится. Он хочет прославить свое имя. Сила воскресшего слова. И эта сила высвобождается, когда она оживает в вас. Как вам получить ее? Вера приходит от слышания, а слышание — от слова. А я добавляю к этому, а кто такой Слово? Это Иисус в вас. Если Он в вас, то у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вам нужно лишь изменить свое мышление. Это первая проповедь, которую произнес Иисус. Измените свое мышление. Поверьте в добрую весть. Подумайте, что значит «Иисус во мне». Я не получил слабого Иисуса, который не может ничего сделать. Я не получил Иисуса, который не хочет исцелять. Поймите, что ошибка говорит, что воли Божьей нет в том, чтобы исцелять вас. Он умер за вас. Ранами Его мы исцелились. Это должно проникнуть в вас. Ведь когда это произойдет, оно изменит вас. Чудеса начнут естественным образом течь у вас, потому что Он с вами. Он помазал вас. Он помазал вас той же силой, что получил. И когда вы просите о чем-то во имя Его, вы получаете Его помазание. Разве это не чудесно? Это лучшие новости, какие только слышал мир. Мы можем провозглашать Его силу и чудеса. Это превосходно. Мы будем молиться. Я хочу, чтобы вы верили, размышляли и говорили: «Это

0: для меня. Слово стало плотью во мне. Ведь если это так, то вас ждут чудеса. Знамения будут сопровождать уверовавших. Они будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Мы можем рассчитывать на эти слова. Это слова Иисуса. Вот другие чудеса для вас. Удивительно, но Дух Святой знает даже, какая у вас сумка. Шерилин из Ньюпорт-Ньюс. Было тяжело ходить из-за хронической боли и припухлости в правом колене. Совсем недавно в клубе 700. Гордон сказал, что люди получают исцеление правого колена. А потом Терри добавила, «Кто-то говорит, неужели это про меня?» Это очень странный факт. Но у вас есть большая кожаная сумка, которую вы носите с собой круглый год. Бог исцеляет вас. По-моему, у нас где-то есть фото. Да, вот. Шерилин и ее сумка, которую она носит с собой круглый год. Шерилин приняла слово, и боль в колене сразу же ушла. Она прославляет Господа.
1: Ты даже не представляешь, как сильно мне не хотелось говорить об этом.
0: Я догадываюсь. Я понимаю, что это очень необычное слово. У меня было слово «заблокированной собаки». Я даже не представляю, как такое случилось. Но эта женщина получила исцеление.
1: Вот что нам прислал Пол. У меня бурсит в бедре, кроме того, болят колени. Из-за этого я боялся 9-часовой поездки в Атланту, чтобы встретиться с дочерью. Однажды ночью я не мог уснуть от боли в бедре. По телевизору не было ничего интересного, но в 3 часа я нашел клуб 700. Гордон сказал, «Я буду молиться о вас, положите руку на то место, которое болит». Я взялся за свое бедро и принял его слово во имя нашего Господа. И теперь у меня ничего не болит. И колени тоже больше не болят. Слава Богу! Аллилуйя!
0: Аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет творить чудеса. Это Его воля. Он хочет спасти, простить и очистить вас от всякой неправды. Он хочет исцелить ваше тело. Хочет этого так сильно, что умер за это. Он был избиваем за вас. И когда вы поймете это, то чудеса начнут происходить автоматически. Итак, вы услышали эти свидетельства людей. И в проявлении веры, потому что веру нужно проявлять, возложите руки на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться вместе с вами. Библия говорит, что там, где двое или трое будут просить о чем-то, то получат это во имя моего Отца Небесного. Это слова Иисуса. Давайте верить им, давайте действовать согласно им. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе с благодарением за чудеса, которые мы видели. Ты исцелил человека с ожогами. Ты исцелил женщину с сумкой. Ты знал о ней все и сделал так, чтобы она получила исцеление. Ты видел человека, который ощущал такую боль, что не мог спать и просто переключал каналы. Он возложил руки на бедро, и не только его бедро, но и его колени были исцелены. Ты Бог чудес. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, и теперь мы принимаем помазание и власть, которую Ты дал нам, верующим в жертву Твоего единородного Сына. Мы меняем все негативные мысли и понимание на мышление Иисуса Христа. Все возможно, потому что Он с нами. Он в нас. Его помазание в нас. И когда мы возлагаем руки на эту часть тела, мы говорим вслух. Во имя Иисуса, будь здоров. От макушки головы до пяток ног. Пусть все придет в норму. Он желает исцелить меня и даровать мне процветание. Он хочет, чтобы я был с Ним в вечности. И сегодня я принимаю все благословения и обетования Божьи во имя Иисуса. Аминь. Вас зовут Бренда. У вас невропатия обеих ног из-за диабета второго типа. Бог исцеляет вас. Он исцеляет ваши нервы. Он исцеляет ваши ноги. Он исцеляет вас от диабета. Приводит в норму инсулин и уровень

0: Бог исцеляет его. Вы увидите, как поведение вашего сына начнет меняться. Он полностью исцелен. Кто-то другой обжег горло в каком-то несчастном случае. Ваши голосовые связки и ткани горла повреждены. Бог исцеляет вас. Ваш голос вернется в норму. Дыхание будет восстановлено во имя Иисуса.
1: У кого-то изгиб в верхней части спины. Именно так вы узнаете, что это про вас. Ваше левое плечо ниже правого из-за этого изгиба. Во имя Иисуса Бог исправляет это. Он делает все ровным. Он исцеляет весь ваш позвоночник. Во имя Иисуса будьте здоровы. Аминь.
0: Я хочу сказать, что у кого-то артрит обеих рук. Вам тяжело открывать банки и бутылки. Бог исцеляет вас во имя Иисуса.
1: Если вы получили исцеление, сообщите нам. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы со словами «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».

Иеремия 6. Это удивительный отрывок Писания. Я хочу, чтобы в этой серии проповедей вы увидели основание. Стих 16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Здесь говорится, спросите, где проложенный путь. Если хотите мира, хотите построить крепкую семью, долгий брак, если хотите счастливый дом, успешную жизнь, спросите о древних путях, которые испытаны и по которым уже ходили. Это не новый путь каждый новый день. Не позволяйте культуре определять ваши ценности, определять то, кто вы и к чему стремится ваша семья. Вы должны найти древнюю дорогу, которая испытана. Это не что-то новое, что появляется каждый день, что люди считают хорошим и что

0: противоречит слову. Если вы найдете древнюю дорогу, вы найдете направление. Вы будете уверены, что Бог направляет ваши шаги. Старые дороги испытаны и проверены, доказано, что они приведут вас туда, где вы найдете мир и покой вашим душам. Тогда у вашей семьи будет основание, на котором она устоит. Нам необходимо пробуждение древних путей. Мы живем в такое время, когда люди оставляют истину Божьего Слова. Их дома разрушаются, потому что они не ищут Бога и Его мудрости. Найдите древние пути. Изучайте принципы, по которым люди Библии достигали успеха. Как они справлялись? Как Иосиф преодолел искушения? Как они строили свои семьи? Что сделал Павел? По какой дороге шли мужчины и женщины Библии? Исследуйте апостолов. Послание евреям говорит, чтобы мы рассуждали о конце их жизни. Размышляйте, живите правильно, и вы обретете мир для своей души. Сегодня я хочу поговорить о сокровище семьи и сокровище вашего хождения с Богом. У каждого есть два сокровища, о которых вы даже не догадываетесь. Первое — это ваша семья. Второе — ваше хождение с Богом. Есть фильм по одноименной книге «Охотники за сокровищами». Режиссер Джордж Клуни. Фильм основан на реальных событиях, которые произошли во время Второй мировой войны. Группа представителей из 13 стран Объединенных сил собралась вместе ради одной цели. Они приходили в города и страны, которые были атакованы немецкими войсками. Они разрушали города и разворовывали их сокровища. Воровали картины, разрушали мосты и храмы. Эти люди приходили туда в поисках сокровищ. Это не всегда были военные, чаще даже директора музеев. Там были художники, искусствоведы, историки. Книга описывает, что во время войны они старались спасти как можно больше предметов искусства Европы. Главное — это найти и сохранить свою историю для того, чтобы культура прошлого выжила, чтобы спасти и сохранить ее для будущих поколений. Многие добровольно приезжали в зоны боевых действий, проводили экспертизы предметов искусства, защищали сохранившуюся архитектуру. Они старались сохранить все, что рассказывало об истории определенного города, стране и их культуре. Людей посылали в эти зоны, чтобы сохранить сокровища. Немецкая армия наступала, захватывая территории и сокровища. Есть сокровища, которые находятся в нашей церкви, в нашем доме. Мы должны охранять их, защищать сокровища нашей семьи для будущего поколения, сокровища брака, сокровища веры, главенство Бога в нашей жизни. Есть реальный вор и враг. Мы на войне. Он хочет украсть наши сокровища, семьи, дома, веру в Бога. Эти сокровища также реальны, как и картины в Европе, как скульптуры и здания, которые люди старались защитить. Есть сокровища, которые имеют большое значение для нашего прошлого. Они важны потому, что определяет то, кто мы есть, как семья, как церковь. Враг хочет украсть их. Они играют важную роль в основании и культуре вашей семьи. В книге написано, что Гитлер, когда был юношей, хотел поступить в школу Академии искусств в Вене. Он мечтал стать художником или известным архитектором. Но его не приняли. Он был уверен, что в состав приемной комиссии входили евреи, и что это они не дали ему поступить в школу искусств. Он решил, что евреи стали причиной крушения его мечты. Если вы не контролируете обиду, не замечаете таких мелочей в своей жизни, то они могут выйти из-под контроля. Через несколько лет Гитлер стал ужасом для Германии, инструментом разрушения и смерти, и вылил эту ненависть на еврейский народ. Он не только хотел построить свою империю, но, как говорится в этой книге, хотел развить высшую расу, высшую нацию. Гитлер хотел превратить свой родной город Линц в музей, посвященный самому себе и своей нации. Он захотел, чтобы у него была своя маленькая Италия. Он хотел построить музей в свою честь, чтобы возвеличить Германию и самого себя. Он захватывал и разорял страны, крал предметы искусства, которые были связаны с культурой этой страны и историей народа. Были украдены картины Микеланджело. Во всех странах, в которых Гитлер вторгался, он захватывал сокровища. Его мечтой было превратить город Линц, где он хотел собрать все драгоценные сокровища, в памятник своего величия и немецкого народа. Вам надо понять, что происходило на той войне. Духовная война, в которой мы сражаемся, также реально. У нас есть враг, который хочет украсть, убить и погубить. В ваших домах, семьях есть предметы искусства, есть великие сокровища. Ваша семья — это большое сокровище. Хорошая, благочестивая семья, которая верит в истину, это сокровище. Это надо ценить. Семья, которая любит Бога, это то, что нужно охранять. Крепкая семья, благочестивая семья, не идеальная, но крепкая семья. Крепкий брак — это большая редкость. Семья, в которой любят, проводят время друг с другом. Семья, где молятся вместе, где ходят в церковь и вместе поклоняются Богу. Это сокровище. В мире есть злая сила, которая хочет разрушить семью и украсть сокровище из вашего дома. Сокровище, данное вам Богом. Я хочу бросить вам вызов. Станьте хранителем сокровищ. Этих людей посылали в город. Их делом было охранять сокровища, пока шло сражение. Вы должны стать хранителем семьи. Это означает, что вы будете стараться быть верным. Оставайтесь праведным в 21 веке. Избегайте обольщения. Вы должны сопротивляться духу, который разрушает дома, сопротивляться сексуальным искушениям. Больше всего дьявол хочет украсть вашу жизнь, украсть супруга, семью, чтобы ваш дом остался без детей, без жены, без вас, как мужчины в доме. Не играйте с этим. Охраняйте сокровища. Будьте осторожны, не заигрывайте в соцсетях, не ходите туда, куда не стоит ходить, не отдавайте себя этому, не открывайте свой дом. В вашем доме есть сокровища, поэтому семейный человек должен припоясать чресло своего ума. Если вы хотите иметь семью, то вам надо вкладывать в нее. Возьмите детей, играйте с ними, ходите с ними на спортивные игры. Если у вас девочки, иногда ходите с ними по магазинам. Если мальчики, ходите с ними на рыбалку или охоту. У вас есть сокровища. Иногда мы разрешаем врагу красть самое главное в жизни сокровище. Трудно найти баланс, но послушайте. Пусть Бог напомнит нам, что действительно ценно и важно. Мы живем на поле сражения. Враг хочет украсть сокровища из нашего дома. Проводите время с детьми, со своими семьями. Так появляются хранители и хранительницы сокровищ своего дома. Если вы хотите, чтобы я охранял эту церковь, то не позволяйте входить в нее греху, беззаконию, скандалам. У вас должно быть такое же отношение в доме. То, что приходит в церковь, обязательно вначале появляется у вас в доме. Какова обстановка в доме, такой будет обстановка и в церкви. Мы должны охранять и защищать сокровища нашей семьи. Я не хочу быть отцом, который занимается только дисциплиной и осуществлять власть. Я обращаюсь к мужчинам. Будьте позитивными. В наших домах мало веселья и радости. Будьте позитивными в своих семьях, со своими детьми. Проводите с ними время, беседуйте с ними. Господь, помоги нам научиться искусству быть хранителем сокровищ, быть теми, кто охраняет сокровища брака и семьи. Мы только что провели конференцию. Это касалось не только семей, которые испытывают сложности. Мы знаем, что брак — это сокровище. Наша семья — это сокровище. Наша церковь — это сокровище. Она не станет безопасной сама по себе. Охраняйте это, или враг украдет его. У хранителей сокровищ из фильма «Охотники за сокровищами» была тройная ответственность. Номер один. Они описывали и составляли отчет о состоянии сокровищ после сражения. Во-вторых, они старались сразу провести восстановительные работы в случае причинения сокровищу ущерба. В-третьих, они делали все, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Это прекрасный урок для нас, как хранителей и хранительниц сокровищ наших семей. В каждом браке и семье бывают раздоры. Иногда семья становится зоной военных действий. Братья сражаются против братьев, сестры дерутся друг с другом, мужья ссорятся с женами. Так бывает. В семьях возникают скандалы, но хранитель сокровищ видит, какое разрушение или ущерб приносит это сражение. Он делает оценку и затем восстанавливает поврежденное. Я много раз поступал так в своей семье, потому что я хранитель сокровищ. Враг пытается разделить семью. И если вы воспитываете 4 девочек, они всегда ссорятся. «Ты надела мои туфли, ты взяла мою сумку, ты носишь мою блузку. Я говорила тебе не носить мои джинсы, а то я сниму их с тебя. Боже мой, мы только что вернулись со служения Святого Духа. Я пастор, а вы ведете себя как ненормальные». Вы должны пройти через это. Как только вы оцените ущерб, вы должны сразу восстановить то, что повреждено. Поговорите со своей сестрой, преодолейте себя, так же и в браке. Вы поссорились, оцените ущерб, помиритесь, любите друг друга, преодолевайте это. Оцените ущерб и сразу же проводите восстановительные работы. И последнее, предотвратите дальнейший ущерб. Я знаю, о чем вы думаете, что это просто хорошая жизнь. Вот как мы себя представляем. Мы приходим в церковь, вот мама, папа, вот маленький Джонни, это маленькая Сьюзи. Но на самом деле семья разваливается. Все в этой семье ругаются. Что же делать? Это реальная жизнь и реальная семья. Станьте хранителем сокровищ и скажите: «Мы не идеальная семья, но я исправлю то, что повредили скандалы и ссоры. Я все исправлю. Мы будем любить друг друга даже после того, как все уже сказано и сделано». У кого-то из вас семья проходит через трудности. Не соглашайтесь с тем, что ад забирает сокровища из вашей семьи. Скажите: «Я хранитель сокровищ. Я увижу, как Бог восстанавливает то, что враг пытался украсть». Поблагодарите Бога за победу.
1: Аллилуйя!
0: В этой книге есть глава, которая называется «Завоевывая уважение». Там говорится, что вначале хранители сокровищ не уважали солдаты, которые прошли через жестокие сражения. Воюющие вместе объединенные силы знали, что германцы не уважали священные места, например, храмы. Поэтому туда ставили снайперов, чтобы здания не взорвали. Часто после сражения вся местность была разрушена, но хранители

искатели сокровищ искали особенные исторические памятники и места, которые были связаны с культурой того народа. Они старались сохранить это для будущих поколений, чтобы они могли узнать, через что прошел их народ. Там рассказывается об одном сражении, которое прошло в одной из деревень. Хранитель сокровищ по имени Рамор был послан туда и увидел там храм. Все в этой деревне было разрушено. Бульдозеры наших военных сравнивали все подряд. В этом историческом месте осталась только часть стены. Бульдозер собирался снести эту стену, единственное, что осталось от храма, разрушенного войной. Один офицер встал перед бульдозером и сказал: «Остановитесь! У меня приказ от самого генерала Эйзенхауэра. Здесь сказано, что вы не можете разрушить стену, потому что это исторический памятник, он должен быть сохранен». Появился генерал, который руководил этой операцией, и грубо сказал: «Это глупо, это всего лишь стена, уйди с нашего пути». Офицер сказал: «Сэр, я уже сделал фотографии этой стены и пошлю их лично генералу Эйзенхауэру. Он узнает об этом и что вы лично отдали этот приказ, ведь у вас есть власть». Генерал отошел в сторону, осыпая его проклятиями. Он приказал бульдозеру не разрушать эту стену. Один пастор проповедовал на похоронах 17-летнего парня, которого сбил пьяный водитель. Пастор обратился к матери, которая сидела на первом ряду, и к брату и сестре погибшего. У мамы было еще двое детей. Пастор проповедовал о Рицпе из Ветхого Завета. Она была одной из наложниц царя Саула. У нее было три сына, которых повесили после нападения гаавинитян. Большинство, увидев, что трое их детей повешены, потеряли бы надежду. Но это была удивительная женщина. Она постелила вретище и лежала на горе 3 месяца. Она не уходила с этого места. Отбивалась от ночных зверей палкой. Отгоняла коршунов и грифов. Слухи достигли царя. Она продолжала делать это целых 3 месяца. Разлагающие тела мертвых детей висели на веревках. Но она продолжала сражаться за них. Слухи достигли царя, и он сказал: «Снимите их и похороните их там, где похоронены цари». Пастор проповедовал той женщине и двоим детям. Он сказал: «Сражайся за то, что осталось. Сражайся за то, что осталось». Когда ад уничтожает вашу семью, ваш брак, когда все плохо, и вы понимаете, что уже никогда не будет по-прежнему, то очень легко разрешить бульдозеру разрушить брак, снести то, что осталось, снести целую семью. Надежды нет. Мы никогда не будем вместе. Слово Божие сегодня говорит: если вы хранитель или хранительница сокровищ, сражайтесь за то, что осталось. Не сдавайтесь. Сражайтесь за то, что осталось. Повернитесь к кому-то и скажите: сражайся за то, что осталось. Вы должны сражаться за то, что осталось. Возможно, вы смотрите на свою семью и видите в стенке дырки, видите ошибки, видите то, что можно было сделать по-другому. И еще осталась стена, побитая войной, стена, которая когда-то была вашей семьей. Бог обращается к вам сегодня. Сражайтесь за то, что осталось. Вы увидите, что есть стены, которые можно восстановить. Неемия восстановил стены, которые разрушил враг. Так же и вы. Сражайтесь за то, что осталось. Может, в ваш брак пришла измена, принеся многие боли и горечи.
Но вы можете сказать бульдозеру развода, бульдозеру непрощения и обид, хватит. Обратись к бульдозеру, который говорит, я уничтожу эту семью. Сыновья в этой семье не будут говорить с мамой, мама не будет говорить с дочерьми. Вы либо разрешите бульдозеру ада снести вашу семью с лица земли, либо вы встанете перед ним и скажете, во имя Иисуса, я буду сражаться за то, что осталось. Воздайте Богу славу. Остановите бульдозер. Не унывайте, делая добро, ибо в свое время пожнете, если не ослабеете. Неемия восстановил стены, которые стоят и по сей день. Господь говорит, для того, чтобы построить семью, надо работать. Разное будет происходить. Вы можете дать врагу разрушить этот дом. Ничто уже не будет по-прежнему. Я сдаюсь. Либо будете сражаться за то, что осталось. Если вы будете сражаться за то, что осталось, то Бог поможет вам сражаться за вашу семью. Надо трудиться. Начните снова разговаривать, молиться, прощайте, любите. Сделайте шаг друг к другу. Поужинайте вместе. Делайте попытки подойти друг к другу снова и снова. Скажите ночным зверям, вы не получите мою семью. Скажите бесам, вы не получите мою семью. Скажите духовным Гитлерам, вы не получите сокровища моего дома. Мы принадлежим Иисусу. Бог говорит, я возьму этот дом и восстановлю из того, что осталось. Библия говорит, укрепите оставшиеся. Вы теряете и переживаете потери, но чудо не в том, что вы потеряли, но в том, что у вас осталось. Я обращаюсь к вам. Возможно, вы потеряли сокровище. Это взаимоотношение с Богом. С Давидом было так. Может, появился бульдозер греха, похоти плоти, похоти очей и гордости житейской, который разрушил ваши отношения с Богом. У Бога есть для вас слово. Вы можете остановить бульдозер. Сражайтесь за то, что осталось. Вы все испортили, но вы не должны оставаться в этом месте. Бог дает вам победу. Вы можете выйти отсюда и сказать, «Наша семья не идеальна, но мы по-прежнему вместе. Возможно, наша стена разрушена и сожжена, но знаете что? Мы положим новые камни. Мы по-прежнему вместе. Мы по-прежнему женаты. Бог благословит это решение. Я проповедую лучше, чем вы реагируете». Кто-то из вас не общается со своими родственниками, но они ваша плоть и кровь. Ваша мама, ваш сын, ваша дочь разбили вам сердце. Вы можете пустить все на самотек и позволить бульдозеру все снести, но вы можете сказать, «Стоп! Я должен взять себя в руки. Я буду сражаться за то, что осталось. Я хранитель сокровищ». Может, осталось не так много. Эта стена кажется такой маленькой, но когда приходит Бог, то поднимется крепкий дом. Да будет ему вся слава.

Среди многих народов, окружавших древний Израиль, Финикия выделяется особо. Это 300-километровая полоска прибрежного Леванта, простирающегося с юга на север, где самый широкий участок ограничивался лишь 6 километрами. Но удивительно не это, а то, что в Ветхом Завете ни разу не упоминается такое название, как Финикия или финикийский народ. Более того, у термина нет известного эквивалента ни в одном из языков Древнего Ближнего Востока, включая сам финикийский. Считается, что название финикийцы дано греками в 9 веке до нашей эры и связано со словом «фоникс», которое могло означать красновато-пурпурный цвет. По другой версии, название связано с легендарным царем Финиксом. А в одном из библейских словарей я нашел еще одну гипотезу, согласно которой Финикия с греческого переводилась как «земля пальмовых деревьев». Как бы то ни было, эта территория не являлась единым государством. Она представляла из себя группу независимых городов-полисов, каждый из которых возглавлялся своим царем. Поэтому между ними нередко возникали соперничества и военные конфликты. Наиболее известными и прославленными городами являются Сарепта, Гибал, позже переименованный в Библ, Берот, современный Бейрут, Триполи, и самые могущественные – это, конечно же, Тир и Сидон, которые в разные эпохи боролись за пальму первенства. Сегодня финикийскую равнину занимает Ливан и Сирия. Финикийцы, несмотря на общий язык и религию, никогда не считали себя обладающими общей этнической идентичностью. Вместо этого они определяли себя по городу, в котором имели гражданство. «Я из Библоса» или «Я из Сидона». Древнее родословие книги Бытие указывает на то, что первенцем Ханаана был Сидон. От него, судя по всему, и произошли потомки библейских финикийцев. Таким образом, Сидон, впервые упомянутый в Библии, в 10 главе Бытие упоминается автором и как имя, и как географическая точка. Будучи прекрасными корабельщиками и мореплавателями, их колонии простирались по всему Средиземноморью.

вплоть до самой Испании. Морская торговля, технологии обработки металла, ювелирное дело приносило финикийцам огромную прибыль. Но жемчужиной их экономик, безусловно, оставалась торговля ливанским кедром, крайне дефицитным в этом регионе товаром, идеально подходящим для строительства кораблей, и производство пурпурной краски из особых моллюсков породы мурикс. Об этой краске я уже подробно рассказывал в отдельном видео, почему цари носили пурпур. Для производства 1 грамма краски требовалось в среднем 10 тысяч моллюсков, а для окраски одной лишь мантии требовалось от 25 до 50 граммов драгоценной краски, что делало стоимость такой ткани запредельно дорогой. Огромная прибыль позволяла финикийским царям вкладываться в оборону городов, которые по меркам своей эпохи, как подтверждает археология и древние летописи, были совершенно неприступными. Я не буду долго рассуждать о невероятных достижениях Финикии. Я постараюсь определить значение и роль Тира, Сидона и других родственных им городов в истории Древнего Израиля. Нравится это кому-то или нет, но финикийские народы были родственны израильтянам, потому как произошедшие от сыновей Ноя племена были прямыми потомками самого Ноя. Например, Сидон являлся сыном Ханаана и внуком Хама и правнуком Ноя, а правнуком Сима являлся Эвер. Именно от имени Эвера традиционно выводят термин «еврей». Когда Иисус Навин делил Ханаанскую землю на 12 частей, земли Ассира как раз должны были простираться до Сидона. Но Израиль никогда в своей истории не владел ни этими городами, ни этой территорией, даже во времена Соломона. Первый очевидный контакт израильтян с финикийцами мы находим в Третьей книге царей во время грандиозных строительных работ царского дворца и храма Соломона, которому катастрофически не хватало хорошей древесины. Тирский царь Хирам поставлял кедр, считавшийся золотом бронзового века, кипарис и золото в обмен на 20 галилейских городов. Вероятно, отношения между ними были достаточно доверительными, раз Хирам называл Соломона братом. Это сотрудничество с языческим соседом представляется спорным. С одной стороны, закон Моисея во Второзаконии предписывал полностью зачистить землю от хананеев, чтобы израильтяне не впали в идолопоклонство. И по той же причине запрещал вступать с ними в союзы. С другой стороны, для строительства храма нужен был лес и золото. Финикийцы все это поставляли. Соломон нанял финикийских ремесленников для строительства храма и укреплений в стратегических центрах. Многие иудейские здания были построены по финикийским проектам, а их судостроительный опыт был использован Соломоном для создания торгового флота в Акапском заливе Красного моря. И все же, несмотря на отсутствие осуждения подобного союза Богом, я считаю, что Соломон превысил свои религиозные полномочия, заключив экономическое соглашение с хананеями, что впоследствии стало фатальным как для него самого, так и для всего народа, потому как именно оттуда он принес в Израиль культ Астарты. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому. Прошло около 60 лет после этих событий, и уже израильский царь Ахав, женившийся на финикийской принцессе Иезавели, неистовой стороннице культа Ваала, вверг страну в такое идолопоклонство, которого прежде не было. С языческим культом пришли человеческие жертвоприношения, храмовая проституция и полная сексуальная распущенность. Одним из немногих, кто бросил вызов этой распутной чете, стал пророк Илия, ставший вторым после Моисея самым знаменитым пророком среди евреев Древнего Израиля. Такие пророки, как Исаия, Иезекииль, Еремия, Иаиль и Амос, сообщали о грехах Тира и Сидона. Это вовсе не значит, что остальные финикийские города были праведными. Тир и Сидон выступают как репрезентативные центры всей Финикии, поэтому именно они в фокусе обличения. Подробнее об этих городах смотрите вот в этом видео. Истинные бедствия наступили спустя какие-то полвека после озвученных пророчеств. Первой была Ассирия, прошедшая катком по финикийской равнине. Затем вавилонский царь Набухудоносор. После падения Вавилонии и вхождения Финикии в состав Персидской империи, спустя два века сидоняне взбунтовались и персы уничтожили город Сидон. А потому, когда Александр Македонский проходил через Финикию в 332 году до рождения Христа, большая часть городов приветствовала его как освободителя от персидского ига и открыла ему ворота. Но Тир этого не сделал и был разрушен. Восстановленный город населили эмигранты из Малой Азии, и этническая связь с предыдущим периодом фактически нарушилась. Принимая во внимание, что на морской

торговли строилась вся экономическая жизнь Финикии. Прекращение этой торговли и разрушение гаваней вызвало национальную катастрофу. Финикийское морское господство прекратилось, а их некогда могущественные города-полисы утратили самостоятельность, оставив значительное наследие в мореплавании, ремеслах, технологиях и письменности. Ко временам Христа при римлянах финикийская равнина являлась частью провинции Сирия. Евангелист Матфей сообщает о том, что однажды Иисус посетил эту территорию. И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Там он изгнал беса из дочери Хананиянки. Марк называет ее Сирофиникиянкой. Этим путешествием в глубоко языческие территории и оказание милости через чудо и исцеление Хананеям, Христос продолжает традицию древних пророков, поступавших так же. Когда-то Илия спас вдову из Сарепты от голода и воскресил ее сына, а после Елисей исцелил сирийца Неемана от проказы. В деяниях апостолов Финикия предстает как место, куда христиане устремились после гонений и где одновременно разворачивалась их активная миссионерская деятельность. Однако соседство ветхозаветного Израиля с Финикией являлось как минимум уникальным от того, что это единственный сосед из всех окружавших древний Израиль государств, который никогда с Израилем не воевал. Но культурная и религиозная экспансия финикийцев стала для еврейского государства разрушительной. Это полезный урок для некоторых современных народов, горькая правда которого заключается в том, что для разрушения государства вовсе не обязательно нападать на него извне. Достаточно изнутри сломать его идеологию, подменив ее искаженными ценностями, культом накопительства, стукачеством, бесконечными судебными тяжбами по всякому пустяку, разжиганием межнациональной ненависти, показной толерантностью к дикостям заезжих мигрантов, пропагандой смены пола и парадами извращенцев на главных улицах столиц. В результате титульная нация утрачивает свою силу, погружаясь в это противоречивое месиво свобод, которые нередко навязываются людьми, далекими от истинного Бога. Утрачивая свою идентичность, такой нации становится значительно легче управлять. Помните хорошо известное крылатое выражение «рыба гниет с головы». Данный афоризм связывают с древнегреческой традицией. Но какой бы древней эта традиция ни была, чистить эту самую рыбу почему-то начинают с хвоста.

0: Ханс, мисс, это Кара, невеста Яноса.
1: Кара, приятно познакомиться. Мы о тебе наслышаны.
0: Они братья? Да, лунатики, все до единого.
2: Ханс, я тоже хочу раздавать, я знаю много людей.
1: Нет, вы с Тристаном лучше идите домой. Твоя мать с ума сойдет, если узнает, что вы пропускаете занятия. И ты знаешь, как твои учителя...
2: Но ведь сопротивление нельзя остановить.
1: Тихо. Никогда, никогда не произноси этого слова. Домой, марш. Что он здесь делает? Всем выйти на переднюю лужайку, быстро! Быстро!
0: Зачем немцы все время говорят «быстро-быстро»?
1: Что происходит? Преподавателям евреям больше нельзя здесь преподавать. Почему? Потому что евреи — это обезьяны, Поли. Евреи не возвышены так, как мы. Если мне не изменяет память, обезьяна завалила тебя в прошлом семестре. Если он шимпанзе, тебе-то какое дело? Погоди-ка. Сегодня враги Нидерландов были смещены с преподавательских постов этого университета. Сразу же некоторые среди вас выступают с протестами. Позвольте мне вас предупредить. Возмущенные будут отправлены в лагеря для военнопленных на перевоспитание. Этот университет выступает за порядок и образование. Именно это мы и будем поддерживать. Франц ван Хассельт, соизвольте явиться для диалога. Выглядишь так, будто тебя выхватили в суд на допрос, ван Хассельт. Я хочу, чтобы ты объединил студентов, Франц. Ты один из них. Они тебе доверяют. И ради их образования и будущих карьер я хочу, чтобы ты объединил их символическим жестом. Понимаешь, о чем я? Символический жест. Франц, клятва верности в каждом пробуждает самое лучшее. Мы все будем связаны великим общим. Это ведь клятва верности нацистской партии. Не думаю, что я смогу... Я уверен, ты справишься, Франц. Сэр, я хочу окончить университет. Именно, окончить. Я понимаю, что твои родители испытывают временные финансовые трудности. Изо всех сил стараются обеспечить твою учебу. Нет, они... Это не просто слухи. Ты знаешь, что твоего отца сегодня уволили с работы. Я полагаю, он не сможет найти другую в Голландии. Пожалуйста, не впутывайте их в это. Это меньшая из наших проблем, Франц. Твою сестру поймали за то, что она имела при себе запрещенную литературу. А когда мы обыскали твой дом несколько часов назад, мы обнаружили печатную машинку, отлично подходящую для этого вопиющего абсурда. Пожалуйста, ей всего лишь 12. Это не проблема, Франц. Моим мужчинам нравятся 12-летние девочки.
3: The
1: Распространение подобной литературы, Франц. Предательство. Предательство. Автоматическая смертная казнь. Но с другой стороны, я могу освободить ее. Возможно, даже вернуть твоему отцу работу. Я знаю, о чем ты думаешь. О милости. Ну, я предпочитаю переговоры, Франц. Не путай эти два понятия. Чтобы показать тебе свои благие намерения, я даю тебе возможность прямо сейчас освободить твою семью. Просто убеди студентов сделать то, что правильно, и я освобожу твою сестру. Потому что какова будет воля студентов, такова будет воля всей нации.

Мы, немецкие и нидерландские националисты, пришли к пониманию того, что является благом для всех нас. Это заявление о преданности. Подпишитесь. Мы здесь не для того, чтобы вас преследовать. Наши немецкие собратья, мы здесь для того, чтобы освободить вас от врагов государства. Послушайте вашего студента, лидера Франца ван Хассельта, который желает обратиться к вам. Мне однажды дали мудрый совет. Какова будет воля студентов, такова будет воля всей нации. Оставайтесь верными мне, несмотря на цену. Эта клятва заявляет о преданности Адольфу Гитлеру и его царству на земле. Я же предан царству на небесах. На небесах! И не бойтесь. Пусть будут благословенны те, кого преследуют за их справедливость. Их ждет Царство Небесное. Боже, благослови Нидерланды! Боже, благослови Нидерланды! Грузовик. С ума сошли, это же немецкий грузовик. Уже нет. Сюда, сюда, сюда, сюда.

0: Ханс, что ты здесь делаешь?
1: Мы готовим восстание, мама. Студенческое сопротивление.
0: Ты не можешь здесь оставаться, Ханс. На улице ведется наблюдение. Иногда мне становится так страшно. Ты жене подписал?
1: Ты учила меня защищать справедливость.

0: Как же мне сейчас найти компромисс в том времени, в котором мы сейчас живем?
1: Прости меня. Это все мысль потерять тебя.
0: Слушай, вы вчера в первый раз действовали. Совершенно секретно. Тогда зачем же ты нам это говоришь?

Твои ангелы-хранители защитят тебя, куда бы ты ни пошел. И куда бы я ни пошел, вы останетесь в моем сердце до тех пор, пока я снова не вернусь. Душа и тело в безопасности и здравии.

0: Родители Франца передают свою благодарность.
1: Всегда пожалуйста.
0: А мне интересно, как ты смог выбить водителя из грузовика?
1: Ну, я могу быть очень убедительным. Ты нашла место для Тристана?
0: Да, но теперь ты должен нам помочь. Нам нужны твои связи, чтобы нашим евреям...
1: Нашим евреям?
0: Они измотаны, Пит. Они все больше и больше стекаются во все менее безопасные дома.
1: Эти, я пытаюсь выбить немцев из Нидерландов. Я не могу сейчас сфокусироваться на евреях. Кроме того, как быть с христианами Нидерландов?
0: Сначала евреи, потом цыгане,
1: коммунисты. Да, потом
0: тогда ты должен понимать, что когда они придут за христианами, уже некому будет протестовать.
1: Хорошо, я поговорю с ними. Но не питай надежды, хорошо?
0: Спасибо. Спасибо.
1: Леди и джентльмены, спасибо, что вы сегодня здесь, такие яркие собрались, чтобы засвидетельствовать счастливое бракосочетание.
0: Я не впечатлена.
1: Пита Хартерга и Эти Ван Ворден.
0: Да ты, наверное, такой везунчик.
1: Кое-что для тебя.
2: Эй,
1: глянь, как они смотрят на твою прекрасную фату. Ну и на жениха тоже следует обратить внимание, верно?
0: Думаю, он притягивает достаточно внимания.
1: Обожаю слушать, как ты смеешься.
0: Я думаю, ты слегка запутался. Ты видишь, как смеются, и слышишь, как улыбаются. Ты не можешь слышать, как кто-то улыбается.
1: Я могу. Когда ты начинаешь говорить на эти больные, серьезные темы, мне даже не обязательно смотреть на тебя, чтобы видеть, как ты улыбаешься.

0: Карл,
1: I just finished working on your watch.
0: Oh,
2: lovely,
0: часами.
2: Мила.
1: Now remember, запомни, don't twist the stem so tight when you wind it.
2: Thank you, спасибо, Кори. Но я не смогу заплатить.
1: Nonsense.
0: Чепуха.
1: Go take
0: Иди и позаботься о своих прекрасных трех дочерях.
1: Они
0: потом будут тебе хорошим подспорьем.
2: Благослови тебя Бог. Спасибо. Бесполезно. Лента совсем высохла. Как я должен работать, если у меня нет инструментов? Хорошо, Ханс. Разве они не знают, что когда ты нападаешь на страну, магазины должны быть забиты материалами для сопротивления? Что это? Мой дневник. О чем он? Обо всем, что здесь происходит. Моя жизнь со старыми девами Ханса Поли звучит захватывающе.
0: Пит, Ханс же журналист. То, что ты печатаешь, может принести жизнь или смерть.
2: Вот что я вам скажу. Сади за печатную машинку и отправь письмо в Германию. Начни так. Вот так. Дорогой Адольф. Комедиан. Это же унизительно.
0: Стой ровно, иначе шов получится кривой.
2: Что привлечет внимание к твоим уродливым ногам.
0: Его уродливые ноги позволят ему появиться на улице, пока он не получит новое удостоверение личности. Стой ровно, Ханс.
2: Да, стой смирно, дорогуша. Если ты не прекратишь, я вдарю тебе своей сумкой. А эта штука довольно тяжелая.
0: Бетси, папа звал тебя. У тебя посылка доктору Абрамсу. Пароль не потребуется. Ты его узнаешь. Он профессор в Делфте. Ничего не говори, просто доставь посылку и возвращайся. Возвращайся.
2: Я здесь схожу с ума, окруженный старыми девами. А теперь ты одна из них. Повернись-ка. Дай-ка посмотрим. Ну-ка. 6 месяцев уже прячемся в этой комнате. Хочется уже действовать. Прости. Я знаю, ты многим пожертвовал, чтобы надеть платье. Спасибо. Без подходящей сумочки.

0: Что происходит? Что случилось? Нет. Нет.
1: Мистер Норман,
0: хранение оружия — это нарушение.
1: Нет, нет,
0: нет, все мои пистолеты разряжены, это антиквариат. Пусть всем будет примером. Ради безопасности Нидерландов эти люди будут казнены за нарушение закона. Хранение огнестрельного оружия угрожает гражданам Нидерландов и, кроме того, вредит миру. Пусть это будет честное предупреждение.
1: Правительство
0: защитит вас.

0: Ферди Ханс Поли, семинарист и пастор Нидерландской церкви. Теперь ты можешь свободно передвигаться по улицам. Поэтому больше никаких переодеваний в платье. Кстати, тебе 24 года, заруби себе это на носу. Спасибо. Еще кое-что. Если тебя с этим поймают, я знаю. Найди для этого безопасное место, понял? Я так благодарен, что...
1: Друзья, я хочу представить вам нашего нового гостя. Он кантор в синагоге...
0: Только не пытайтесь обратить меня. Только зря потратите время. Сэр, мы дети Божьи по его воле, но вы его сын по праву рождения. Еда кошерная?
1: Боюсь, что по вашим законам все в этом доме нечистое.
0: Пусть Господь мне будет свидетелем и благословит меня. Я бы предпочел жить по правилам и среди своего народа. А это плохие времена. Это опасные времена. И в такое время Господь по-разному кормит своих людей. Должен ли я заморить себя голодом, или я должен есть некошерную пищу и жить, чтобы молиться о нем? Таким образом, мадам, я разделю с вами трапезу с удовольствием и признательностью. Что это была за чертовщина?
1: Вообще-то, это наша маленькая прислуга. Какие бы крохи ни оставались, она вылежит все, как официант в лучшем ресторане.
0: Она кошерная?
1: Может, не кошерная, но однажды она упала в ванную. Поэтому, скорее всего, она крещеная.
0: Нет. Кошерная, чтобы ее есть. Ну, в случае, если у нас будет недостаток еды. Еврейский юмор.
1: Присоединяйся к нам, Ханс.
0: Вот она определенно не кошерная. Со всем уважением, полковник, это странное место для встречи. У нас нет времени на игры. Берлин не потерпит, чтобы евреи бежали из нашей страны. Как раз наоборот, джентльмены. Игра такая, какой я ее себе представлял. Сюда, господа.

Позвольте угадать, евреи уже упакованы в ящики и ожидают отбытия. Вам это понравится, господа. Что вы знаете о крысах? Итак, в сегодняшней игре крысы будут вместо евреев и их союзников. Представьте себе, что этот город — это наш Гарлем. Здание — это ящики. На первый взгляд крыс не видно. Но есть определенные инстинкты выживания, которые можно встретить в каждом человеке. Обратите внимание, как быстро они паникуют и бегут в безопасное место. Не заботясь о тех, кто остался позади. Они сразу же несутся в другое место, где прячутся и...

товарищ. И что вы предлагаете? Затопить Гарлем водой? Я уверен, что стучаться в каждую дверь и убивать всех внутри — это ваша самая изысканная техника. Но вы должны помнить, что наш фюрер хочет, чтобы мы сначала попробовали убедить население сначала присоединиться к нам. Обратите внимание на выживших. Своими криками они выдадут тех живых под коробками. Мы за ними внимательно следим, потому что они приведут нас к остальным крысам. Это мои полевые мыши. Евреи и схваченные голландцы, члены сопротивления, которые верят, что могут спасти свои семьи, если сольются с населением и станут нашими глазами и ушами. Они вливаются незамеченными и с легкостью проходят туда, где могут пройти только крысы. Заметили, как возросла паника? Чем сильнее они бегут, тем более невнимательными они становятся. Чем меньше пространства остается для крыс, тем более неаккуратными они становятся. Чем больше евреев, тем меньше пространства. Больше паники. Отлично, господа. Вы быстро учитесь.

0: Что с тобой, Ромео?
1: Сегодня прекрасный день. Рядом девушка твоей мечты. А девушка моей мечты даже не знает, что я жив. Учитывая, что она может быть помолвлена с Карой.
2: Что вы все так уставились?
1: Видишь ли, может, девушки пытаются защитить тебя от всего этого, чтобы ты смог найти ту особенную?
0: Особенную?
1: Ладно, ладно, не вводите меня в депрессию. Получается, что я единственный, которому можно здесь грустить.
2: Фрэнк, никто сегодня не должен быть одинок.
1: Привет.
2: Привет, я Эсса из Норскора.
1: О, боже.
2: Покажи мне город.
1: Город?
0: О,
1: да, он любит показывать людям город. Он знает город как свои пять пальцев.
2: Держись, парень.
0: Hey, did you bring a camera?
1: Эй, ты принес камеру? Пойдем, сфотографируемся напротив этой церкви. Хороший вид. Эй, вы!

0: Ошибка, господа.
1: Ошибка.
2: Нет никакой ошибки.
0: Заткнись. Сохрани этих немцев для воскресенья. Каждое хорошее действие заслуживает вознаграждения.
3: Эти,
0: что ты нашла в этих недоумках?
3: Она этих умственно отсталых людей учит каждое воскресенье.
0: А они ни слова не понимают.
3: Эти создания омрачают величие нашего общества

0: от величия. Но это можно исправить.
1: Нет.
2: Они все
0: истощают наши ресурсы.
1: Сэр.
0: Теперь я сэр, да?
3: My.
0: Боже, боже. Какой же ты сильный человек. Такие большие уши, такой большой нос.
1: Пожалуйста, сэр, он глухой.
0: Смотрите, мой бог. Родимое пятно. Потрясающе. Карта Германии. От северной точки и прямо вниз. Боже, боже. Наш маленький голландец-еврей, не так ли? Как его зовут? И не в Риме. Или я убью его прямо там, где он сейчас стоит?
1: Мефибошет.
0: Это становится смешнее и смешнее.
4: Мефибошет.
0: Это калека из Библии, которого никто не любил. Которого никто не любил. А что этот еврей делает среди арийских детей?
1: Это не его вина. Я объединяю всех детей с приюта, чтобы вести в нем направление.
0: Мне нужны документы на каждого из этих детей прямо сейчас. Сейчас.
1: Нет, Борис, пожалуйста.
4: Борис,
0: пожалуйста.
4: You know my name?
0: Ты знаешь мое имя?
4: Unlike when I was making
0: Совсем не так, когда я оказывал тебе отчаянные знаки внимания в школе.
1: Что? Это было...
0: Похоже, теперь я этого добился.
1: Нет, я замечала тебя, Борис. Я была так поглощена учебой. Я боялась провалить экзамены. Я просто не знала, что сказать тебе.
0: Ты бы стала встречаться со мной?
1: Господи, Борис, а кто бы не захотел встречаться с тобой?
4: Ты
0: не стала со мной.
1: Да говорю же тебе, я же назвала тебя сейчас по имени, ведь так?
5: Bring the Kinder zurück ins Waisenhaus!
1: Я не знаю, как я смогу тебя отблагодарить, Борис.
0: Ты можешь не беспокоиться. Не беспокойся. Я знаю, где ты живешь. Иногда ночью я стою и смотрю в твои окна. И шторы бывают не совсем закрыты, так что я могу видеть через них пятницу... Пятницу вечером, хорошо?
1: Сюда, к грузовику.
0: А ты? Ты теперь маленький счастливый зайчик.
5: Look,
0: смотри, это шоколад, это шоколад.
5: Gift
0: подарок от твоего немецкого друга. Ты мой маленький пушистый друг. Я буду звать тебя Питер. Кролик Питер. Это моя любимая история. Такая мягкая. Мягкая. Ничего не сравнится с кожей ребенка, да? Если бы мы могли делать такие перчатки, такие тонкие. Тонкие перчатки.

0: Что это вы там делаете? Что это ты тут делаешь? Ты пытаешься поймать больших страшных монстров?
1: Вы оба завершите нашу ловушку для животных, ладно? Мы тут будем рядом. Трудно поверить в то, что Рута слепая, а Мерфи глухой.
0: Она его уши, а он ее глаза. Присаживайся.
1: Это мой чудесный ребенок. В прошлом году на станции был поезд, ехавший в Амсворт. В вагоны для скота в конце поезда они загоняли евреев. Из хаоса неожиданно он выбежал ко мне. Молодой солдат пытался остановить его и вернуть матери, но она сказала, что этот мальчик не ее. Она указывала на меня и говорит, что он принадлежит этой женщине. Это был какой-то знак, потому что он рванулся ко мне и обхватил руками мои ноги. И я не думая кивнула солдату. Они погрузили остальных, поезд тронулся, и у меня появился сын. Вот так все было.
0: А что случилось с матерью?
1: Лагерь.
0: Мерфи — это интересное имя.
1: Это сокращение от Мефибошета.
0: Такое длинное имя для такого маленького мальчика.
1: Если говорить об именах.
0: Это твой список? Длинный список. Почему это кажется таким знакомым?
1: Мне нравятся тюльпаны.
0: Так, я запомню. Дети. У меня будет 10 детей. Как минимум.
1: Это очень много.
2: 10.
0: Да, придется надрываться на работе. Я об этом думал.
1: Мой герой.
0: Кроме того, один у тебя уже есть.
1: Двое. Они неразделимы. Вообще-то, после войны будет очень много бездомных детей.
0: Знаешь, что мне в тебе больше всего нравится? Ты настоящее воплощение христианской благотворительности.

Нет, пожалуйста. Оставьте ее. Нет, оставьте ее, пожалуйста. Оставьте, прошу.

0: Что вы здесь делаете?
1: Я возвращаю документы.
0: Вам необходимо иметь доступ к этому сектору.
1: Да, конечно, да. Пойдите и приведите капитана Хоксима. Быстрее, я тороплюсь.
0: Он в Гааге до понедельника.
1: Вам повезло. Как вас зовут?
0: Покажите ваши документы.
1: Какое забавное имя.
0: Охрана! Охрана!
1: Стой! Стоять! Я сказал! Стоять! Простите!

0: Скажи мне, что я не сплю.
1: Как я по тебе скучала, Ханс. Ханс, что это?
0: Мисс, я обещаю. Я всего лишь доставляю послание и граблю фургоны и веду разведку.
1: Ханс, пожалуйста, не шути.
0: Пожалуйста, не говори тете Кори.
2: Для этого будет достаточно времени, когда война окончится. Помни, Ханс, ангелы окружают этот дом. Они есть и внутри, даже в этой комнате. Даже когда меня здесь нет, следят за всем. Понимаешь? Юзи сегодня не помыл посуду. Почему бы тебе не помочь мне внизу?
0: Прости меня, тетя Кори, но мне нужно встретиться кое с кем. Я уверен, мисс тебе поможет. Я обещаю, в следующий раз я все сделаю.
2: Что-то мне подсказывает, не в последний раз я мою за тебя посуду, мистер Полли.

0: My involvement started as a journalist, writing underground newsletters, protests, squibs, and deadly leaks of information. It has led me into an ever-increasing spiral of deadly missions outside the Tenenbaum home, including logging the movements of Hitler's agents.
1: Отслеживание передвижения агентов Гитлера.
2: Ханс, что ты здесь делаешь?
3: У меня есть дело. Но сначала мне надо послушать новости из Британии. Радио на Тенбум не работает.
2: Я скажу отцу, что ты здесь.

0: Please, sir, I don't know. Don't...
1: Где Яков Уберштейн? Простите, я не знаю. Не оскорбляйте мою разведку, Герман. Человек по имени Клаудерс месяц снимал у нас комнату. Он уехал 3 недели назад. Вы смотрите, это записано в наших журналах для бронирования.

Если этот человек вернется, я задержу его для наших немецких освободительных сил. Ради славы нашей Родины!

0: Я пошел.
1: Ханс,
0: пусть Божьи ангелы ради славы нашей Родины.

0: Пожалуйста, Юзи, помоги хотя бы убрать тарелки.
1: Кори, ты позволишь мне грешить в шаббат?
0: Сегодня воскресенье, Юзи. Тебе разрешили не работать и не мыть посуду в шаббат вчера.
1: Да. В самом деле. Но разве не говорится в книге притчи Соломона?
0: Человек, который не трудится, не будет и есть.
1: Ну, это не совсем тот стих, который я хотел сказать.
0: Прошу прощения. Непредвиденные гости только на сегодня. Завтра их не будет.
2: Это центральная станция Амстердама. Нацистам, наверное, интересно, что у нас за распродажи на часы. Простите меня, но я слышу, как ты говоришь о своих евреях с каждым покупателем, который приходит в магазин.
0: Я верю, что пока мы не причиняем насилие, насилие не придет в этот дом. Ангелы защитят нас, и наши евреи будут вдали от исправительных лагерей.
2: Исправительные лагеря? Ты все еще веришь в эту чепуху? Эти лагеря смерти, чтобы убивать нас, евреев. Здесь он обещает уничтожить иудаизм, каждого еврея. Поэтому вытаскивайте свои головы из песка, чтобы их могли отрубить.
3: Дети, пожалуйста.
4: Давайте почитаем Слово Божье. Это не на иврите, но все же.
0: Неважно, какой перевод. Божьи законы неизменны. Как девятая заповедь. Я рада, что меня вчера не было в магазине.
1: В магазине? А что, приходили гестапо?
0: Это были просто солдаты.
1: Они спрашивали тебя об укрытии евреев?
0: Слава Богу, нет.
5: Я не знаю даже, что сказать.
0: Господь говорит никогда не врать. И я должна говорить правду, когда спрашивают.
1: Погоди минутку. Что значит «слава Богу, нет»? Ты же не хочешь сказать, что если бы они спросили тебя, укрываешь ли ты евреев, ты бы предала евреев? Ты бы предала человеческую жизнь, чтобы сохранить твои уста от презрения лжи?
0: Пожалуйста, Юзи, сядь. Давай спокойно поговорим.
1: Поговорим. Мы здесь оберегаем человеческие жизни, а ты всего лишь хочешь поговорить об этом.
0: Тихо, тихо. Люди на улице будут смотреть
1: сюда.
0: Она лишь сказала, что не хотела врать. Конечно, как еврей, ты знаешь десятую заповедь. Не произноси ложного свидетельства. Я должна подчиняться Богу.
4: Дети, пожалуйста. Главный закон — это подчиняться закону Божьему. Не человеческому.
0: Именно.
1: Именно.
2: Ты когда-нибудь боялась? Я имею в виду, по-настоящему боялась? Боялась за свою жизнь? Нет, ну, конечно, не боялась. Ты не была в том доме в Амстердаме, где люди предпочли бы покончить жизнью, чем пережить те ужасные по возвращению в Германию.
4: А я бы солгал. Я бы украл. Я бы убил, чтобы спасти те жизни.
0: Вот здесь я с вами не согласна.
2: Правда? Разве великая бабушка вашего мессии Раав не врала, чтобы спасти шпионов в Иерихоне? Мать Моисея, акушерки, разве она не врала, чтобы спасти еврейских детей? А что же говорит Библия? Они были благословенны Богом. Остерегайтесь вашей избирательной морали, это опасная тропа.
4: Юси,
2: они всего лишь стараются следовать Господу. Я понимаю, что ты расстроен, но, пожалуйста, вырази немного уважения. Они здесь, кроме всего прочего, рискуют своими жизнями ради тебя. Кори и Бетти, вы каждый день врете немцам. У вас есть краденые продовольственные карточки под половицей. У вас есть запрещенный радиоприемник. У вас есть запрещенные документы, которые летают туда-сюда. Как вы оправдываете эту ложь? Слушайте все, о чем я вас прошу. Это применить эти простые оправдания, чтобы спасти жизни нас, глупых смертных. Я прямо сейчас жду вашего ответа. Вы предадите нас? Потому что если вы выдадите нас, вы должны прямо сейчас сказать, я найду для жилья другое место. Я жду сейчас вашего ответа. Ответьте мне сейчас.
4: Сегодня мы клянемся быть Раавой и акушерками. То, что приключится с вами, может также приключиться с нами, со всеми. Вы носите это на улице? Как выражение солидарности.

0: Кори, мы должны дать ему слово. Он прав. Спасение жизней – наша главная задача. Пришло время сделать этот дом безопасным. Не спится? Ты же не злишься на меня за то, что я не выполняю работу по дому? Я думаю, твои извинения достаточно умные. Хотел бы я их знать, когда жил дома с родителями. Ты умный мальчик. Ты сказал мне, что ты физик. Так что же такой умный мальчик делает с людьми, которые занимаются такими безрассудными вещами? Подвергать свою жизнь опасности ради людей, которых они едва знают? Абсолютных незнакомцев. А что, собственно, ты сделал, чтобы заработать такой дар жертвоприношения? Ну, это сильный шаг, это сильный. Сейчас я не хочу критиковать твою религию, но я должен признать, что я вообще-то не считаю, что нам нужен Новый Завет в приложении к прекрасному старому. Понимаешь, о чем я? Теолог действует своими рыцарями. Ну, чтобы атаковать твоего короля, да? Я уверен, твоя наука не поможет тебе, потому что моя неуязвима. Вообще-то, математика и наука подтверждают завет нашего Мессии. Его появление было предсказано в твоем Старом Завете.
1: Где?
0: Даниил, глава 9. Дата точная. Очевидно, математики и ученые посчитали, что прекрасной пророческой книге требовалось прекрасное исполнение. Шахмат. Ты умный мальчик. Ты такой умный, что ты, скорее всего, переживешь эту войну. И будь уверен, тебя ждет прекрасное будущее. Оно может у тебя быть. Так что же тебя убедило впутаться в это дело? Поначалу о войне было легко читать, не думать ни о любви, ни о себе. Потом я встретился с насилием. Человеку трудно смотреть на страдания, чувствовать боль и не вмешиваться. И когда я столкнулся с тем, как гибли невинные, я почувствовал, что должен что-то с этим сделать. Ты почувствовал, что должен с этим что-то сделать, несмотря на то, что сам мог лишиться жизни. Насколько это разумно? Я хочу следовать за своим учителем, который умер за абсолютных незнакомцев, даже за тех, кто его ненавидел. Но ведь религия действительно много значит. Религия не там, где человек следует за Господом. Это вера в то, что Господь пришел к человеку. Вообще-то, христианская правда — это не религия, это революция против царства тьмы. Что ж, мой юный друг-революционер, общаться с тобой — истинное удовольствие. Несмотря на то, что ты настолько глуп, что пытаешься спасти евреев. За твою правоту тебя называют глупцом, а за ложь восхваляют перед народом. Кроме того, нам по определению не дано знать, чью сторону мы бы приняли.
1: Это почему?
0: Мой учитель был евреем, несмотря ни на что.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
1: Знаешь, Кори, когда эта война будет окончена, они будут говорить, что ее выиграли люди и армия. А я буду заявлять, что ее выиграли мальчики и девочки, которые искалечили себя и были возвеличены. Что это?
2: Полотенце для посуды. Поскольку ты сегодня не стал заводить себе друзей, я подумала, что стоит вас познакомить. Увидимся на кухне.
1: А те, кто возвеличивают, должны быть искалечены.

0: Одна наша, всего прочего, рискует своими жизнями ради тебя. Кори и Бетси, вы каждый день... Ты должна доверять нам. Я не позволю, чтобы с тобой что-то произошло. Не надо так расстраиваться. Потом она рассказала мне ужасную историю, что ее отец покончил с жизнью, а ее мать была немцами, похоронена заживо.
1: Когда они закапывали ее в канаве, я видела, как шевелился ее рот, когда Грейс закрывала...
0: Знать, когда жил дома с родителями. Ты умный мальчик. Я не подозревал, до какой степени это развило в ней клаустрофобию до следующего дня, когда обычная тренировка обернулась налетом нацистов.
1: 54 секунды. Давайте не будем опаздывать. Я не могу. Ты должна, Мэри. Нет.
0: Юси, они всего лишь стараются следовать...
1: Мэри, ты можешь это сделать?
0: Я поговорю с ней. Если поймают одного, мы все умрем.
1: Нет, я не могу. Пожалуйста. Нет, я не могу.

И плохие новости. Среди нас есть предатели. Вы предадите нас? Почему? Мой учитель был евреем, несмотря ни на что. Клянемся быть Раавой и акушерками. То, что приключится с вами.

0: максимально коротким, чтобы контролировать время до последней секунды. И что? Это опасно. Нет, нет, пожалуйста, не останавливайся.
1: Я совсем немного умею.
0: Ну-ну-ну, продолжай. Я люблю музыку. Ответьте мне сейчас. Сегодня мы...
1: Пошли.
0: Смотрите, что у меня есть. Помните, какие актеры в средние века путешествовали из города в город, делая чудесные приключения?
1: Кто?
0: Сейчас не шевелитесь, ладно? Разыграем, а? Ханс?
2: Те
0: средневековые актеры.
1: А можно мне?
0: В части два ангела. Один — это самая прекрасная женщина на свете.
1: О, нет, наверное, я не смогу.
0: Как ты попал в дом?
3: Лингер,
0: твои три глаза чтобы сработать в сторону, чтобы запустить динамит. Это наделает много шума, но впустую растратит взрывчатку.
1: Это Пит. Он помогает нам с нашими посетителями.
0: Так, посмотрим. Я бы хотел сыграть Адама, идеального мужчину. На самом деле, первого мужчину не так характеризуют. Вашего времени, дыхание с ваших губ, глоток наркотика и вина.
1: На какой ты странице?
0: Не думаю, что ты хочешь знать, на какой ты. Должен признать, что я вообще-то не считаю, что нам нужен Новый Завет в приложении. Я посвящу себя сражениям с драконами, чтобы услышать слова с твоих губ для меня. Только для меня. Акушерки, разве она не врала, чтобы спасти еврейских детей?
1: Тут про драконов. Что?
0: Поначалу о войне было легко читать. Не думать... Что не боялась? Ты не была в том доме в Амстердаме, где люди предпочли бы покончить жизнью, чем... Сегодня мы сфотографируем трупу. Ты сказал мне, что ты физик. Так что же такой умный мальчик делает с людьми, которые занимаются такими... Поздравляю. Неплохие новости. Среди нас есть предатель. Я думаю, твои извинения достаточно умные. Хотел бы я... Неизвестно, но говорят, что за дело взялась очень большая шикарная шишка. Не забудьте, завтра у нас генеральная репетиция, Рождество наступит быстро. А что же говорит Библия? Они были благословенны. Там их достаточно. С глупых смертных, я прямо сейчас жду вашего ответа. Вы. Собери всю команду. Тех, кто знает, и судей, заключенных, и прячущихся евреев. Это не может ждать.

Пит, мне нужно сегодня ночью попасть в твой безопасный дом. Мой скомпрометировали. Они всех забрали в тюрьму Легостан, как раз перед тем, как я пришел. Как там Катарина? Мы давно не видели ее в церкви. Я думал, тебе уже сообщили. Что-то не так? Просто убери оттуда снаряд. Запал сработает через 30 секунд. Хэнк! Ты установил? Лео,

Следи за грузовиками. Когда они заденут маркер, на дороге будет сигнал. Значит, ты сразу сюда пришел? Да. Откуда ты узнал, что их забрали в Легостан? Все это знают. Пит, это не разорвет скобы. Почему нет? Я хочу следовать за своим учителем, который умер за абсолютных незнакомцев. Это наделает много шума, но мост останется невредим. Заткнись, он разорвет. Великая бабушка вашего мессии Раав не врала, чтобы спасти шпионов в Иерихоне. Мать Моисея! Сильность кардита требует устойчивости, не как в нитроглицерине или... Ханс, мне попросить немцев... Человеку трудно смотреть на страдания, чувствовать боль и не вмешиваться. И когда я столкнулся с... Это не пошевельнет мозг. Пит, ты что, послушаешь этого школьника? Я часть сопротивления с первого дня. Да, но все твои попытки диверсии провалились в прошлом месяце. Из-за плохих взрывчаток. Знаешь, когда я был маленький, я наблюдал за тобой, как ты защищал свою сестру от хулиганов. Причем здесь моя сестра? Дай мне нормальные снаряды. В комендантский час Катарина должна сидеть дома в своем любимом кресле. Вязать. Я прав? Но ведь религия действительно много значит. Старина, если ты позволил своей маленькой сестре находиться не дома, я лично запущу пулю в твои жидкие голландские мозги. Ты понимаешь? Матеус! Пойди проверь, дома ли Катарина. Стой! Ты предал бы нас и души тех, которые прячутся в тех местах. Несмотря на то, что ты настолько глуп, что пытаешься спасти евреев. А что, по-твоему, они сделают с нашими друзьями и нашими семьями? Ты об этом подумал? Что они пообещали тебе? Вы носите это на улице? Равенвилл. Они хотят, чтобы она сообщила имя лидера сопротивления или безопасного дома для очередного досмотра. Транспорт из Равенхилла едет сегодня. Ты рассказал им о сегодняшней операции? Нет, я клянусь. Заткнись. Через 5 минут твою сестру заберут из Равенхилла. Как? Возвращайся в гестапо и назови им имя Рольфа из Вандерло. Рольф, он же один из нас. Рольф — двойной агент. Его не раскрыли на прошлой неделе, просто выдай его имя, чтобы тебя уличили. Но запомни, твоя сестра будет у нас, пока это все не закончится. Прости меня. Ты должен был рассказать мне. Починить сможешь? Детонаторы разделены, у меня нет времени, чтобы исправить. Что же нам делать? Фитиль. Он должен быть максимально коротким, чтобы контролировать время до последней секунды. И что? Это опасно. Как же нам взорвать мост и спасти девочку? Это ты расскажешь внукам. Как ты узнал, что нас скомпрометировали? Мельница. Когда стрелки на 12 горит лампа, это значит, что нас скомпрометировали. А как ты узнал, что это был Ларс? Только 2 человека знали об операции, он и ты. Так что я предположил. Предположил. Готов? Да. Давай!

0: Что это?
1: Полотенце для посуды. Поскольку ты сегодня не стал заводить...
0: Давай, сейчас!

Слушайте все, о чем я вас прошу. Это... Это сильный. Сейчас я не хочу критиковать твою религию, но я должен... Спокойной ночи. Спокойной ночи.

Юси, они всего лишь стараются следовать... Даже не думай! Брось! Стреляй! Он увидел тебя! Стреляй!

0: Франк, займись этим. Поторопись. Еще пару секунд.
1: Быстрее, Франк.
2: Что
0: так долго?
1: Давай я.
0: Напомни мне, чтобы я не посылал парня делать женскую работу. У нас есть 5 минут. Ищите везде. Деньги, купоны, списки смертников, имена сопротивлений. Сделайте вот здесь кучку, ладно? Нам надо торопиться. Давайте скорее. Операция «Охота на кролика». Операция «Кролик», командующий, координаторы, кролик. Что за охота на кролика? Кролик. Операция «Охота на кролика». Что за охота на кролика? Посмотри на все эти купоны. Наконец-то смогу сводить Лану на ужин.
1: Сначала придется упросить меня. Я требовательная.
0: Требовательная? Чего себе.
1: Но это был не мой выбор. Это была необходимость.
0: Эй, ребят, сможете назначить свидание, когда эта война закончится?
1: Здесь есть потайной сейф, спрятанный.
0: Где ты этому научилась?
1: Эта война научила меня парочке фокусов.
0: Как взламывать сейфы?
1: Взламывать замки, красть рационы, печь хлеб. Работа для женщины никогда не заканчивается.
0: Тихо. Он, наверное, скоро вернется.
1: А может, ты нет?
0: Я не думаю, что он в такую погоду уйдет далеко без своего плаща. Вы как считаете? Быстро! Он педантично опрятный. Просто приберите здесь быстро и сматываемся отсюда.
1: Деньги, Пит!
0: Нет времени.
1: Еще 30 секунд.
0: Быстро в окно! Пошли! Брось! В окно! Вот, лови!

0: Давайте обчистим его. Списки, продовольственные карточки, все. Думаешь, мы проиграем эту войну? Мы же все время кого-то подозреваем, каждый день друг друга. Мы никому не можем доверять. В чем смысл? Ты разве не слышал, они нас потом поблагодарят? Может, даже наградят медалями? Да, если мы переживем эту войну. Франк. Старший, великий, капитан, хорошо, спасибо, что глумишься надо мной. Ты разве не слышал, в нашем комитете есть уполномоченный орган? Приехали. Давай быстрее, Питерику нужны эти документы. Пожалуйста, дай нам пару минут. У вас есть одна. Когда мы стояли сегодня на уступе, что все мгновение ока может закончиться, а я так никогда тебе не рассказал своих чувств. Все эти годы я любовался тобой на расстоянии. Выходи за меня. Я согласен.
1: Франк.
0: Надо бежать прямо сейчас. Нас раскрыли. Я наперерез.

Вперед! Сюда!

0: Ради бога, Ханс, они несколько часов назад ушли.
1: Собака все еще там.
0: Собака всегда там.
1: Подожди, не отвечай.
0: Не глупи, Ханс, это может быть важно.
1: Нет, Кори, телефон прослушивается.
0: Ханс, ну что же ты? Если бы они нас подозревали, они бы уже нас арестовали.
1: Нет! Пожалуйста, пожалуйста, внимательно меня послушай. За населением в Гарлеме ведется активная слежка. Предупреди своих людей. Пусть не высовываются, ни в коем случае не пользуйся телефоном. Вы вольны уйти, если этого требует ваша совесть. Но знайте, друзья мои, если не мы, то кто?
2: Ты уверен?
1: Будь предельно осторожен. Да пребудет с нами Господь. Только что была резня в деревне Ван Бугерн. Там убили 150 женщин и детей.
0: Я должна позвонить брату.

0: Загородного человека. Еще пару секунд.
1: Быстрее, Франк.
0: Он уже несколько лет не ездил.
2: Я могу его починить, смотрите, я учусь на механик.
0: Завтра я должен быть у Ван Лейман. Ван Лейман может подождать, важнее предупредить Дегрута. Все наше существование зависит от этого. Подозреваем каждый день друг друга. Мы никому не можем доверять. В чем смысл?

0: тебе не рассказал о своих чувствах. Все эти годы я любовался тобой на расстоянии. Эй, классная машина! Что вы здесь делаете? Я присоединюсь к нему. Язык... Вам надо срочно уходить. Сейчас же. Идите со мной.
1: Он не может уйти.
0: Почему аресты проводятся так рано утром? Что может быть такого важного? Я пастырь. Я пришел отслужить здесь. Слышал, в нашем комитете есть уполномоченный орган.
1: Он из сопротивления. Он вам нужен. Заберите его.
0: Четыре работника, может быть.
2: Эти, Пит.
0: Я знаю. Я люблю тебя. Приехали. Лана там?
2: У нас не так много времени. Вы слышали о резне в...
0: Допрашивать детей, заставлять... Матерей смотреть.
2: Это же есть документ.
0: Мы не единственные, кто платит за наши операции.
2: Скажи это Франку.
0: 150 людей, невинных, погибли из-за этой проваленной попытки убийства.
1: Нацистского генерала.
0: Мы в какой-то степени виноваты в каждом убийстве этих голландских женщин и детей. Мы с нашими бомбами и те. С твоими чертовыми листовками. Это маленькая пуля. Сотни голландских мужчин. Голландских мужчин и женщин. Маленькая тетрадка Ханса. Сотня мужчин и женщин. Вперед. Рад был служить вместе с вами. Но вы вольны уйти, если этого требует ваша совесть. Но знаете, друзья мои, если не мы, то кто? Кто? Мы не отступим. Мы удвоим наши усилия. Мы перережем змее голову раз и навсегда. Да? Да?
1: Да.
0: Да. Итак, сделай доклад. Обе стороны пострадали. Нам надо больше лекарств. Морфий. Контакт с больницей в Асберг прервался. Всех чистенного. Списки, продовольственные карточки, все. Да, зачищено. Ван Лейман в прошлые выходные. В прошлые выходные? Сдались же этому психопату приюты. Он что, решил их в Голландии обойти?
2: Плюс расширение исправительных лагерей в Эсберге.
0: Чего ему надо в приютах-то?
1: Говорят, что ему доставляет удовольствие.
0: Допрашивать детей, заставлять матерей смотреть.
2: Это же есть в документах, которые мы нашли в штабе гестапо.

0: Охота на кролика.
1: А что за охота на кролика в приюте?
0: Директор Ван Лейман собственной персоной.
1: Бог мой. Нам надо торопиться. Прыгайте в грузовик, маленькие зайчики. Бегите в свою норку. Малыш Питти. Он называет Мерфи маленьким Питером. Кролик Питер — это охота на еврейских кроликов. Они же не будут стрелять в детей. Как кроликов. Они разрешили им бежать, а вдогонку пустят собак.
0: Сколько их?
1: Я не знаю. 60 детей, 4 работника, может быть.
0: Эти, Пит.
1: Я знаю. Рассвет через 2 часа, у нас только на дорогу 2 уйдет. И у нас нет никакого транспорта для них, только велосипеды. Мы используем их. Мы украдем машины, если придется. В ангаре есть старый грузовик. Ржавый. А ты? Домой.
0: А как же мой журнал?
1: Я его конфисковал. Давай домой, вперед, вперед. Давай, двигаемся, у нас не так много времени.

0: Эй, классная машина! Что вы здесь делаете?
1: Быстро в окно! Пошли!
0: А здесь все детали в плохом состоянии. Но я могу найти запчасти для вашего мотоцикла. Быстрый? Да, как ветер. Я бы хотел на нем прокатиться. Мечтай. Я бы тебе эту крошку ни за какие деньги не дал. Ну и ладно. Мне не надо.
2: Приют Святой Анны в Эрдене, пожалуйста. От имени полковника Ван Леймана. Спасибо.
0: Эти, слушай внимательно. Ты должна собрать всех детей и вывести их на задний двор. Там Борис? Пусть он говорит. Пусть говорит, пока язык не отвалится. Ты просто должна увести оттуда детей.
3: Как?
0: Слушай, Эти, это очень важно. Они... Отвлеки Бориса. Пусть тебе сотрудник поможет собрать всех детей и вывести. Я уже в пути. Так, что там, дорогая?
3: А, моя мама отравилась, ей очень плохо.
0: Просто оставайся спокойной, Эти. Ради детей. Почему аресты проводятся? Но немцы тоже.
3: Попробуй пить молоко, мама. Буду дома, как смогу. Как же мы их выведем?
0: Доверься мне, Эти. Просто выведи детей на задний двор. И, Эти, я люблю тебя.

Вы просто путешествовали по долине с тенями смерти, мистер Поли. Я вижу, что вы пастырь в реформаторских семинариях. Я сомневаюсь, что вы изучали Уильяма Тиндала и его пять тюльпановых пунктов кальвинизма. Выборы, свободная воля. Вообще-то, окраним тюльпан — это заслуга Жана Кальвина. Очень хорошо. Каждому человеку нужен мессия, Поли. Тебе известно, что Адольф Гитлер, Владимир Ленин и Иосиф Сталин, основатели коммунизма и фашизма, сражаются за спасение человечества. Всего в общем. Они все пытались заменить Бога. Как раз наоборот. Они все когда-то хотели стать священниками. Операция и охота на кролика. В семинариях. Ханс, я тебе не враг. У нас с тобой общее дело. Правление Бога. К этому и призван Адольф Гитлер. Когда Адольф восстанет из мертвых, я присоединюсь к нему. Язык хорошо подвешен для простого посыльного. Позволь мне быть твоим пророком, Ханс Поли. Если немцы проиграют эту войну, нас обоих повесят на одном и том же дереве победители. Коммунисты. Думаешь, мы проиграем это? Я доставил их. Все, что я сделал. Кто завербовал тебя, Ханс? В соседней комнате готов выпотрошить кишки, а жена Дегрута будет петь, как канарейка. Если я скажу вам, вы не причините ему вред. Его имя Ханс. Эберт ван Лейнхорст. Ты ведь догадываешься, что мы проверим твою историю, мистер Поли? Все дело в выборе, Ханс. Посмотрим, у кого он лучше. Обязательно посмотрим.

0: Ханс Полли, я так рад видеть тебя живым. Как тебе удалось выбраться?
1: Я выдал им Ван Лейнхорста.
0: Ты выдал им Ван Лейнхорста? Все в порядке. Его убили на прошлой неделе. Они будут в тупике. Кроме того, эти идиоты в регистратуре уже ушли домой на выходные. Они ничего не узнают до понедельника. Ну, желаем мне удачи. Ты можешь съесть. Слишком много, даже для таких свиней, как мы. Съедим то, что я не смогу смыть. Охрана! Охрана!
2: Туалет.
0: Туалет.

Страницы не утонули, Ханс. Поэтому он сказал, вылови их. Потом открыл бачок позади туалета, где были большие воды, и сам слил. Слил 2-3 бумаги за раз. Это чудо. Я не могу в это поверить. Я верю. Почему ты смеешься? Ты слышал то, что я только что сказал? Да. Да, Дитрих. Я не знаю, что меня ждет в будущем, но я точно знаю, в чьих оно руках. Я знаю. Я знаю, Дитрих. Ты меня понимаешь?

Я уверен, ты знаешь мое прозвище. Коллекционер. Знаешь, лучше времени эта война для меня не нашла. Для коллектора самое главное — это время. В любое другое время я бы собирал камни, оружие или маки. Как ты видишь, маленьким мальчиком я собирал жучков. Потом подростком маленьких животных. И, наконец, играю по-крупному. Но всегда есть предел. Негласная граница. До сегодняшнего момента. Сегодня я собираю особей, которым суждено стать вымершей расой полулюдей. Евреи. Ты же учил физику, Поли? Теологию. А, брось. Хватит играть. Мы и так уже слишком далеко зашли, ты не считаешь? Дарвин учил нас, что только сильнейший выживет. Но твои религиозные убеждения правят твоим интеллектом. Печально. Ну что ж, прощай, Поли. Я не могу опоздать, чтобы завершить свою коллекцию. Зайчиков. Ты не можешь уничтожить всех евреев. А у меня нет намерения уничтожать память о них. На самом деле, я собираюсь сохранить их возле себя. Навсегда.

Дорожайшая мисс, какие бы новости ты наобум не услышала, не бойся. Господь держит меня в своих руках в безопасности. Я жив. Я продолжаю молиться, что наступит день, и мы снова увидимся. Я надеюсь. Любящий тебя, Ханс.

0: Пит, давно тебя не видел.
1: Борис забрал эти. Они собираются убить детей.
0: А какого черта ты здесь стоишь? Вперед! Вперед!
2: Пожалуйста, Борис, я очень устала.
1: Так, я думал, мы друг друга понимаем. Все другие девушки, которые хотели меня, но я выбрал тебя, понимаешь?
2: Я так рада за нас. Просто я не могу отказаться от детей.
1: Ты станешь женой очень важного офицера, когда эта война закончится.
2: И нет ничего более прекраснее, о чем я могла бы сейчас думать. Но мне правда надо здесь все завершить.
1: Ну куда ты? Один поцелуй. Всего один поцелуй.

0: Окей.
1: Ну ладно. Я пойду с тобой, может, мы найдем темные уголки.
2: Да, но некоторых детей недавно тошнило, и ты не увидишь, пока не наступишь. Такой беспорядок.
1: Хорошо, я подожду, но не задерживайся там. И поосторожней там. Поосторожней, ладно?

Харторг. Харторг. Эй, я с кем разговариваю, Харторг? О, ты должен быть Борис. Не меня ищешь?

Молодцы, очень хорошо. Так. Пойдем. Давай, давай, завяжи покрепче. Так, возьми рубашку. Хорошо. Спасибо.

Если мы сейчас не поедем, мы все покойники. Давай, ни слова, понятно? Ни шепота, ни сопения, ни зевать. Тихо.

Здесь никого нет. Быстрее! Быстрее! Быстрее!

0: Рута.
1: Рута.
0: It's me.
1: Это я.
0: It's very important.
1: Очень важно, чтобы ты сделала именно то, что я говорю,
0: okay?
1: Хорошо?
2: He's coming.
3: Он идет.
1: Так.
0: All right, we're gonna
1: play. Давай поиграем в прятки. Храбрые мужчины приехали сюда, чтобы стрелять в маленьких детей. Знаешь, что бы вас сказал Фрейд? Нет, все верно. Чтобы прочитать, ты должен уметь читать.

0: Рута, нам надо убегать от большого плохого монстра.
1: Поймай его в нашу ловушку.

0: Это было за Франка.
1: Пиквик
0: у нас. Увы, Пиквика здесь нет. Имя? Замолчи, я его спрашиваю. Имя? Пит Хартерг. Род деятельности? Я банкир.

0: Which bank?
1: Какой банк? Банк Нидерландов.
0: The Netherlands.
1: Банк Нидерландов.

Мне жаль, что мы сегодня утром упустили всех остальных из приюта. Я весь день был в банке. Позвоните им.

0: Туалетная бумага. Настоящая туалетная бумага. Чтобы подтираться нам, любая газетка сойдет. А то слишком много плохих новостей. Скоро это все закончится. Я надеюсь. Я не хочу умирать.
1: Не суп, а помои. Кости, да вода.
0: А ты глубже копай. В самых глубоких местах всегда есть что-то хорошее. И что же ты нашел на дне своего супа? Свою веру. Если я умру, то я умру. Я закрою свои глаза. Я открою уже в мире без тюрем, без жестокости, без помоев вместо супа. Только радость. Радость. Да. Радость. Дай-ка мне туалетную бумагу. Видишь? Плохая новость заключается в том, что мы можем просто изгадить этот огрызок. А хорошая новость — это то, что мы можем на этом... драгоценном кусочке написать. Моя дорогая. Всем встать! Сегодня ваш счастливый день. Выходите отсюда. Ханс, иди сюда. Давай еще раз проверим список. У меня есть идея. У тебя смертельная стадия туберкулеза. Ты представляешь опасность для всего лагеря. Я отправлю тебя обратно в население.

Вот это покажешь охране. Они не будут тебя останавливать. Они возвращают больных туберкулезом, чтобы отомстить за отказ от нацистского правления. Почему я? Ты, конечно, не помнишь, но однажды ты пришел ко мне домой в Утрехте. Большой белый дом с аллеей из тополей и озером. Ты предупредил нас. Моя жена — еврейка. Благодаря тебе она живая. Живет с нашими детьми в Швейцарии. Теперь, с твоего позволения, мне надо других пациентов осмотреть. А что они делают с вами? Что они могут сделать? Я и так уже мертв. Спасибо. Нет. Это тебе спасибо, Ханс Поли.

0: Вход!
1: Стоять! Проходи. Я ведь никогда тебя не благодарил за то, что ты спас мне жизнь. Это настоящая любовь. Если человек готов пожертвовать своей жизнью ради другого. Ну... Если бы был кто-нибудь, кто мог бы нас сейчас спасти. Ты глубоко копал и ты нашел истину. Он уже нас спас. Это не конец. Это всего лишь начало.

0: Всем слезть! Быстро! Быстро!
1: Он нашел его в поле. Ханс, наверное, выбросил его из поезда. Мальчики скоро будут дома. Пит едет домой. Они его выпускают, освобождают от тюрьмы, напуганы, что союзники вернутся. Посмотри на это. Отлично сидит. Это свадебное платье моей мамы.
2: Пиквик,
1: проходи.
0: Моя дорогая, человек предполагает, а Бог располагает. Вот как произошло со мной, и я счастлив. Сейчас я понял, что ничего не сможет нас отлучить от Божьей любви. Я попросил у Бога дать мне новое начало. Мы должны доверить свою судьбу Ему, и это настоящий покой. Это достояние быть с Ним. Я не могу ничего Ему предложить. Я потратил свою жизнь. Но Господь все воссоздает, и хотя наши грехи были окрашены красным, Он делает их белее снега. Я благодарен Тебе за все.

0: No, he's
1: Нет,
0: coming
1: он
0: back.
1: вернется.
0: We're getting
1: Мы
0: ready
1: же
0: for the wedding.
1: готовимся к свадьбе.
0: We're going to have little
1: У нас будут
0: crumpets.
1: маленькие пышки.
0: We're going to
1: Мы
0: dance.
1: будем танцевать.
0: Ати.
1: Эти... нет.
2: No, мисс.
1: Мисс, пусть идет.
2: She has a lifetime
1: Ее жизнь остановилась.
2: Still.

0: Ati.
1: Eti. Я никогда не оставлю тебя.

0: Похоже, что все сегодня приехали пораньше. Дом полон гостей. Смотри, как красиво все выглядит. Наряду с ангелами. Нашими свидетелями на небесах. Мы никогда не умрем.
1: Пит, правда, тебе следовало получше одеться. Что подумают люди из церкви?
0: Не важно, что они подумают. Важно то, что подумает Господь и ангелы. Они, мне кажется...

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель.
1: Здравствуйте!
0: Сегодня мы поговорим о таком служении, которое, может быть, даже и не все знают, что это такое. Капелланское служение. Может быть, в двух словах объясните нашим зрителям, что это означает, потому что явно не все с этим встречались.
1: Да, это слово довольно-таки новое для нашей страны. Оно имеет происхождение от одной известной христианской легенды. Был такой святой человек, его звали Мартин Турский, и жил он в начале IV века. Этот человек принял христианство, будучи офицером римской армии. Тогда были такие случаи, когда и офицеры, и солдаты римской армии принимали христианство. К тому же уже в то время христианство приняло государственную, стало государственной религией. И вот этот человек, будучи христианином, офицером, проезжал мимо на своем коне, мимо одного нищего, по легенде, нагого человека, у которого даже одежды не было. И для того, чтобы прикрыть наготу этого нищего, он снял свой плащ, который как раз назывался капой, офицерский плащ, разодрал его надвое, по легенде, и вот второй половиной этого плаща капы прикрыл наготу этого бедняка. Этот поступок стал символом служения нуждающимся людям, бедным людям, людям, которые терпят какой-то крах в своей жизни. И в дальнейшем вот этот плащ, точнее, вторая половина этого плаща, да, капа, она стала для многих христиан реликвией, даже была построена специальная церковь для хранения, значит, этой частицы, этой святыни. И эту церковь стали называть капеллой, а того священнослужителя, который там служил, капелланом. Но впоследствии, уже в наше время, вот капелланство приобрело символ, как я сказал, служения обездоленным, нуждающимся людям. И вот капеллан стал не просто хранителем какой-то святыни, а капеллан стал тем священнослужителем, который выходит за стены церковного дома, за стены молитвенного дома и совершает служение нуждающимся в тех местах, где люди ограничены в своей возможности посещать церковные
0: учреждения. То есть, я так понимаю, речь идет не просто о людях бездомных, или, то есть это не просто социальное служение,
1: нет,
0: это религиозное служение по отношению к тем людям, которые не могут по разным причинам посетить,
1: вы знаете,
0: храм.
1: Или, я бы так сказал, такое определение дал, что капелланское служение – это служение духовного лица для духовной помощи лицам, находящимся в различных социальных институтах нашего общества. Это как бы служение за стенами храма или культового здания. И в этом смысле капелланство напоминает нам то служение, которое нес для каждого из нас Иисус Христос. Мы читаем в Евангелии, Христос не находился в каком-то одном месте, в синагоге или в храме Иерусалимском, а он постоянно находился в движении. Он приходил в дома людей, вместе с ними кушал, он кормил людей, он вместе с ними переживал болезни, бури там на море вместе с рыбаками, учил их, как рыбу ловить. Вот это как раз и есть суть капелланского служения, то есть быть там, где находятся люди, и оказывать им там, где они находятся, возможную помощь, духовную поддержку.
0: Здесь будут несколько вопросов, конечно, поэтому. Например, служение в больницах. То есть понятное дело, что люди, лежащие в больницах, особенно тяжело больные, у них нет возможности прийти в храм или в то место религиозного поклонения, куда они привыкли ходить, будучи здоровыми. Они, может быть, и хотели бы пригласить своего духовного лидера прийти и побыть с ним или произвести какие-то обряды. Может быть, и духовный лидер сам готов прийти туда. Но здесь стоит вопрос. Человек не всегда находится в отдельной палате для этого. Бывает, что там общая палата, и нет возможности их как-то вывести оттуда. И получается, что приходится проводить вот эти религиозные обряды не просто на виду там у других, но как бы и в присутствии их, и они становятся невольными участниками. Не является это навязыванием, может быть, какой-то одной религии по отношению к другим?
1: Я думаю, что этот вопрос обусловлен тем, что многие люди еще не понимают смысл капелланского служения. Смысл капелланского служения заключается прежде всего не в обрядах религиозных, которые, конечно же, капеллан может совершать и должен совершать по просьбе человека, находящегося в больнице или в тюрьме, или в армии. Но обряды совершаются по этим просьбам индивидуальным порядком. Ни в коем случае не для всех, кто находится в палате. Uh-huh. Это, кстати, очень важное замечание, потому что взять, допустим, армию. В строю находятся и мусульмане, и протестанты, и иудеи. И если выйдет православный священник и всех начнет кропить святой водой, то, конечно же, для представителей других конфессий и религий это будет неприемлемым. Этого не должно
0: быть и оскорбление, в принципе.
1: Это может, да, быть воспринято, значит, как некое оскорбление. Поэтому здесь таким образом нельзя делать вот обряды. Обряды обязательно капеллан должен совершать по индивидуальным просьбам, в индивидуальном порядке. Если есть какая-то группа верующих в армии, или в больнице, или в тюрьме, они объединяются, придерживаются определенной веры, веры определенной конфессии, и для них приходит капеллан, совершает тот или иной обряд. Угу. Капеллан их конфессии, деноминации. Но в целом, я хочу отметить, что капелланство подразумевает служение не только своим единоверцам. Капелланы могут быть и православные, и католики, и протестанты по своему вероисповеданию, и мусульмане в том числе. Кстати, в российской армии в царское время было немало мул, которые совершали капелланское служение в российской армии, потому что было много мусульман. Вот. И раввины тоже совершали в то время это служение. Поэтому капелланы могут принадлежать к различным не только конфессиям, но и даже религиям. Но если это капеллан, а не просто священнослужитель, приглашенный в больницу, в тюрьму или в какую-то армейскую, а именно вот капеллан, то это то духовное лицо, которое совершает, оказывает поддержку всем, кто находится в данном социальном учреждении, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности.
0: Опять же, по их желанию.
1: Безусловно.
0: Но вот здесь вот момент.
1: По их желанию. Но вот это очень трудно, понимаете, понять. Для меня самого, когда я изучал этот вопрос, было трудно это понять. Ну, как это для меня, допустим, протестанта будет духовную поддержку оказывать представитель Русской Православной Церкви? Или представитель Римо-католической церкви, те же протестант.
0: Вы сказали, что есть разница между обычным священнослужителем и капелланом. В чем заключается эта разница? В том, что, например, капеллан, постоянно находится на территории там, больницы или тюрьмы, или, этого, допустим, армии, или в том, что он постоянно туда приходит, или, может, в каком-то особом статусе?
1: Разница между обычным священнослужителем и капелланом заключается в том, что обычный священнослужитель,

он приходит для того, чтобы совершить какие-то определенные религиозные обряды и уйти из этого учреждения. А капеллан находится там более-менее постоянно, ну, постоянно совершает свое служение,

0: дети. Вот это
1: очень... Это такой межконфессиональный священнослужитель.
0: Да, по сути дела, это межконфессиональный служитель. И смотрите...
1: Есть ли какие правила отбора в капелланское служение? Потому что если человек является межконфессиональным священнослужителем, то он, как минимум, должен быть крайне осторожен в вопросах разных верований и тех людей, которые к нему приходят.
0: Я бы не применял такой термин «межконфессиональный служитель», а именно применял термин «капеллан». Потому что капеллан остается все равно священнослужителем той или иной конфессии. Угу. Сам он лично остается. Но он оказывает поддержку представителям других конфессий. И если нужно провести какой-то обряд, там, скажем, в больнице вот особенно, или в армии бывают случаи, провести какой-то обряд для представителя той или иной конфессии, который не принадлежит конфессии капеллана самого.
1: Ну, да, да, да.
0: Он этот обряд провести не может, потому что
1: он сам не является членом этой конфессии.
0: Он не является, да, членом этой конгрегации, да, но он может иметь контакты священнослужителей той или иной конфессии, им позвонить, с ними связаться, каким-то другим образом пригласить их, чтобы они пришли и совершили этот обряд. Угу. Но вместе с тем, капеллан во время своего служения, если к нему подходит представитель различных конфессий, даже религии, задают ему вопросы и нуждаются в его духовной поддержке, он обязан оказать эту духовную поддержку вне зависимости от их вероисповедания. Вне зависимости от того, во что он верит, да, но он оказывает эту поддержку всем, кто страждет, всем, кто нуждается. Особенно это актуально, скажем, вот в больницах, потому что человек может находиться при смерти и рядом не оказаться священнослужители его конфессии, даже тот не успеет с ним связаться, капеллан, и он даже в редких случаях, я знаю, в особых таких критических случаях капеллан знает какие-то элементарные обряды, традиции той или иной конфессии, он этому учится специально, и он обязан оказать, ну, в том числе и в редких случаях, если человек при смерти, обряд вот его конфессии, хотя он не к ней не принадлежит. То есть вот это вот очень сложно нам понять, потому что у нас такая страна, в общем-то, довольно-таки в этом отношении нетерпимая, к сожалению, да? У нас очень много вот в этом плане нетерпимости.
1: Это на самом деле очень интересное служение и очень важное, я так понимаю, потому что если будет при каждом учреждении такой человек, вот, и, конечно, все, как мы говорим, упрется в этого человека, насколько он мудр в своих решениях и насколько он терпим сам по себе, потому что можно очень легко ошибиться в выборе человека на это служение.
0: Да, совершенно верно. Ведь в различных социальных учреждениях сегодня работают психологи. Угу. Но в отличие от психолога, капеллан призывает людей, обращающихся к нему за помощью, обратиться к вере, в Бога, к их вере, в соответствии с которой они имеют свои убеждения.
1: Он должен работать, в принципе, параллельно с психологом. Психолог
0: параллельно
1: решает одни вопросы, а этот решает духовные вопросы уже.
0: Но разница, да, что капеллан, он апеллирует к духовным вопросам, апеллирует к вере человека. И здесь как раз, если человек верующий, для него эта помощь гораздо более ценна, чем помощь психолога, согласитесь.
1: Да, да, естественно. Вот есть еще один момент в связи, допустим, с тюрьмами и разницей, если необходимость капеллана, допустим, в медицинском учреждении для больных или в армии там, для других людей. Понятное дело, что там люди свободные, они по независящим от них причинам, может быть, или по зависящим от них причинам, так или иначе, они оказались в армии или в учебном заведении, или в медицинском заведении, и они хотели бы иметь духовную поддержку. То, что касается заключенных, что касается вот тюрем, если в тех первых заведениях мы должны, по идее, представлять капеллана из числа религиозного объединения, которое представляет большинство находящихся там людей, это было бы логично, то вот в тюрьмах я бы, наверное, предложил сделать с точностью да наоборот. Не представлять туда священнослужителя, который представляет религию большинства находящихся там, а наоборот представлять туда священнослужителя из религии, кого там нет.
0: А почему наоборот?
1: А чему он будет учить? Понимаете, как, если представители одной религии чаще других оказываются нарушителями закона, Может быть...
0: Может им сменить другую религию?
1: Может быть им сменить.
0: Нет, но здесь, конечно...
1: Я понимаю, что это закон... это... у нас же есть закон о свободе вероисповедания.
0: Каждый человек... Нет, но здесь даже не в законе дело.
1: Но тем не менее, мы же называем эти учреждения исправительными учреждениями.
0: То я есть, понимаю, о чем вы
1: говорите. Они ограничивают их свободы однозначно уже.
0: Конечно, поэтому... знаете, смешно звучит, когда я сталкивался с таким случаем,

0: им, когда мы обращались в то или иное учреждение, Федеральной службы исполнения наказаний, и нам давали отказ, потому что вот говорили, здесь мало или практически нету представителей вашей конфессии, зачем нас, вам туда приходить, пусть приходят представители тех конфессий, которые там вот заключенные находятся. Да? Это, конечно, смешно звучит. Именно с этой точки
1: зрения. Может быть, и то, что я предложил, смешно звучит.
0: Нет, смешно звучит.
1: Однако,
0: почему?
1: Наверное, что-то в этом есть.
0: Почему смешно звучит? Потому что, чтобы, допустим, я совершал служение в тюрьме, что мне нужно туда своих единоверцев, что ли, посадить прежде, да, чтобы мне там дали разрешение совершать это служение. Я-то прихожу в тюрьму именно как капеллан, еще раз подчеркиваю, как капеллан. Не для того, чтобы там совершать миссионерскую деятельность, и не для того, чтобы там проводить религиозные обряды, а для того, чтобы оказывать духовную помощь лицам там содержащимся. А заключенные, они, как никто другой, нуждаются в этой духовной помощи и поддержке. И я могу прийти туда как капеллан и обратить их внимание на их веру. Если там православные, то призвать их, чтобы они обратили внимание на вероучение православной церкви, которая тоже, как и другие вероучения, других конфессий, учат добру и учат не воровать, не убивать, не совершать
1: преступления. Да, соблюдать законы государственные,
0: естественно. Вот, я это делаю как капеллан, не будучи, скажем, православным священнослужителем, но я, если вижу, там православные находятся, заключенные, я обращаю внимание на их веру, чтобы они посмотрели, изменили что-то в соответствии с их верой. Я не пытаюсь их насильственно обратить. Но, с другой стороны, конечно же, если я являюсь священнослужителем, капелланом определенной конфессии, я, конечно, неизменно буду говорить о своих принципах и убеждениях личных заключенным, давать им пример и обращать их внимание на эти принципы и убеждения. И если кто-то из заключенных решит сделать свой религиозный выбор в пользу моей конфессии, я буду только рад этому. Но это не является моей целью. Вот в чем разница.
1: Вот, понимаете? По поводу целей сказать, капелланское служение – это миссионерское служение?
0: Ни в коем случае. Оно не является вот, в прямом смысле миссионерским служением. Оно может быть миссионерским служением только косвенно. В том случае, как я уже сказал, когда я рассказываю о своей вере, о своих духовных опытах, о своем видении и понимании Священного Писания, привлекаю тем самым внимание тех людей, которых я окормляю, и они сами просят меня побольше рассказать и, может быть, выражают желание познакомиться с моей религией, с моей верой, делают это самостоятельно. Вот в этом случае, да, конечно, происходит такой миссионерский как бы эффект от капелланского служения. Но если ставить целью для капеллана совершение миссионерского служения, то тогда как он будет оказывать духовную поддержку представителям других? Да. Он тогда уже станет не капелланом, а миссионером.
1: А это уже разные вещи. Я поэтому задал этот вопрос, с какой целью он туда пришел.
0: А если миссионером, то это будет уже нарушать права лиц там содержащихся, потому что у них-то нет никакого выбора. Это... А им навязывают, это уже будет навязывание тогда определенной какой-то религии.
1: Это не миссионерское служение, это социальное служение в какой-то мере, но в принципе это и не совсем социальное служение, потому что это духовное служение, ты пришел туда для того, чтобы совершать какое-то духовную поддержку оказывать этим людям.
0: Да, совершенно верно.
1: Хорошо, благодарю вас. Дорогие друзья, мы теперь с вами познакомились с тем, что такое капелланское служение, что оно из себя представляет. Просим вас, чтобы, если у вас будут такие ситуации, когда вы окажетесь в больнице или в каких-то других учреждениях, знайте, что вы имеете право на то, чтобы священнослужитель вашей церкви пришел вас посетить, и вы имеете право на то, чтобы обратиться к капеллану в том месте. Да благословит вас Господь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Как ваши дела? Как ваше здоровье? Хочу благословить вас сегодня. Хочу пожелать вам всего самого доброго. И хочу еще раз сказать, что Господь благ. Да, наш Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы знаете, время летит. Время идет. А мы с вами продолжаем делать Божью работу. Да, Господь сказал нам делать эту работу. И мы с вами в полном служении. В последнее время я встречаю некоторых людей, которым Господь очень сильно помог. Помог через служение Life TV. Мне так приятно слышать свидетельства, когда один или другой человек остановился на своем пути, перестал верить Богу и потом вернулся назад. Недавно я встретила одну женщину из Эстонии. Она из баптистской семьи. Она жила в хорошей семье, она верила Господу, но потом она отошла от Господа по каким-то причинам. И вот она смотрела канал Life TV и вернулась назад к Господу. Вы знаете, передо мной стояла служительница, красивая, сильная такая, здоровая женщина, сильная в Господе. И она служила Богу. Я с ней познакомилась, и она начала рассказывать свое свидетельство. Передо мной стояла женщина, которая помощница пастора, которая делала большие-большие вещи. И трудно поверить, что какое-то время она отошла от Господа. Эта женщина, когда рассказывала свое свидетельство, у нее были слезы на глазах. И она была очень-очень благодарна за служение Life TV. Представляете, она вернулась назад к Господу через программы Джона Остина. Это было давно. И я видела, что Бог очень-очень сильно ее коснулся. Вы знаете, когда она говорила, Господь коснулся и меня. Потому что я понимаю, что мы с вами еще увидим и услышим о том, что происходило и сегодня происходит с этими людьми. Еще другая история. Пастор, служитель, очень известный. Он искал программы Бенихина. У него было просто несколько кассет. На то время были это еще кассеты. У него было 8 кассет. Он смотрел служение Бенихина. И он читал книгу «Доброе утро, Дух Святой». Он ее до сих пор читает. И в течение 8 лет он не мог найти ни одной программы Бенихина. И потом он наткнулся, как он сказал, на христианский телеканал Life TV. У нас очень много было программ Бенихина. Мы переводили, озвучивали. Это было регулярно. И люди получали благословение, исцеление. И вы знаете, Господь коснулся его. Он был такой счастливый, что он наконец-то увидел своего проповедника. Он очень сильно укрепился в Господе и стал служить дальше. И сегодня это известный служитель. Это служитель, которого хотят видеть в своих церквах. Приглашают, и он также молится за людей, за исцеление. Друзья, если вы хотите, чтобы мы делали марафоны об исцелении, пожалуйста, напишите. Вот вы сейчас видите адрес на экране, пожалуйста, напишите. Есть у нас в сердце тоже делать марафоны об исцелении, молиться за вас, говорить с вами, принимать звонки и делать это регулярно. Потому что сегодня очень большое количество людей нуждается в исцелении. Но Иисус хочет исцелить вас, потому что Он исцелял всех. Вот представляете, в той окрестности, где жил Иисус, не было больных людей. А если были, они приходили к нашему Господу. Он молился, возлагал руки или просто говорил какое-то слово. Господь показывал ему, что делать. И не было больных людей. В это трудно поверить. Вот я представляю наш город Таллин. Пригород Таллина. И вокруг все больницы пустые. Представляете, какое-то счастье? Вокруг Таллина и в самом Таллине все больницы пустые. Неужели такое может быть? И это все по одной причине, что там был Господь. Я верю, что Господь это же хочет сделать
и в нашем городе, и в вашем. Господь хочет исцелить людей. Это так важно – получить свое исцеление. В Библии мы находим очень много мест Писания, где Господь говорит: «У меня есть для тебя исцеление. Я хочу тебя исцелить. Я хочу прикоснуться к тебе». Вот мне нравится эта история со слепым. Знаете, слепой подошел к Иисусу. Ну, наверное, он не сам подошел. Наверное, его подвели. И прежде чем помолиться за этого слепого, Иисус спрашивает: «Что ты хочешь?» Ну, возможно, он хотел стать там главным среди слепых. Возможно, он хотел открыть какую-то организацию для слепых. Нет. Он сказал: «Я хочу прозреть». Господь помолился. Ну, особенным образом. Возможно, кому-то это непонятно, как Иисус молился, там, чем он мазал глаза, как он возлагал руки. Но это все истина. И Господь сегодня хочет прикоснуться к тебе и ко мне. Потому что Он благой Бог, Он любящий Бог. У Него есть исцеление. Иисус ходил по земле, исцеляя и благотворя. И мы с вами делаем то же самое. Мы через служение Life TV молимся за людей. Мы благословляем людей. Мы хотим быть таким благословением, которое люди, получая, делают что-то великое. Встают из, знаете, сидячего положения, из лежачего положения и что-то делают. В какой-то момент Господь нам сказал встать на наши ноги и идти проповедовать Евангелие. Я очень люблю это место, потому что в какой-то момент Господь и нам сказал встать и идти и проповедовать Евангелие. В Деяниях апостола, 26 главе, вот в 16 стихе. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе». Многие из нас, возможно, не стоят уверенно на своих ногах. Возможно, кто-то лежит. Возможно, кто-то не может двигаться. Возможно, кто-то уснул, спит, лежит. Возможно, кто-то ослабел и уже не может служить Богу. Но Господь сегодня говорит: встань. Вот знаете, чтобы идти дальше, нужно обязательно встать. Мы не можем лежа что-то делать. Мы не можем сидя что-то делать, но нам нужно идти и проповедовать Евангелие. Нам нужно идти и благовествовать нищим, слепым. Нам нужно исцелять людей. Сегодня такое количество людей нуждается в Господе. Друзья, Господь нам еще и еще говорит идти и делать Божью работу. Иногда кажется, ты ослабел, иногда хочется опустить руки. Нет, у Бога есть план. Для нас с вами, я скажу честно, когда мы с моим супругом пришли к Господу Богу, мы не думали становиться служителями. Мы вообще не думали, что мы будем входить в полное служение. Мы думали, ну, будем какими-то бизнесменами. Мы думали, будем заниматься каким-то делом и давать свои финансы на Божью работу, потому что у нас был свой бизнес, и не один. Мы занимались разными видами деятельности. Но Господь нас призвал, и мы делаем эту работу по сей день. И я хочу благодарить Бога, я хочу прославлять Его, потому что есть такая привилегия служить Ему. Он избрал, друзья, нас с вами, чтобы мы делали эту работу, чтобы мы сделали Божью работу, чтобы мы служили Ему, чтобы мы помогали людям. Кто-то восстановился. Кто-то исцелился, кто-то получил освобождение, кто-то просто получил слово. Так много людей, которые получают благословение. Я знаю, что будут проходить годы, мы еще будем слышать Божье свидетельство. Сегодня нужно идти дальше. Сегодня нужно благовествовать. Сегодня нужно людям говорить о спасении, чтобы люди не пошли в ад. Непростое время сегодня, но мы, друзья, служим. Бог нас с вами избрал. Хотим мы этого или не хотим, но это привилегия служить Ему. Я знаю, что, возможно, кто-то ослабел, у кого-то сложная ситуация. Друзья, я ободряю вас поддерживать Life TV.
Это Божья работа. Он создал это служение. Он основал это служение. И он хочет, чтобы христианское телевидение было. Так много всего происходит, так много можно посмотреть. Но пребывать в Господе, пребывать на Святой горе, не валяться где-то, не быть в какой-то грязи, но идти в чистоту, идти к водам тихим, прославлять Бога, быть в Его присутствии, можно только находясь там, где Божье присутствие, Божье Слово, Божье помазание. Господь помазал нас с вами идти и проповедовать Евангелие. Я хочу благодарить всех, кто помогает нам делать это. Я хочу прославить Бога за каждого человека. Я молюсь, чтобы вы были восстановлены. Я молюсь, чтобы ваш бизнес был восстановлен. Я молюсь, чтобы Бог вам дал новое начало. Я молюсь, чтобы Господь благословил вас обильно. Если вы нуждаетесь в исцелении, получите свое исцеление во имя Иисуса Христа. Я просто связываю все планы дьявола во имя Иисуса Христа в вашей жизни. Я говорю, исцеление приходит в вашу жизнь. Освобождение приходит в вашу жизнь. Свобода через кровь Иисуса Христа приходит в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Царство Божие пришло в ваш дом. Я говорю, дети возвращаются к Господу. Дети начинают служить Господу. Мужья неверующие начинают каяться во имя Иисуса Христа. Если у вас есть в семье кто-то неверующий, и он делает вам больно, я связываю дьявола во имя Иисуса Христа. Я говорю, свобода через кровь Христа. Я говорю, свобода во имя Иисуса. Возвращаются, возвращаются дети домой. Возвращаются дети Божьи домой. Аллилуйя, спасение. Ты спасен, твой дом спасется. Свобода твоему дому во имя Иисуса. Аллилуйя. У Бога есть все, потому что Он Господь, Бог всемогущий. Он Бог, который дал своего Сына Иисуса Христа и пожалел Его, своего любимого, единственного, драгоценного Сына Иисуса дал, чтобы мы, друзья, сегодня жили, чтобы мы сегодня были в Господе, чтобы мы не делали глупостей, но мы служили Господу. Это так важно, дорогие. Благовествовать Иисуса, нести дальше к народам во имя Иисуса. Я верю, что Царство Божье приходит в ваш дом, аллилуйя, в вашу семью. Свобода, аллилуйя, Божье благословение, помазание, прославление целыми днями пусть играет в вашем доме. И пусть душа поет, славит Его, прославляет нашего Господа. Он так достоин, чтобы мы Его прославляли, чтобы мы Ему служили, чтобы мы пели «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь!» Небеса проповедуют славу Божью. День дню передает знания. Друзья, это значит, что Life TV вещает 24/7, да, круглые сутки. День закончился, началась ночь, а Life TV вещает. Месяц прошел, год прошел. 30 лет прошло, а Life TV вещает. Друзья, это благодаря тому, что вы верны. Это благодаря тому, что вы регулярно поддерживаете и молитесь. Я знаю, что у Бога есть еще работа. Бог нам говорит, еще много работы, еще много жатвы на этой земле. И мы будем идти дальше. Мы будем прославлять нашего Господа. И Бог благословляет вас. Бог благословляет ваши семьи. Бог особенно обновляет все, что у вас есть. Господь хочет прикасаться к вам. Да. Будем искать Его лица. Будем искать общение с Ним, потому что Он достоин. Господь, я прошу, благослови каждого нашего зрителя. Бог, просто прошу Тебя, Иисус, прикасайся. Ты великий Бог, Ты всемогущий, Ты все можешь, Господь. Я знаю, Господь, аллилуйя. Я знаю, что вам тяжело сегодня, но мы пройдем, и мы еще увидим славу Божью во имя Иисуса Христа. Новое начало. Я провозглашаю новое начало в вашей жизни во имя Иисуса Христа. И давайте пообещаем отдать всю славу Господу, прославить Его. Прошу вас, друзья, пишите нам. Напишите, хотели бы вы, чтобы были марафоны, молитвенные марафоны на Life TV, марафоны об исцелении. Мы хотим приглашать пастырей, служителей и молиться в прямом эфире. Спасибо, друзья, что вы были здесь. Примите свое благословение во имя Иисуса Христа. Господь благ, Господь велик. Благослови вас, Господь. До встречи. До свидания. Аминь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу поделиться важными мыслями, которые касаются отцовского сердца, которому Господь хочет привести каждого из нас. Знаете, есть несколько разных уровней духовного взросления. И помните, Иоанн писал, он говорит: «Я пишу к вам, дети, потому что ваши грехи прощены». Это первая стадия, когда твои грехи прощены, ты стал Божьим детем. Потом он говорит: «Пишу к вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Это уже следующий уровень, когда ты научился пользоваться Божьим словом и побеждать дьявола, вытаскивать каких-то людей из ада, отстаивать Божье царство на земле, проходить через испытания, через искушения и поражать дела дьявола в своей жизни через Божье слово, молитву, ходатайство и так далее. Но дальше Иоанн пишет: «Также пишу вам, отцы». Самый наивысший уровень духовный – быть отцом и матерью духовной. Он говорит: «Потому что вы познали безначального». То есть это уже уровень, когда ты познаешь Бога, когда Божье сердце, когда Божье отцовское сердце начинает через тебя изливаться, и ты начинаешь поднимать сыновей и дочерей, ты начинаешь делать отцов и матерей, как бы поднимать их для Божьего Царства. Знаете, тема семьи, тема отцовства — это тема, которая исходит из самого Бога, потому что Бог, Он по своей сущности является отцом. И семья, вот эта троица, единство — это как воплощение семьи, которое Бог сегодня показывает как свою модель на землю. И когда мы видим Ветхий Завет, когда мы читаем Ветхий Завет, это то время, когда между человеком и Богом была огромная пропасть. Бог как бы потерял человека из-за грехопадения. И Бог там не называется отцом для людей. И мы видим, что там написано, что Бог, Он Господь, Он Судья, Творец, и у него много разных имен, но как отец он практически там не называется. Но вместо этого он много говорит в Ветхом Завете. Он говорит, что «я мечтаю о том времени, о том дне, когда я стану отцом для моих детей, для моего народа, когда я буду миловать детей, как милует отец своего сына» и так далее. И как бы Бог, когда мы видим вот весь Ветхий Завет, это подготовка к такому моменту, когда Бог может усыновить, удочерить, чтобы у него была семья. Амен. И знаете, Иисус Христос, когда пришел на землю, Он не умирал для того, чтобы создать

новую религию под названием христианство, или организацию, или какую-то церковь, где вот просто религиозно все. Он умирал для того, чтобы была создана Божья семья. И именно Иисус Христос, Он Сын Божий, Он был тем, кто пришел для того, чтобы явить Отца и привести каждого человека именно не просто к Богу, а к Отцу. И вот Иисус, когда пришел на землю, Он говорит такие слова. От Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И слово «к Отцу» хочу подчеркнуть это слово. Иисус как бы не сказал: «Никто не приходит к Богу или к Господу, как только через Меня», или «к Творцу», да? А Он говорит: «Никто не приходит именно к Отцу». Никто не может познать Бога как Отца, своего личного Папу, как только через Меня, потому что Иисус является этой дверью. И знаете, я не сразу познал Бога как Отца. Когда я был подростком, то я верил в Бога, я рос в верующей семье, я верил в Бога моих родителей. И уже в 12 лет даже я был крещен и молился по вечерам. Но знаете, я думал так, что Бог, Он где-то там далеко, такой, ну, злой достаточно дядя с бородой, который только и контролирует меня, что если я где-то согрешу, Он сразу же готов меня наказать. И я так боялся этого. Я даже думал так, что если я перед сном забуду покаяться во всех моих грехах, которые я делал за день, то если вдруг я ночью умру, я попаду в ад. И я вот с такими мыслями жил и в каком-то страхе постоянно. Я не понимал, кто Бог есть. Но знаете, когда произошла очень печальная ситуация в моей жизни, когда мне было 14 лет, и наша мама умерла от рака, несмотря на то, что мы молились за ее исцеление, и я был разочарован в Боге, я был разбит, моя вера была разбита, и я вообще начал сомневаться в существовании Бога. И я закрылся в своей комнате и начал, ну, плакать. И как раз так оказалось, что никого из людей не было рядом со мной, кто бы утешал меня, потому что вся семья была в таком состоянии. И я начал как бы Богу говорить: «Бог, ты вообще существуешь или нет? Я вообще не знаю, где ты там есть. И есть ли какой-либо смысл молиться тебе, если ты все равно не ответил вот на эту молитву?» И я такое чувствовал одиночество, я такую боль сильную чувствовал. И вот я Богу говорил, что у меня было на сердце, изливал Ему свою боль, потому что некому больше было. И знаете, внезапно Бог Отец пришел в мою комнату. И это был тот момент, когда я пережил первый раз реальность Бога, когда я пережил первый раз Его настоящую любовь и Его голос. Это было так, что комната заполнилась таким светом и такой любовью. Такая любовь, которая просто меня со всех сторон окружала. Такая любовь густая, и я просто как будто растворился в этой любви. Боль ушла, и я начал просто наслаждаться этой любовью, этим утешением. И у меня уже пошли слезы радости. Мне было так хорошо быть с Богом, который окружает меня со всех сторон. И это было для меня шок, потому что я не знал вообще, что Бог, Он такой любящий. Я не знал даже, что Бог, Он может вот так прийти в твою комнату и объять тебя своей любовью, обнять тебя. Это то, что я тогда переживал. И, конечно, там история тогда продолжалась дальше. Он со мной начал разговаривать, и Он проговорил мне о моем призвании. И это было очень удивительное знакомство с Богом, с Его сердцем. Но я хотел об этом сказать, потому что это был тот момент, когда моя жизнь изменилась. А именно, когда я познал Бога как Отца. И для меня Бог уже не был как далеким Богом, до которого надо достучаться, домолиться. И может быть, если Он помилует меня или там смилуется надо мною, Он мне в чем-то где-то поможет. Я понял, что я Его сын. Я Его возлюбленный сын, Он любит меня, Он участвует в моей жизни каждый день, Он имеет план, Он хочет каждый день проживать вместе со мной, Он хочет разговаривать со мной. И я просто начал купаться в Его любви и исцеляться от всякого отвержения и от всякого обмана. И знаете, это то откровение, против которого борется сатана среди христиан, среди церкви. Он хочет, чтобы люди, христиане,
будучи усыновленные Богом, будучи детьми, сыновьями и дочерями Бога, продолжали жить как сироты. И тогда они сами себя ограничивают от Божьей любви. Помните, как старший и младший сын? Но младший сын, понятно, он ушел из дома, он сделал свое осознанное решение уйти из дома и потратить все, и просто он был такой потребитель и так далее. Но старший сын, который оставался дома, он вроде как дома, он вроде рядом с отцом, но он был несчастным, потому что он постоянно вел себя как сирота. И это называется дух сиротства. За этим стоит определенный дух, который пытается каждого Божьего ребенка ограничить от Божьей любви, познание Бога как папы. Потому что почему я могу говорить, что Бог — это мой папа? Это определяет мои отношения с Ним. Для кого-то Бог, он не папа, он как бы отец, может быть, ну, официально вот так вот. Это говорит о его отношении. И поэтому я сегодня говорю о близких взаимоотношениях с Богом, как с отцом. Когда ты знаешь, кто ты в нем, когда ты знаешь, что он тебя любит, когда ты знаешь, что он тебя обеспечивает, когда ты уверен в его любви. И твоя идентичность, она утверждена самим Богом. Амен. И когда я познал Бога как Отца, то вся моя жизнь изменилась. И с этого момента я стал служить Господу. Он стал меня посылать в разные места. Моим главным посланием стала это любовь Отца, это Божья любовь, это что Бог сегодня зовет каждого человека в свою семью. И знаете, это словно как вот история о том, что, например, родители, которые захотели усыновить какого-то ребенка в свою семью. И вот они платят огромные деньги, чтобы заплатить за все разрешения, все бумаги подписать. И они все это делают, через все это проходят. И приходит детский дом, где сироты, и подходит к этому мальчику, который лишен любви родительской, и говорят, мы все заплатили, мы все подписали. И мы хотим подарить тебе будущее, мы хотим, чтобы ты носил нашу фамилию, чтобы ты был нашим полноправным, полноценным сыном, чтобы все, что принадлежит нам, было твое. Но от тебя требуется только сказать «да». И сегодня это то, что Бог делает на земле через свою церковь. Иисус все заплатил и все сделал. От тебя только требуется сказать «да», чтобы войти в Божью семью, чтобы стать его сыном, стать его дочерью. И знаете, многие люди говорят, нет, я уже привык так жить, как живу, мне не надо ничего. Кто-то от этого отказывается, а кто-то говорит, да, это мой шанс, я хочу стать членом Божьей семьи, частью Его любви. Амен, амен. Но знаете, даже тогда, когда усыновляют детей из детдома, я слышал много историй, когда вот физически кого-то из детдома усыновляют, то этот ребенок, он продолжает вести себя как сирота. Он приходит, например, на кухню и постоянно спрашивает, а можно мне холодильник открыть? И также в церкви многие уже стали усыновленные Богом, возлюбленными дочерями и сыновьями, но продолжают вести себя как сироты. Не верят в то, что Бог их любит, не верят в то, что они достаточны для Бога, что им не нужно зарабатывать и заслуживать любовь. Даже если ты поступал неправильно, даже если ты ошибался, Бог все равно также продолжает тебя любить, потому что Он твой папа. Он также продолжает верить в тебя, даже если ты его сильно подвел. Посмотрите на историю с блудным сыном, когда он настолько сильно опозорил своего отца, он настолько далеко ушел, как никто из нас не уходил еще так далеко, как этот блудный сын. И несмотря на это, отец его не отверг. Он ждал его каждый день, не для того, чтобы его наругать, не для того, чтобы его отчитать, но для того, чтобы кинуться ему на шею и обцеловать его. И знаете, так и произошло, когда этот сын все уже расточил, потратил, ему нечего было есть, некуда было податься. И, конечно, отец это понимал, но для отца это было уже не важно. Для отца было важно, что мой сын вернулся. Мой сын был мертв, и сегодня он жив. И это самое главное. Да, он чего-то не понимает и позже поймет, но самое главное,
я хочу его обнимать. Это тот, какой Бог сегодня является по отношению к тебе. Он тебя сегодня не осуждает, Он тебя любит, Он в тебя верит, Он приготовил самое лучшее для тебя. И знаешь, Он сейчас только и думает о том, как тебя благословить, как сделать тебя счастливым, как тебя окружить заботой и любовью. И знаете, часто мы сами своим сиротским мышлением и поведением ограничиваем, как бы связываем Божьи руки, чтобы Он не смог проявить свою любовь в нашей жизни. Потому что когда мы ведем себя как сироты, мы ведем себя как старший сын, например, вот в этой истории, то Отец как бы говорит: «Все мое, твое, сын мой, бери, пользуйся, тебе не нужно зарабатывать». Но сын сам: «Нет, я заработаю, я заслужу». И вот он заслуживает и ждет, когда отец ему подаст там очередную какую-то награду. И самое главное, что он постоянно несчастный был в этом состоянии. И потом-то, когда был пир в доме, когда младший сын вернулся, то в этой истории мы видим, что старший сын даже не мог зайти вовнутрь дома, потому что он не мог радоваться. Потому что сирота, он не может радоваться за другого. Сирота духовная — это тот, кто думает только о себе. Тот, кто носит такие очки жертвы. Он жертва. Меня обделили, мне не додали, мне мало досталось, мне должны были больше дать. И знаете, дух сиротства — это очень страшное состояние, которое приводит к большим печалям. И знаете, вот в конечном итоге старший сын, он не зашел в дом отца, хотя он полноправный сын, он мог бы радоваться. И сколько мы сегодня христиан видим, которые несчастны, которые служат для того, чтобы заработать что-то у Бога, или из-за страха, что если я не буду это делать, Бог меня накажет, или какой-то другой обман, в который они поверили. Знаете, сирота — это также тот, кто конкурирует с другими. Например, в церкви у него есть позиция, он боится потерять эту позицию, потому что если кто-то лучше меня придет, он может заменить меня, и я потеряю свою позицию, и я тогда не буду иметь признания от людей. Потому что сирота, он подкармливается признанием от людей, когда тебя хвалят, когда тебя восхваляют, какой ты важный. И поэтому сиротам им нужно, чтобы погоны были, титул какой-то важный, что и вот я состоялся. И сироты, они готовы использовать других людей для того, чтобы как бы достигать свою цель какую-то, достигать свои призвания, чтобы самореализоваться. Но сын, он больше думает о том, как я могу строить Божий дом, как я могу строить дом Отца, как я могу исполнить волю Божью. Сын не думает о том, вот главное, чтобы я состоялся. Сын думает, как я могу угодить своему Отцу. И знаешь, вот когда мы приходим в состояние сыновства, когда мы осознаем, я сын возлюбленный или я дочь возлюбленная, то это путь к твоему отцовству, к путь к материнству, к которому Бог тебя хочет привести. Знаешь, если ты, будучи сиротой, становишься лидером, например, в церкви, ты становишься начальником. Начальник — это тот, кто что не так, он увольняет сразу, он ранит, он заботится только о своих целях, о своем видении, ему не важно благосостояние других людей. Главное, как бы вот эта самоцентричность. Но сын, когда он получает лидерскую позицию, например, в церкви, он становится отцом. И, например, начальник, он увольняет, когда что-то не так. Отец, он восстанавливает. Начальник, он оценивает по результату. Он смотрит, там, сколько ты достиг. Если ты не достиг, ты, значит, негоден. А отец, он следит за состоянием сердца, за благополучием человека. И он любит безусловно. Даже когда люди рядом с нами ошибаются, падают, мы поднимаем их. И знаете, отец — это тот, кто делает все возможное со своей стороны, чтобы его духовные дети шли дальше, чтобы у них было все хорошо, чтобы они шли дальше, чем он сам. И он не ставит себя впереди, он ставит своих детей, людей вокруг себя, а сам поддерживает, подталкивает, всячески помогает, чтобы их потенциал был раскрыт. И знаешь, сегодня Бог хочет поднимать в Эстонии, в Латвии, Литве, по всей Европе, среди русскоязычного мира, особенно матерей и отцов, среди церкви. Бог хочет видеть свою церковь не просто как религиозную организацию, где разные деноминации, там, какие-то проекты, программы.
Он хочет видеть семью. Сегодня в последний.

Последние времена Бог поднимает семью. И чтобы его церковь не выглядела просто как армия, где генералы, солдаты, где вот постоянно какие-то сражения, где вот это может быть какая-то такая жесткость. Он хочет видеть семью, где отцы и матери, где сыновья и дочери. И оружием, чтобы это являлось, его присутствие, его любовь. И чтобы любовь была среди нас, чтобы мы способны были любить, как любит Он нас. Потому что взаимоотношения друг с другом и с Богом – это самое важное, что мы можем иметь. Поэтому цени взаимоотношения с людьми, которые вокруг тебя, твоя духовная семья, чтобы ты мог тоже быть отцом или матерью для многих людей, которые найдут приют в твоем сердце, которые найдут принятие в твоем сердце, которые найдут исцеление в твоем сердце. И знаете, есть два типа отцов. Есть один тип отцов, это когда его сын фейлит по-страшному, но что-то ужасное совершается в его жизни. И он говорит, хоть бы мой отец не узнал об этом, потому что он меня убьет просто. Но есть другой тип отца, когда его сын что-то там нахулиганил, что-то у него пошло не так, то он говорит, мне срочно надо позвонить своему папе, потому что именно он сможет меня вытащить из этой ситуации. Во-первых, хочу сказать, что Бог такой. Во-вторых, я хочу сказать, что Бог тебя хочет сделать таким, чтобы его отцовское сердце изливалось через тебя на других людей. Вокруг нас очень много раненых людей, очень много сирот. И как мы можем помочь им стать сыновьями и дочерями? Это когда мы будем проявлять к ним отцовское и материнское сердце. По умолчанию часто мы как делаем? Когда нас ранят, мы отвечаем им, мы их раним, мы зло на зло делаем, например, и так далее, или закрываемся просто от людей, вычеркиваем их из нашей жизни. Но знаете, когда, например, мои собственные дети, бывает, что что-то плохо себя ведут как-то по отношению ко мне, меня не слушаются или плохое слово могут на меня сказать, то я не отпускаюсь, ну, будучи отцом, я не отпускаюсь на их уровень, чтобы начинать с ними спорить, говорить, а нет, ты сам такой, и играть в эти, скажем, песочницы. Я остаюсь отцом. И я увидел, обнаружил самое классное оружие, самый классный инструмент. Когда они плохо себя ведут, там, неуправляемые, да, я подхожу и просто крепко обнимаю свою дочь или своего сына. Просто говорю, я люблю тебя. Ты такая послушная, ты такая хорошая у меня, такая благословенная. И смотрю, что-то меняется. От этой отцовской любви она начинает таять, уже перестает себя так вести. Знаете, любовь отцовская и материнская, способная на много. Также в церкви я как пастор, конечно, бывает, что людей много, и люди какие-то бывают раненые, и бывает, меня могут ранить, но я не отпускаюсь на этот уровень для того, чтобы обижаться, для того, чтобы, ну, выяснять эти отношения. И мое самое любимое оружие – это к такому человеку. Вместо того, чтобы его пойти ругать, там, да ты знаешь, кто я такой, да что ты мне такое говоришь, вместо этого просто подойти, обнять человека и сказать, я тебя очень люблю, дорогой мой брат, я тебя ценю, я вижу в тебе будущее. Что-то ты, может быть, не понимаешь, но я вижу, кем ты будешь через 5 лет. Ты будешь благословенным человеком, у тебя высвободится потенциал, ты будешь поднимать много сыновей и дочерей, и ты будешь духовным отцом для многих людей. И знаешь, таким образом люди меняются, и таким образом мое сердце формируется в отцовское сердце. Это то, что я желаю для каждого из вас, дорогие друзья. Это, конечно, важная тема, это процесс, но стоит размышлять над этим. Начни изучать тему отцовства, сыновства для себя, чтобы войти в это откровение, и чтобы это откровение просто изменило твою жизнь. Я хочу помолиться за каждого из вас. Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты открыл Отца. Ты открыл нам не просто Бога, Ты открыл нам Отца Своего. И каждый, кто принимает Тебя, он познает Бога как Отца. И для нас это огромная привилегия, что Бог, сотворивший небо и землю, Бог, который держит на ладони всю Вселенную, сегодня Он называется нашим Папой. И сегодня Он хочет иметь взаимоотношения с каждым из нас. Уникальные взаимоотношения. И мы так благодарим Тебя, Господь, за это. Мы принимаем
Твое отцовство в нашу жизнь. И мы сегодня отрекаемся от всякого духа сиротства во имя Иисуса Христа. Мы перестаем завидовать, конкурировать, доказывать кому-то что-то, пытаться вот заслужить какой-то статус перед людьми. Сегодня мы отказываемся от этого. И сегодня мы соглашаемся быть просто Твоими любимыми детишками, сыновьями и дочерями на руках Твоих, наслаждаться Твоим принятием. И для нас этого достаточно. И хотим угождать Тебе, хотим строить Твой дом, хотим строить Твою семью и знать Твое сердце, пребывать на Твоих коленях, пребывать и слышать биение Твоего сердца и становиться отцами и матерями, чтобы поднимать сыновей и матерей, чтобы принимать новое поколение, молодежь, молодое поколение, которые так сегодня нуждаются в отцах и матерях, в этом принятии, в этой любви большой. Сделай нас такими, Господь, чтобы мы могли видеть людей как своих детей, любить их и высвобождать потенциал, который Ты заложил в них для Твоего Царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: Здравствуйте, мои друзья из клуба Суперкниги. Я хочу сказать вам и Богу большое спасибо, потому что я начинаю воспитываться и учусь не врать.
1: Класс! А вот еще. Здравствуй, дорогой Роберт. Я благодарю тебя за клуб Суперкниги, потому что эта передача побуждает всех делать только добро.
2: Привет! Что читаем?
0: Письма зрителей.
2: И что пишут?
1: Благодарят в основном.
2: Здорово. О, яблочко. Чье? Ничье? Отлично.
0: Угощайся, Дэн. Хотя это было мое яблочко.
2: Вкусное у тебя было яблоко. Кстати, Гром, ты мне книжку обещал. Принес?
1: Да, конечно. Вот, держи.
2: Отлично. Ну, вы тут свои читайте, а я свое.
1: Хоть бы и спасибо сказал. Ох, Дэн.
3: Ну, Дэн. Именно такой нам и нужен. Капюшончик будет доволен.
0: Это сигнал от разведчиков. Поступила из школы. Сейчас будет на мониторах.
4: Свет, ты чего?
5: Да вот, болела долго, пропустила много, а через неделю контрольная, двойка обеспечена.
4: Давай я тебе помогу.
6: Вот смотри. 12, 3, 2, 400 делим на 60 будет 40. 960 делим на 40 будет 24. 60 минус 24 будет 36. 554 делим на 60 будет 9. 112 делим на 40 будет 2.
7: Молодец, Света, отличная работа.
8: Ну что, спасатели, вам все ясно? Оля помогла подруге, и все было хорошо, пока помощь не понадобилась уже Оле.
5: Светуль, выручи меня, пожалуйста. Подежурь вместо меня в классе. А то мне сегодня... Сегодня я не могу. У меня другие планы. И вообще...
8: Вот так вот, спасатели. Яркий пример банальной неблагодарности. А ведь у Оли аховая ситуация. Заболела мама, некому забрать сестричку из сада и лекарства купить. Спасатели, примите меры. Сейчас все зависит от вас. Конец связи.
1: Так, времени мало. Действуем быстро и четко. Ты, Лада, в аптеку за витаминами. Ты, Дэн, пули в детский сад за ребенком. А я в школу помогу Оле в дежурстве.
2: Ну, спасатели, за дело!

0: Ну что, спасатель, у меня к тебе рацуха. Значит, прямо сейчас ты переходишь в нашу команду, а?
1: Банду, а не команду.
0: Да, точно, да, да, да, да, да. В нашу банду. Тебе у нас очень понравится. У нас так хорошо, так сладко. Самое главное, что у нас никто ничего никому не должен. Никаких там извини, пожалуйста. Все это детский сад. А? Как тебе? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Я не понял. Ты чё, отказываешься, да? Зря. Очень зря. Ты можешь обидеть папочку, зря.
1: Ты потом сам спасибо скажешь. А хотя... Нет, ты же не умеешь говорить спасибо.
0: Молодец, умница. Вся в меня. Гудбай, малышок. У тебя есть время подумать. А мы тем временем отправимся в детский сад и наведаем малявку и посмотрим, как она там молит и ждет помощи от этих... Как этих спасателей ждет на помощь.
2: Кричать я не могу. Не могу! Меня даже не будут искать. Ведь все думают, что я на задании. Поэтому девочку никто не заберет из сада, и я провалю операцию. Нет, это невозможно. Нет, я не смогу.
3: Слушаю. Слушаю. Кажется, это позывные спасателей. Кто-то из них попал в беду. Так, иду на сигнал.

Ты на что купился? У-у-у. Ты на вот эту вот личность хвостатую купился? Эх ты, спасатель сейчас. Эх.

0: тебе, Рубик. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, честно, Рубик.
1: Да ладно.
0: Спасибо еще раз. Спасибо.
1: Благодарность – большая сила. Сомневаетесь? Спросите суперкнигу.

0: Суперкнига рада послужить вам. Введите ключевое слово.
1: Чем важна благодарность?
0: Ключевое слово принято. Получите ответ. За все благодарите. Так записано на моих страницах, и это повеление от Бога. Если хотите узнать больше, выберите формат истории –

0: О, Кирилл, ты один? А где же Маша?
1: Она катается на новом велосипеде. Ей на день рождения вчера подарили.
0: А что ты подарил Маше?
1: Ракету. Вот, смотри.
0: Ну-ка, ну-ка. Ух ты! Как настоящая! И что же сказала тебе Маша?
1: Ничего.
0: Как ничего? Ничего, ничегошеньки. А спасибо.
1: Ты понимаешь, Филин, у нее же теперь новый велосипед и все такое.
0: Но это не причина, чтобы ты сделал потрясающий подарок. И за это я расскажу тебе такую же потрясающую историю из суперкниги. Готов? Итак, однажды шел Иисус по дороге в Иерусалим, а навстречу ему 10 человек. Все они были очень больны и несчастны, а как увидели больные Иисуса, так и заплакали горько. «Пожалей нас, Иисус, наставник!» Сжалился над ними Иисус и, испытывая их веру, сказал, чтобы они пошли к священнику, показались ему, и, все будет хорошо. Больные отправились к священнику, хотя, наверное, по дороге удивлялись, что Иисус не сделал ничего чудесного. И вдруг... Приготовься, Кирилл. Еще по дороге в город все 10 исцелились. Их болезнь исчезла без следа.
1: Вот это да!
0: Вот это да! Представляешь? Но самое главное произошло дальше. Люди обрадовались и побежали по своим делам, которые у них накопились, пока они болели. И только один единственный человек вернулся к Иисусу, упал к его ногам и сказал «Спасибо!». Именно это и было необходимым условием для чуда. И только этот человек остался по-настоящему здоровым. Вот какая сила заключается в благодарности.
1: Здорово! Спасибо, Филин! Чудесная история!
2: Привет! А я к вам. Можно?
0: Конечно, можно! А что это с тобой, Машенька?
2: Да так, с велика упал. Ну его. Лучше посижу здесь, историю послушаю. И, кстати, Кирюша, я забыла тебе сказать спасибо за подарок. Отличная ракета. Даже лучше велосипеда.
0: Конечно. А вы, друзья, умеете благодарить? Никогда не поздно научиться.
3: Дорогие друзья, быть благодарным очень важно. Бог щедро благословляет тех, кто умеет говорить спасибо.
4: Ну, как прошло задание?
5: Отлично, все успели, всем помогли.
2: Оля была нам очень благодарна. И ее подружка тоже, между прочим.
4: Неужели?
2: Да. Мы рассказали ей одну историю из суперкниги о благодарности. А история, кстати, весьма поучительная. Даже для меня. Жаль, что я не знала ее раньше.
4: И что же сказала эта подружка?
6: Спасибо!
4: Спасибо!
2: И, по-моему, сейчас самое время поблагодарить Бога за чудесный день. Присоединяйтесь к нам, друзья! Дорогой Господь, спасибо Тебе за любовь и заботу. Научи нас ценить все хорошее, что у нас есть, и быть благодарными во всем. Аминь.

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе. Также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали, 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение, мне такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование, наверное, капельницы, наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли, туда, где, или в Новосибирск.

Да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, он сказал такое слово, и я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, ну, они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше, вот, принести, чтобы там загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных, вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы, мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если вы идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношение. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так, там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, все, и дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите, что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги. Это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу. Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, ну, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится, и тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием исполняются Духом Святым, действуют дары, пророческие дары, исцеления. Очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Но и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч. Самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа. А они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. Ну, с ним много народу. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это...

все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися. То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул, пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе провести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора. А это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит. Мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар. То есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин. И он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе... к нему пришел вот этот пастор. И его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента. И врачи ничего не могли делать. Там был, я не знаю точно заболевание. Это было они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. И его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же большая церковь. Он говорит, потихоньку, говорит, и он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, как у вас строится? Он говорит, потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог, Он любит народ, Он такой добрый, Он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, Он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, а кто ты, какой ты, Иоанн спросил, да? Иисус говорит, идите, скажите, какой я? И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И
Он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Как бы, ну, знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь, правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда вот именно милость, она связана часто с покаянием. И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня, мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, «жизнь и смерть во власти языка». Если человек говорит «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае праведное выражение, то есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии, уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва, вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека, когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, и еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите. Если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если я отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви, это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице. Ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским. Но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала. Она расстроилась. Она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть. И начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился.
И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая. А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя! И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся, Петр, он горько плакал. Он, Иисус, только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас, в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не 5 лидеров, не 10, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие. То есть он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы он пришел накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, которые вы не сможете противостать всеми своими легионами, то Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом, и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек несправедливый был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый, и там был один уголовник закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого
пожилого человека, уже, ну, и он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму.

И ему дали интервью, микрофон он сказал, и он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я, говорит, я признаю. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, и мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует. Покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь. Это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне, то, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях, он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать, значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит... 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть, все, что бы мы ни делали, вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии,
в России, друзья, это тяжело.

тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли, почему Господь и дал Евангелие язычникам. Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, с Кифом. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное. Мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали. Столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали. Сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего, это не было ее инициатива, но они вот послушались, батюшка пришел, сказал плохо о нас, тогда еще 91 год, и тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз, потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих, как бы они вот остались верить, особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там в город, там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут, это значит, это не то чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников, то есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест и пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем, он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Но что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе, правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся. И Вифсаида не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, но нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так. Когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море солено.
Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении, будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние? Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21. Он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. Иди работай, виноградники мои. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю Отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такие, такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл «Покаяние и вера». Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить, тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В сегодняшней программе мы поднимем актуальные темы о современной церкви, какой она должна быть, куда идти и вести за собой, и в чем заключается понятие «успешная церковь». Не пропустите, это важно знать. И сегодня в нашей студии специальный гость, старший пастор церкви «Новое поколение» города Мелитополь Виктор Сергеев. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
1: Здравствуйте, Руслан.
0: Спасибо, что приехали специально, в том числе для записи программы. Учитывая, что церковь «Новое поколение» в Мелитополе не очень известна широкой аудитории, но тем не менее те люди, которые с ней близко, хорошо знакомы, они почему-то убеждены в том, что об этой церкви стоило бы узнать большему количеству людей, наверное. И одна из причин, почему мы пригласили вас в студию, чтобы пообщаться. И в течение нашей беседы, я думаю, что и наши зрители будут понимать, почему так. В видении вашей церкви написано, что церковь родилась в молитве, в молитвенных отношениях. Как это было и сколько лет вашей общине? У кого зародилась идея?
1: Действительно, наша церковь началась с молитвы, потому что я верю, что ни одно дело мы не должны начинать без молитвы. Потому что особенно такое сложное и важное, как начало церкви, оно должно родиться в молитве. Мы, когда вышли из традиционной церкви, месяца три, я думаю, может, 3,5 мы молились. У нас вышла небольшая группа человек, может быть, до 10.
0: В городе Мелитополе также?
1: Да. От трех до пяти часов мы каждый день молились. Каждый день, день за днем. Мы не знали, почему это так. Но Дух Святой, я думаю, повел нас. И после 3,5 месяцев мы начали уже церковь. И старт был очень сильный.
0: Когда вы начинали? В каком году?
1: 91 год.
0: В общем-то, это почти годы, когда было массовое рождение многих новых церквей по всей стране.
1: Вот у нас клубик был на 85 мест, 3-4 месяца он был забит уже. У нас на покаянии было 15-20 человек.
0: На каждом служении?
1: Да, на каждом служении. Я думаю, что это как раз та молитва совершила свою работу. Естественно, Бог дал через молитву видение дальше двигаться. И до года уже было около 150 человек до года.
0: Первые служения, это, наверное, как евангелизации вы проводили изначально?
1: Да. Служения были смешные, да.
0: Вы делали своими усилиями?
1: Под косилку пели, я пел и танцевал, и моя жена. Все было очень так по-смешному, конечно, но тем не менее 20 человек каялось. Да, все было построено на евангелизации.
0: Тогда было распространенное явление, когда приглашали иностранных гостей и участвовали в евангелизациях? Или вы самостоятельно это делали?
1: Мы все самостоятельно, мы все начинали с нуля и шли сами. Поэтому для нас молитва, для меня лично, на сегодняшний день мы молимся, мы молимся много, наша церковь молитвенная, наши служители, мы молимся каждый день около 5 часов. Это каждый день, это без остановок, мы это делаем стабильно.
0: То есть это вопрос не только начала церкви,
1: если вы заходите в нашу церковь, то вы уже будете ощущать Божье присутствие. А если вы чувствительны к Духу Божьему, то вы реальное помазание переживете, потому что церковь молится. Это не основное, не самое главное, но без этого невозможно. Потому что каждую неделю у нас и происходит исцеление. Каждую неделю исцеления происходят. Такие серьезные. Два-три исцеления озвучивает каждое воскресенье. Поэтому это все благодаря молитве. Через молитву высвобождается Божье присутствие, Божье помазание. Поэтому без молитвы я даже не представляю.
0: Вы сказали, что по итогам первого года где-то было приблизительно 150 людей в церкви. Сейчас уже церковь, соответственно, 22 года. Сколько людей в церкви сейчас у вас являются прихожанами регулярно?
1: Сейчас давай такой расклад. 400 детей у нас до 15 лет. Это воскресная школа. По ячейкам 300 молодежи. И 125 более взрослых людей.
0: У вас такое фиксированное количество?
1: У нас отчетность, у нас отчетность, потому что у нас работает система. Отчетность, поэтому, конечно, я все знаю цифры.
0: Слушайте, к системе немножко позже перейдем, потому что это, наверное, одна из основных тем будет нашей беседы в том числе. Но вы упомянули 5 часов молитвы вашей церковной команды. Что это происходит? Это штатные сотрудники,
1: это пасторы, я вместе с ними. Для лидеров домашней группы у нас, час с Иисусом, это как минимум.
0: Вот эта пятичасовая молитва, как она происходит? Вы в офисе вместе?
1: Мы в церкви, В церкви собираемся каждое утро и молимся. У нас есть определенный план, определенная стратегия. Естественно, без молитвы не будет освежаться видение. Это То как раз что происходит, когда церкви останавливаются. Они теряют молитву, думают, что по накатанной будет все идти.
0: По инерции.
1: Да, но мир духовный очень жесткий, поэтому там ошибок никто не прощает. Поэтому молиться надо настраиваться молиться до конца, пока на небо не придем.
0: Молитвы проходят по-разному в разных церквях. Есть тип молитвы, когда люди находятся в каком-то потоке и процессе, и эта молитва неосмысленная, неосознанная, без каких-то пунктов и списков. Есть, наоборот, другой тип молитвы, церковный, в том числе, это когда есть там 58 пунктов, и все 5 часов они распределяют эти пункты между каждым. Какого типа у вас молитва
1: на 5 часов идет? У нас молитва только за пробуждение. Утренняя молитва только за пробуждение, за рост церкви.
0: Ну, я понимаю, у вас есть списки какие-то? Или
1: нет,
0: вы водимы Духом Святым,
1: условно говоря? Нет, мы идем, мы молимся о Духе, мы молимся на языках. И, естественно, у нас тема одна. Чтобы росла церковь, мы видим мегацерковь, видим ее успешной. И чтобы Бог благословлял эту неделю, движение Духа Божьего было, чтобы люди спасались, это мы делаем. Лидеры молятся за свои ячейки, а уже церковь вечером собирается на молитвенные. У нас еще разбито. Угу. Церковь на группы, каждый свой день приезжает они молиться. Там по 250-300 человек приезжает молиться каждый свой день.
0: Еще вечерняя, каждый вечер
1: да,
0: молитва.
1: Да. Ну, мы немножко сейчас будем их, конечно, сокращать, потому что не остается времени для евангелизации. Люди приезжают молиться. А в пятницу у нас поклонение. Вечер поклонения, мы поклоняемся около часа под живую музыку. И потом молимся опять. Все о том же. Пробуждение, спасение грешников.
0: Вы упомянули слово «мегацерковь». Что вы вкладываете в это понятие? Уж тем более, что не все в восторге от самого этого понятия, в принципе.
1: Ну, 10% мы верим.
0: 10% от населения города?
1: От населения города.
0: Какое население города Мелитополя?
1: 158 тысяч. Вот 15
0: тысяч. То есть 15-20 вас устроит?
1: Да, это реально, это реально.
0: И вы реально считаете?
1: Это реально, это очень реально. При той динамике роста, при том видении, которое мы имеем, это нормально. Это реально, и надо смотреть на большие церкви, и всегда будет легче.
0: Как с постом обстоят дела? Является для вас это приоритетами и также условиями
1: пост
0: для
1: раньше,
0: успеха?
1: Пост раньше до 10 дней у нас был голодовка во имя Иисуса Христа. Это не считался пост, потому что шли больше. Сейчас постимся меньше. Мы, наверное, уже постарели. Постились много. Ну, сейчас другие включаем рычаги. Хотя пост берет церковь, периодически берет пост, конечно. Пост, подкрепляя сильной молитвой. Многое может усиленная молитва, поэтому без молитвы, я думаю, что если пастырь не молится, команда не молится, ожидать каких-то результатов, я думаю, очень, очень сложно.
0: Немного пытаясь проанализировать логику вашего служения, и даже в том числе то, что вы сейчас успели сказать за первые минуты нашего общения, я обратил внимание, что у вас особая страсть и склонность к систематизации и упорядочиванию процесса. То есть вы можете назвать точное количество прихожан церкви и точное количество часов, сколько кто молится. Это фактор дисциплины, он как-то отдельно подчеркивается в церковном лидерстве? И как это происходит?
1: У нас есть система. Система включает и плотские вопросы, и это куда-то пойти, что-то взять, принести, сказать духовный. Поэтому она объединяет все вопросы, которые приносят нам результат позитивный. Ну, о системе говорить здесь просто нереально, потому что это многие часы, да, если в деталях, деталировке. А в общем, да, у нас есть отчетность. Если мы пончики считаем на рынке, чтобы нас не обманули, то людей мы знаем не только по имени, мы их и считаем, мы знаем по имени, и за каждого мы
0: ответственно за это лидеры домашней группы.
1: Да, да. Я знаю даже точно, сколько нас перед собранием воскресенья будет неверующих людей. То есть сливается информация. Я знаю, и на что должен рассчитывать вообще проповедник, как он должен концовку строить, если много людей, он уже по-особенному настраивается. Поэтому это нормально, мы к этому привыкли. Это как домашнее задание. Когда даем домашнее задание, дети наши, они обязаны сделать его дома и дать отчет, да? На второй урок, на второе занятие. Точно так и здесь.
0: Я помню, как-то с вами беседовал достаточно коротко и тезисно по этому поводу. Но когда церковь или любую организацию, особенно некоммерческую, там, где отношения основываются не на зарплате или на выполненной работе, а основаны на каких-то совершенно других факторах, насколько сложно реализовывать вот этот принцип ответственности? Что людей мотивирует? Ответственность перед Богом или страх отчета, который они должны предоставить?
1: Нет, все намного проще, но все намного сложнее. Дело в том, что я думаю, что существуют две, скажем так, модели пробуждения. Это когда на одной личности все держится. Такие как Чарльз Финей или Иван Робертсон. Они все это толкали, Дух Святой действовал. У нас не получилось так. Поэтому мы больше склонны к модели ячеечной. Неважно, какая она, бразильская, колумбийская, группа 12,
0: Ральфа,
1: у нас классическая, да. Поэтому раньше у нас около 15% тянули

0: все в церкви. Сейчас основная наша задача, Христос сказал такое интересное, интересное слово, жатвы много, делателей мало. Поэтому просите Господина жатвы, чтобы он вот этот глагол послал или выслал. Глагол используется в изгнании бесов, этот же глагол, выгнать. Mm-hmm. Поэтому наша задача моя, задача лидеров, выгнать при помощи Духа Святого, с нашей стороны и при работе Духа Святого, максимально всех на Ниву Божью, потому что Нивы очень много. Поэтому мотивация идет. Мы говорим людям вокруг, посмотрите, сколько людей гибнут каждый день. Мы говорим об этом. Мы молимся о том, чтобы Дух Святой выгонял их, реально выгонял, вдохновлял их, посылал их на Ниву Божью. Сейчас, ну, может быть, около 70% у нас уже работает, церковь работает. Поэтому мы, конечно, ожидаем результат, ожидаем, что динамика роста будет постоянно идти вверх, потому что мы, ну, верим, что, ну, процентов 90 будет работать в этом направлении.
1: Пастор Виктор, так уж получилось, что в рамках этой программы я немножко выступаю адвокатом ленивых, поэтому еще один уточняющий вопрос. А вот как, бывают ли случаи, когда люди не выдерживают такого прессинга, бремя ответственности, и уходят прессинг, из церкви вообще?
0: Понимаешь, когда вот в церковь начинает уже работать, люди, которые, ну, скажем так, просто приходят по воскресеньям посидеть и вдохновиться от проповеди, они начинают смотреть, никто не давит.
1: То есть они начинают вовлекаться просто,
0: да,
1: в волну.
0: Да, это же закваска. Она как заквашивает и наоборот. Люди, не делающие, заквашивают тех, которые делают. Поэтому здесь работаем, мотивируем, вдохновляем, говорим постоянно. Ну, у нас членами церкви не могут быть люди, которые не евангелизируют, не проповедуют. Угу. Точно так, как и не сдающие десятину. Воры Царства Божьего не следуют, поэтому как они могут быть в церкви Божьей? Поэтому у нас 100% все делят десятую часть, и мы хотим, чтобы 100% люди и проповедовали, благовествовали. И когда все по чуть-чуть, как бы мы можем иметь хороший результат.
1: Хорошо, спасибо большое. Сейчас вернемся через минуту и продолжим нашу беседу. Можно найти массу причин и оправданий, по которым церковь не может быть, якобы не может быть успешной или влиятельной, но есть только одна причина, по которой грешники обратятся к Богу. Какая именно, узнаем через минуту. Не переключайте. Вы смотрите Клуб 700 Интерактив, и тема нашей беседы – современная церковь, и какие факторы помогают ей быть успешной. Что для вас успешная церковь, тем не менее? Это фактор количественного роста является ключевым в определении этом, или что еще?
0: Понимаете, недавно я встретил одного человека, и, ну, он спросил о моих планах. Я говорю, ну, мы сейчас начинаем строить здание дальше, ну, огромное здание, вы знаете, да?
1: Ну, во-первых, у вас уже есть здание.
0: Значит, да, здание есть, да, сейчас, да, ну, более 7 тысяч посадочных мест, уже проект на экспертизе, и это будет соединяться с этим зданием существующим. Ну, сложно. Когда у меня спрашивают о здании, я говорю, ну, это 185 дверей, там, 530 унитазов, там, ну, чтобы люди представляли, что это такое, да. Это 35 тысяч квадратных метров.
1: Ну, вы, как строитель, для вас это такая тема близка, наверное.
0: Ну, близка, ну да, ну это ж надо финансы, все это. Ну, будем строить, построим, все это вера покрывает. И он когда услышал, он говорит, Виктор, ну тебе надо. Ну, у тебя же нормальная церковь, ну, неужели тебе...
1: И так все хорошо, в общем-то.
0: Да, зачем тебе нужны эти проблемы, этот головняк? Я посмотрел, я чуть не заплакал, потому что, ну...
1: Человек... Это пастор говорил?
0: Это пастор, пастор большого города, да-да-да. Как будто это вот фабрика по изготовлению печенья там или пончиков. Мы никогда не должны, у меня никогда не должна быть удовлетворенность. Мы никогда не должны закончить. Мы постоянно должны спасать, спасать, спасать, сколько только успеем. Угу. Поэтому я думаю, одна из причин, почему вот происходит падение, я думаю, удовлетворенность, потому что люди подстря как бы, ну, вроде бы работают, вроде бы как бы, может быть, даже и оклад есть, и Меня это не устраивает. Для меня очень важно, чтобы люди спасались. Я получил откровение еще в начале 90-х спасать людей, что вокруг нас гибнут люди реальные, нормальные. Много в Мелитополе классных еще хороших ребят, которые просто не знают Иисуса. Вот этим людям надо проповедовать Евангелие. Вот это основная цель. Как можно больше спасти людей и познакомить их с Иисусом. Вы говорили... А уже это естественно. Естественно, люди будут спасаться, церковь будет расти, естественно, она будет влиять и так далее.
1: Вы говорили о домашних группах и о том, что она, церковь ваша базируется именно на принципе домашней группы. И уже упомянули бразильская модель, Да, Маранафа,
0: у нас классическая у нас модель.
1: Ну, во многих церквях, я думаю, вы прекрасно об этом знаете.
0: То же самое было у нас до тех пор, пока не заработали
1: тема чеки. Домашних групп, она не прокатила.
0: Я
1: она
0: не знал, что делать раньше с домашними группами. Это как раковая опухоль была в церкви. Сейчас это самая важнейшая структура.
1: Хорошо, сейчас это сколько лет, условно говоря?
0: Два с половиной года.
1: Что произошло два с половиной года назад?
0: Мы получили откровение. Получили откровение, как работать.
1: А в чем была проблема тогда? Люди не ходили на домашние группы. Они были...
0: просто все шло как шло. И все. Теперь мы знаем, что это самая вот красная линия, которая там все делает. Она евангелизирует, она посещает людей.
1: Как вы этот маховик смогли прокрутить? Крутануть?
0: Получили видение, получил от Господа.
1: Какая задача сейчас? Какие задачи перед лидерами домашних групп стоят? Как проходят домашние группы?
0: День начинается
1: это обсуждение проповеди пастора?
0: Это система есть, да. Есть общая форма, которая присутствует на ячейках, да, там поклонение, проповедь и так далее. Но основная задача – это, конечно, мотивация людей посещать среди недели. То есть у нас есть план, у нас есть задание, люди идут. Идут к своим близким, знакомым, друзьям. Ну, естественно, открыты люди, те, которых мы знаем, они нам доверяют. Они идут туда, работают с ними, проповедуют Евангелие, подготавливают их. Естественно, потом уже как результат приводят в церковь или на ячейках люди принимают Христа или по-разному. Бывает на молитвенных, бывает на молодежных служениях по-разному. Основная задача – это максимально за неделю сделать. Естественно, идет отчет, и мы смотрим, что происходит. Или нам немножко подтянуть евангелизацию, или наставничество хромать, если текучка начинается. То есть вот система вся эта работает. Постоянно мы смотрим, что происходит. У нас как штаб. На телефонах, что происходит, как, а здесь, давайте туда поедем, я не справляюсь, кто-то просит помощи, там есть семья открыта, и вот постоянно мы знаем, что у нас происходит, какая работа.
1: В этом контексте я хочу уточнить специфику внутренней коммуникации, внутреннего менеджмента, если позволите, то есть вверху есть пастор Виктор Сергеев, а дальше каким образом распределяется ответственность?
0: Да, дальше два сейчас подтягиваем, третья, 2000 начальника, которые делят церковь, ну, условно пополам. Потом идут уже сотники, их 25 человек, и 165 домашних групп уже внизу, которые вот все это делают.
1: Но в церковной офисной штатной команде находится кто?
0: Три человека.
1: Три человека, на постоянно.
0: Да. Все остальные волонтеры, конечно.
1: Вы говорите о том, что церковь – это самое лучшее место на земле.
0: Ну, конечно.
1: Что вы имеете в виду?
0: Это ответ на все вопросы человека. Человек должен прийти в церковь и получить ответы на все вопросы. Встретить Иисуса Христа, получить на все вопросы. Это и в отношении брака, и исцеления, освобождения, и всего остального.
1: Ну, вы, наверное, знаете.
0: Плюс, конечно, я не представляю церковь без своего здания, потому что это как человек без одежды. Вроде бы как бы он и есть, и как бы постоянно бегает.
1: Ну, к теме здания мы сейчас позже вернемся, но я хочу насчет церкви лучшего места на земле обратить внимание на те тенденции и мнения, которые распространяются в современном обществе, которые говорят о том, что я верю в Бога, я верю во Христа, но церковь, она как бы уже подорвала свою репутацию, и у многих людей, которые считают себя верующим, считают, что христианство и церковь – это вещи невзаимосвязанные. А с помощью каких рычагов или методов вы пытаетесь этот стереотип немножко подкорректировать или разрушить даже?
0: Ну, дело в том, что человек не может вне церкви быть. Это как отрезанное тело. Как он может вне церкви быть? Об этом надо говорить.
1: Самостоятельные домашние верующие, так называемые, которые смотрят проповеди по телевизору, читают Библию.
0: Это их проблема.
1: А почему это проблема? Вы считаете,
0: потому что это вразрез идет Слово Божье. Человек должен быть в теле обязательно. Отрезанный человек от тела – это... Человек должен не просто слушать проповедь, он должен присутствовать, потому что Бог действует, и Дух Святой через церковь. Все равно вот это присутствие, вот это общение в Духе Святом, друг с другом, вот эти все коммуникации, которые связывают нас через Дух Святой, это чрезвычайно важно. Без этого человек не может развиваться, расти. Ну, за исключением, если он где-то там в тюрьме или там в каких-то обстоятельствах, а так человек... Это ненормально уже, ненормальные процессы происходят в сердце человека, если он не хочет быть в церкви. Это уже ненормально, это тревожный уже сигнальчик. Поэтому у нас как бы этой проблемы нет. Все любят свою церковь, все вот туда идут, стремятся. И постоянно у нас, как улей в здании, постоянно люди, разные служения. Все это всем очень нравится.
1: Пастор Виктор, сделаем короткую паузу для того, чтобы посмотреть короткое видео из церкви «Новое поколение. Город Мелитополь», чтобы понимать, о чем идет речь, и лучше представить эти масштабы. И после этого вернемся к нашей беседе.

0: 16:00.
1: 14:00. Будь в церкви.
2: Ждем тебя на вечере хвалы и поклонения.
3: В пятницу день поста и молитвы.
4: Становимся одной семьей.
5: Мы ждем тебя.

0: Видео посмотрели, но, в общем-то, я и без видео видел. Бывал у вас в церкви два раза, и уже тогда, конечно, впечатлил размах, масштаб, и вы выше нашей беседы также упомянули о том, что важно, чтобы церкви было свое здание. У вас есть здание большое, наверное, одно из самых больших, в принципе, среди полноевангельских церквей. При этом, я думаю, вы знаете, что у большинства полноевангельских церквей, основанных в 90-е годы, у многих, по крайней мере, до сих пор нет своего здания. В чем причина, в чем проблема?
1: Ну, пастырь должен позаботиться.
0: А вы за иностранные деньги строили здание или за собственные?
1: Собственные.
0: Мы даже То есть это возможно?
1: Легко. Если каждый член церкви отделяет десятую часть и хорошо жертвует, вообще без проблем. Все будет строиться, будет хватать средств.
0: Но при этом может быть другая проблема. Когда мотивация церкви, весь стимул церкви направлены на здание, а вопрос миссии уходит на второе место. Каким образом здесь сохранить этот баланс?
1: Баланс очень просто. Сохраняется. Мы не можем построить.
0: То есть у вас такой проблемы не было во время строительства церкви, что служение, евангелизм, миссионерство, они ушли на второй план?
1: Нет. Церковь продолжала расти, заниматься своим делом. Сейчас тем более. Номер один сейчас это рост. Рост. Здание на втором плане, это уже как бы вторично, но оно важно, потому что без здания... Я вообще, моя мечта увидеть 16 тысяч поднятых в одном месте, собранных руки вверх. Я мечтаю об этом. Я знаю, что это будет. Еще.
0: Сколько лет вы строили здание, которое сейчас имеет сколько
1: это
0: посадочных
1: долго. Мест? Это долго, 8 лет. Ну, здесь 6 тысяч квадратных метров, у нас спортивный зал и зал, где проводится служение, на 1080 мест. 17 классов там. Студия, 17 классов, воскресная школа, офисы, ну, холл большой. Все это занимает около 6 тысяч квадратных метров.
0: Я думаю, также это немаловажный фактор для людей неверующих, воцерковляться.

0: Общее служение церкви проходит один раз в неделю в воскресенье или есть еще в течение недели?
1: Нет, неделя вся в служениях. Репетиции, мероприятия,
0: разные молитвы. Я имею в виду общее богослужение.
1: Общий раз в воскресенье, сейчас будет второй поток, потому что мы уже выросли. И молодежь мы отдельно на субботу перенесли, потому что как бы, часть молодежи они не ходят на общее служение, потому что у них свое служение и свой формат служения. Более приемлемым для них, скажем так. И даже каются, больше молодежь каются в основном на молодежных служениях.
0: О теме молодежного служения и детского служения я хотел бы, чтобы мы поговорили в следующей части программы. У нас будет еще одна беседа. Сейчас, если возможно, предлагаю, пастор Виктор, чтобы вы совершили молитву о церквях в Украине, в Российской Федерации, о служителях, чтобы Бог приносил туда что-то новое, что будет приносить освежение.
1: Дорогой Отец, благодарю Тебя и славлю Тебя во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя сейчас, в первую очередь, о каждом пастыре, который нуждается в Тебе, который ищет Тебя, который желает видеть успех и благословение. Я прошу Тебя, больше всего, раздвинь видение, расширь видение. Пусть это придет от Духа Святого. Пусть придет большой успех. Боже, мы нуждаемся, в больших церквях мы нуждаемся в пробуждении. Эта земля, которая много страдала, она должна увидеть Твою славу. Благослови каждую церковь, благослови всех служителей во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас с призывом Христа. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать: «Я нашел динозавра»? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали: «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте. И все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал: «Я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе». Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал: «Мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. Помоги мне». Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе на ее на подмогу и сказал: «Давай будем искать динозавра». Уже без нее я смотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра. Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна, и для нас это было удивительной привилегией. Четыре разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томмином Нидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томми Нанида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученый НАСА подготавливает

0: Uplink. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гин Тетечна, его называют просто Гин. Тогда Кефи Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева. И даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джо Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей. И вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и это репродукции двух костей, двух самых больших динозавров. Я был окружен всеми учеными, было интересно и здорово. Сейчас они экспонируются в Годдардском космическом авиационном центре в Гринвилле, штат Мэриленд. И там написано «Музей свидетельств сотворения мира», наш музей. Наша команда опытных археологов работает за сортировочным столом. Это чрезвычайно важный технологический процесс. И в этой программе мы познакомим вас с основными элементами научной, согласованной с Библией и необыкновенно важной информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице НАСА. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту НАСА, набрав следующее. Вот посмотрите. http, двоеточие, две черты вправо. coolspace.gsfc.nasa.gov/dinodig. Тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли, и ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись, и в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. Однажды вечером мы смотрели TBN, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал: «Вы можете довериться этому человеку». Мы посетили музей, нас впечатлила честность, профессионализм и научный подход ко всем вопросам. Все подтверждало сотворение, а не эволюцию. И мы решили посеять семена в этом музее, подарив им все кости динозавра. В этом мы также видели вечную цель, которую подразумевал Бог, ведь это не просто научный доказательства, которые мы здесь видим. Во всем том, что было раскопано, увидели вечную цель, и души людей были приведены к Господу.
0: Я так рад, что у вас такое сознательное и глубокое отношение к Иисусу Христу, и что ты чувствуешь себя обязанной приводить к Нему других. Ведь на самом деле твой пастор, посетивший ваше семейное ранчо во время отпуска, нашел несколько костей динозавра. Не буду указывать, где именно. И ты принесла их в музей, и мы сказали: «Это кости динозавра». Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам, и Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, что все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
2: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки, потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
2: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек, Дон Йегер. Дон, ты техник, машинист.
2: Верно.
0: Ну, также ты пенсионер.
2: Верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
2: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. И я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет, ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
2: Необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
2: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость этот прибор?
2: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию в кости динозавра, но даже смог ее обнаружить в земле. И Джо действительно раскопал эту кость потом. И это подводит нас к профессиональному экскаватору, оснащенному тяжелым оборудованием. Я подобрал самого лучшего по своей квалификации человека в Америке, которого только знал, чтобы деликатно устранить верхний покров. Корки Андервуд, это радость, что ты с нами.
2: Спасибо, что приняли меня.
0: Спасибо тебе за то, что ты привез все оборудование в северо-западную часть Колорадо из Техаса. Ты раскапывал это за свой счет. Не буду даже спрашивать, сколько денег ты на это потратил, но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
2: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
0: Правильно, правильно.
2: И вот почему мне это так дорого.
0: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
2: Спасибо. Тяжело заработанная.
0: Тяжело заработанная, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
2: С 80-го года.
0: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
2: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
0: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
2: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
0: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали, и это не просто, ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный подготовитель. Все эти кости — это только в репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Глен-Роуз, чтобы продемонстрировать то, что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
2: И разбросаны в полном беспорядке.
0: Да, в полном беспорядке, вверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
2: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
0: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно? А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
2: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
0: И это музей ископаемых горы Блинко.
2: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
0: Да.
2: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
0: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа. Очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джо поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
2: Да.
0: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
2: Спасибо.

0: This appears to be the neural arch. This would be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here with a hot spot on it. Really can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there is a hot spot here. There may be bones underneath us.
1: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира... А это происходит почти на каждой неделе. Я даже этому не удивляюсь. А несколько девушек хотели бы спросить то же самое прямо сейчас. Я хочу спросить, что у тебя? Это Космо, это Фэй.
2: Это кость динозавра?
1: Ну что ж, давай посмотрим.

0: Джо, у тебя более 20 лет полевого опыта.
1: Она похожа на кость позвоночника мамонта. Но, наверное, это просто камень из фонтана или пещеры. Кое-что из этих вещей похоже на зубы. Но, наверное, это просто часть какой-то разбитой раковины. Или еще какой-нибудь скорлупы морских созданий. Это очень интересный камень. И я, наверное, и сам подобрал бы его и принес домой.
0: Да, но он только выглядит как ископаемое, но это псевдоископаемое. Но, девушки, вы правильно сделали, что проверили его и принесли его к нам, принесли его домой.
2: Спасибо.
0: Это была очень уникальная программа. В заключительные 30 секунд я попрошу их разместить эти кости по местам, чтобы у вас было представление о высоте этого динозавра. Ребята, вам действительно придется это сделать всего лишь за несколько секунд, потому что совсем не осталось времени на передаче. Знаете, и на раскопках у нас очень... точное расписание. У нас очень мало времени. Это бедро, которое идет на большую берцовую кость. И, как видите, они очень хорошо подходят друг к другу. И по этим бедрам можно определить рост динозавра.

Библии, в 4 книге Царств, в 13 главе, есть история. Это очень странная достаточно для Священного Писания история. Там человек, мертвый человек, прикоснулся к костям умершего праведника. И когда это произошло, он воскрес. Это были останки Елисея. И вопрос возникает. У многих, кто читает этот отрывок Священного Писания, возникает вопрос, а может ли эта история служить библейским подтверждением того, что прикосновение к мощам умерших святых, тех, кто делал в жизни многое добра, заслужил имя человека праведного, благочестивого, может ли прикосновение к мощам вот умершего святого дать исцеление? Обладают ли кости этих умерших людей чудодейственной силой? И могут ли эти люди, уже почившие, но при жизни бывшие святыми, делать добро и для живых людей с того света? Вообще, тема смерти и жизни после смерти, она будоражит воображение людей, будоражила всегда и будоражит и сегодня. Вокруг вопроса смерти и того, что происходит с человеком после смерти, где он обитает, как он себя ощущает после смерти, вокруг этого на протяжении всей нашей истории человеческой постоянно складывались разные культы, разные учения, разные традиции и ритуалы. Это естественно. Естественно, что эта тема вызывает такой интерес и множество догадок, множество соображений, идей по этому поводу, религиозных, философских, медицинских и так далее. Просто потому что мы действительно не знаем и не можем туда проникнуть, ибо никто, ушедший туда, оттуда не возвращался, как нам кажется. Но вот давайте прочитаем саму эту историю. Итак, 4 книга Царств, 13 глава. Что это? 4 книга Царств, 13 глава, 20 и 21 тексты. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище врагов, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Очень необычная для Священного Писания история. Давайте попробуем в ней разобраться. Итак, заметим. Первое. Здесь не говорится о том, что люди специально принесли этого покойника к могиле пророка, чтобы этот покойник воскрес. Умершего несли похоронить, но несли похоронить в своей могиле. Тогда, в те времена, людей в Палестине хоронили, не зарывая в землю, а у каждой семьи был свой могильный склеп, если так можно сказать. Это пещера, в которую приносили покойника, клали его в пещеру, потом вход в пещеру заваливали большим каким-то камнем, ну, чаще всего происходило именно так. Само устье в эту пещеру, оно, конечно, не было огромным, оно было достаточно небольшим, чтобы туда можно было, согнувшись, пройти, и там клали умерших. Через какое-то время, примерно через год, туда возвращались родственники, отваливали камень, собирали истлевшие кости, оставшиеся от их почившего родственника, складывали тоже отдельно, и этот гроб был готов для следующего поколения. Такова была традиция. И вот этого покойника несли в свою могилу. Его не несли специально к могиле Елисея, чтобы прикоснуться к костям Елисея, и чтобы он воскрес. То есть такой традиции прикасаться к мощам или костям умерших праведников или пророков, не было у Израиля. Это не соответствует традициям и идеям и богословию, которое существовало у израильтян в то время. И вот еще интересный вопрос. Каким образом вот эти люди
увидевшие надвигающиеся на них полчище врагов, а вы представьте себе, они несут человека хоронить, своего родного, может быть, близкого друга, соседа своего, и вдруг они видят, что им навстречу идут враги, и, естественно, ничего хорошего это им не предвещает, поэтому они взяли умершего и не просто положили, я когда читал, вы обратили внимание, там написано, при падении он коснулся костей Елисея, они его бросили в первую попавшуюся им на пути пещеру. Каким образом они и почему они не узнали, чья это была могила, кто был в этой пещере похоронен? Там был похоронен великий человек. Там был похоронен пророк, через которого Бог давал избавление Израилю, через которого Бог дал множество вестей народу израильскому. В этой могиле лежал человек, имя которого должно было почитаться, но они даже не знали, где он находится. Почему? Потому что Израиль пребывал в упадке. Израиль пребывал в запустении после смерти Божьего пророка. Люди не смогли удержать себя на той дороге, на том духовном пути, по которому их когда-то Елисей вел. Они отступили от Бога, и Бог не мог защитить их от их врагов. И поэтому даже эта могила, она была в запустении. И вот туда бросили этого несчастного покойника, несчастные родственники, и он упал прямо на кости Елисея. И когда это произошло, он встал, ожил и вышел, и, наверное, вместе со всеми своими друзьями убегал от моавитян. Но почему Бог это сделал? Почему это произошло, кто-то спросит. Бог хотел показать своему народу, что так же, как когда-то он был с этим великим человеком, с Елисеем, он до сих пор присутствует в жизни своего народа. Не кости Елисея воскресили этого умершего. Не какая-то тем более сила, обитавшая в костях Елисея, воскресила этого умершего. Это сделал Бог. Просто вопрос, в какой момент он это сделал? Мы видим, согласно этому повествованию, что Бог воскресил умершего после прикосновения к костям Елисея. Но не потому, что эти кости обладали чудодейственной силой или содержали в себе силу Божью, причина в другом. Бог хотел напомнить своему народу, что он все еще среди них. И даже несмотря на позор, в котором они жили. Вдумайтесь, это большой позор. Даже они не могли прийти и похоронить своего человека. Они его вынуждены были бросить в первую попавшуюся пещеру и убегать от своих врагов. Бог им напомнил, что им не обязательно оставаться в таком положении удручающем. Они могут обратиться к нему, они могут его взыскать, они могут искать его помощи, а он настолько могущественен, что он им в состоянии помочь, ведь он даже вернуть к жизни кого-то может. Но библейская история, очень важно заметить, охватывает период в 4000 лет. Вот возьмите первую страницу Библии, последнюю страницу, 4000 лет между ними. И подобная ситуация в Библии происходит однажды. Можно было бы предположить, дорогие друзья, что после такого чудесного воскресения люди украсили бы могилу Елисея, туда потянулись бы паломники, которые бы хотели прикоснуться к костям Елисея, чтобы исцелиться, приносили бы преждевременно умерших, молодых каких-нибудь людей от несчастного случая, которые умерли, или после войны приносили бы туда погибших на войне. Друзья, этого в Библии нет. Израильтяне даже подумать,

думать не могли о том, чтобы организовать что-то похожее. Приходить к могиле умершего человека, касаться его костей и искать таким образом чудо какого-то. Даже такой мысли им не приходит, и нет такой практики на страницах Священного Писания. Из этой деревни, в которой это произошло, или города, в которой вот жил потом, представьте себе, ведь он же среди них жил, к нему люди приходили, чтобы потрогать его, пощупать этого человека, того, кто воскрес от прикосновения к костям Елисея. Разговаривали они с ним. Наверняка они его спрашивали, а как там было? А что там за этой чертой? И мы сейчас прикоснемся с вами, попробуем понять, а что же там за этой чертой мог увидеть и услышать вот этот умерший и воскресший человек? Но минутой позже. А пока вдумайтесь. Он жил среди них, он был явным, воочию его можно было увидеть, явным доказательством того, что можно прикоснуться вот костям Елисея, и что-то хорошее произойдет, чудо какое-то произойдет, исцеление или, может быть, даже воскресение. Почему же люди не потянулись туда вереницей? Почему же израильтяне не установили какой-то обряд вокруг костей Елисея? Они этого не делают. Такая идея, она противоречит самому духу библейского учения. Не могла она прийти в голову израильтянам, потому что в книге чисел мы читаем закон, которым они руководствовались. Для израильтян прикосновение к умершему было мерзостью, и это было частью того учения, тех заповедей, которые дал им сам Бог. Итак, книга чисел 19:16. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или, обратите внимание, к кости человеческой, или к гробу даже, нечист будет 7 дней». Поэтому, если мы говорим о Ветхом Завете, нет такого в Библии учения о том, что прикосновение к мощам умерших, даже очень святых людей, может что-то доброе, что-то хорошее сделать для человека, дать исцеление или воскресить человека. Поэтому верующие в истинного Бога, они таких мыслей даже не допускали. И, конечно же, самое опасное в этой, во всей истории – в неправильном трактовании этой истории в том, что кто-то может посчитать, что умерший человек может делать что-то доброе для живых, находясь за этой чертой жизни и смерти, что он может делать что-то доброе для живых. Это одно из самых опасных заблуждений, которое Библия не поддерживает. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Зададимся вопросом, где находятся сейчас наши умершие родственники, умершие друзья, слышат ли они нас, или до второго пришествия Иисуса Христа просто спят, находятся в небытие. Священное Писание 53 раза, вдумайтесь, 53 раза называет смерть сном и говорит о том, что умершие ничего не видят, ничего не слышат и ни за кем не наблюдают. В книге Иова мы читаем такие слова, 14 глава, 10 стих. «А человек умирает и распадается. Отошел, и где он?» задает вопрос Иов. То же самое мы читаем дальше, в 12 тексте. «Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Что это за окончание скончания неба? Это, напомню, что эти слова мы сейчас читаем из книги Иова. Эти слова пишет Иов, и для него
он знал, что когда-то будет конец истории, что когда-то должно что-то такое произойти, что положит конец бытию жизни на этой планете, и что-то другое будет после этого, безусловно, но когда-то конец будет, потому что есть грех, есть что-то неправильное в нашем существовании, и Бог должен этому когда-то конец положить. Он не знал, что этим концом будет второе пришествие Иисуса Христа. Это знаем сегодня мы. И Иов, он бы, живя сегодня, разделял бы с нами эту веру, потому что он был человеком, доверяющим Богу. И Христос обещал, Иисус обещал, что когда он вернется второй раз, он от сна смерти пробудит тех, кто верил в него при жизни и соблюдал его заповеди. Итак, что говорит Священное Писание? Что мертвые спят, но проснутся только в день второго пришествия Иисуса. И символом вот этих людей, которые когда-то пробудятся от своего смертного сна, являются люди, которых Иисус жил на земле и пребывал среди нас, которых Он воскресил. Например, дочь Иаира, молодой человек, которого шла хоронить мать. Была такая история, когда Иисус со своими учениками по горным дорогам Палестины куда-то шел, и вдруг навстречу из селения он увидел траурную похоронную процессию, которая шла им навстречу. Там мать шла, хоронила своего единственного сына, и он его воскресил. Дочь Иаира об этом тоже упоминал. Поэтому в Священном Писании есть люди, в Евангелии есть истории о том, как Иисус это уже делал однажды. Так, когда он вернется второй раз, все, кто верил в него, кто на него надеялся, кто жил, соблюдая заповеди Божьи, зная Бога, или те, кто жил, соблюдая голос совести своей, не зная Бога и закона Божьего, пробудятся от своего сна. Но до этого момента они спят. А когда человек спит, что он знает? Знает ли он, что происходит вокруг него? Или для него это один краткий миг? Он закрывает глаза, если у тебя, конечно, хорошее здоровье, и ты хорошо спишь глубоко, ты глаза закрываешь, открываешь, и ты даже не чувствуешь времени, которое прошло. Так же и с умершими. В той же самой книге, книге Иова, в 14 главе, мы читаем 21 стих. Что дальше говорит Священное Писание? Смотрите. «В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает». Это об умершем человеке. Умерший человек не знает, что происходит с его родственниками, которые еще в числе живых. И поэтому возьмите Елисея, ведь эти же слова относятся и к пророку Елисею. Когда он умер, он был похоронен. С ним произошло все то же, что происходило с другими людьми. Знал ли Елисей, что кто-то нуждается в воскресении? Что вот этот человек, которого бросили в его могилу, что его нужно воскресить. Не знал он, что происходит. Не знал и не ведал. Так говорит об этом Священное Писание. Более того, если мы читаем книгу Псалмов, Псалом 145, 4 стих, посмотрите, написано о том, что даже мыслей никаких нет в смерти. Думать, рассуждать о чем-то, что-то чувствовать. Мертвый не может. Все это ушло. Все это испарилось. Этого больше нет. Итак, Псалом 145:4. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Итак, спят мертвые, они не знают, что происходит с их родными, и они не могут думать. Они не могут рассуждать, они не могут отвечать на вопросы в том числе. Экклезиаст в 9 главе, в 5 тексте сказано об этом. Смотрите, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают.
и нет им уже воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Ничего не знают мертвые. Поэтому и Священное Писание говорит, что и обращаться к мертвым, это учение Священного Писания, обращаться к мертвым, вопрошать их о чем-то, Бог на это смотрит неодобрительно. Бог не благословляет практику общения с умершими, потому что их нет, они спят, они ничего не ведают. А кто же тогда может ответить человеку? А кто же тогда может что-то человеку сказать, послать ему какую-то весть, и человек обманется, думая, что это с ним говорит его родственник умерший, его друг, его знакомый? Священное Писание учит, человек умер, и оканчивается его бытие. Он не знает ничего, он ничего не чувствует, он ничего не видит, он ответить не может. А кто же тогда отвечает тем людям, которые обращаются с вопросами к своим мертвым, родным, друзьям, знакомым или просто святым? Хороший вопрос. Есть одна история. Вначале, перед тем, как ответить на этот вопрос, я прочитаю эту историю. Она записана в... я сейчас скажу точно. Тобольские епархиальные ведомости за 1906 год. Очень интересная история я нашел. В Тобольской епархиальной ведомости за 1906 год сохранилась история. Ее поведал овдовевший иерей. И вот что он пишет. «Овдовел я сравнительно молодым. Я долго тосковал по своей супруге. Но, чтобы не предаваться отчаянию или пьянству, а с ним и другим греховным порокам, я поставил для себя правило, как можно чаще совершать божественную литургию и во время нее поминать дорогую мне покойницу. Это постоянное терзание давало мне какой-то относительный покой. Однако же, при всем том, я никак не мог удержаться от посещения могилы, где была погребена моя жена. Здесь, вдали от жилья и шума людского, я давал полную волю своим слезам и нередко роптал на судьбу, спрашивая, кому и зачем понадобилась так скоро смерть моей жены. В одно из таких посещений места упокоения матушки со мною случилось нечто необыкновенное. И это нечто отвадило меня от частых прогулок на могилу, над которой чуть не ежедневно я проливал потоки горьких слез. А произошло следующее. Когда я был всецело поглощен мыслью о тяжелой утрате своей супруги, вдруг явственно при лунном свете я заметил силуэт женщины, спускающейся по склону горы к месту моего нахождения. Она была одета в платье точь-в-точь, как у моей жены. Я был заинтересован и стал вглядываться пристальнее в движущийся предмет, чтобы узнать, кто бы это могла быть в столь поздний час и в столь пустынном месте? Но вот силуэт стал обрисовываться яснее и яснее. И, о радость, я узнал в приближающейся женщине свою жену, ее походку. Она так же, как и при жизни, осторожно спускалась ниже по направлению ко мне, придерживая левой рукой платье. Обратите внимание, какие тонкости он замечает, насколько похоже было это явление на явление его жены. И, наконец, она подошла вплотную ко мне. У меня от радости закружилась голова. Я забыл, что передо мною покойница. Собрался было в чаду забвения говорить с женою, корить ее за долгую отлучку, но вовремя опомнился и совладал со мной. Радость моментально сменилась ужасом. И дальше он описывает, как я все до конца зачитывать не буду, он описывает, как наложил на нее крестное знамение, она куда-то испарилась, исчезла. Но, вы знаете, я честно скажу вам, кто-то может вот слушать меня и думать, ну, вот что скажет проповедник, вот верит он этому или нет? Он же сам говорит, ну, мертвые ничего не знают, ничего не ведают, не могут вступать в контакт с живыми, что Бог это запрещает это делать.
Нет, я верю этой истории. Я верю, она описана довольно подробно, она описана в таких подробностях, которые заставляют как раз-таки меня поверить, что подобное могло

может стать второе послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. Там апостол Павел дает непростой ответ на этот вопрос. Итак, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. «Неудивительно, — говорит апостол Павел, — и я могу то же самое сказать, а нет ничего удивительного в том, что это происходит, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Именно по этой причине Господь, обращаясь к своему народу, говорит: «Если кто-то вас приглашает, идем обратимся к умершим, давай пойдем к вызывателям мертвых и вопросим, зададим наш вопрос к тем, кто умер, потому что они якобы должны обладать большей мудростью, шире кругозор у них должен якобы быть. Отвечайте, спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли добрый христианин обращаться к своему Господу?» И это правда. Итак, если мы говорим о том, что происходит с умершими, они почили, они спят до дня второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь пробудит их своим голосом к новой жизни. А наша надежда сегодня на нашего Господа Иисуса.

0: «Добро пожаловать в клуб 700. Днем ничего страшного не произойдет», — так сказал первый помощник Джонни Сэвиджа капитан Эрик Бингем. И поэтому рыбаки решили не ставить экстренный локатор или спасательную шлюпку на свое рыболовное судно. Но уже через несколько часов они пожалели об этом. Смотрите далее в нашем сюжете. Это было прекрасное утро 13 апреля 1998 года. 27-летний Джонни Сэвидж занимался тем, что любил. Вместе с капитаном Эриком Бингемом заканчивал подготовку, чтобы выйти из Ки-Вест и проплыть 560 километров к Канкуну на рыболовецком судне «Фианинго».
1: Мы проснулись, и Эрик приготовил свой фирменный завтрак. Бутерброд со свежими помидорами, перцем и крем-сыром. Мы вместе позавтракали.
0: Они решили не брать маячок для экстренных ситуаций или спасательную шлюпку с собой.
1: Мы знали, что если возьмем их, то придется потом отмывать. Днем ничего не происходит. Так мы думали.
0: Джонни и Эрик проплыли 145 километров, и вдруг, внезапно...
1: Мы вдруг увидели перед нами то, чего раньше никогда не видели. Это была настоящая дыра. Море было спокойным, но наша лодка сорвалась с края и упала в эту дыру, и мы тоже упали с ней, на самое дно.
0: Вы говорите, что это было похоже на сцену из фильма «Совершенная буря».
1: Да, так и было. Мы просто сорвались с края волны и упали. Просто упали.
0: Как вам удалось не выпасть из лодки?
1: Мы держались за нее очень крепко.
0: Сила удара расколола лодку надвое. Джонни и Эрик оказались в воде. Бортовое радио, спасательная шлюпка, маячок и жилетки остались в тонущей лодке. А Джонни и Эрик спасали свои жизни за бортом.
1: Мы были в 150 километрах от берега.
0: Но внезапно из воды вынырнул небольшой белый контейнер.
1: Мы схватились за его ручки. Это было одно из первых чудес. Мы не думали о вере или о чем-то подобном. Мы были простыми рыбаками. Но схватившись за ручки, мы сразу же начали молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы повторяли «Отче наш» вновь и вновь. Мы повторяли молитву «Отче наш» вновь и вновь. Мы знали, что без лодки и маячка мы погибнем.
0: Когда они закончили молиться, всплыла доска для серфинга, которую Джонни взял в последнюю минуту.
1: Серфборд был в трюме. Тот факт, что он вынырнул, говорил о том, что лодка разломалась.
0: Для того, чтобы забраться на серфборд, Джонни пришлось плыть через пятно топлива. Он молился.
1: «Господи, не дай мне вырвать. Я не могу потерять еду, которая в моем желудке. Мне понадобится сила».
0: Через несколько часов появилась надежда, на поверхность всплыли спасательные жилеты. А в полдень они увидели на горизонте круизный лайнер и запустили ракету. Но все это было безуспешно.
1: Мы расстроились, когда лайнер прошел мимо. Мы были уверены, что нас заметят и спасут.
0: Волны бились вокруг них, и Джонни, который вырос в церкви, начал думать о своей жизни.
1: Я жил как рок-звезда. Я любил Господа. Но меня больше волновали ночные гулянки.
0: Затем Джонни решил оставить Эрика и еще раз поискать маячок. Не найдя его, он потерял всякую надежду на спасение.
1: В итоге я решил, что утонуть лучше, чем ждать, когда тебя разорвут акулы, и спланировал свою смерть. Я снял спасательный жилет и был готов нырнуть под воду.
0: Но произошло нечто сверхъестественное.
1: Внезапно я ощутил тепло и силу. Я даже не знаю, как объяснить это. Я услышал: «Джон, ты провел здесь много времени. Выбери направление и греби». И когда я услышал это, звук шел оттуда. Эрик был где-то в миле от меня. Я не понимал, как я могу слышать голос. Я чувствовал, что это был Бог, но не понимал, как. Я знал, что Он был со мной.
0: Голос вам сказал выбрать направление? Что это значило?
1: Это значило, что мне нужно было определиться, в в какую сторону двигаться. Дух Святой позволил мне увидеть шаблон, и я поплыл в этом направлении. Интуитивно выбрал направление.
0: К тому моменту солнце начало садиться. Эрик страдал от переохлаждения и больше не ощущал нижнюю часть тела. И тогда произошло очередное чудо. Всплыл рюкзак Джонни.
1: В открытом море к нему всплыл рюкзак. Там были гидрокостюмы. То, в чем Эрик больше всего нуждался.
0: Джонни и Эрик не знали, что в то утро из Канкука позвонили в Кей-Вест и сказали:
1: «Не пускайте к нам лодки, погода портится, останавливайте всех».
0: Из-за бури шансы на то, что в их районе появится лодка, были практически нулевые. Но Джонни верил в то, что их спасут.
1: «Меня уже не могли убедить в том, что Бога нет».
0: Затем Джонни заметил красную ракету, которая плыла в 25 метрах, и поплыл за ней.
1: Я ощутил прилив силы и был в восторге.
0: Как только Джонни схватил ракету, услышал крик Эрика и испугался, что случилось худшее.
1: Я поплыл к нему как можно скорее. И чем ближе я подплывал, тем яснее слышал, что он кричал: «Это рыбацкое судно! Это рыбацкое судно!»
0: Они быстро запустили ракету.
1: Мой палец был на спусковом крючке. И тут я услышал звук. Позади был корабль. Это означало, что мы найдены.
0: Огромное судно появилось из ниоткуда? А вы смотрели на маленькую лодку?
1: Мы смотрели на маленькую, в то время как огромная была за нами.
0: Оказалось, что судно вышло из дока до того, как услышали о буре. А когда узнали, то изменили направление и пошли на Кубу. И так оказались прямо на пути Джонни и Эрика.
1: Я впервые заплакал. Они остановились, развернули лодку. Сзади была такая дверь для рыбы. Мы оказались самой большой рыбой, которую они поймали.
0: 24 года спустя Джонни описал эту историю в книге под названием «Потерянные в потоке». Чудесная история о двух рыбаках, потерпевших кораблекрушение. Джонни, почему вы решили написать книгу именно сейчас?
1: Мы живем во время, когда люди нуждаются в надежде. Они должны знать, что как бы плохо все ни выглядело, нужно полагаться на Господа, потому что это часть его плана.
0: Сегодня Джонни женат на Саманте и все так же наслаждается плаванием и рыбалкой. Джонни, вас переполняют эмоции, когда вы рассказываете эту историю. Почему?
1: Я мог не быть здесь. И моя жизнь не заслуживала спасения. Извините, это не просто слезы, а слезы благодарности. Я очень благодарен Богу за то, что Он сделал в моей жизни. И счастлив быть здесь.
0: Никто из нас не заслуживает благодати, милости и любви нашего доброго Отца Небесного. Но Он очень добр. Он хочет дать нам все, потому что любит нас. Он хочет показать нам свою любовь и доброту, свою верную любовь, которая никогда не покинет вас. В этой истории мы видим, что Бог не оставил Джонни в опасной ситуации. Он спас его жизнь. Надо помнить, что Иисус Христос всесильный. В какой бы ситуации вы ни были, где бы вы ни взывали к Богу, Он может спасти вашу жизнь. Доверьтесь Богу. Верьте, что Он хочет ответить на ваши молитвы. Я верю, что от ответа вас отделяет всего лишь одна молитва. Положитесь на него, друзья, и вы услышите его ответы. А теперь настало наше любимое время, когда мы ободряем вас, читая удивительные ответы на молитвы, а потом молимся и ходатайствуем за вас. Мы просим Бога сделать что-то для вас. Вот удивительный ответ на молитву. Нам написала Нэнси. 8 месяцев я лечу зубы. Из-за воспаления все верхние мне пришлось удалить. Во время этого процесса я ощущала ужасную боль в челюсти. Я боялась, что придется удалить и нижние зубы тоже, и молилась о том, чтобы этого не случилось. В клубе 700 Гордон молился о женщине с болью в челюсти. Я приняла те слова, и меньше чем через час припухлость и боль ушла. Слава Богу!
1: Слава Богу! Вот еще одно чудо. У Линды из Техаса была загадочная опухоль на щитовидке, которая находилась рядом с артерией. Из-за этого врач боялся делать биопсию. Но опухоль продолжала расти, и биопсию все-таки назначили. Линда позвонила на молитвенную линию CBN, веря, что получит исцеление. И когда она пришла на процедуру, опухоли у нее не было. Линда рассказала, что она молилась, и врач ответил, что молитва сработала. Молитва сработает и для вас. Открывайте свои желания. Джонни сказал, что его жизнь не была достойна спасения. Он так считал. Но у меня есть хорошая новость. Лучшая новость, какую только слышал мир. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Он заплатил своей жизнью цену за нас. Он искупил нас своей жертвой. Он простил нам все наши беззакония и исцелил от всех болезней. От всех. Просто удивительно, что Бог уже сделал. Его воля состоит в том, чтобы спасти вас. Христос очень любит вас и хочет, чтобы вы вернулись домой. И Он проложил путь. Он открыт и готов. И все это основывается не на том, что вы сделали или не сделали. Смысл в том, что вы дитя Бога. Он бесконечно любит вас. Вера работает через любовь. Вы поймете эту любовь, когда осознаете, что Он сделал для вас. Вот что говорит апостол Павел. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть эти слова прозвучат лично для вас. Когда я был грешником, Христос умер за меня. Когда я был болен, Он исцелил меня. Умер, чтобы я был исцелен, прощен и освобожден. Придите к Нему, поверьте в Него, и пусть Он творит те великие чудеса, которые запланировал. Мы будем молиться. Господь Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что, когда мы еще были грешниками, Ты искупил нас. Когда мы убегали, занимались своими делами, Ты заплатил цену. Когда мы не искали Тебя, Ты был с нами. Мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты нам дал. Мы говорим, что не заслуживаем этого. Смилуйся над нами. И по Своей милости дай нам откровение о Тебе. Дай нам откровение о Твоей любви. Яви нам свое исцеление и прощение, чтобы мы почувствовали его внутри нас. Мы принимаем эту силу сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да, я продолжаю слышать трахеотомию. Возможно, кому-то сделали трахеотомию, или существует вероятность, что ее придется делать из-за каких-то проблем с дыханием. С вами происходят серьезные вещи. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Вы исцеляетесь от головы до пяток. Вы сможете дышать нормально, самостоятельно, на том уровне, который вам потребуется. И это даже превзойдет ожидания врачей, потому что именно так делает наш Бог. Он исцеляет вас на 100%. Не наполовину, а целиком. Будьте исцелены и здоровы. Во имя Иисуса.
1: Кто-то страдает от страха смерти, потому что есть болезнь мозга. Из-за этого у вас останавливается дыхание и сердцебиение. Во имя Иисуса будьте исцелены. Пусть ваш мозг придет в норму. Пусть мозговые клетки восстановятся и все сигналы нормализуются во имя Иисуса. Он создал вас жить. Он создавал вас не для смерти, а для жизни. И дает вам эту жизнь сейчас.
0: Спасибо, Господь. Нас смотрят несколько человек, у которых есть проблемы с головокружением и вертиго. Бог стабилизирует вас, чтобы вы не ощущали шатание каждый раз, когда поднимаетесь или поворачиваете голову, чтобы посмотреть в другом направлении. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Вам не придется больше страдать. Примите исцеление прямо сейчас. Спасибо, Боже.
1: Кому-то из вас уже сделали операцию, с вами произошел несчастный случай. Вы сломали левую ногу под коленом, и повреждения были до самой лодыжки. Я вижу штифты, пластины. Вы можете потерять ногу, но Бог восстанавливает ее сейчас. Во имя Иисуса. Исцелитесь. Пусть кровообращение и нервные импульсы нормализуются. Я провозглашаю, что вы будете ходить вновь. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы.
0: У кого-то из наших зрителей проблемы с зубами, особенно с нижними, жевательными. У вас инфекция в каналах. Вы чувствуете ужасную боль, но в то же время переживаете за финансы. Бог прикасается к вам и исцеляет вас от боли и инфекции. Просто примите это сейчас. Слава Богу.
1: Кто-то услышал, как я говорил о переломе. У вас перелом правой ноги, и вы говорите, пожалуйста, скажите об этом. Боль покидает вас сейчас. Ваши кости восстанавливаются. Вы снова сможете ходить. Нога сможет выдерживать ваш вес. Во имя Иисуса, будьте исцелены и здоровы. Господь, мы благодарны Тебе. Спасибо за Твою жертву и за любовь к нам. Ты явил милость своим детям, и мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать нам. Мы ждем ваши сообщения. Наши молитвенные группы всегда готовы вас поддержать. Кимберли уволили спустя 21 год работы. Ее 24-летний брак распался. Ее дому нанесли серьезный ущерб торнадо и пандемия ковида. Любой мог бы в таких обстоятельствах запаниковать. Но Кимберли вместо этого вспомнила урок, который усвоила в детстве. Кимберли Джордж – успешная маркетолог и фандрейзер для благотворительных фондов. Больше 20 лет опыта и вера помогли Кимберли подготовиться к непростым временам, с которыми она столкнулась.
0: Наши дети только покинули нас. Я не была готова к одиночеству. Но в конце 2019-го мы с мужем развелись. Мне нужен был новый дом. Я в банке получила ипотеку. Вскоре после того, как я переехала, начался ковид. Было очень трудно во время локдауна. К тому же наш район столкнулся еще и с торнадо. Мои соседи потеряли свои дома. Мой дом тоже был поврежден.
1: К счастью, дом Кимберли остался цел, но женщину ожидали неприятные новости.
0: Я закончила сложный проект в нашем благотворительном фонде, но однажды мне позвонили из офиса и сказали, что после 21 года работы на них я уволена из-за реструктуризации, связанной с ковидом.
1: Потеря работы стала для Кимберли испытанием веры. Но она вспомнила о том, что в детстве ей говорила мама о пожертвованиях.
0: Давать, жертвовать, заботиться о тех, кто в нужде. Моя мама водила нас в церковь, когда мы были маленькими. У мамы было жалование, оно составляло

0: было лишь $1, но мы каждую неделю отдавали 10%.
1: Этот пример помог Кимберли увидеть Божье водительство, когда она не знала, как свести концы с концами.
0: Я смотрела служение онлайн, потому что был локдаун. Когда появился слайд с призывом жертвовать, я услышала, как Бог сказал мне: «Доверяешь ли ты мне?» Я сказала: «Конечно, доверяю тебе, Господи. Боже, ты же помнишь, что я потеряла работу». А он сказал: «Дай десятину, давай ее постоянно». Я сказала: «Хорошо, я доверяю тебе». И я дала десятину в вере. Он благословил меня. Мой дом, который повредил торнадо, пришлось продать. Но я получила на 80 тысяч больше, чем ожидала. Я знаю, что это Бог. Я даже не мечтала, что получу эти деньги.
1: Кимберли использовала эти деньги, чтобы открыть новую фирму пиар и фандрейзинга.
0: Мне посоветовали друзья открыть этот бизнес. И я знала, что Бог хотел, чтобы я сделала это. Те таланты, которые Бог дал мне для работы, я использую для множества благотворительных фондов, которые Он привел ко мне. За 9 месяцев я вернула себе ту прибыль, которой шла 21 год. В Библии сказано, чтобы мы доверяли Ему. И если мы будем давать, Он благословит нас. Пока я верна, пока я доверяю Богу, Он обеспечивает. Для меня десятина — это почтение Бога. Это послушание и доверие Богу. Только когда мы полностью доверимся Богу, мы получим защиту и благополучие. У нас осталось совсем немного времени для ответов на ваши вопросы. Сегодня ответит Гордон. Вот что пишет Дебра.
1: Я бы не против, чтобы ответила ты.
0: Знаю, но отвечай ты. Можем ли мы потерять спасение?
1: В баптистской церкви, в которой я вырос, есть доктрина, которая звучит: «Спасен однажды, спасен навсегда». Это связано с подлинностью вашего изначального спасения. Когда вы принимаете его, ощущаете присутствие Божье, то вам не хочется возвращаться назад. В послании евреям сказано: «Вкусив однажды и отвернувшись». Он якобы говорит о том, что можно потерять спасение. Апостол Павел говорил о своих спутниках. Представьте себе, что вы спутник апостола Павла. И он говорит: «Их вера потерпела крушение». Я крестился в юном возрасте, мне было 6 лет. А в 14 лет я стал настоящим бунтарем и отошел от Господа. Я не хотел заниматься служением. Понимал, что должен, но не хотел. Я пошел своим путем и 20 лет провел вдали от Бога, с 14 до 34. Но Бог не хотел отпускать меня. Он не хочет никого отпускать. Он придет и к вам. Он лишь ждет момента. Для меня это случилось, когда я согласился на короткую миссионерскую поездку с Джоном Джименесом. Он попросил меня поделиться словом. А потом я сказал Богу: «Прости меня. Я отошел от тебя, прости меня». И он пришел ко мне. Пусть он сегодня придет и к вам. Если у вас есть вопросы о спасении, то посмотрите на свой призыв. А закончим мы в стихе из притч. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о грабителе, который ночью пробрался в дом. Когда он паковал стереосистему, то услышал голос: «Иисус видит тебя». Он замер, посветил фонариком и в углу комнаты увидел попугая. Он спросил: «Это ты говоришь?» Попугай ответил: «Да, я хочу предостеречь тебя». «Предостеречь меня? О чем ты?» Попугай ответил: «Меня зовут Моисей». Грабитель рассмеялся: «Что за люди назвали тебя Моисеем?» Попугай ответил: «Те самые, кто назвали огромную собаку Иисусом». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что вы учтены Создателем. Можно жить и чувствовать себя недостойными из-за ошибок, которые мы совершили, негативных слов, которые люди сказали нам. Может, наши мысли говорят, что мы ничего не достигнем. Если мы не будем осторожны, то придумаем оправдание, почему мы не можем достигнуть своей мечты или подняться немного выше. Этим мы сбрасываем себя со счетов. В Писании пророк Самуил пришел в дом Иессея, чтобы выбрать одного из его сыновей следующим царем. Иессей построил перед ним 7 из 8 сыновей. Он так гордился ими. Они были сильными, талантливыми, красивыми. Самуил хотел выбрать самого старшего сына, Елиава. Он был большим и мускулистым. Казалось, что он только что сошел с киноэкрана. Бог сказал Самуилу: «Не суди его по внешности или росту, потому что он не тот». Бог не смотрит так, как вы. Люди судят по внешнему, но Бог смотрит на внутреннее. Самуил услышал это и передумал. Он сказал Иессею, что это не он. У Иессея был еще один сын по имени Давид. Он был на поле и заботился об овцах. Он даже не подумал о Давиде. Он был самым молодым, он был маленьким, не особо сильным. У него не было опыта. Иессей подумал: нет смысла даже приводить его, он никогда ничего не достигнет. Но когда Самуил увидел Давида, то сказал: он следующий царь. Я уверен, что Иессей и его сыновья были изумлены. Вы шутите? Хотите сказать, что это Давид? Они не учли его. Но хорошие новости: Давид был учтен Создателем. Бог не судит, как люди. У вас может не быть таланта, красивой внешности. Вы не происходите из влиятельной семьи. Это нормально. Вы учтены тем, кто самый главный. Я призываю, не сбрасывайте себя со счетов. Люди говорят: я слишком маленький, у меня неброская внешность. Я происхожу из неправильной семьи. Когда Бог создал вас, то Он вложил в вас все, что нужно, чтобы осуществить вашу судьбу. Это означает, если у вас этого нет, то вы не нуждаетесь в этом. Если бы вы должны были быть высоким, то вы были бы таким. Если бы вы нуждались в большем таланте, то имели бы его. Если бы вы должны были быть другой национальности, то так и было бы. У вас нет недостатка. Вы чудно и дивно сотворены. Создатель Вселенной выбрал вас. Он вложил в вас семена величия. Он сказал: «Вы уникальны, вы шедевр, у вас есть то, что требуется». Он признал вас годными. Не дисквалифицируйте себя. Не надо сосредотачиваться на том, что кто-то смог добиться успеха, что у вашей сестры больше таланта, ваш друг лучше выглядит. Может, это и так, но вы не проживете их жизнь. Вам не нужно то, что есть у них. Если бы вы нуждались в этом, то Бог дал бы вам это. Если вы думаете: вы слишком высокие, слишком низкие, вы слишком молоды, слишком стары, вы не талантливы, недостаточно умны, пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Если вы будете жить, чувствуя себя недостойным, то даже при том, что Бог признал вас годным, то вы останетесь вне игры. Иногда мы и не думаем так, но как было с Давидом, другие люди попытаются обесценить, заставить нас почувствовать себя плохими и недостойными. Так было с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Они выращивали хлопок. Его семья потеряла все во время Великой депрессии. В 17 лет мой отец отдал свою жизнь Христу, первый в семье.
Бог призвал его в служение и вложил в его сердце большую мечту. Он знал, что однажды сможет повлиять на весь мир. Он сказал родителям, что собирается оставить ферму и стать служителем. Он думал, что они будут рады и счастливы за него. Но все было наоборот. Они сказали: «Джон, ты совершаешь большую ошибку. Мы любим тебя, но ты не сможешь повлиять на весь мир. Мы всего лишь фермеры. Это все, что мы умеем делать. У нас нет денег. Лучше оставайся здесь и собирай с нами хлопок». Мой отец знал, что ему предназначено совершить что-то великое, но родители не смогли увидеть этого. Они недооценивали его. Они сказали: «Джон, ты не годишься. У тебя нет таланта, образования, влияния. Ты происходишь из неправильной семьи. Если вы согласитесь с этим, то люди ограничат вас. Они будут стараться отговорить вас от вашей мечты». Одна из лучших новостей, которую я когда-либо узнал, это то, что не люди определяют нашу судьбу, но Бог. Люди не смогут установить границы для нашей жизни. Они могут попытаться отговорить вас, сказать, что у вас ничего не получится, что у вас нет таланта. Это потому, что Бог вложил мечту не в них, но в вас. Не ожидайте, что все будут за вас. Люди не могут чувствовать того, что чувствуете вы. Они не видят того, что вы видите. У них нет веры, которая есть у вас. Они будут стараться вас обесценить. Они скажут, что у вас нет того, что нужно. Вам не нужно их одобрение, у вас есть одобрение Бога. Люди могут недооценивать вас, но тот, кто действительно главный, кто словом сотворил миры, кто поместил звезды в космосе, он учитывает вас. Он говорит: у вас есть то, что требуется, вы способны, вы осуществите свою судьбу, вы оставите свой след в этом поколении, Бог уже учел вас. Не позволяйте людям недооценивать вас. В Евангелии от Луки, глава 9, говорится, что Иисус целый день учил людей. Солнце садилось, все хотели есть. Ученики пришли и сказали: «Иисус, нужно отпустить людей. Пусть они пойдут и найдут себе еду». Они были в глухой местности, где не было никакой еды. Иисус сказал им: «Вы накормите их». Они спросили: «Что ты имеешь в виду? У нас нет еды». Иисус спросил, что у них есть. Все, что они смогли найти, это завтрак маленького мальчика. 5 хлебов и 2 рыбки. В Писании сказано, что там было 5000 мужей. Это означает, что там было до 15 000 человек, если учесть женщин и детей. Иисус взял завтрак маленького мальчика. Вы знаете эту историю. Он помолился, и это умножилось. 1000 людей наелись. Я хочу, чтобы мы увидели, неучтенные получили свое чудо. Они посчитали мужчин, 5000, но они не посчитали детей. Они решили, они слишком маленькие, нет нужды считать их. В те дни к женщинам относились как ко второму сорту. Ученики не посчитали и женщин. Бог использует людей, которых другие не учитывают. Возможно, у кого-то из этих 5000 мужчин был завтрак. Возможно, кто-то из учеников принес что-то поесть. Но Бог выбрал ребенка, чтобы сообщить нам, когда люди не учитывают вас и говорят: «Вам нечего предложить, вы слишком молоды, вы не так важны, вы не в счет», то Бог говорит, что вы для меня главный кандидат, чтобы сделать великое. Я учитываю людей, которых другие люди не учитывают. Иногда жизнь говорит: «Я не собираюсь учитывать вас. Вы сделали много ошибок. Вы прошли через развод. У вас есть зависимость. Жизнь будет пытаться отвергнуть вас. Заставит поверить, что в вашем будущем нет ничего хорошего». Помните, когда жизнь сбрасывает вас со счетов, то Бог учитывает вас. Он использует людей, которых другие не учитывают. Когда мой отец отошел к Господу в 1999 году, я знал, что должен стать пастором. Я мог бы прислушаться к голосам, которые пытались обесценить меня. У него нет того, что нужно. Он не учился в семинарии. У него нет опыта. Он слишком молод. Он не в счет. Глубоко внутри я слышал слова Бога: «Джоэл, не волнуйся. Я прикрою тебя. Люди, возможно, не учитывают тебя, но я учитываю. Я знаю, на что ты способен. Я вижу твой потенциал».

Когда люди пытаются обесценить, вычеркнуть вас, то великий «Я есть» вписывает вас. Вы не были созданы для посредственности, чтобы быть обычным и едва справляться с жизнью. Он создал вас, чтобы вы превзошли других, оставили свой след, сделали этот мир лучше. У вас есть судьба. Бог дал вам задание. Я думаю о своем отце. Он был наименее вероятным кандидатом на великие дела. Если бы Бог искал видного пастора, то нашел бы кого-то с соответствующим происхождением, влиянием, образованием, из хорошей семьи. Это было бы понятно. Павел в послании к Коринфянам сказал, что Бог намеренно выбирает неразумное, чтобы посрамить мудрое. Он выбирает слабое, чтобы затмить сильное. Из 5000 мужчин, которые слушали Иисуса в тот день, некоторые были лидерами общества, высокообразованными, уважаемыми и влиятельными людьми. Можно предположить, что хотя бы один из них мог принести ящик, заполненный бутербродами, закусками и водой. Они знали, что будут в пустынном месте целый день. Но тот, кто получил чудо, был наименее подходящим для этого. Это маленький мальчик. Бог использовал слабое, чтобы затмить сильное. Может быть, вы не можете достичь полноты своего потенциала, потому что чувствуете, что у вас есть недостаток в определенной сфере. На вас не рассчитывают. Поэтому вы не стремитесь к своей мечте. Вы не радуетесь жизни. Посмотрите на это иначе. Вы главный кандидат на то, чтобы Бог проявил себя в вашей жизни. Вы можете быть слабым, но Бог хочет показать через вас свою силу. Может, вы меньше всего подходите. Бог хочет сделать в вашей жизни что-то удивительное, так что люди даже не смогут поверить этому. Сделайте свою часть. Верните интерес к жизни. У вас есть все необходимое, чтобы осуществить свою судьбу. Возможно, вы совершали ошибку, но вы остаетесь в игре. У вас могут быть некоторые недостатки и слабости, как у всех, но это не отменит вашу судьбу. Вы чувствуете, что жизнь обошла вас стороной. Все против вас. Хорошие новости. Бог за вас. Последнее слово за Ним. Он говорит, что учитывает вас, когда другие сбрасываются со счетов. Приготовьтесь. Сегодня новый день. Вы увидите, как новые двери начинают открываться. Бог собирается умножить то, что у вас есть. Он собирается перевести вас с последних рядов вперед. От нужды к изобилию, от незначительности к большему влиянию. Вы признаны годным. То, что Бог сказал, осуществится в вашей жизни. Это не просто хорошие и добрые слова. Это пророчество. Если вы примете это и скажете «Это для меня», то вы увидите, как это произойдет. Бог явит вам свою благодать. Много лет назад одна девушка мечтала стать актрисой. Но была одна проблема. Она была очень маленькой. Все эксперты говорили ей, что она никогда не будет успешна в этой сфере из-за своего роста. Это могло стать концом истории. Она могла бы заняться чем-то другим. Но поняла один принцип. Она знала, что Бог использует людей, которых другие не учитывают. Эксперты признали ее неподходящей, но она знала, что была признана тем, кто был самым главным. Несмотря ни на что, она пробовалась на различные роли. Эллен Хейс стала одной из самых великих актрис своего времени. Однажды она сыграла роль Марии, королевы Шотландии, которая была одной из самых высоких королев всех времен. Друзья, когда люди сбрасывают вас со счетов, то Бог учитывает вас. В Писании Бог сказал Иеремии, что он станет великим пророком и будет говорить с народами. Он был молодым и неуверенным. Он сказал, «Бог, я не могу сделать этого. Я слишком молод. Я боюсь стоять перед людьми. Я не знаю, что говорить». Бог сказал Иеремии, «Не говори, что ты слишком молод. Не говори, что ты боишься». Он сказал, «Иеремия, я не просил бы тебя сделать это, если бы не знал, что у тебя есть способности». Не позволяйте негативу отговорить вас от вашей мечты. Если бы я прислушался к словам, я не могу быть пастором этой церкви, я никогда не служил раньше, я не учился, я не такого плана человек, то это удержало бы меня от моей судьбы. Когда вы говорите, я не особенно талантлив, я совершил слишком много ошибок, я не такой человек, Бог говорит вам то, что сказал Иеремия.

Прекратите это. Не говорите, что вы слишком маленькие, что у вас нет таланта, что не можете достичь своей мечты. Прекратите обесценивать себя. Для вас приготовлено чудо. У вас есть 5 хлебов и 2 рыбки. Возможно, это не выглядит чем-то большим. Вам может казаться, что вы не подходите. Все против вас. Но именно тогда и появляется наш Бог. Он может взять малое и умножить это. Не у всех должен быть великий дар, чтобы Бог смог использовать вас великим образом. У вас может быть небольшой талант, начальное образование, небольшое влияние. Но как завтрак маленького мальчика, Бог может взять это и умножить. Он может открыть двери, которые вы никогда бы сами не открыли. Он может высвободить талант, о котором вы и не подозревали. Он может дать вам оказаться в правильном месте, в нужное время и даровать вам расположение, честь и влияние. Не думайте, что находитесь в невыгодном положении. Расправьте плечи, выше голову. Всевышний Бог вдохнул в вас жизнь. Он увенчал вас своей благодатью. В ваших венах течет королевская кровь. Вы находитесь в выгодном положении. Другие люди, возможно, не учли вас, но тот, кто больше всех учел, он вписывает вас в то время, как другие вычеркивают вас. Бог никогда не будет просить вас сделать что-то, не дав вам для этого способности. Вы можете и не чувствовать, что имеете веру, образование или талант. Я не чувствовал этого, когда стал на служение. В этом и заключается вера. Вы должны поверить прежде, чем увидите это. Я слышал об одном пасторе. Перед служением он дал знакомому человеку $100 и попросил, чтобы он положил их в Библию своей жены так, чтобы она не видела. Во время проповеди он попросил, чтобы женщина встала. Он спросил: «Вы доверяете мне?» Она сказала: «Да». Он спросил: «Вы сделаете то, что я попрошу?» Она ответила: «Да». Он сказал: «Тогда, пожалуйста, откройте вашу Библию и дайте мне $100». Она сказала: «Я сожалею, но у меня нет $100». Он повторил: «Вы доверяете мне?» «Да». «Вы сделаете то, что я прошу?» «Да». «Тогда, пожалуйста, откройте свою Библию и дайте мне $100». Она неуверенно открыла Библию и обнаружила там $100. Она покачала головой и спросила: «Как они оказались там?» Он улыбнулся и ответил: «Я положил их туда». Наш Бог такой. Он никогда не будет просить у вас то, чего не вложил в вас. Если глубоко внутри вы знаете, что должны сделать шаг веры, то вы можете не чувствовать, что можете сделать это. Разные голоса будут пытаться унизить вас. Они будут говорить, что у вас нет опыта. Но если вы осмелитесь сделать этот шаг, то обнаружите в себе потенциал, о котором не подозревали. Не говорите: «Я не могу сделать этого». Правильное отношение будет таким: «Я все могу во Христе». Не говорите: «Я нахожусь в невыгодном положении». Правильное отношение: «Я чудно и дивно сотворен. Я дитя Всевышнего Бога». Не говорите: «Я достиг своих пределов, что лучше уже не будет». Правильное отношение такое: «Мои лучшие дни еще впереди. Путь праведного становится ярче. Я ожидаю блестящего будущего». Так поступил мой друг. У него была мечта стать пастором, но у него были серьезные проблемы с заиканием. В 16-летнем возрасте родители отправили его в престижную школу речи. Преподаватели использовали секундомер. Когда ученик заикался, то они засекали время, которое ему требовалось, чтобы произнести слово. В первый день, когда мой друг произносил слово «the», то ему потребовалось 1 минута и 16 секунд, чтобы произнести его. У него были серьезные проблемы с заиканием. В естественном мире можно было подумать: «Ты не сможешь выступать публично, ты можешь делать что-то другое, но ты не станешь пастором». Он был бы одним из тех, кого не учитывали. Он заикается, вычеркнуть его. Бог использует людей, которые другие люди сбрасывают со счетов. Когда Он вкладывает мечту в ваше сердце, то Он дает вам и способность сделать это. Всегда будут силы, которые будут препятствовать высвобождению вашего потенциала. Враг хочет, чтобы ваши дары не раскрылись. Он хочет, чтобы ваши лучшие качества не смогли проявиться. Только потому, что у вас есть мечта и что Бог признал вас годными, не означает, что вам не надо бороться за это. Будьте твердыми и настройтесь на то, чтобы стать тем, для чего вы были созданы. Вам нельзя быть слабым.
расстраиваться из-за пережитой неудачи и заниматься самосожалением. Вы должны стать твердо и сказать: «Я здесь для того, чтобы победить».

Это не такая уж большая трудность. Я все преодолею. И если Бог за меня, то кто посмеет быть против? Я осуществлю свою судьбу. Если вы будете говорить о себе неправильно, то негативные мысли будут говорить с вами. Вы можете отговорить себя от мечты или, наоборот, уговорить себя. Мой друг оставался один дома, где никто не мог его услышать, и цитировал Писание. Иногда уходило 5 минут на один стих, но он не расстраивался. Он говорил: «Никакое оружие, сделанное против меня, не будет успешно. Благодарение Богу, который всегда дает мне торжествовать». Это не произошло внезапно, но постепенно у него получалось все лучше и лучше. Результат поразил его преподавателей. Сегодня он может говорить четко и плавно, никакого заикания. Плюс он пастор успешной церкви. Что я хочу сказать? Когда жизнь сбрасывает нас со счетов, то Бог не сбрасывает. Не позволяйте отрицательным мыслям, отрицательным людям помешать вам войти в полноту вашей судьбы. Всегда будут голоса, которые говорят: «Вы не подходите, вы заикаетесь, вы совершили много ошибок, вы слишком маленькие, вы недостаточно талантливы». Это ложь, которая хочет заставить почувствовать, что вас не учли, что не стоит рассчитывать на лучшее. Не верьте этому. Не попадайте в эту западню. Когда Бог сказал Моисею пойти и сказать фараону: «Отпусти мой народ», то первое, что сказал Моисей: «Бог, я не могу сделать этого. Я заикаюсь. Я плохо говорю». Легко придумать оправдание. Мне нравится, как Бог ответил ему. Он сказал: «Моисей, кто создал твой язык? Кто делает глухого слышащим? Кто делает слепого зрячим?» Он сказал: «Моисей, кто сказал, что ты не годишься? Кто вычеркнул тебя? Кто сказал тебе, что тебя не учли? Разве ты не понимаешь, Моисей, что я контролирую всю вселенную? Если ты поверишь, то я могу заставить всему этому осуществиться». За много лет до того, как Давид был избран царем, пророк Самуил пошел к другому молодому человеку по имени Саул и сказал, что он будет следующим царем. Саул сказал: «Самуил, как это может быть? Я происхожу из наименьшего племени, и моя семья самая незначительная в нем». Он говорил то же самое: «Я не могу быть царем, я не в счет. Я из простой семьи, мы не знамениты, мы обычные люди». Интересно, что Самуил ничего не ответил Саулу. Когда мы придумываем оправдание и говорим Богу: «Господь, я не особенно талантлив, у меня зависимость, я происхожу из неправильной семьи». Бог не говорит: «Я понимаю, вы в невыгодном положении». Наше оправдание не волнует Бога. Бог знает, что Он вложил в вас. Он видит ваше величие. Он видит ваше царское достоинство. Он видит ваш потенциал. Вы еще не подошли к Нему. Наши сомнения, страхи и неуверенность не заставят Его передумать. Он уже определил план для вашей жизни. Он говорит вам сегодня: «Я призвал вас быть царем, быть царицей и править в жизни. Установите новый стандарт для своей семьи». Почему бы вам не прекратить оправдываться и не прийти в согласие с Богом? Мы думаем, что не подходим из-за ошибок, которые совершили. Нас не учитывают, потому что мы жили неправильно. Именно поэтому мы остаемся вне игры. В Ветхом Завете говорится, что Бог нуждался в человеке, чтобы спасти израильских соглядатаев в городе Иерихон. Кто-то узнал, что они в городе, их разоблачили и должны были схватить. Бог мог выбрать любого, чтобы помочь им. Он Бог. Он мог сделать так, чтобы воины помогли им вырваться, или лидера общества, который тайно вывел бы их из города. Но он не сделал этого. Бог избрал женщину по имени Раав, которая была блудницей. Все смотрели на нее свысока. Она никогда ничего не сможет совершить. Ее не стоит учитывать. Бог не судит так, как люди. Люди видели ее недостатки, ошибки, но Бог видел необработанный алмаз. Он видел ее потенциал. Он знал, кем она могла стать. Бог посмотрел с небес и сказал: «Я хочу использовать ее». Я могу услышать, как ангел говорит: «Извини, Бог, я не говорю, что ты ошибся, но ты выбрал неправильного человека. Эта женщина – печально известная грешница. Она разрушила свою жизнь. Она не подходит». Бог сказал: «Я не ошибаюсь. Я выбираю людей, которых другие люди не выбирают». Раав не только спасла соглядатая,

но это сохранило ее жизнь и жизнь ее семьи. Вот какой удивительный Бог. Раав вышла замуж за еврея. У нее родился сын по имени Воз. Воз родил Иисея. У Иисея был сын по имени Давид.

имя. Я выбираю тебя. Я хочу, чтобы ты совершил что-то великое. У меня есть для тебя судьба. Я хочу сделать твою жизнь значимой. Возможно, люди списали вас, но Бог вписал вас обратно. Он признал вас годным. Вы остаетесь в игре. Каждое утро, когда вы встаете, помните, что вы учтены тем, кто самый главный. Последнее слово за Богом. Он говорит, что вы искуплены, прощены, благословлены, что ваши лучшие дни еще впереди. Я верю и провозглашаю, что ваши мечты возвращаются к жизни. Надежда возрастает. Вы станете тем, кем Бог создал вас, и будете иметь все, что Он определил вам иметь во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: «Красота – это вечность, длящееся мгновение». Но это высказывание опровергает город Яффа, который мы посетим сегодня на Святой Земле. Ведь его название переводится как «красивый», и в то же время он является одним из древнейших, непрерывно населенных городов мира и одним из древнейших портов мира. Именно сюда приплывали паломники с разных концов земли, чтобы посетить величественный Иерусалимский храм. Подъезжая к городу с северного направления со стороны Тель-Авива, двигаясь по широкой дороге с многополосным движением, вы сможете насладиться красотой Средиземноморского побережья. Но при въезде в город необходимо значительно снизить скорость, где кривизна и узость улиц будут вам напоминать о многовековой истории Яффа. В этом городе есть все для туриста. Удивительная и богатая история от древних времен до настоящего времени. Это и древний период правления египетских фараонов, и средние века с крестоносцами, и эпоха султаната, и время Наполеона, и, конечно же, современная жизнь, наполненная курортным шармом. Здесь ждут туристов многочисленные музеи, галереи, памятники, древние церкви, монастыри, театры, парки отдыха, замечательный песчаный пляж с теплыми водами Средиземного моря, гостиницы, рестораны, кафе. Здесь есть все, что необходимо для индивидуального, группового или семейного отдыха. И все три сферы человеческого естества – дух, душа и тело – здесь смогут обрести для себя глубочайшую гармонию. Один из древнейших городов мира – город-порт с уникальным расположением на побережье Средиземного моря. Город-красавец, который царь Соломон использовал для того, чтобы построить величественный Иерусалимский храм. Сюда устремляются туристы со всего мира, и мы приглашаем вас провести вместе с нами путеводитель по Израилю, и в этом нам поможет израильский гид Андрей Бозик.
1: Владимир, привет!
0: Привет, шалом!
1: Здравствуй, дорогой!
0: Шалом, шалом!
1: Пойдем погуляем по Яффу?
0: Расскажи нам тайны этого древнего города
1: Яффа. Это интереснейший город, поэтому обязательно надо прийти туда.
0: Добро пожаловать!
1: Пойдемте с нами!

Мы находимся с вами на холме, который, в принципе, является древним городом Яфу. В те времена люди селились обычно на холмах, потому что защищаться от захватчиков было легче с возвышенности, потому что сверху обороняться легче, чем нападать снизу. В данный момент вы видите за моей спиной ворота Амунхотепа III. В XIV веке египетский фараон пришел сюда. Что ему не хватало в своем Египте, что он захотел посетить Израиль? Мы говорим с вами о периоде, когда еще евреев здесь даже не было. 14 век до нашей эры. 3500 лет назад Египетская империя в то время контролировала Святую Землю. Тогда еще она не была Святой Землей, она была Ханааном. Города-государства, которые жили здесь, платили дань в Египет. В определенном этапе они пожелали прикарманить себе налоги. Как всегда, люди хотят сэкономить побольше, не платить налоги, это плохо. Помните знаменитую фразу, да, заплати налоги и спи спокойно. Так вот, ханаанитяне, которые жили здесь, в городе Яфу, решили сэкономить. Поэтому Амунхотеп III пришел с войском из Египта, захватил Яфу и построил победоносную арку. Мы знаем, что в римской истории императоры Рима строили врата победы. Это более громоздкая конструкция. В те древние времена это была просто небольшая арка. К сожалению, она не вся сохранилась. Мы видим с вами, что верхняя часть серого цвета, она была полностью уничтожена, поэтому приблизительно восстановили, как она могла быть. Древний город Яфу начал свое существование во втором тысячелетии до нашей эры и продолжает жить до сегодняшнего дня. Древний город, который являл свое влияние на историю человечества. Мы знаем с вами, что на евреев нападали древние империи, вавилоняне пришли сюда, захватили евреев, увели в плен. Корабли, которые приплывали в порт Яфу, они увозили людей отсюда. Потом мы знаем, что пришла империя византийская, период христианства. Паломники хлынули на Святую Землю. Куда они приходили? Они приходили в Яфу. Из Яфу они шли дальше в Иерусалим. После христиан появились мусульмане, которые также приплывали к городу Яфу. Отсюда шли захватывать землю, пока окончательно здесь не поселились. Мы знаем с вами, что крестоносцы, эти великие рыцари защиты веры, которые пришли освобождать гроб Господень, они приплыли в Яфу, чтобы отсюда развивать захват Святой Земли и освобождать гроб Господень. Яфу – очень важный древний город, который упоминается во многих исторических документах. Даже Наполеон пришел в Яфу. И поэтому я вас приглашаю в этот город посетить его и увидеть, насколько сильно переплетается история человечества с этим древним интересным городом. Город Яфу.

0: Церковь Святого Петра в Яфу. Это древний храм, который начал свое существование в 17 веке, но был разрушен несколько раз. Нынешнее здание было построено в конце 19 века. По сей день оно стоит, принадлежит Римской католической церкви под контролем ордена францисканцев. Почему именно Святого Петра и в Яфу, на еврейской земле? Мы знаем, что апостол Петр, конечно же, был еврей. В Яфу произошло два события, которые записаны в Библии, в Новом Завете. 2000 лет назад Петр, придя в Яфу, посещая своего друга, можно сказать, Симона Кожевника, получил откровение от Бога о том, что Бог открывает двери спасения для всех народов, не только для евреев. Это раз. Второе событие, которое произошло, Петр, придя в Яфу, попал на похороны одной праведницы. Его упрашивали все, чтобы он что-то сделал. Петр подошел к этому трупу, в принципе, помолился за нее, и женщина воскресла. Эти два события произошли в Яфу, древнем городе, или Иопия, русский вариант в Библии. И этот храм посвящен именно этим событиям, апостолу Петру и то, что он делал в городе Яфу.
1: Когда с городской площади, залитой ярким израильским солнцем, заходишь вовнутрь собора, то ловишь себя на мысли, что внутри она хорошо освещена, что бывает очень редко в церквах. И такое хорошее наполнение светом происходит благодаря многочисленным витражам, расположенным вверху у главного свода. В целом, внутренний интерьер церкви напоминает соборы в Европе с высоким сводчатым потолком и мраморными стенами. Церковная кафедра, как один из главных атрибутов, предназначенная для возвещения Слова Божьего, красиво воплощена в виде дерева жизни, ветви которого устремляются к небесам. Алтарная картина отображает библейскую историю о Петре, гостившем в доме Симона Кожевника. В церкви за алтарем находятся ризницы. Утверждается, что именно в них жил Наполеон в 1799 году.
2: Вот этот знаменитый дом Симона Кожевника, на крыше которого отдыхал апостол Петр и получил удивительное видение, в результате которого он пошел в дом Корнилия, и впервые язычники, римляне, они услышали благую весть, они услышали Божье Слово, в результате которого пришла цивилизация в современную Европу, в Италию, во Францию, в Скандинавию, в Россию, в Финляндию. Это как раз знаковое место, которое, можно сказать, изменило судьбу всего мира.

0: О, Володя, смотри, что это такое.
1: Дерево растет в воздухе.
2: Да.
1: Ну надо же, придумали. Это явно что-то такой современный дизайн. И посмотри, на нем растут живые плоды. Вот ты видишь там апельсинчики?
0: Где я? Не особо.
1: Вот, посмотри, посмотри, вот. Вот ты видишь, вот там апельсин растет. Вот.
2: Ага.
1: Видишь, вот.
0: Ну да, вижу зеленый. Да.
1: А как же оно питается водой-то вообще? Как оно может подсуд... здесь расти? А вот, наверное, вот эти капилляры подведены.
0: Откуда оно так идет? С крыши, что ли?
1: С крана водопроводного подходит.
0: Вот по трубке.
1: А можно его вот так качать немножко? Вот если мы так его качаем. Можно?
0: Смотри, качается.
1: Опа. Ну это настоящее живое дерево.
0: Да.
1: Это как будто дерево, которое выросло в райском саду. Дерево жизни, а потом было еще дерево познания добра и зла. Вот, наверное, это что-то такое.
0: Мне так кажется, как будто это дерево вылупилось из яйца. Можно спросить, можно, может ли из яйца вылупиться дерево? Такая загадка.
1: В Яфу может.
0: Вылупилось.
1: В Яфу может, это да. Точно. Ну хорошо, интересное место.
0: Да. Пойдем дальше.
1: Пошли.

Мы находимся с вами на причале порта Яфо, один из древнейших портов мира. Сегодня он продолжает действовать, как вы можете видеть за мной, рыболовецкие суда, которые выходят из этого порта в Средиземное море, ловят рыбу. И прямо здесь рыбные рестораны, можете зайти, поесть рыбу, которую выловили буквально в нескольких метрах от нас в этом Средиземном море. Действующий порт Яфо, очень интересное место и обязательно вкусное.

0: все что угодно. Хумус – это, можно сказать, дверь в обед восточной кухни. Мы готовы прокомментировать эту восточную кухню. Мы находимся в городе Яффа. А Яффа переводится как прекрасный, как красивейший. И мы видим тоже столы восточной кухни. Они тоже очень красивые, разноцветные. И здесь очень много всегда зелени, свежей, тушеной. Множество приправ восточных, специй, конечно же, хумус. Вот, многие вот эти вот блюда, которые нам приносят в виде закусочки, аперитива, мы даже не знаем, из чего все это приготовлено, но рекомендуем вам обязательно погрузиться в восточную кухню. Вот это блюдо, вот эти шарики называются фалафели. Они приготавливаются из бобовых, из овощей. То есть это чисто вегетарианское блюдо.
1: Вот этот хлеб я пробую здесь впервые. Это очень вкусно и интересно. Очень немножечко острое, с каким-то добавлением лимонного сока. Рекомендую такое непременно попробовать. Первый раз я попробовал это здесь, в Яффе. Okay. Thank you. Тут очень услужливые официанты, они подносят тебе новые салаты прямо, что-то напитки подносят.

0: На старинной улице Яфет у нас произошла приятная и удивительная встреча с китом, вернее с фонтаном «Кит», автором которой является израильская художница Илана Гур. Из-за милой китовой улыбки местные жители дали свое название – улыбающийся кит.
1: Настоящий. Он, смотри, из бронзы, что ли, сделал? Пустой внутри.
2: Цветной металл.
1: Ну, какая-то бронза, наверное, латунь.
2: Здесь можно посидеть.
0: У этого фонтана приятно провести несколько минут, а уставшему туристу просто посидеть и отдохнуть под звуки журчащей водички, стекающей с улыбающегося кита. Приятная атмосфера располагает поразмышлять о древнем пророке Ионе, библейское описание которого дошло до нашего времени. Именно он был проглочен огромной рыбой кит и провел в чреве 3 дня и 3 ночи. Наверное, тот реальный кит, проглотивший Иону, был намного больше и страшнее. Ну а Иону по современным меркам мы можем смело назвать экстремальным туристом. Ведь он совершал опасное морское путешествие из этого города в город Фарсис. Но в конечном итоге попал в Ниневию. Бог изначально повелел Ионе отправиться в Ниневию и, можно сказать, проложил ему безопасный путь. Но Иона, испугавшись этого повеления, отправился на корабле в Фарсис. Но морской шторм предрек Иону гибели. И он был выброшен командой с корабля, и его проглотил огромный кит. Можно себе представить, какой катастрофический стресс пережил Иона. Ему осталось только молиться о спасении, что, впрочем, и произошло. Кит выплюнул его через 3 дня, и пророк остался жив и невредим, и продолжил свой туристический маршрут в правильном направлении. Самого кита, воплощенного в этом фонтане, мы можем с уверенностью и по заслугам назвать морским спасателем. Фонтан открыт для посещения круглый год. Напоминаем, что он находится на улице Яфет, названный в честь сына библейского персонажа Ноя, спасшегося в ковчеге со своей семьей от всемирного потопа. Кстати, ряд ученых и библеистов считают Яфета прародителем европейцев. Так что мы очень рады познакомить вас с вашим прапрародителем. И еще одна очень важная заметка. Вполне возможно, что именно в честь Яфета и назван город Яфа, и что после потопа он отправился именно сюда и здесь основал новую человеческую цивилизацию.

Друзья, за моей спиной вы видите современное здание, которое является уже Тель-Авивом. Но это другая история. Я приглашаю вас в следующий раз посетить со мной город Тель-Авив. Интересный город со своей большой, интересной, многогранной историей. И, к сожалению, наша программа позволяет нам осветить Яфу в полной мере. Но я вас приглашаю приехать сюда и прогуляться по этим улочкам,

и своими ногами, так сказать, ощутить, что это за город со своей интересной атмосферой. Древний город Яфо, древнейший порт мира, который продолжает существовать с древности по сей день. До скорых встреч!

удивительный город. Просто ходишь по улицам этого города, восхищаешься и завораживаешься этой древней историей, теми событиями, которые здесь происходили. Можно сказать, здесь произошел буквально переворот мировоззрения, в том числе и современной цивилизации, потому что здесь Петр получил откровение, видение пойти к язычникам и рассказать им те важные библейские ценности, ценности священных писаний, которые были открыты еврейскому народу. И таким образом цивилизация пришла в Европу и до самого края земли. Это город, можно сказать, город-чудо, город, который имеет судьбоносное значение, в том числе для каждого телезрителя, который смотрит телепрограмму «Путеводитель по Израилю».

О, водичка прохладная. Хорошо немного охладиться после того, как ты нагуляешься по этим древним улицам города Яффа. По преданию, этот город был основан еще сыном Ноя, Иофетом, и считается, что это самый древний город, в котором на протяжении всей истории проживали люди. Рекомендую вам обязательно посетить его, здесь много интересных мест. Побывать здесь, прогуляться по этим узким улочкам, кривым, но все же здесь приятно и интересно. Приезжайте в Яффа, приезжайте в Израиль. Добро пожаловать!

0: Друзья, буквально за моей спиной вы видите современные дома, которые являются уже современным Тель-Авивом, который фактически вышел из Яфо. Что-то я запутался.
1: Давай.

Мое послание будет, я только сегодня, потому что я уже второй раз проповедую его, но сегодня я заметил и обратил внимание, что оно, в общем-то, идет в очень такой хороший унисон с тем, что мы празднуем сегодня. Адвентовские свечи, третья свеча, делает добро, свеча добра, свеча служения, как мы служим друг другу. О том, что Стеша говорила, что помочь, простить, забыть, смириться, светить. И о том, что Юля говорила, о том, что мы могли распространять свет по этой земле. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 13 главы. Прочитаю эту историю. Иоанна, 13 глава, с 1 по 5 стихи, и там еще пару стихов чуть дальше мы прочитаем с вами. «Приближался праздник Пасхи, Иисус, зная, что настал час ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу, полюбив своих. Находившийся в этом мире, он полюбил их до конца». Во время ужина, когда дьявол уже побудил Иуду Искариота, сына Симона, предать Иисуса, Иисус, зная, что Отец отдал все в руки Его, и что Он пришел от Бога и теперь возвращается к Богу, встал из-за стола, сняв с себя верхнюю одежду, и опоясался полотенце, потом налил воды в таз и начал мыть своим ученикам ноги и вытирать их полотенцем, которым он был опоясан. Написано, Иисус поднимается, раздевается, опоясывается полотенцем и начинает делать добро, начинает им служить. Они в шоке, кто-то сопротивляется, они абсолютно не понимают, что происходит. Петр говорит, ты не можешь меня мыть. Помните эту историю, да? То есть Иисус говорит, если не могу, тогда ты не имеешь счастья со мной. Говорит, тогда мой всего. И потом Иисус без особых разговоров садится обратно за стол и спрашивает их, ребята, вы понимаете, что я вам сделал? Они говорят, догадываемся, но не совсем понимаем. И Иисус подводит такой интересный успех. Он говорит, я показал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. И в 17 стихе он говорит такую вещь. Он говорит, если вы понимаете это, и если вы будете так поступать, то вы благословенны. В другом переводе написано, говорит, если вы это понимаете, вы будете счастливы. Интересно, Иисус здесь открывает формулу счастья. Иисус здесь открывает формулу благословения. Я назвал сегодня, что у меня было несколько мыслей, как назвать эту проповедь. Первое, я думал название сделать такое. Что делать, когда ты самый главный человек в комнате? Потому что написано, Иисус вдруг понял, что Отец все отдал в руки Его. Вау! Все и всех отдал в руки его. Что ты будешь делать, когда ты самый главный в доме, самый главный в комнате, самый главный в организации, самый главный? Но потом подумал, я и решил назвать эту проповедь по-другому. Я назвал ее «Выпускной библейской школы Иисуса Христа». «Выпускной библейской школы Иисуса Христа». И мы здесь видим, то есть фактически история, которую мы с вами прочитали, история, которая показывает нам удивительного Господа Иисуса, Его удивительную любовь. Написано, что это история любви. Он полюбил их до конца. Он знал все. Библия говорит, Отец открыл все. Он видел, что происходит с сердцем Иуды. Он видел, как Иуда вошел в сердце, как сатана вошел в сердце Иуды. Он видел Иоанна, который все пытался прижаться к его груди. И вот он находится, зная, что это последний раз. Зная, что это последний раз. Он собирается вместе с ними. Отец ему это открыл. Интересно, у него было такое эксклюзивное знание. Знал что-то, что не знали другие. Иногда, когда мы что-то знаем, нам не терпится это выложить. Только ты что-то узнал новенькое. Особенно у меня такая болезнь, как у проповедника. Что-то узнал, надо рассказать. Но не все, что Бог открывает тебе, нужно рассказать. Не обязательно об этом трубить всему миру. У Иисуса было эксклюзивное знание. И вот он знает все. Он знает, ученики не знают. Было у тебя какое-то чувство, когда ты знаешь что-то, что твой собеседник не знает, что ты знаешь? У тебя возникает такое какое-то очень интересное чувство. Ты знаешь, что он что-то сделал неправильно. И говоришь ему, как дела? Он говорит, хорошо. Он-то не знает, что ты знаешь, что не очень хорошо. У нас все замечательно. А ты с его женой говорил недавно. И она говорит, у них вообще ничего не замечательно. Да не, все великолепно, все аллилуйя, все слава Богу. А ты знаешь, что это неправда. И ты думаешь, как бы дал тебе сейчас все хорошо. Или когда там сын со школы приходит, говорит, а у тебя уже смс от учителя. Прогулял, то есть ты говоришь, как дела в школе?
Аллилуйя, все хорошо. А ты знаешь, что не все хорошо. И это, я думаю, как это Иисуса не завело вообще, когда ты видишь, что Иуда сейчас его предаст, что-то последнее. И ты сидишь за столом с учениками, они шутят, рассказывают еврейские анекдоты. А ты знаешь, что это последний раз, когда вы вместе. Что очень скоро этот предаст тебя. Очень скоро тебя от них заберут. Очень скоро ты пойдешь на крест. Как ты будешь себя вести? Интересно, написано, что Иисус поднимается, раздевается, облекается в полотенце и начинает мыть им ноги. Вообще-то история с раздеванием и одеванием – это такая очень интересная библейская история. С этой истории начинается вся человеческая история. Помните, самое первое, что сделал человек после своего грехопадения, первое, что сделал Адам и Ева. Написано, что когда они были в саду, они были покрыты славой Божией в Эдемском саду, в этой утопии. Они наслаждались жизнью, как только они упали. Первое осознание, которое пришло в их сердце, осознание наготы. Написано, что они убоялись, они застеснялись. Они тут же сделали смоковные листья, чтобы спрятаться от Бога. И такие, знаете, как спецназовцы, они на себя листву надевают и сидят. Ну, от Бога спрятаться нельзя. И Бог находит и говорит: ребят, что прячемся? Где находимся? Ой, какой интересный у вас наряд. Но знаешь, что бы ты себе ни сшил, ты не можешь, какими бы листьями бы ты ни покрывался, ты не можешь спрятаться от Бога. Бог говорит: эта одежда не годится, вам нужна другая одежда, раздевайтесь. Я вам сделаю что-то свое. И впервые в жизни, да, они видят, как приходит смерть на эту землю, как Бог сам убивает невинное животное, чтобы соделать для них одежды.

без пролития крови не бывает возмездия за грех, не бывает прощения греха. Первое животное убито, чтобы покрыть их наготу. И дальше интересно, когда мы смотрим с вами Новый Завет и Ветхий Завет, вот эта история с Бог, Он вообще не портной, у Бога много имен, Он вообще ни одного раза не кутюрье. Но с другой стороны, как ты видишь, насколько Бог тщательно выбирает одежду первосвященнику. Несколько глав посвящено. Вот пусть будет такой длины, пусть будут такие камни, вот такие бубенчики, вот такие колокольчики. Господь, зачем? Говорит, это важно, как человек покрыт. Это покрытие – это что-то важное. Я хочу, чтобы этот первосвященник выделялся из миллионов других людей, которые будут там. Бог говорит, я сам дизайнер его одежды. Мы видим, как много Бог уделяет внимания скинии, как она должна выглядеть, потом храму, потом этим занавескам и всем остальным. Ты говоришь, ну это Ветхий Завет, Олег, в Новом Завете ничего подобного нет. Бог говорит, ничего подобного. Почитай, как много о том, что мы должны с чего-то совлекаться и во что-то облекаться. Апостол Павел пишет, говорит, совлекитесь с ветхого человека, облекитесь в нового человека, облекитесь во Христа. Павел говорит, оденьтесь в оружие, оденьтесь во всеоружие Божие, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять против козни дьявольских. И здесь мы видим точно такой же пример. Иисус себя что-то снимает, чтобы на себя что-то одеть. В момент уязвимости, знаешь, ты должен позволить Богу одеть тебя. Покрытие очень важно. И написано, Иисус знал, что там происходит. У него привилегированная информация. И мы видим здесь Бога, который может любить Иуду. Я думал, вот если бы я знал, вот ты сидишь за столом, вот себя поставь на место, ты знаешь все. Одно дело, когда тебя предали, ты не знаешь. А другое дело, когда тебя предали, ты знаешь. А еще и не предали, ты уже знаешь. Как это должно было злить? Но Иисус не злится. Иисус абсолютно уверен. Написано, Он полюбил их всех до конца. С одной стороны Иуда, с другой стороны Иоанн. А Иисус может себя чувствовать абсолютно комфортно, абсолютно нормально. Потому что Он их любит до конца. Это история любви. Иисус понимает, почему Его не злит ничего. Потому что Он знает, что бы ни произошло, любящим Господа все содействует ко благу. Иуда не благо. Но он настолько доверяет Богу, он настолько может успокоиться, что ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит враг. Он не нервничает, не обвиняет, не делает еще что-то. Он просто любит их. Иуду в том числе. С другой стороны, он видит, как сатана вошел в Иуду. Знаешь, когда ты понимаешь, что стоит за действием людьми, что это духовные вещи, тебе легче прощать людей. Тебе легче относиться к людям благосклонно. Интересно, в другом месте Иисус называет Иуду даже другом. В Евангелии от Матфея, когда Иуда приходит предавать его и предает его поцелуем, помните эту интересную историю? Иисус говорит ему, зачем пришел? Друг. Ничего себе, друг. Таких друзей и врагов не надо. А история становится еще более запутанной, когда буквально главу до этого, когда Петр говорит, не пущу тебя на крест, Иисус. Не пойдешь никогда. Он говорит, отойди от меня, сатана. Иисус что-то попутал в списке друзей и врагов. Как это? Он за тебя горой, а ты его сатаной. Тот тебя поцеловать хочет, а ты, говорит, и предает тебя поцелуем. Он говорит, зачем пришел друг? Иисус как бы намекает, каждый, кто отталкивает тебя от твоей судьбы, от твоего креста, тебе не друг. А каждый, кто толкает тебя на крест, тебе друг. Иисус как бы намекает здесь, Он говорит, не переживай, я понимаю, что не только хорошие вещи толкают нас к нашей судьбе. Иногда это может быть и нехорошее. Иуда – это нехорошо. Иуда – это очень даже плохо. Но Он говорит, я понимаю, что не только, иногда мы думаем, что вау, то, что хорошо со мной случается, это меня судьбу толкает. Нет, иногда какие-то плохие события в твоей жизни. Может, ты и в церковь-то пришел из-за поцелуя Иуды. Можешь им открытку написать. Спасибо тебе за поцелуй. Если бы не твое предательство, непонятно, где бы я был. Иногда бывают какие-то ситуации, но эти ситуации могут подталкивать прямо в центр воли Божьей, прямо на твой крест. Вы знаете, друзья, настоящий мир не приходит в твою жизнь до тех пор, покуда ты не смиришься с тем фактом, что то, что произошло, должно было произойти, чтобы ты мог оказаться там, где ты оказался.
Интересно, иногда мы хотим думать, что ой, я не могу простить, ой, я не могу смириться, я не могу успокоиться, я не могу расслабиться, не могу простить, не могу, потому что вот это все комом здесь. Всякий раз, когда трагедия происходит в твоей жизни, что происходит в твоей жизни? У тебя запускается такой интересный цикл. Первый шаг – это период отрицания. Нет, невозможно, это не может, это нереально, это невозможно. Второе, у тебя начинаются вопросы. Почему я, за что я? Что со мною, там, ну почему, чем я хуже других? Третий у тебя вопрос возникает, кто виноват? Так важно, кто виноват. Это из-за того, это из-за этого, это из-за правительства, это из-за мужа, это из-за жены, это из-за соседа, это из-за себя, это я виноват во всем. И ты ищешь виновных. Четвертый вопрос в твоем кризисе возникает, а как жить дальше-то? А как без этого? А как дальше? И пятый шаг, который приходит в твою жизнь, это шаг приятия. Когда ты понимаешь, говоришь, окей, то, что случилось. Окей, я ничего не могу изменить. Это уже произошло. Окей, я признаюсь. Да, я это потерял. Да, это случилось. Я это принимаю. И есть шестой шаг. Тогда ты начинаешь быть способным служить. Когда ты это принял, и настоящий мир в твою жизнь приходит. Иногда мы ищем, помолись за меня, помажь меня, чтобы это успокоилось. Да нет, прими к осознанию, что случилось, то случилось. Иисус говорит, ты можешь быть спокоен, даже когда за твоим столом сидит Иуда. Иосиф знал это откровение очень сильно. Помните, когда однажды братья пришли и открылись пред ним? Точнее, он открылся пред ними, и они в страхе, что он начнет мстить им за то все, что зло, которое они сделали для него. Иосиф говорит им удивительную фразу. Бытие 50 глава 2 стих говорит, вот вы замышляли против меня зло. Но знаете, друзья, Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить вашу жизнь и жизнь великому числу людей. Он говорит, ребят, то, что вы сделали, было ужасно. То, что вы сделали, было отвратительно. Вы продали меня в рабство. Вы лгали обо мне отцу. Я пережил ужасные моменты. И знаешь, я мог бы озлобиться на весь мир и на вас в частности. Но я понял что-то. Любящим Господа все содействует ко благу. Это вы планировали у вас зло. Но должно было случиться то, что случилось, чтобы сейчас, много лет спустя, вы пришли ко мне голодные, умирающие от голода. А я мог бы послужить вам. И я мог бы спасти вас и множество людей. И когда ты понимаешь эти вещи, не было бы того, не было бы и этого. Вот тогда приходит его мир. Вот тогда приходит шалом. А, было как было, но Бог, я все еще люблю тебя. Я все еще доверяю тебе. Я примирился с этой мыслью. Да, из гадюки вышла жало. Да, она укусила меня. Да, синяк остался. Но я не отравлен в своей душе больше. Потому что я знаю. Я знаю, что Бог все творит по своей воле. Ефесянам 1 глава 9 стих говорит, Бог все творит в своей воле. Я доверяю Богу. И я доверяю, что Бог все еще контролирует ситуацию. Даже когда за моим столом сидит Иуда. Я понимаю, что не всегда самые хорошие вещи толкают меня в центр воли Божьей. И вот здесь, это все вступление. Я не об этом. И вот здесь ужин подходит к концу. Иисус совершает с ними вечерю. Он говорит, это кровь моя, за вас проливаемая, это тело мое, за вас ломимое. И написано, когда они покушали, он встает из-за стола. И знаете, обычно, когда самый главный встает из-за стола, обед закончен. Главное действие закончено, но там только все начинается. И написано, Иисус встает, они уже, может быть, готовы расходиться. И теперь Иисус делает что-то, что не вмещается в разум. Он начинает раздеваться. Вот включите свой освященный ум и просто посмотрите на это, как будто это не текст, а как будто бы это фильм. Он начинает раздеваться, показывая свои уязвимые вещи. Показывая, написано, что они видят его такой, как он есть. Мы люди слова. Нам нравится слово. Мы как оцениваем проповедь-то? Мы говорим, ой, слово было классное, значит, проповедь была классная. И мы часто ожидаем, вот нам нужно слово, мы конспектируем слова. Но заметили ли вы, что Иисус не только проповедовал через слова –
Он вообще там ничего не говорит. Он просто встает и что-то делает. Я увидел, что самые сильные уроки от Бога – это уроки без слов. Это когда Бог учит тебя через ситуации. Когда Бог тебя учит через обстоятельства. Да, были уроки, которые Иисус говорил, записывайте. Блаженные, чистые сердцем, они Бога узрят. Записывайте, вот это записывайте, вот это записывайте. Блаженные там, давайте, дастся вам. Но были моменты, когда он вообще ничего не говорил. Были моменты, когда они, просто наблюдая за ним, приходили в шок. И это гораздо больше касалось их сердец, чем просто слова. Иисус, что ты делаешь? Когда они наблюдали за ним, а как он смотрит на людей? А как он относится к вдове? О, а что это он с ней разговаривает, с этой самаритянкой у колодца? А зачем он это делает? А как он это делает? И это оставляет не меньший след в жизнях людей, чем просто слова. Знаешь, он сказал, говорит, проповедуй всегда. Если нужно, используй слова. И Иисус здесь проповедует без слов. И он их настоящий наставник. Кто такой настоящий наставник? Это не просто человек, который обучает людей принципам, но это человек, который дает возможность увидеть вещи, как они есть. Часто проблема в том, что увидеть реальность, потрогать эту реальность. Иногда мы видим проблему воспитания детей. Ты говоришь, да я таким принципом детей своих учил. Там, у меня они все принципы правильные. И один принцип, и другой принцип, и третий принцип. Они у меня зазубривали эти все принципы. Принципы – это одно. А вот чтобы увидеть тебя такой, какой ты есть, твое сердце, твое отношение – это другое. И если ты часто… Мы учим людей только принципам, и ты уходишь сумкой, полной принципом и с пустым чемоданом реальности. Нет вот этого контакта, нет этого сопереживания. Иисус делает себя уязвимым. Он обнажается пред ними. Говорит, ребят, я вот такой. Вот он я, настоящий. Можете потрогать меня. Потому что идеалы без реальности выводят чашу весов из равновесия. Знаешь, Библия говорит, что он, будучи богатым, обнищал, чтобы через его бедность я мог обогатиться. Иными словами, я не могу обогатиться, если кто-то не готов обнищать. Я не могу обогатиться, если кто-то не готов спуститься. Он снимает с себя одежды, снимает с себя верхнюю одежду, и они видят его такой, какой он есть. Он как бы учит и говорит, ребята, если вы это поймете, вы поймете секрет счастья, вы поймете секрет благословения. Говорит, если вы поймете, что я сделал для вас, вы откроете очень удивительный ключик в духовный мир. Я назвал это выпускной вечер библейской школы Иисуса. Это последний вечер, когда они с ними. Я думал, я уже за свою жизнь провел 28 выпускных вечеров библейской школы. Что ты хочешь сделать в выпускной библейской школы? Хочешь так бабахнуть, чтобы бабахнуть? Вот чтобы это осталось навсегда и везде. Ну, ты же знаешь, это такое, ты же студентам, студенты, они должны запомнить, они сейчас должны в мир выйти, они должны, все, чему они научились, они должны реализовать. Это должен быть фейерверк, это должен быть восторг, это должно быть ого-го, ха-ха-ха. Так, что мы делали, когда собирали их в библейскую школу? Так, мы из воды сделали вино. Что на выпускном сделаем? Наверное, лучше вино превратить в воду. Может, пару мертвых воскресить, чтобы там, ух, они вышли оттуда. Вот это да! Может, там полевитировать, полетать, там, знаешь, еще что-то. Он мог все это, он Бог! Но ничего подобного тут не происходит. Иисус как бы меняет акценты. Он говорит, ребята, вы будущие отцы церкви. Поймите одну очень важную вещь, что христианство – это вот про это. Дальше он говорит, я для сего пришел. Иисус, для чего ты пришел? Говорит, для двух вещей. Разрушить дела дьявола и чтобы послужить. Вот для чего я пришел. Чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Или служа разрушать дела дьявола. И они немножко в такой полной прострации, что же вообще происходит.
Понимаешь? Иисус говорит, поймите, мы... есть время подниматься, есть время опускаться на колени. Есть время унижаться. Есть время, когда ты становишься уязвимым, и требуется столько же сил, чтобы опуститься на колени, а то и больше, чтобы подняться. Мы часто, нам нравится говорить про успех. Вау, этот человек, знаешь, с нуля поднялся. Смотрите, этот человек, у него ничего еще не было лет 10 назад, он так поднялся. Этот человек, вот, он так поднялся, он стал таким известным, стал таким богатым, стал таким помазанным. Иисус говорит, это одна сторона вопроса, научиться подниматься. Если ты только научился подниматься, но не научился раздеваться и вставать на колени, ты по-настоящему еще не успешный человек. Ты до конца не понял, что такое христианство. Ты не понял, что такое блаженство. И когда мы читаем об Иисусе, так часто о нем говорится, 2 Коринфянам 8-9 глава, говорит, ибо вы знаете, Павел пишет, говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа. Окей, какая благодать Господа Иисуса Христа? Что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Интересная вещь. Дабы мы могли обогатиться Его нищетою. Мы смотрим на Иисуса, который учит без разговоров. Просто что-то делает. Знаете, я видел... Конечно, слава Богу за проповеди сильные. Но не с... Я даже сам собственные проповеди вспомнить не могу. Ну, какие-то я помню, но не сказать, что без конспекта я мог бы так вот... Какие-то мог бы, наверное, но, наверное, большинство бы не мог. Я видел, что есть вещи, которые меняют нашу жизнь сильнее, чем проповеди. Когда мы просто наблюдаем за людьми, наблюдаем за Христом. Я все время рассказываю этот случай, который уже, наверное, лет 25 назад произошел со мной и с пастором Ульфом. Помню, я был... Он приезжал в Абакан, мы еще тогда в Абакане были, приезжал в Абакан, там на одну из конференций. Мы там возили его по разным местам, там в тайгу, в лес, там, я помню. И потом приехали в баню, такую сибирскую, настоящую баню. И в этой бане там, ну, пастор Уль был не один, там была целая там и епископы, и разные там большие-большие люди. А я был просто переводчиком тогда. Я переводил, и когда уже все напарились, уже вся программа закончилась, вот как в той, все закончилось, я думаю, пойду сяду на полок, погреюсь. Один. Пока все уже, они уже все ушли. Я сел, греюсь себе там в этой бане, потом думаю, что-то перегрелся, что ли. Дверь открывается, и пастор Ульф заходит. Я говорю, пастор, ты же все же, ну, все же закончилось уже, ты чего пришел-то, как бы, вы уже ушли. Он говорит, а что ты один будешь париться? Одному ж скучно. Ты служил, давай я с тобой попарюсь. И знаешь, и вся свита должна была раздеваться, кто-то мне кулак показывает, ты что тут, ты испортил всю программу. Я говорю, я при чем? Я никого не трогал, никого. Я не знаю, сколько проповедей я Ульфа слышал. Много. Сколько из них помню? Мало. Но этот случай я буду помнить до конца своей жизни. И может, я уже рассказывал, я еще буду рассказывать. Еще потому, что подобные вещи, они... что-то делают с твоим сердцем. Подобные поступки, они как-то переформатируют тебя по-другому. Ты по-другому, потому что кто-то сказал такое, что ты не будешь помнить, что ты кушал в ресторане, но ты будешь помнить, как тебя обслужили. Есть какие-то моменты в нашей жизни, которые вот именно меняют жизнь, которые касаются и заставляют тебя на вещи, на жизнь посмотреть по-другому. И Иисус говорит, вот оно христианство. Почему я не воскресил никого в этом последний выпускной вечер библейской школы? Да потому что всех, которых я воскресил, они когда-нибудь опять умрут. Ну правда же, все, которых исцелил, опять чем-нибудь заболеют. Но вот эти вещи, это есть, он говорит, я для этого пришел. Если вы поймете, для чего я пришел, тогда вы поймете суть вещей, о чем этот мир. Вы поймете суть благословений. А суть благословений, готов ли ты подниматься, аллилуйя, а потом опускаться. Иногда не столько что говорит Бог, а сколько просто наблюдая за тем, что Он делает,
приводит тебя к созданию откровения. Иногда очень трудно что-то передать словами,

использовать тебя. Ты должен отложить свою гордость, отложить свои амбиции, отложить свой успех. Иногда это так трудно сделать. Иисус говорит, послушай, все не может быть только о тебе и о том, что ты чувствуешь, о том, что ты недополучил, и о том, кто тебя подвел, о том, кто тебя не любил, и все о тебе, и о тебе. Если ты хочешь быть успешным, ты должен иметь мужество отложить в сторону свою одежду и просто быть уязвимым. Знаешь, о ногах мы говорим, когда там консультируешь какие-то семейные пары, консультируешь конфликты родителей и детей, и слышишь такие фразы: «Я не собираюсь там извиняться пред тобой за это. Я не буду вести себя так, как будто... Или я буду вести себя так, как будто ты мне не нужен». Нет, ты мне нужен! Но я никогда не покажу тебе, что ты мне нужен. Да мне нужно отношения с моими детьми, но я сделаю вид, что мне безразлично, и мне вот моя одежда важнее. Так а ты никогда не увидишь чудо. И в этом случае одежда может быть чем угодно, что мешает тебе прийти к вашей реальности. Одежда может быть обида, непрощение, горечь. Он отложил всю одежду. А часто вместо того, чтобы отложить эту гордость, Якова 4 глава 1 стих говорит: «Откуда у вас ссоры? Откуда у вас распри?» Говорит: «Да из-за гордости». И если ты не готов ее убрать в сторону, ничего у вас не получится. Ты так и не узнаешь, что такое быть благословенным и счастливым. И часто вместо того, чтобы отложить эту одежду в сторону, мы просим Бога: «Бог, благослови мою защиту. Бог, благослови мою позицию. Бог, благослови мои планы. Бог, благослови мои». И знаешь, когда Иисус раздевается тут перед ними, я думал, зачем Он раздевается? Чтобы помыть ноги, не обязательно раздеваться. Ну, правда же? Он говорит: «Я настоящий. Я хочу, чтобы вы получили урок. Это генеральная репетиция. Очень скоро с меня сорвут одежду. Очень скоро я снова обнаженный буду висеть пред вами за весь мир. А сейчас я просто открываюсь пред вами, моими учениками». Помните, но Иисус не просто снимает с себя одежду. Это не просто обнажение ради обнажения. Я открываюсь пред вами, чтобы облечься в полотенце, чтобы послужить. Чтобы быть способным послужить. Ты не можешь... написано, и дальше он смиряется. Он подобно Адаму. Когда Адам со своей одеждой, Адам должен был оставить свои листья, чтобы Бог мог дать ему его одежду, его полотенце. И интересный момент здесь. Иисус как бы говорит: ты не можешь послужить кому-то, находясь над ним или выше его. Ты не можешь реально изменить что-то. Иисус мог бы говорить: «Эй, ребята, я ваш Господь, я ваш Равви, я ваш Господин, слушай меня, ать-два». Нет, он говорит, ребята, это так в жизни не работает. А как это работает? Это работает вот так. Ты снимаешь себя, свою одежду, свою позицию. Не знаю, что тебе нужно отложить в сторону сегодня. Может, твой злой язык, может, твою гордость, может, это постоянное стремление убедиться, что ты прав, есть только два мнения, твое и неправильное. Что это? Бог говорит: но если ты не готов отложить это в сторону, если ты не готов, ты не можешь служить сверху, ты не можешь служить даже наравне. Он склоняется пред ними и начинает мыть им ноги. У меня вопрос к вам сегодня. Есть ли что-то в ваших отношениях, что нужно отложить в сторону? Есть ли что-то, что нужно отпустить, чтобы пережить эти заповеди блаженства? Мы должны быть способны отложить свои планы, чтобы Бог мог начать нас использовать. Знаешь, самое интересное здесь, что многие из нас покрыты вещами, которые другие люди сделали для нас. И ты одет в чьи-то ожидания, в чьи-то амбиции, что-то, кто тебя хотел. И ты носишь эту одежду, она даже не твоя одежда. У тебя батя так поступал, потом ты так поступаешь. У тебя все в семье так себя вели, потом ты так себя ведешь. И ты носишь эту одежду. И несчастен в этой одежде. Говоришь: почему ничего не получается в служении? Почему ничего не получается в том-то, в том-то и в том-то? Да потому что
это так не работает, говорит.

Христос. Это работает только, когда ты смиряешь себя. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Бог говорит, если ты снимешь эту гордость, я дам тебе благодать. Я помещу на тебя полотенце. Я хочу показать вам, что такое служение. Он опоясался и начинает мыть ноги. Знаете, в этой комнате находятся там мужчины, которые одеты как мужчины. Кто-то одет как мытарь, кто-то одет как врач, кто-то одет там как книжник. И только Иисус одет как раб, как слуга, потому что Он пришел, чтобы служить. Потому что Он пришел, чтобы послужить и разрушить дела дьявола. Он сделал это приватно и сделал это потом на кресте. Готов ли ты это сделать? Мы ищем благословение, мы проповедуем успех. Но успех – это не только вот вознестись. В жизни Христа Он поднимался, опускался, поднимался, опускался, чтобы быть способным коснуться сердец людей. Дорогие друзья, твоя работа – это твое полотенце. Твой дар – это твое полотенце. Твое влияние – это твое полотенце. У тебя так много полотенец. Если ты увидишь это и готов с этим работать – готов научиться этому величайшему уроку выпускного вечера Иисуса Христа. Он говорит, тогда ты будешь благословен. В другом переводе написано, если ты это познаешь и поймешь, тогда ты будешь счастлив. Хочешь быть счастлив? В отношениях, в браке, в семье, на работе. Что ты будешь делать, когда ты самый главный человек в комнате? Написано, в третьем стихе Иисус знал, что Отец дал все в руки Его. Хо-хо-хо, я глава семьи. Я начальник. Я президент этой компании. Я глава фирмы. Аллилуйя. И что делать? Найди чьи-то ноги и помой их. Вот что делать, говорит Иисус. Если ты самый главный, тогда бери свое полотенце. Если ты самый начальник, и все в твоих руках, ищи свое полотенце. Ты никогда не будешь так похож на Христа, когда ты нашел чьи-то ноги и омыл их. Омыл грязь, омыл какие-то вещи. Они не приехали туда на такси. Там были грязные ноги. Но Иисус как бы говорит, неважно, на что ты наступил по пути, неважно, во что ты вляпался по дороге, я могу это омыть. Я могу это очистить. Я помню, не так давно я был в одной церкви в Пензе. И там пастор представлял меня. И он, когда он представлял меня, я немножко был в смущении. Я не мог понять, что он такое несет. Он говорит, вам будет служить, там один мой учитель, там это, и вот он меня спас. Там. Я думаю, когда я его спасал? Если б не он, я не был бы пастором, если бы... Я думаю, ничего такого я не делал. Он, думаю, ну для пафоса. Думаю, ну говорит и говорит, как бы надо ему что-то говорить, там, как бы поднять, чтобы меня слушали, может, внимательнее. А потом он говорит такую, и потом начинает рассказывать историю, что с ним случилось. Как это я так повлиял на его жизнь? Он говорит, когда еще были в Абакане, там, и пастор Олег был там вторым пастором, и был деканом библейской школы, там, а я уже был главным организатором. И когда я был там главным организатором, я уже начал считать, какой я по власти в церкви. Ну, в иерархии власти. Да. Ну, там, первый пастор, второй пастор, там, администратор. Ну, думаю, четвертый, пятый. А когда ты уже четвертый, пятый по власти в церкви, можно на собрание уже и не ходить. Потом идет воскресное там собрание там какое-то, а я, говорит, сижу в кафе, пью кофе. Я же четвертый по власти. И сидя, пью кофе себе, никого не трогаю, наслаждаюсь жизнью. И вдруг, говорит, пастор Олег пробегает мимо. Подходит ко мне, говорит, ты чего? Он говорит, а что? Ты чего делаешь-то? Ты второй человек в церкви. И ты так поступаешь, ты такой пример даешь. Он говорит, я сижу, и вдруг Дух Святой мне говорит. Говорит, он себя не посчитал. Вот его то, что его задело, там, говорит, он говорит, себя не посчитал.
И я как начал плакать, что он себя не посчитал. Пошел на собрание, раскаялся, говорит, на ночь остался в церкви. Я туда вышел, зная, что я буду служителем. Я думаю, о, как оно работает. Оказывается, один раз себя не посчитал, а кому-то помог. А когда себя посчитал, ты что о себе думаешь тут? Ты кто по власти здесь? Если я второй, а ты четвертый, который сижу здесь, ты почему четвертый тут не сидишь? Оно так не работает. Оно работает, когда ты готов склонить свои колени, раздеться, не просто декларировать принципы, правильно так или правильно так, а просто сердцем взять, унизиться и помыть чьи-то ноги. Я помню одну консультацию. Консультировал одну девушку, она была так сука разбита. Разбита в сердце, в непрощении там. Она ждала, что родители попросят у нее прощения. Они не попросили, наоборот, обвинили ее. Я думаю, и что делать с этим? Вот как? И вдруг мне пришла идея. Ни с того, ни с сего. А можно я попрошу прощения вместо них? Да? Она говорит, можно. Я встал на колени и сказал, прости меня, пожалуйста. И понимаешь, есть принципы. Есть какие-то принципы, которые вот, так, вот так правильно, здесь ты прав, здесь не прав. А есть что-то другое. И когда ты делаешь это, Бог приходит, благословение приходит, помазание приходит, свобода приходит. Иисус говорит, ребята, на выпускном вечере моей библейской школы я хочу научить вас одному уроку. Научись быть уязвимым. Невозможно быть настоящим христианином, чтобы не быть уязвимым. Невозможно хорошую проповедь написать, не быть уязвимым. Невозможно. Ты открываешься, и когда ты открываешься, Бог начинает действовать. Давайте мы станем вместе. Это про твое полотенце.

посмотри на свое сердце. Может, где-то в каких-то сферах своей жизни ты несчастный. Может, ты не можешь назвать ваши отношения с детьми благословенными. Может, ты не можешь назвать ваши отношения в семье благословенными. Может, ты не можешь назвать отношения на работе, в служении благословенными. Где бы это ни было. У меня вопрос к тебе. Что ты должен снять с себя, чтобы быть способным послужить в этой ситуации? Где ты должен смириться? Где учитель должен научить тебя этому величайшему уроку смирения? Но не просто смириться, чтобы смириться. Не просто «вот я смирился». Вот, я смирился, я признаю, что я виноват, я признаю, что я такой-сякой. Он говорит, да не просто признавай, полотенце бери теперь. Не надо вот этого. Ты не раздеваешься, чтобы ради того, чтобы раздеваться. Ты раздеваешься ради того, чтобы служить. И ты берешь свое полотенце и начинаешь делать то, что ты должен делать. Позвольте помолиться вместе с вами. Положь свою руку на сердце. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за величайший урок, который Ты показал во времена последней вечери. Господь, Ты сказал, что Ты оставил нам пример. Ты сказал, что Ты оставил нам пример и научи нас этому примеру. Дай нам увидеть это, как Ты учишь без слов. Как ситуации, которые мы проходим, это тоже урок от Тебя, чтобы мы могли учиться и получать откровение. И там, где мы несчастны, и там, где мы переживаем раздоры, проклятия, неустройства, разломы в отношениях, что бы это ни было. Господь, Ты сказал, если вы поймете это и будете это делать, вы будете благословенны. Я молюсь за благословенную церковь. Я молюсь за благословенные семейные пары. Я молюсь за благословенные отношения между родными, между детьми и родителями. Я молюсь, Господь, научи нас этим духовным принципам благословения. Как уметь опускаться, как уметь обнажаться друг перед другом, не защищаться, как найти свое полотенце и делать добро. Во имя Твое мы молимся. Подумай, буквально несколько секунд, что нужно отложить в сторону? Может быть, это твой язык, такой вот острый, острый, колючий язык? Может быть, это твое желание всегда доказывать свою правоту. Может, это просто гордость. Ты не можешь позволить, у тебя имидж такой. Ты не можешь упасть в грязь лицом. Тебе важно поддерживать имидж. Может, еще что-то. Но что бы это ни было, Бог говорит, если ты снимешь свои смоковные листья, я дам тебе свое полотенце, чтобы быть светом этому миру и солью этой земли, чтобы творить добро и сиять. Потому что это и есть христианство.

Сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий он наполнил нас. Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться вновь.

0: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на продолжениях съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, согласны ли вы с тем, что профессиональный спорт отличается от обычного тем, что профессиональному спорту нужно посвятить всю свою жизнь? Он должен быть у тебя на первом месте, и только тогда возможно добиться успехов, чего, в принципе, и желает каждый профессиональный спортсмен. Что же получается? С одной стороны, кажется, что профессиональный спорт должен убрать Бога из жизни спортсмена на второй план. Но с другой стороны, есть много спортсменов, которые являются верующими в Бога людьми и считают и утверждают, что спорт им не мешает ставить Бога на первое место. Есть мнение, что спорт не может увести человека от Бога, если у человека нормальные и здоровые отношения с Богом. Но все ли так просто и однозначно? Сегодня у нас в гостях инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Павел, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Действительно, вопрос, который сейчас поднимался, он интересует многих. Возможно ли совместить профессиональный спорт и веру в Бога? И мне кажется, вот эта площадка, территория реальности, это хорошее время и место, где можно поставить, ну, может быть, не все точки над «и», но, во всяком случае, найти вектор и понять, в каком направлении нужно двигаться.
0: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Давайте мы сейчас его разберем. Итак, ребята, будьте активными, вы можете свои вопросы задавать по ходу программы. Поднимайте руки, не стесняйтесь, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете свои вопросы написать в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно передадим нашему гостю и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что, ребята, давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Мне, может быть, мой взгляд, он будет взглядом изнутри, потому что достаточно много времени, больше 15 лет я провел в спорте, некоторую часть в профессиональном спорте, и понял одно о том, что у любой медали как минимум есть две стороны. Медали бывают разные, медали бывают шоколадные, медали бывают олимпийские. Вот можно ли совместить спорт и веру? Что такое вообще спорт? Вы задавали вопрос для себя, что такое спорт? Меняется ли ваше отношение к спорту? Я хотел бы поделиться своим опытом вот этого пути прохождения, когда мое понимание, мое мнение, оно менялось, моя позиция менялась, и сегодня я имею позицию, которую хотел бы с вами поделиться. Вы знаете, есть такое выражение «о спорт и мир». Слышали такое выражение? Сегодня утром, вот в этом комплексе, где мы находимся сегодня, я утром вышел на зарядку. Я увидел, тут забор такой есть, и там такая символика Олимпиады. Может, вы тоже замечали ее? Именно в 1980 году была Олимпиада в Москве, и вот эта символика олимпийская, она с того времени осталась. Прошло 41 год прошел. И именно тогда, в 1981 году вышел фильм «О спорт и мир». Да? Но на самом деле спорт – это мир или нет? О спорт, ты мир? Знак восклицания или знак вопроса? Непростой вопрос на самом деле. Даже на той Олимпиаде в Москве, которая происходила, не все команды приехали на эту территорию мира. Было противостояние между страной СССР и США, и сборная США не приехала. На следующие 4 года Олимпиада проходила в Лос-Анджелесе. Как вы думаете, кто не поехал на эту Олимпиаду? Команда СССР не поехала. О, спорт и мир. А если взять еще раньше, то мы увидим, что понимание спорта, оно менялось. И в 1936 году Олимпиада проходила в Германии. И в то время уже Гитлер был у власти. И когда белокожие спортсмены завоевывали олимпийское золото, он приглашал их к себе в ложу и каждому давал рукопожатие. Но когда завоевывали олимпийское золото чернокожие спортсмены, то тогда их никто не приглашал в ложу к Гитлеру. О, спорт и мир! Действительно ли это так? В 1972 году Олимпиада вновь проходила в Германии, уже в Мюнхене. И организаторы сделали все возможное, чтобы показать, что спорт, Олимпиада, потому что Олимпиада – это высшее спортивное соревнование спорта, что Олимпиада имеет мирную платформу. Но именно там, в Мюнхене, в 1972 году, команда Израиля была захвачена в заложники и расстреляна олимпийская. О, спорт, ты мир или нет? И поэтому сегодня мы живем очень часто в иллюзиях. Очень часто в иллюзиях. И эти иллюзии становятся нашими клише. Тем, что не подвергается даже сомнению. И мы говорим эти пословицы, поговорки, надеясь и понимая, что действительно вот этот путь, он приведет к счастью. Ну, допустим, вы, наверное, знаете, что когда мы собираемся, или вы собираетесь, или родители собираются за столом, да, и какие-то пожелания говорят, то всегда почти есть такое пожелание. Главное, чтобы здоровье было, а остальное приложится, да? Все знают это. Действительно, прилагается это или нет, если есть здоровье? Я вспоминаю библейскую историю. Вы знаете, нигде не написано, что Адам и Ева, они болели там ОРЗ, или гриппом, или ВИЧ-инфекцией, или коронавирусом. Но были ли они счастливы?

где источник счастья, в здоровье или нет? Или вы знаете такую поговорку о том, что в здоровом теле здоровый дух? Да? А кто вам такое сказал? Откуда вы такое услышали? А вы верите в это? Потому что если мы в это верим, то тогда мы что будем делать? Мы будем делать все возможное для того, чтобы этого достичь. Потому что в здоровом теле здоровый дух, и люди, думая об этом, пойдут делать здоровое тело, надеясь приобрести здоровый дух. Но вы видели человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Вы поднимите руку, кто встречал человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Я встречал. И многие из вас тоже встречали. А встречали ли вы человека, который был не со здоровым телом, но со здоровым духом? Но мы сегодня говорим в здоровом теле, что? Не факт, что здоровый дух. Вы понимаете, да? Что сегодня наша жизнь, она вот окружена вот такими клише, которые создают, видимость или убеждают нас в том, чего нету. И сегодня, слава Богу, что вот на этой площадке христианской, где основанием является Библия, мы можем поговорить, а каковы же принципы спорта, тем более большого спорта, и библейских принципов. Могут ли они сочетаться или нет? Можно ли быть спортсменом и быть верующим человеком? Для этого я хотел бы показать вам, я бы рассказывал, главное, чтобы здоровье было, остальное приложится, в здоровом теле здоровый дух. То, что мы с вами знаем. Для этого, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно выйти за рамки стандартного мнения, стандартного видения. Вы видите 9 точек. Вот, может быть, некоторые из вас знают такую задачу, кто-то из вас ее решал, а кто-то, может быть, в первый раз услышит это задание. Нужно четырьмя прямыми линиями соединить все точки. Кто-нибудь пробовал с вас сделать это задание? Пробовали, да? Вы знаете ответ, да? Ну, хорошо, что вы одна можете это сделать, да? Вот. Один. Вот. 9 точек четырьмя линиями, не отрывая руки от бумаги. Для того, чтобы соединить эти точки, нам нужно выйти за рамки этого рисунка. Вот так вот, видите, как написано, нарисовано здесь? Вот так они спокойно соединяются. По-другому не будет, никак не получится. Поэтому сегодня для того, чтобы ответить на многие вопросы своей жизни, нам нужно выйти за рамки того видения и посмотреть более широко и более глубоко. Но сначала я хотел бы рассказать о своем пути и как я начал заниматься спортом. Мне было 10 лет, когда меня на улице остановил один человек и поговорил с моими родителями и предложил мне, родителям, потому что мне было 10 лет, заниматься спортом. Меня в 10 лет освободили от занятий физкультуры, наверное, на всю оставшуюся жизнь, потому что проблемы с моим позвоночником беспокоили врачей, и меня перевели в другую группу, чтобы я занимался уже облегченной физкультурой. И тут этот человек подходит и предлагает мне заниматься настоящим спортом. Требовалась перемена школы, требовалась перемена моего распорядка, и родители согласились. Из 10 лет я занимался в спортивном классе, я перешел в другую школу. Я жил на острове, это Белое море, это город Северодвинск, южный берег Белого моря, там есть такой остров. Я жил на острове, а учился в городе. Каждый день я ездил в школу, но мой день начинался не со школы, а начинался с тренировок. В 7:30 утра была первая тренировка. Я выходил в 6:45, в 6:40 для того, чтобы успеть на тренировку в 7:30. В 7:30 была тренировка, до 9 она продолжалась. В 9:30 были занятия, мы бежали из спортзала в школу. С 9:30 до часу, до 2 была учеба. С 2 часов до 5 была продленка. С 5 часов до 6:30 была вторая тренировка. И потом я ехал домой. И таким образом около 8 часов вечера я приезжал домой. И так каждый день, начиная с 10 лет. Вот. Продленка у меня была до последнего, до выпускного звонка. То есть, когда все мальчики, все уже ребята танцевали и гуляли, мы все занимались в продленке, потому что нам нужно было делать уроки. Вот. Мы ездили на соревнования, мы постоянно были в разъездах по всей стране, и в конечном счете мы закончили школу, но наш тренер, он был,

грамотный и умный человек, он хотел сделать не только спортсменов из нас, но хотел сделать нас хорошими людьми. И поэтому мы часто, знаете, чем занимались? Он снимал команду с тренировок, и мы шли в балетную школу. И он нас учил танцевать вальс. Потом он снимал нас с тренировок, и мы шли на железобетонный завод, и он там нас, мы там мыли плитку, зарабатывали деньги, потому что в нашем классе было 17 человек, а в команде было всего 12, и пятерым всегда не хватало места. И летом, когда мы ездили на соревнования, пятеро оставались дома, и мы для них всю зиму зарабатывали деньги, чтобы поехать всем вместе на юг, мы на соревнования всеми 17 человеками. И поэтому... Мне, ну, такая жизнь, я вырос в такой жизни. Закончил я школу и переехал в другой город и попал в другую команду, во взрослый баскетбол и в команду мастеров. Это была сильная команда, где были уже чемпионы, ну, призеры и чемпионы мира, Олимпийских игр, члены сборной страны. Там были первые легионеры. Это было серьезное испытание для меня. Серьезное испытание для меня. И я пытался там завоевать свое место под солнцем, потому что это непросто. Это непросто. Но, знаете, я много могу рассказывать о спорте, вот, но хотел бы сказать ключевые такие моменты. Что стало меняться в моем понимании спорта? Это произошло однажды, когда мы играли в Арабских Эмиратах. В Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты – это страна, где нету баскетбола. Но там есть чемпионат Арабских Эмиратов по баскетболу. Странно, да? Нету ни детского баскетбола, ни тренеров, ни, там, ни болельщиков, а чемпионат есть. Шейхи покупают команду, переодевают их в свою форму, и происходит чемпионат Арабских Эмиратов. И вот нас пригласили, и мы играли, и наша команда называлась «Аля Хаптур Моторс». Вот, да? Мы представляли какого-то шейха, которого в глаза не видели, а другая команда с Украины какая-то представляла другого шейха. И вот, когда это все происходило, мы там жили в отличных условиях, вот, 3 недели, мы играли и кого-то радовали там, наверное. Я первый раз задался вопросом, а для чего все это? Столько усилий, всю свою жизнь, с утра до ночи, подчинять себя, делать что-то, да, чтобы кого-то порадовать, у кого много денег. И тогда, вернувшись с Арабских Эмиратов, я как бы первый раз, именно тогда, в те годы, на Павелецком вокзале я купил свою первую Библию. Я понимал, сколько нужд уже есть у этого мира, сколько страданий есть в этом мире. И как-то первый раз, наверное, я осознал вот то, что Соломон говорит, суета, сует. Вот то, чем я занимался к тому времени уже нормально по времени, я понял, что такая суета. Да, что я вкладываю в свои силы каждое утро. Это же двухразовые тренировки продолжились и после школы. И на автобусе мы ехали час до тренировки, час после тренировки. 3 часа отдохнешь, и потом опять на тренировку. И это для того, чтобы съездить куда-то в Арабские Эмираты и кого-то там потешить. Это меня как-то сильно, так знаете, до глубины сердца прошло. Вот. И это был переломным моментом. Для чего все это? И после этого все равно еще 7 лет, наверное, я играл в баскетбол, и вот это все вырастало у меня. И через 7 лет почти безболезненно я оставил спорт. Почему? Потому что все больше и больше библейские принципы входили внутрь меня и становились частью моей жизни. И мне становилось жалко тратить каждую минуту, каждый день вот на то, что не есть зерно, на то, что не есть настоящее. А то, что является просто какой-то оболочкой, которая приносит в лучшем случае деньги. И не факт, что здоровье. Недавно я разговаривал, не так давно, с Юлией Качаловой. Может, слышали вы такую? Наша известная спортсменка в олимпийской сборной она была. И она рассказывала почти такой же путь, который проходила она, когда она ушла практически безболезненно из спорта, потому что ощутила в своей жизни то же самое. Сегодня у меня другая жизнь, и у меня есть возможность сравнить. И знаете, я выбираю вторую часть жизни моей, потому что примерно одинаковое количество лет занимался я спортом, и одинаковое количество лет сегодня я служу людям. Знаете, что самое главное? Я тоже сегодня в команде. Это замечательная команда. Вот когда родители ищут детям своим тренера лучшего, то или куда пойти, в какую секцию ребенка отдать, они ищут тренера. Потому что если даже посредственного ребенка, неталантливого, отдать в руки хорошего тренера, то из него можно что-то сделать. Согласитесь?
Да? И люди, и родители ищут это. Они даже готовы переехать в другой город. Они готовы отдать его в интернат и расстаться с ним, когда ему он еще не такой большой. Если он попадет в руки хорошего тренера, все будет хорошо. Вы представляете, я сегодня нахожусь в команде, где тренером является Иисус Христос. Его команда не проиграла ни одного матча. Вот. Он самый успешный тренер, который знает, когда и кому, и что нужно сделать. Это вообще замечательная команда. И вот вторую часть жизни я нахожусь в этой команде. Я не ушел из команды. Я продолжаю уже быть в команде, но она немножко другого формата. Вот. И моя жизнь сегодня полна вызовов, которые были и в спорте. Потому что очень часто людей, которых отдают в спорт, или что мы хотим в спорте, выдержка, там, победа над самим собой, там, ловкость, умение, да, умение побеждать, прощать, все то же самое есть и в той другой команде, в которой сегодня я нахожусь. Моя сегодняшняя жизнь настолько наполнена всякими событиями, что те же самые качества, которые нужны мне были в спорте, ну, я нуждаюсь и здесь. Но здесь мудрый тренер ведет меня совсем по-другому. И мне очень нравится. Мне намного больше нравится сегодняшняя жизнь или сегодняшняя команда, чем прошлая. И вы знаете, в Библии все это можно найти. В Библии все можно найти. Однажды к нам в оздоровительный центр, я являюсь руководителем оздоровительного центра небольшого, приехал человек бизнеса. И когда он читал Библию, Он с удивлением, он читает Библию, смотрит на меня, читает Библию, смотрит на меня и говорит: «Павел, здесь все по смарту». Смарт — это такая аббревиатура для менеджмента, да, для того, чтобы уметь ставить цели и задачи для администраторов. И он читает Библию и видит бизнес, и видит принципы бизнеса, которыми можно руководствоваться. Вот сегодня как вы читаете Библию? Что видите вы? Какие вызовы видите вы? В чем можно возрасти? Как себя сформировать при помощи Священного Писания? Это можно сделать? Это жизнь ярче, глубже и полезнее. Это мой опыт. И сегодня, говоря молодежным сленгом, я могу сказать, что с Богом это круто. Вот, да. Я представляю, когда апостол Павел каждое утро просыпался, он говорит: «Господь, сегодня ты что-то приготовил, это круто, это новое соревнование». И помните, в первом послании к Коринфянам он сравнивает свою жизнь с жизнью спортсменов и говорит: «Я бьюсь и веду свой кулачный бой в современном переводе не так, как спортсмены». Я не знаю, занимался он спортом или нет, но сегодня эти тексты так близки мне. Я сегодня веду свой кулачный бой не так, как тогда, но смиряю и порабощаю себя, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Поэтому сегодня я рад, что я в другой команде. Я сегодня занимаюсь предпринимательством и тоже говорю следующие слова о том, что сегодня у нас семейный бизнес. Я и папа, да, у нас семейный бизнес. Я долгое время работал на дядю, а сегодня работаю на папу. Вот. Это так замечательно, да, даже в предпринимательстве видеть вот эту руку и его поддержку. Давайте посмотрим на спорт немножко глазами не молодежи 21 века, не в 2021 год окунемся, а даже чуть раньше, и еще раньше, и еще раньше. Давайте следующий слайд включим. Да? Погодите, что было на Олимпиадах в древности. Когда Олимпиада, олимпийское движение, да, вообще было издревле, да, очень давно и глубоко, в 776 году до нашей эры появилось олимпийское движение. Люди, которые побеждали, что они делали? Они их чествовали, их статую ставили в Олимпии, им пели оды, им давали деньги, все это прославляло человека, и они, их статуя пополняла сон богов в Олимпии, других олимпийцев. Очень похожи на библейские тексты, которые записаны в книге пророка Исаии. Да? Один из говорил: «Сяду на горе в сонме богов». «Сяду на горе в сонме богов». Вот олимпийское движение — это было прославление человека и открытое поклонение языческим богам, потому что Зевс, как покровитель всего, и вот тот венок, да, лавровый, который срезали золотыми ножницами, определенный мальчик, именно на том дереве, где росла около священного места, это все было одним из такими символами, наполненными языческому поклонению тем богам. Потом в 393 году, в 394 году император Феодосий запретил олимпийские игры как языческие. Ну просто запретил, потому что это было очевидно для всех.
А так как к тому времени уже Римская империя

0: стала христианской, то Олимпийские игры были запрещены. И так продолжалось достаточно долго. И только уже в XIX веке, да, в 1896 году барон Пьер де Кубертен, он восстанавливает олимпийское движение. Вот, и пытается наполнить его добрым, хорошим смыслом. И девизом олимпийского движения, кто знает девиз олимпийского движения, поднимите руку или скажите, девиз олимпийского движения. Когда-то он был главное не победа, а главное участие. Все правильно, да. Однажды, когда на марафон удлинился, и был он 40 километров, остался 40, ну, чуть-чуть больше стал, да, там, по определенным причинам, и один человек не добежал до дистанцию и упал, и его там дотащили, то, желая подбодрить его, говорили, главное не победа, а главное участие. Это стало таким, знаете, девизом олимпийского движения. Но постепенно, с течением времени, этот девиз ушел в сторону. И сегодня девизом олимпийского движения является фраза «быстрее, выше, сильнее». «Altius, fortius, citius». Да? «Быстрее, выше, сильнее, причем любой ценой». Это немаловажно. Вы знаете, в 20-30-е годы нашего столетия отношение к спорту в России было следующее. Был категорический отказ от буржуазных соревнований. То есть, если ты занимаешься спортом, то в соревнованиях не участвуешь. Не нужны нам чемпионаты мира, никакого рекордсменства, никакого соперничества. Вы понимаете, то есть страна была не против спорта, но против чего? Против духа соперничества. Другого человека победить, положить на лопатки. Зачем нам это надо? Нам нужно просто физически быть сильными. Вот такими принципами руководствовалась тогда страна. Вы знаете, я глубоко разделяю этот подход. Вот если сегодня заниматься физической активностью, да, что нельзя назвать профессиональным спортом, это можно назвать здоровым образом жизни, физкультурой и всем чем остальным, да, по-другому можно назвать. Но вот эти принципы, отсутствие духа соперничества, отсутствие чемпионатов, отсутствие таких победителей и чествований, они очень близки моему духу. Я понимаю, что, может быть, многие из вас не согласятся с этим. Я рассказываю свой опыт. Юрий Власов, знаменитый штангист, в 1960 году он завоевал олимпийское золото, он в дальнейшем стал писателем и тоже говорил об этом очень много, о том, что в спорте не должно быть соперничества. А как вы думаете, в Боге есть соперничество или нет? У Бога? Вы знаете, этот принцип, дух соперничества, это, он абсолютно противостоит библейским принципу. То есть это разные основания. Спорт, дух соперничества и христианство, дух поддержки. Следующий момент. В спорте начала 20 века, да даже до 80-х годов 20-го столетия, спорт был непрофессиональный. Профессионалов не допускали до Олимпийских игр. В 1912 году американец Джим Торп выиграл две золотые медали. В 2013 году оказалось, что он в бейсболе, в полупрофессиональной команде немножко там зарабатывал деньги. Его лишили олимпийской медали. И только в конце 20 века его статус восстановился. Почему? Потому что спорт стал профессиональным. То есть, понимаете, какое развитие? Спорт был разным. А вы знаете, какой спорт был в 15 веке? Наверное, вообще мы не знаем, что это такое. А вы знаете русские виды спорта, традиционно русские? Какие виды спорта являются нашими вот, российскими? А? Лапта, правильно. Еще? А? Городки.
1: Санки, может быть.
0: Санки, стенка на стенку. Вот, это тоже было у нас там все. Вот, да, вот такие виды спорта были у нас в Древней Руси. Спорт стал финансово, ну как бы, спорт сегодня стал очень коммерческим. Четыре самые дорогие вида спорта. Назовите, как вы думаете, какие самые дорогие виды спорта?
1: А? Футбол.
0: Футбол, баскетбол, хоккей, да? Что, Формула-1, да? Вы знаете, американский футбол номер один, бейсбол номер два, баскетбол номер три, футбол номер четыре, да? Вот. Самая дорогая команда в мире – это американский футбол. Dallas Cowboys. Его состояние этой команды...

команды, то есть если команду покупать, 5 миллиардов долларов. То есть если вы сегодня посмотрите по валовому внутреннему продукту, ВВП, так называемый, многих стран мира, у них меньше 5 миллиардов долларов. У страны меньше 5 миллиардов долларов,

зарплаты были в нашей команде, когда приезжали легионеры. Месяц однокомнатная квартира, месяц однокомнатная квартира. Да? Как вы думаете, за место под солнцем будут биться или нет? Как вы думаете, на тренировках там будут до крови или нет? Как вы думаете, как там с христианскими принципами там все нормально будет или нет? И поэтому, когда мы видим команду, которая так дружно играет, мы можем понимать только и догадываться, что там происходит на тренировках. В баскетболе можно мяч так отдать, да, что со стороны кажется, что он летит хорошо, но тот, кто получит этот мяч, у него все пальцы вывернутся в другую сторону. Почему? Потому что есть определенные, ну, как бы, свои правила и законы. Все очень сложно, на самом деле, все очень сложно. Посмотрим на библейские принципы, да. Они абсолютно другие. В спорте сегодня есть зал славы. В любом виде спорта есть зал славы. Там кто? Бог прославляется. Там висят футболки, когда номера игроков, человек попал в зал славы. В каждом виде спорта. Превозносит человека. Дух соперничества, конкуренция, летние лагеря. Вот в баскетболе на летние лагеря приезжают тысячи людей на просмотры и выживают сильнейшие. Место под солнцем. Посмотрите, притча 24.17. Да? Притча 24.17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Есть, ну как бы в спорте так живут? Ты радуешься, когда твой враг, когда кто-то промахнулся там в биатлоне, или не радуетесь? Соперник, когда промахнулся. А еще интересный момент, глядите. Когда ведь не только спортсмен разделяет эти чувства, но и все болельщики. А может быть, даже и больше. Спортсмену некогда думать, он делает свое дело. А болельщики что? Они как раз и радуются. Они там всех уже в боксе, всех уже победили и уже подсказывают, как надо ударить, для того, чтобы было побольнее. Да? То есть сегодня мы понимаем, что не только сами спортсмены, но вся индустрия спорта имеет определенные основания. И основание, оно не библейское. Оно очень тяжело согласуется с библейским обоснованием. А где грань, где безобидная игра перерастает в азарт? Когда вы играете в волейбол, и вам тут надо любой ценой уже, чтобы мячик не упал, чтобы в картошку обязательно попасть и в голову, да, чтобы выбить картошку. И где эта грань, где безобидная игра становится уже ну, таким наполненным духом соперничества? В одной книге христианская писательница пишет: «Не проворным достается успех, не сильным победа. Самый слабый, равно как и самый сильный из святых, будут носить венец бессмертной славы. Победить могут все, кто силой благодати Божией подчинит свою жизнь воле Христа». Вот в той команде, где сегодня нахожусь я, победителями являются кто? Все. Там нету одного победителя, а остальные проигравшие. Там все являются победителями. Каждый выбирает для себя, Юрий Висбор пел, женщину, религию, работу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает для себя. Я в своей жизни сделал свой выбор, и за те 20 с лишним лет, когда я уже нахожусь в другой команде, я ни разу не пожалел об этом. Почему? Потому что то развитие, которая дает христианская жизнь, на более гармоничное, чем спортивное развитие. Более гармоничное. Дух, душа и тело во всей целостности развивается. Природа Царства Божия и спорта имеет вообще разные ценности. Если меня спросят, жалею ли я, что я занимался спортом, я скажу нет, не жалею. Нормально было. Но рекомендую ли заниматься? Я скажу свое мнение, нет. Не рекомендую. Почему? Потому что узнал другой путь. И хочу, чтобы другие люди шли по этому пути как можно раньше. Потому что он лучше, сильнее, круче, как хотите его называйте. Да? Потому что этот путь настоящий, настоящего человека. Есть другой мир. И поэтому в Библии мы встречаемся, поспешим к совершенству, оставив начатки, да, поспешим к совершенству. И если сегодня у тебя стоит выбор туда или туда, я бы выбрал путь со Христом. Да, на каком-то этапе, если сегодня брать нашу страну, и всех ну, пропагандируют спорт. Конечно же, да. Почему? Потому что спорт противопоставляет чему? Наркотикам. Спорт противопоставляет компьютерной зависимости. Если выбирать между зависимостью наркотической и спортом, я за спорт.
Я подниму обе руки. Я являюсь руководителем социальных проектов Фонда за здоровый образ жизни. Я являюсь членом Лиги здоровья нации. Я являюсь там... Я пропагандирую сегодня здоровый образ жизни.

0: образ жизни. Да, если брать это альтернативой наркотикам или компьютерной зависимости или чему-то еще. Но если говорить о принципах Царства Божьего и об этом пути, и спортом, то я однозначно выбираю принципы Царства Божьего. И, может быть, эти слова, которые сегодня я говорю, они являются странными, потому что так много спорта, так много эмоций, так много вообще переживаний и всего-всего испытываем мы положительного, когда мы видим или участвуем, сами занимаемся или смотрим спорт. Но вы знаете, весть Христа, она была радикальная. И когда он говорил о браке, люди, понимая, что он говорит, они говорят: слушай, так лучше-то вообще не жениться. Ну, то есть ты такие нормы ставишь, ты такую планку ставишь, что вообще разводиться нельзя, так лучше вообще не жениться. Да? А он, ведь Моисей это разрешал хотя бы, зазор какой-то давал. А он говорит: сначала так не было. Когда он говорил о спасении, люди, понимая, о чем он говорит, они говорили: так а кто же может тогда спастись? Вот. А иногда, когда он сказал в Иоанна 6 главе о своем пути жертвы, о том, что я хлеб жизни, кто не будет жить такой жертвенной жизнью, тот не будет иметь... И люди это поняли, они сказали: как можно его слушать? Они развернулись и ушли. Сегодня выбор за нами. Какой выбор сделаем мы? Но тот, кто вникнет в учение христианства, тот найдет тысячи преимуществ следованием за Богом, нахождение в этой команде, чем всю свою жизнь или значительную часть жизни отдать большому спорту. Это важные моменты, над которыми, я думаю, следует задуматься и принять решение. У нас эта тема спорта, она не заканчивается нашим вот сейчас размышлением. Завтра мы будем говорить о восточных единоборствах, о йоге, о самозащите, а как вот ребята, да, вот, а как вот вы идете, а там кто-то кого-то обижает, а как же не заниматься спортом? Ну, то есть такие важные вопросы повседневные, и мы постараемся тоже на них найти ответы. Но сегодня выбор за нами. Я хотел бы предложить всем вам, чтобы сегодня вы серьезно это все взвесили, подумали, а может быть и задали вопросы вот сейчас, когда у нас будет время для этого небольшое, чтобы мы могли еще как-то еще какие-то грани вот посмотреть всего этого. Спасибо вам.
1: Павел, спасибо большое за эту тему, за ваш опыт, за то, что вы поделились. Этим нам пришли некоторые вопросы, давайте мы сейчас к ним вернемся. Также вы, ребята, готовьте свои вопросы, мы после вопросов от зрителей перейдем к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Получается, что спортсмены, которые жертвуют на благотворительность, делают это по вполне понятным причинам?
0: Почему? По вполне понятным причинам, конечно, из доброты они делают. Это хорошее, то хорошее, что они делают, это замечательно, что они жертвуют. Да. Спортсмены, которые занимаются благотворительностью, их таких много. Я знаю лично многих людей, которые жертвуют, и в этом нет ничего плохого. Вопрос, наверное, стоит в другом. Вот. То есть ты трудишься для того, чтобы заработать деньги и заниматься благотворительностью. Вопрос в чем звучит? То есть ты занимаешься спортом, чтобы помочь нуждающимся. Вот если заниматься спортом для того, чтобы помочь нуждающимся, возможно ли, как бы нужно ли заниматься спортом? Я не встречал ни одного человека, ни одного спортсмена, который занимался бы спортом для того, чтобы заниматься благотворительностью. То есть благотворительность — это добрая сторона спорта, добрая, ну, добрая его грань, что не отнять, и это хорошо. И многие люди, не только спортсмены, и, наверное, и люди, вообще получающие большие деньги где-то в других, а может быть и небольшие, там актеры, занимаются благотворительностью. Хорошо. Я говорил о другом, о том, что если говорить о критериях Царства Небесного, библейскими принципами, то основание спорта и фундамент спортивных принципов абсолютно противоречит библейским принципам. И поэтому вопрос касается вечных последствий, а не сегодняшних сиюминутных каких-то дивидендов. Поэтому, если смотреть шире, как мы говорили, то занятия спортом идут вразрез с библейским принципом и делают сложным вхождение в Царство Небесное. Как Иисус говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Хотя я не говорю о том, что невозможно. Я рассказывал свой опыт. А те люди, которые занимаются благотворительностью, это хорошо. Но хотите, я еще один момент скажу вам. Глядите, видели ли вы людей, которые, зарабатывая большие деньги, живут в скромном жилье? Ну, в двухкомнатной, в однокомнатной квартире, зарабатывая миллионы. Видели ли вы спортсмена Майкла Джордана, там еще кого-нибудь, да, который живет в однокомнатной квартире и занимается благотворительностью? То есть все-таки это такая меньшая часть тех благ, которые он получает и использует на себя. Поэтому для меня примером является мать Тереза или другие люди, которые отдают все для того, чтобы помочь другим людям.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
2: Я, конечно, понимаю, что мало кто из нас знает вот ту кухню, которую вы рассказали, вот кухню спорта как раз. Ну, как бы все изнутри вы знаете, что там происходит, какие перипетии и так далее.
0: Далеко не все, это тоже отчасти, да.
2: Но я думаю, что соперничество есть везде, в любой профессии. И где-то, ну, там же есть и зависть, там же, возможно, есть и та же коррупция, чтобы там подняться выше и так далее. Но тогда получается, что нужно просто уйти в отшельничество, и тогда все будет хорошо.
0: Не думаю так, что нужно уйти в отшельничество. Хотя сегодня вот этот принцип, да, с этим принципами мира сего нам приходится сталкиваться не только в спорте, вы правы. Поэтому мы говорим о конкуренции, о здоровой конкуренции, нездоровой конкуренции. То есть сегодня этим наполнен мир. И поэтому верующий человек для себя выбирает те условия, в которых его христианские принципы наиболее полно развиваются. Поэтому мы можем встречать библейских героев, которые не жили в городах Иоанн Креститель. Он уходил и жил в отшельничестве, можно сказать, да? Но какую работу он совершил. Поэтому сегодня мы встречаем все чаще и чаще голоса о том, что нам нужно выходить из больших городов для того, чтобы сохранить себя от мира, служа миру. Не просто уходить и дистанцироваться, как отшельники, но находиться на какой-то дистанции для того, чтобы, сохраняя себя для Бога, служить этому миру, то есть иметь способность это делать, понимать глубоко нужды этого мира, иметь любовь несравненную. Поэтому вы затронули глубокий вопрос, который распространяется не только в мире спорта, но и в других принципах. И здесь нужно принимать решение. И пусть это решение будет, не будет попытка идти на компромисс. Дух соперничества не нужно развивать. Вы знаете, у меня вот сегодня сын есть, да, и я со своим духом спорта, соперничества, я тоже с ним борюсь, я сегодня. И мне легче сказать: сын, давай, кто больше отожмется, кто быстрее добежит, да, это же нормально. Но это не нормально. Нам нужно искать такие формы воспитания, которые бы позволяли достичь, не заходя на эту территорию соперничества.
1: Спасибо большое. Еще вопрос был.
3: Получается, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что совместить профессиональный спорт и, соответственно, ну, жить в христианстве, жить, служить Богу невозможно. Mm-hmm. То есть, если я хочу заниматься профессиональным спортом, допустим, но в то же время я хочу служить mm-hmm. Богу, мне придется отказаться от своей мечты, там, от своего желания, от своей хотелки, грубо говоря, да, и бросить профессиональный спорт.
0: Да. Спасибо за вопрос. Я считаю, что есть лучший путь. Да, вот есть лучший путь, и сравнивая эти два пути, я понимаю, что на каком-то этапе вот, тебе нужно будет сделать выбор. И когда во вступлении говорили о том, что чтобы стать профессиональным спортсменом, нужно сделать спорт number one. А если ты сделаешь его number one, то тогда все остальное будет number не one. Вот, да? И тогда мы придем к другому пониманию. Да? Когда мы читаем 10 заповедей, мы читаем о том, что есть один Бог, да, и он должен быть... Кто не... Лука 14 глава. Кто не сделает Бога, тот не отрешится от всего ради меня, тот не может называться моим учеником. Ты будешь христианином, ты будешь религией, но Христос навряд ли назовет тебя учеником. Так Библия говорит. Его весть радикальная. Поэтому на какой-то момент времени ты придешь к постановке этого вопроса и для себя сделаешь выбор. И сегодня я лишь хотел сказать о том, что есть лучший путь. И в этом пути, а чего ты хочешь в спорте достичь? Вот потому что в том пути, который и второй, там можно того же самого достичь, но еще больше.
1: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором сегодня, про вас, наверное, идет речь, пройдя большой жизненный путь, смогли бы вы вернуться в большой спорт? Или бы вы снова столкнулись с выбором, спорт или бокс?
0: Да, это интересный вопрос, потому что, уйдя из спорта, у меня были не то что попытки, дважды, наверное, я взял в руки баскетбольный мяч после этого. Один раз один человек захотел стать, ну, там, чемпионом области, и он пришел ко мне, это был человек не совсем спортивный, он собрал команду, у него были деньги, он говорит, слушай, да, давай сделай так, чтобы, давай в мою команду, чтобы мы стали чемпионами области. У меня не было денег, вот, да, я был на этапе такой зарез своего христианского пути, я согласился. Я ездил куда-то там в какой-то город, и там я стал чемпионом области. Они все радовались, а для меня это такой был уровень первенства водокачки какой-то, да, там приехали дядьки поиграть, пиво попить, вот, и вот был такой опыт. И я не испытывал никакой большой радости от этого. Вот, и потом еще один раз тоже в руки взял мяч баскетбольный. Но я удивляюсь самому себе. Я сначала думал, что я наигрался, а потом я... И поэтому я не хочу брать в руки мяч. А сегодня, наверное, я понял, потому что не потому, что я наигрался, а потому что вот та глубина, высота и те цели и задачи, та красота и интересность в жизни христианской, они намного сильнее, чем в жизни спортивной. Поэтому мне есть чем сравнить, и я бы ни за что не променял каждый день своей христианской жизни вот с тем, спортивными радостями, эмоциями, которые у меня были. У меня столько же эмоций сегодня, радости и побед, к сожалению, есть. Вот, поэтому мне есть чем сравнить. Поэтому мне не грозит вернуться в большой спорт. Я не хочу туда возвращаться, потому что эта жизнь намного лучше.
1: Спасибо.
0: А?
1: Микрофончик.
0: Приезжайте к нам в гости, побудьте у нас волонтерами, вы увидите, как замечательна жизнь, как много вызовов есть, не меньше, чем в спорте.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
4: То есть нельзя найти грань между спортом и Богом?
0: Ее можно искать. И я предлагаю вам ее искать, но когда мы будем честно смотреть на прехристианские принципы и на те вызовы, которые ставит Господь, о том, что работы много, а делателей мало, то мы понимаем, что мы очень часто идем на компромиссы, и наша жизнь христианская становится унылой и грустной. И нас самих от нее тошнит, и мы только называемся христианами. Когда мы живем полноценной христианской жизнью, то вопросы такие люди не ставят. Почему? Потому что полноценная христианская жизнь наполняет человека всем тем, чем наполняет спорт, и даже больше. Поэтому, наверное, искать грань нужно, почему, если мы честные, да, люди, но эта грань, если мы будем честны, мы увидим, что Бог предлагает намного больше.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Научившись с младенчества соперничеству, как отучиться от этого?
0: Ну, я учусь, вот, да, до сих пор, потому что, как у нас, знаете, у нас, когда кто приезжает к нам в гости, мы говорим, что у нас проходной балл на обед — это 5 подтягиваний для ребят. Ну, шутка такая, да? Ну, как-то мы их побуждаем так, без соперничества. И мы когда видим, что ребята, кто-то не может вообще подтянуться. А знаете, кто первый на турник идет? Те, кто подтягивается 10 и больше. Они такие, хоп, запрыгнули и подтягиваются. А те, которые не могут ни сколько, они такие, опа, и в сторонке стоят. И поэтому мы учим, ребят, если вы подтягиваетесь 10 или 20, да, не прыгайте на турник, дайте тому, кто один раз подтянется, и похвалите его. Поэтому ежедневно в своей жизни мы учимся вот, уходить от этого, потому что этим пропитана наша сущность плотская, греховная. И когда вот эти победы есть, когда это так получается, то я испытываю большую радость, потому что мы достигли того же самого, но без духа соперничества. Нужно учиться, нужно постоянно на контроле это держать, потому что это все бывает очень завуалировано, и в разных частях жизни это порой, ну как бы, проявляется в не лучшем своем качестве, в не лучшем своем качестве.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста, из студии.
5: Как быть людям, то есть это может даже быть христианин, которым чисто физически необходим спорт?
0: Мы не говорим о том, что... Ну, это хороший вопрос, спасибо большое. Всем нужна физическая нагрузка, мы будем об этом говорить. Поэтому физическая нагрузка и спорт — это разные вещи. Я могу вам сказать о том, что профессор Бубновский, мы завтра будем об этом говорить, говорит о том, что для мужчин до 50 лет минимальные физические кондиции его должны быть следующие. Человек должен 10 раз подтянуться, 40 раз отжаться, 70 раз присесть и 5 секунд уголок подержать на пресс. А я всегда говорю, для христиан, ну это же минимальные, да, такие кондиции, а для христиан, ну, умножить на 1,5. И потом говорим, да, братья, аминь, можем сказать? Немного говорят аминь, потому что как бы... Поэтому всем нужно заниматься активной физической нагрузкой, но это не спорт, и тем более не профессиональный спорт.
1: Еще вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором всего... О, прошу прощения. Если талант, который наделил меня Бог, это спорт, большой спорт, где я могу добиться успеха и стать гордостью страны, разве это плохо? Разве в этом нет Божьего видения?
0: Если у человека есть талант заниматься спортом, ну, мне тяжело сказать, как человек оценивает свои таланты. Вот я, допустим, у меня была очень хорошая стартовая скорость. Она была почти вот по своему возрасту одна из самых лучших в стране. И поэтому я был кандидатом в сборную молодежной страны, меня приглашали на сборы для того, чтобы... То есть у меня был талант, и меня всегда ставили защищать лидеров противоположных команд, потому что моя стартовая скорость, мои ноги быстрые, мои руки быстрые, они давали как бы дивиденды, да, и определенную такую фору, гандикап перед противниками. Я мог это развивать, и у каждого, наверное, есть какие-то таланты, отличительные от других. Но сегодня я тот же самый талант реализую в другом направлении. И вы знаете, как это получается? Вот, в другой команде. Этими как талантами я пользуюсь. Поэтому, наверное, прославлять Бога нужно, совершая дело, которому Господь призывает сегодня. Да, потому что это... То, в чем сегодня нуждается мир. Мир погибает. И рассказать людям о любящем Христе — это самая главная работа или труд, который возлагается на христиан. Я думаю, что этим все сказано. И количество времени, которое человек посвящает этому труду Божьему, и количество времени, которое он посвящает спорту, человеку нужно просто сопоставить и посмотреть, кого он прославляет, и сделать правильный выбор.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
5: Да, я тоже хотела спросить, а разве людям, которые находятся в большом спорте, не нужен Бог? И если там не будет нас, как они узнают о нем, как они будут спасены?
0: А разве людям в тюрьмах не нужен Бог, если там не будет нас? Или там наркоманам не нужен Бог, если их там не будет нас? То что вы имеете в виду? Нам надо быть там или надо быть такими?
5: Чтобы прийти в тюрьму, можно прийти и там благовествовать.
0: А может тоже, быть... чтобы пойти в спорт, можно пойти и благовествовать.
5: Может быть, люди там не так принимают.
0: Не обязательно становиться спортсменом для того, чтобы благовествовать спортсменам. Я извиняюсь, если поставил неудобное положение. Но я так понимаю, вот здесь суть вопроса, то есть как бы... Я не пытаюсь вас найти, попытки найти, чтобы оправдать. Хорошо. У каждого свой путь. Поэтому каждый выбирает. И я сегодня говорю о том, что мы точки над «и» не расставим. Я рассказал свой опыт, я показал тот вектор, да, а каждый выбирает для себя. Поэтому пусть это будет временем для того, чтобы подумать.
1: Ну, я немножечко просто могу дополнить. Просто, допустим, у меня, как у какого-то там чемпиона или кого-то там мастера спорта, гораздо больше есть возможностей донести до Бога так своим же коллегам, скажем так, и они от меня быстрее примут, чем от просто кого-то со стороны.
0: Опять сравниваю с наркоманом. От наркомана наркоманы тоже быстрее примут. Поэтому сегодня, может быть, именно я сегодня здесь нахожусь, потому что, будучи, когда я не был с Богом, ну, я был в определенной культуре, да, и вот сегодня я здесь. Вот ответ на этот вопрос. Сегодня много таких людей, наверное, но для этого становиться таким же, что спортсменом, что в негативной, я бы не советовал, потому что это, ну, попробуй, ты всю жизнь посвятишь, и спортсменом не станешь. У тебя неудача получится. Да? Вот. И никому проповедовать не сможешь.
1: Спасибо большое, Павел, за эту очень интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.

Нэшвилла, штат Теннесси, музыкальной столицы мира. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

сейчас поприветствуйте Леон Атило. Эй, все классно, ребята. Мы так рады, что вы сегодня опять с нами. Мы все еще в Нэшвилле, штат Теннесси, в Trinity Music City. Здесь очень классно. Это самое горячее место для евангельской музыки. Нэшвилл. Мне бы хотелось, чтобы вы когда-нибудь сами смогли сюда приехать и убедиться в этом. Возможно, вы так и сделаете. Приезжайте во время отпуска и проведите с нами немного времени. И это будет фантастика. Я полон энергии. И сегодня у нас Майк И. Сегодня у нас в гостях... Да, все прекрасно. Да, мы услышим немного позже, как он отрывается там и как играет. А, сейчас я расскажу вам о конкурсе поиска талантов, потому что это просто будет фантастика. Мы проводили его в прошлом году, и у нас было 400 претендентов. Мы выбрали 6 человек, и они замечательно работают для Господа сейчас. Мы хотим сделать то же самое и в этом году. Если у вас запись есть вашего пения или еще чего-нибудь, пришлите это для нас. Пришлите фотографии, пишите нам сюда на TBN, на любом языке, в любом формате. Пишите абонентный ящик А, Санта-Ана, Калифорния, 92711. Скопируйте адрес, который сейчас на ваших экранах, и напишите. И я персонально прослежу за выпуском альбома победителей. И это будет просто классно. Мы будем передавать это. Мы будем все, что делать, то, что хочет Господь Бог. Многие из вас молились и просили Господа, чтобы Он сделал что-то для вас. Он это и сделает. Итак, вы готовы услышать, как играет и поет Майк И? Я знаю, что вы готовы. Поэтому он собирается оторвать что-то для нас. Итак, поприветствуйте Майк И. Hey, hey, hey, hey.

Майк И, Майк И, слава Богу. Здорово, классное выступление. Это классное выступление. Я говорю вам, ни у кого нет того, что есть у нас. Это просто прекрасно. Мы откалываем такие номера здесь, в Нэшвилле. И у следующего брата есть не только молодежное служение, но он также возглавляет ледяные служения, которые рассылают христианских музыкантов по разным странам, пытаясь привести людей к Господу. Это классная вещь в работе с молодежью. Вот почему я и сам работаю с молодежью, с домами по приему детей и так далее. Я люблю молодежь. Я люблю заниматься тем, что относится к молодежи. Поэтому наше следующее поколение — наша молодежь. Нам нужно их подготавливать. Я хочу, чтобы вы поприветствовали нашего нового друга. И следующего исполнителя, этого парня, зовут Иэн.

Классно, классно, классно, классно. Что происходит, старина? Это было прекрасно, мне очень понравилось. Поаплодируйте, Иэн! Итак, это новый альбом «Сверхзвуковой день мечты». А о чем этот альбом? «Сверхзвуковой день мечты»? В двух словах, мы живем в век телепатов, экстрасенсов, и это становится смешным. Многие люди считают себя современными пророками. Я больше тебе скажу, когда Христос спустится с небес, это будет сверхзвуковым днем мечты. Да, я люблю слушать, когда молодые ребята так говорят. Тебе будет классно. Конечно, это классно. Вы рассылаете людей по всей стране, да? Расскажи нам немного о ледяных служениях. Я был довольно счастлив, не повезло в своей жизни, потому что мне удалось много сделать, много путешествовать. И каждый раз, когда я бываю за рубежом, меня поражает то, как много людей не слышали послания Иисуса Христа. Очень многие даже не знают слов «Иисус Христос». Этому непостижимо. И я организовал так называемые ледяные служения, международный концертный евангелизм. И как раз сейчас мы подготавливаем почву для того, чтобы послать музыкантов меня и других по всему миру. Я могу поехать в Карачи, Пакистан, и собрать там 10 тысяч ребят только из-за того, что им интересно послушать программу в западном музыкальном стиле. И это замечательный способ распространять послание Иисуса Христа. Да, это хорошо, мы будем поддерживать такие вещи. Ты хочешь еще что-нибудь оторвать для нас? Я справлюсь с этим, конечно, и ребята эти смогут так же сделать. Да, нам даже не нужен перерыв. Итак, поехали! Эта песня о Святом Духе, так что слушайте.

0: Иэн.
1: Это здорово, здорово. Мы этим спасем множество молодежи, я точно знаю. С помощью Майка И, Иэна, ТБН и всего остального мы спасем много молодых людей. И я так рад, что я являюсь небольшой частью этой программы. Эта программа называется «Леон и друзья». Но в действительности она должна называться «Иисус и друзья», потому что это все о Иисусе. Потому что Он есть жизнь и слово, и основа. И Он сказал, что Он таким и есть. И нам надо быть с Ним.

Я хочу вам сказать, что придет время в вашей жизни, когда Господь Иисус скажет: «Придите ко мне, идите ко мне». Я знаю, что это самое тяжелое, но самое тяжелое было для Него, когда Он отправился на крест и пролил Свою кровь для нас. Это было тяжело, а для нас поверить очень легко.

Слава Господу! Я думаю, что вы можете сделать кое-что, что действительно просто. Он сказал, тех, которые приняли его, он одарил правом и силой стать детьми Божьими. И вам нужно только сказать, «Иисус, я прослушал всю эту программу, и в ней звучало, будь правильным, будь праведным». Да, это твое время. Господь остановил тебя на этом канале именно в этот момент и в это время. И Он говорит, поверь в Меня, поверь в Меня. Позволь мне доказать себя тебе. И Он это сделает. Фактически, я хочу, чтобы вы это сделали вместе со мной прямо сейчас. Он сказал, что если мы исповедуем свои грехи, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Повторите за мной, Господь Иисус, моя жизнь – настоящее бедствие. Но я слышал сегодня, Господь, что Ты есть Слово. Я слышал, что наступит сверхзвуковой день, когда Ты возвратишься на эту планету. Я слышал, Господь, что мне нужно поверить. И, Господь, Ты пришел ко мне и предложил эту дорогую вечную жизнь. И я не хочу отвернуться от Тебя. И я не хочу провести вечность в аду. Я хочу провести вечность с Тобой, Господь. Я хочу жить с Тобой навеки вечные. Господь Иисус, прямо сейчас войди в мою жизнь и исцели меня. Я прошу об этом во святое имя Иисуса. И все сказали «Аминь». Слава Богу! Добро пожаловать в Царство! Добро пожаловать домой! Вы сейчас увидите адрес на вашем экране. Напишите нам и расскажите нам, что с вами произошло. Напишите нам, скажите, «Эй, прошлым вечером это произошло со мной, я принял Господа». И Бог благословит вашу жизнь, потому что вы отдали свою жизнь Ему, Царю царей, Господу Господь. И вы, музыканты, я хочу, чтобы вы прислали свои записи и фотографии. Покажите нам то, что у вас внутри, и что вы хотите выразить этому миру. И Бог сделает это через вас. Хорошо? Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе в программе «Леон и друзья». Итак, до свидания.

0: Power Connection.
1: Силовая связь Джон Джейкобс. Брэд Таттл сейчас подпрыгнет в воздухе, изгибаясь, и попытается разрушить все три слоя. Берри Хендли будет справляться с 2 метрами бетона. Он подпрыгнет в воздухе, пытаясь разрушить обе стены из бетона. Майк Хейган, как будто его атакуют 2 разных человека, попытается разбить обе стены из бетона. В программе «Это необыкновенно» вы, вероятно, видели человека, разбивающего свое лицо о кирпичи. И они были не такие большие. Джон Компта, один из быстрейших людей, лицом вперед, разобьет эту огромную стену из бетона лбом. Давайте же поддержим их! Я хочу, чтобы они это сделали! Брэд Тёртл, послушайте, я хочу, чтобы эта стена бетона представляла собой самоубийство. Вот эта груда представит собой колдовство и оккульт. Вот эта груда здесь представит вредные привычки и порнографию, злоупотребление никотином, алкоголем, наркотики. Вы что, позволите этим химикатам и извращениям руководить и править своей жизнью?

Кто может остановить боль? Я недавно был в одной школе, и ко мне подошла девушка. И она сказала: «Посмотрите, Джон Джейкобс». Она подняла рукава и показала мне самое омерзительное зрелище, которое я когда-либо видел. Ее руки были изрезаны, как будто бы они были порезаны и соскоблены бритвой. Я спросил, что случилось, и она ответила: «Мне было так больно внутри, что я пыталась порезать себя». Она взяла огромную бритву и пыталась порезать все свое тело. Не удивляйтесь, в этом месяце я получил 5 писем от ребят, которые пытались порезать себя бритвой. Вы знаете, что они говорят? Они говорят: «Кто может остановить боль?» Вы слышите меня? Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе? Эти ребята испытывают очень большую боль. Мне кажется, что все ребята в нашей команде прошли через боль в сердце. Исходит ли это от наркотиков, алкоголя, одиночества или от чего еще? Разочарования, депрессии. Я знаю, что многие ребята сейчас, молодые люди, смотрят эту запись и размышляют: «Моя жизнь просто не стоит продолжения». Мы сталкиваемся с сообщениями о самоубийстве практически во всех школах, куда мы приходим. Молодой человек подходит с запиской о самоубийстве, отдает ее нам и сказал: «Я собирался покончить с собой вчера вечером, но из-за того, что вы пришли и сказали мне, что я чего-то стою, я не собираюсь этого делать». Я испытывал боль, когда я учился в старших классах школы. Как сказал Джон, у меня на шее висела табличка для продажи. Я был в поисках того, что принесло бы мне в жизни счастье. Я хотел встать сегодня здесь и заявить, что я никогда не употреблял наркотиков, алкоголя, но я не могу этого сделать. Это было бы, конечно, великим свидетельством, но я должен встать сегодня и заявить, что я попробовал все эти вещи, и я прошел через все это. Вы знаете, что мы живем в болезненном обществе. Одна из трех девочек подвергается насилию в своем собственном доме. Это согласно недавней национальной статистике. Вы верите? Люди спрашивают, кто может остановить боль. Давайте будем откровенными. Вы понимаете, когда отец-алкоголик бьет свою жену и детей, вы верите, что семья взывает, кто же может остановить эту боль? Но нам не стоит быть в шоке. 50 миллионов семей ежегодно вредят друг другу в Америке, доставляют боль друг другу. Вы верите, что сегодня идет стон по всей земле? Кто может остановить эту боль? Давайте будем откровенны. Все сегодня слушают меня. 7 миллионов детей бросили школы в возрасте от 10 до 15 лет. Вы знаете, что они говорят? Они говорят, кто может остановить эту боль? Я каждый день бываю в школах. Почему вы думаете, они себя убивают? Потому что боль внутри настолько сильна. Кто из вас знает, что сегодня мы живем в обществе, которое заставляет вас соревноваться, постоянная конкуренция, соревнования, конкуренции со времен рождения ребенка. Все пытаются посмотреть, кто же красивее, кто сильнее, кто умнее. Вы знаете, что в старших классах, если вы покажете лучший результат на городском экзамене, то вы лучше, чем кто-либо другой. Или если у ваших родителей есть деньги, или они богаты и знамениты, то вы лучше, чем кто-то другой. Вы знаете, что конкуренция и соревнования порождают боль. Наше общество говорит: если вы будете богаты и иметь деньги, то вы будете счастливы. Но почему же тогда так много несчастных среди очень богатых людей? Они говорят сами себе: «Да, я богат, но я несчастен». Кто же может остановить эту боль? Вы знаете, что более 90% профессиональных спортсменов разводятся, как только они выходят на пенсию и кончают с большим спортом. 90% спортсменов разводятся после выхода на пенсию. Знаете почему? Потому что слава — это не все. И сегодня среди вас, кто-то спросит, кто же может остановить эту боль?

сейчас понимает, что каждый человек сегодня здесь задал этот вопрос. Кто может остановить боль? Кто может остановить боль? Вы знаете, что разрушаются браки. Но вы знаете, что люди не созданы для развода. Люди созданы для брака. И люди говорят: «Боже мой, кто может остановить эту боль?» Я посмотрел в глаза молодому человеку. Его только что оставила жена. Он совершил попытку самоубийства. Он сказал: «Я не могу жить!» «Боже мой», — он сказал, Джон Джейкобс, — «кто может остановить эту боль?» Но дьявол вложил дух самоубийства, дух извращения уже давно в этот мир. И мы не нуждаемся в очередном семинаре или собрании. Что нам нужно сделать, это начать войну, чтобы совершить суд над дьяволом, чтобы он не смог украсть это поколение из этого мира. И это поколение не потерянных, это поколение восставших. И я заявляю это во имя Иисуса Христа. И когда я буду ломать эти биты, я хочу, чтобы вы поверили, что вы не уйдете отсюда такими, какими пришли. То, что Бог сделает что-то в вашей жизни, и ваша вера будет выше, ваши отношения с Богом будут прочнее. Когда я буду отдавать все свои силы, я хочу, чтобы вы поверили, что Бог тронет сегодня вашу жизнь. И когда вы отсюда уйдете, вы уже никогда, никогда не будете прежним. Довольно часто у молодых людей бывает представление о христианстве как о религии, которая совершенно нерадостная. Я не могу этого сделать, я не могу того сделать, потому что религиозные правила не позволяют этому.

Не хочу этой религии, они говорят. Но для этого мы здесь, и именно я делюсь этим. Понимаете, это не религия, это отношения. Это как мой отец за меня, и никто не может быть против меня, понимаете? Он воодушевляет меня в моих отношениях. Моя любовь к Господу растет и переполняется. И поэтому сейчас я действительно знаю, что такое жизнь. Я знаю, что делает меня счастливым. Это не религия, и это не мир. Это истинный Христос, и я только двигаюсь вперед и никогда назад. Я употреблял наркотики и алкоголь. Я был профессиональным спортсменом. Карьера профессионального футболиста мне не помогла. Мы находимся здесь, в Орландо, только для одной цели, чтобы повлиять на этот город. И когда мы покинем его, понимаете, мы хотим, чтобы посеянные семена духовные проросли здесь. В Библии сказано, не нужно стыдиться Евангелия Иисуса Христа. Я хочу встать перед вами, и я сказать всем хочу вам, и хочу сказать телеаудитории, я хочу исповедать вам, что Иисус Христос является Господом моей жизни. Но знаете что? Не всегда было так. Я, как и многие среди вас, которые сегодня пока не знают Иисуса Христа, 23 года я жил вдали от Бога. Как уже сказал Джон, мой отец покинул меня, когда мне было всего 6 месяцев. Мой отчим издевался надо мной, пока мне не исполнилось 13 лет. Потом мои родители развелись. Знаете, я видел, что причинял дьявол семьям, и мне это просто противно. Но во имя Иисуса Христа это должно прекратиться. Я пытался заполнить эту пустоту в своем сердце. У меня не было отца. Я рос без отца, а тот, который был рядом, я говорил ему, почему он там ко мне так относится. Я всегда искал отца. Я много занимался спортом, и каждый сезон у меня был новый тренер, который становился, так сказать, отцом для нас. Я искал в нем поддержки и руководство для воодушевления. Но когда сезон спортивный заканчивался, он не возвращался вместе со мной домой. Мне приходилось идти к своей семье, а моя семья тогда была просто разрушена. Поэтому я начал употреблять наркотики в 9 классе. Однажды я подумал, что я просто немного выпью первый раз, понимаете, ничего страшного. Мои друзья тоже это делали, и я хотел быть принятым ими. Но первый раз приводит ко второму, и второй приводит к десятому. И десятый раз входит в привычку, от которой я долго не мог отвыкнуть. Я делал то же самое с марихуаной и кокаином. И около 3 лет назад в Далласе, штат Техас, я увидел наклейку на автомашине. Там говорилось «В поисках вечного кайфа». Знаете, вот именно это мы ищем. Мы ищем что-то, что будет продолжаться не только несколько часов или несколько дней, а что будет продолжаться вечно. У нас здесь находятся доски стандартного размера. Они все соединены вместе, и Барри Хендли попытается сломать все эти 4 доски своей грудной клеткой. Барри, ты недавно это сделал. Расскажи нам, что из этого получилось. Я не хочу об этом говорить даже. А где ты оказался через 2 часа? В больнице. Он был в больнице. На грудную клетку этого человека будет оказываться давление, которое бы разорвало грудь обычного человека.

Иногда нам приходится сталкиваться со стенами в нашей жизни. Когда вы бежите, когда вы пробегаете милю, понимаете, ваше тело хочет прекратить. Затем вы, когда разрушаете эту стену, вы можете пробежать немного больше. Возможно, вы осилите больше. То же самое с христианством. Иногда вы попадаете в ситуацию, когда вам хочется все прекратить, сдаться. Но если вы немного постараетесь и позволите Господу помочь вам, то вы сможете преодолеть эти стены вашей жизни, и вы далеко сможете продвинуться.

0: was in high school?
1: Когда я учился в старших классах, так называемая звезда футбола, он отвел девушку на верхний этаж во время вечеринки, и я услышал об этом на следующий день на уроках. Она была молодой, она никогда ни с кем не была в постели, и она не знала, какие бывают отношения. Это был ее первый парень, если так его назвать можно. Он спустился вниз и объявил всем, что он только что с ней переспал. Эта девушка, я видел ее. Ее волосы были ужасными, она перестала заботиться о себе. И к концу года она ушла из школы из-за наркотиков. И знаете, о чем она стонала? Она говорила: «Боже мой, кто может остановить эту боль?»
2: The news media has attacked the church.
1: Средства массовой информации атакуют церковь, смеясь над многими. Они осмеивают христианских лидеров, пытаясь сказать, что это просто шутка. Знаете, что они говорят? Они говорят: «Я вызываю твоего Бога, бросай ему вызов». Но вы знаете, Бог не оставляет вызов без ответа.

0: Everybody, say this out loud.
1: Все произнесите вслух. Господь, Ты мне нужен. Я не могу без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую свои грехи. Я знаю, что Ты не создал меня, чтобы я проиграл, но Ты сделал так, чтобы я победил. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую это своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Царство Бога, войди в мою жизнь. Желание Бога будет осуществлено в моей жизни. Его воля. Сегодня новое начало. Иисус будет Господом моей семьи, моего будущего и всего, что есть у меня в жизни. В своей жизни Иисус будет править в моей жизни. И это будет новым началом. Бог, я отдаю Тебе свою жизнь. Используй ее для чего-то великого. Слава Богу, я спасен. И благодаря Богу я избавлен. Дьявол под моими ногами. И пусть мое прошлое уйдет. И я объявляю о новом дне. О том, что Бог покинутых будет моим Богом. Он мой источник. Он моя высокая башня. Он мой щит и укрытие. Он поднимает мою голову. И если Бог за меня, кто же может быть против меня? Величественнее тот, кто во мне, чем тот, кто в мире. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Я верю, что если вы отправляетесь на рыбалку, вам не стоит отправляться на рыбалку в своем аквариуме, но вы должны ловить рыбу в океане. Так и сказал мне Бог. Он сказал: «Джон Джейкобс, ты будешь ловцом людей». И Он дал нам силовую команду, чтобы мы были инструментом для того, чтобы привлечь внимание поколения, которое не будет слушать обыкновенного проповедника. Но мы должны объявить им об Иисусе Христе, рассказать им о том, что Иисус Христос является ответом на разбитые сердца. И Он может убрать тяжесть греха с вашей спины, с вашей жизни, и дать вам покой разума и дом на небесах. Послание Евангелия, друзья. Евангелие, которое должно распространяться. И мне хочется сказать вам, что мы приближаемся к 2000 году. И у нас новые требования к церкви. Я хочу пригласить вас к этому маршу вместе с нами. Силовая команда, я называю это «Вторжение 2000». Видите, «Вторжение»? Я проповедую, что это поколение Моисея. И есть четыре момента во Второзаконии, в главе 2, стихе 24, которые Бог велел Моисею выполнить. Это встать, вторгаться, завоевать земли и сражаться с царями. И мне кажется, что мы находимся на втором указании этого. Это «вторгаться». Это значит идти на базарные площади, идти в города и мелкие поселения и начать объяснять людям, что им нужен Господь Бог. Не проповедовать о том, что они попадут в ад, и краснеть при этом, потому что они скажут: «А я уже знаю, что я попаду в ад». Но проповедовать о прощении реальности и той разнице, которую вносит Иисус Христос в нашу жизнь. Не только говорить о реальности небес и ада, но проповедовать с любовью, говорить об истине. Начать восклицать против извращений, колдовства и оккультизма, против самоубийства, депрессии. Объявлять о том, что это луч в темном царстве. Иисус — это ответ разбитым сердцам. Он может сделать вас новым созданием, новым творением. Друзья, мы должны войти в 2000 год. И вы увидите силовую команду. Возможно, вы видели, знаете, картину моряков, несущих флаг, американский флаг на холм. И это же картина силовой команды. Мы несем крест на холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим о вторжении, о духовном вторжении. Мы хотим, чтобы вошли в будущее вместе с нами. Спасибо, что вы смотрите нашу программу. Спасибо, что вы поддерживаете силовую команду. Благословит вас Бог.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, если вы поклоняетесь и кричите. Но как только они услышат Библию, тут же покидают вас. Знаете, что одно место Писания способно избавить вас от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний? Вы должны испытывать голод и жажду по слову живого Бога.

Я убежден, что моему поколению и людям моложе меня чрезвычайно важно понять, что мы создали культуру, сильной стороной которой является поклонение, молитва, но никак не слово. И сейчас подрастает поколение, которое будет проводить с вами время, когда вы поклоняетесь, когда вы кричите, молитесь, когда вы одеваете браслеты с христианской символикой. Я даже не говорю, что это плохо, я отнюдь не об этом. Но проблема заключается в том, что как только они слышат Библию, то сразу же покидают вас. Для меня это больная тема, потому что я вырос в движении слова, где единственное, в чем люди испытывали голод, было слово Божье. Я мог жить без развлечений, без плотских удовлетворений, без девушки, без музыки и эмоциональных переживаний Бога. Я нуждался только в Слове Божьем, которое насыщало мой дух. Я ревную о том, чтобы мое поколение поняло истину. Одно место Писания способно избавить от тысячи бактерий, на что не способны тысячи песен и восклицаний. Мы не можем все свести только к музыке и молитвенным комнатам. Вы должны иметь голод и жажду по слову живого Бога. Аллилуйя! Вы слышали? Уже слышали очень много. Не одну проповедь по этому стиху Иеремии 1:5. Но сегодня я хочу поделиться с вами откровением Иеремии 1:5. Давайте прочитаем. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вы со мной? А люди на сцене со мной? А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, я вложил слова мои в уста твои». Стих 10. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Стих 11. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Сегодня я хочу, чтобы вы услышали эту мысль, которая есть основание всего того, о чем я быстро с вами делюсь. Грешник не является грешником из-за того, что он грешит. Не является грешником. Грешник грешит, потому что он уже грешник. Это очень глубокая мысль. Грешник не является грешником только лишь из-за того, что он грешит. Грешник уже грешит, потому что он грешник. Проблема не в поведении. Из-за кризиса идентичности у него возникает неправильное поведение, потому что модель поведения определяется системой убеждений, создаваемый годами. У меня была привилегия проповедовать и в реабилитационном центре, и в других местах. Каждый раз, когда мы там проповедовали, я поражался, что реабилитантов постоянно учат говорить: «Привет, меня зовут Джон, и у меня токсическая зависимость». А потом Джону говорили, что ему больше не надо быть зависимым от того вещества,
с которым он себя только что идентифицировал. Пока мы не поможем вам обрести правильную идентификацию, нам не удастся помочь вам изменить стиль жизни. Я мог бы целую ночь сидеть здесь и перечислять каждый грех из Библии. Мы должны получить откровение о том, как пел Джек сегодня. Мы принадлежим к царской династии. У нас великая судьба, иным образом мы никогда не сможем преобразовать свою жизнь. Ваша проблема заключается не в неправильном поведении, а в кризисе идентичности. В Новом Завете каждый раз, когда Иисус собирался привести людей к покаянию, Он помогал им изменить свое мышление. Именно с мышления Он начинал свои проповеди. Когда вы исправите свое понимание идентичности, вы сможете изменить свою жизнь. Я рос в баптистской церкви, и когда мне было 14 лет, я там произнес свою первую проповедь. Членом нашей церкви была одна мама в этой церкви, которая не посещала собрания. Но в тот день, когда я должен был проповедовать, она пришла. Я произнес свою первую трехминутную проповедь. За это время я успел повторить все, что знал целых 4 раза. А знал я то, что если вы грешите, то попадете в ад. Кровь, огонь и пар, дым, а также червь, их не умирает, и огонь не угасает. Грешники пойдут в вечность навсегда и будут гореть вечно. Я основывал свое послание на истории о Лазаре и богаче, который в аду, будучи мучим, возвел очи свои к небесам. Я пытался помочь кому-то обрести спасение. Это было ужасно. Но до того, как я покинул церковь, ко мне подошла эта престарелая женщина.

Мне было 14, и она хотела мне что-то сказать. Раньше мне рассказывали о том, насколько порядочной и умной была та женщина, но когда она обратилась ко мне, я не знал, чего мне ожидать. Она сказала: «Сынок, Бог держит тебя в своей руке». Я облокотился на спину сиденья и все время думал о словах той женщины. Действительно ли Бог держит меня в своей руке? На следующий день в школе у меня пропала нужда в том, чтобы меня принимали сверстники, и в том, чтобы идти на компромисс, чтобы быть любимым и быть популярным. И почему это произошло? Из-за того, что я обрел свою идентичность в Иисусе Христе. Я больше не нуждался в чьем-либо одобрении. Я не нуждался в том, чтобы люди принимали меня и были рады мне. Моей проблемой было не поведение, а именно кризис идентичности. И если бы вы знали, кто вы такой на самом деле, то вы бы не позволяли тому парню прикасаться к вам именно там, где нельзя, поскольку это не соответствует вашему пониманию. И если бы вы знали, кто вы бы больше не смотрели порнографию по интернету, поскольку Бог назвал вас пророком. А вы это делаете. Мы можем изображать ад в красках и рассказывать, как там страшно, но все, что нам нужно, это предложить нечто такое, чему бы вы сказали «да», и тогда ваше «нет» исчезнет. Как говорится в Иеремии: «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Иеремия, прежде чем ты попробовал детское питание, в моем разуме я уже видел, как ты пророчествуешь». Другими словами, «Прежде, нежели я образовал тебя, я познал тебя. Перед тем, как ты появился, я уже осветил тебя на пророческое служение». Иными словами, есть разница между тем, как воспринимаете себя вы, и как воспринимает вас Бог. Именно в этом заключается красота высвобожденного пророчества, которое высвобождено на вашу жизнь. Когда кто-то дает вам пророчество о вашей сущности, меняется ваше восприятие самого себя, и вы начинаете отождествлять себя с Божьим восприятием вас. Мне всегда было интересно, что всякий раз в Новом Завете, когда Павел обращается к верующим, он говорит им об их идентичности, говорит о том, кем они являются во Христе Иисусе. И это происходит каждый раз. Он всегда говорит, что они приняты, и они любимы Богом, что они — праведность Божья через Христа. И все это Павел пишет им, когда они продолжают грешить, когда они грешат. Павел начинает свое послание к Коринфской церкви следующими словами. «Апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». И только после этого, в течение 15 глав, он указывает им, насколько несвященным был их образ жизни. Они ели еду, принесенную в жертву идолам, злословили на друг друга, сплетничали, ругались и делали много глупостей. Но он начал свое приветствие словами: «Апостол, освященным во Христе Иисусе, призванным святым». Павел так разозлился на Коринфскую церковь, что в 17 главе «Деяний апостолов», когда он уже собирался покинуть город, он хотел стрясти пыль со своих ног. Однако ночью Бог обратился к Павлу, чтобы тот никуда не уходил, потому что у него здесь много людей в этом городе. Но Бог, как ты можешь называть этих людей своими, если они ведут себя как неверующие? Как ты можешь так говорить? Павел, они не знают, кем они являются во мне. Павел написал им, что они — мои призванные святые. Если ты хорошо нарисуешь им картину той сущности, которую я предопределил для них, то они покинут прежний образ жизни и будут новыми творениями. Когда вы увидите, что Бог запланировал для вашей жизни, что Он приготовил для вас, что Он желает делать через вас, тогда вам больше не захочется идти на компромисс. Никогда. Люди перестают грешить, потому что не хотят идти на компромисс со своим предназначением. Они понимают, что оно, предназначение, является их ценностью. Вы слышите, о чем я говорю?
Только тогда, когда я немного повзрослел, я в итоге понял, почему не мог грешить. Я не мог вписаться в среду сверстников. Я не был популярен. Я не мог представить себя с пивом в руке. У меня не было модной одежды. У меня много чего тогда не было. У меня просто не получалось грешить. Это было противоестественно. Похожий опыт имели и многие мои друзья, которых Бог сейчас использует в служении. Возможно, потому что в то время, когда их сверстники после дозы наркотиков видели галлюцинации с желтыми подводными лодками, как об этом поют Beatles, они же после дозы увидели бы Моисея, Илию, горящий куст и Иисуса с горящими глазами. Он бы похлопал их по плечу и сказал, «Это не твоя сущность, это не твое». Другой служитель рассказал мне, что когда он готовился согрешить, то надел самую лучшую одежду. Пошлось и без одеколона, прически, поскольку он собирался петь в баре, где все знали его феноменальный голос. Но как только он сел за стойку бара, сразу же получил обличение. Еще до первого глотка алкоголя Бог обратился к нему. «Ты же знаешь, что не должен здесь находиться, что я создал твой голос для того, чтобы ты прославлял меня». Прославлял меня, а не грех. Ваше представление о себе отличается от Божьего представления о вас. Божье предназначение и помазание для вашей жизни не соответствуют вашему нынешнему образу жизни. Это не одно и то же, вы должны это понять, наконец. Меня очень сильно раздражает то, что я вижу потенциал некоторых людей лучше, чем они сами его видят. Вам дано все необходимое, чтобы быть великим в Царстве Божьем. Все необходимые инструменты, все дары, влияние. Но у вас неправильное представление о себе. «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». Но, Боже, я ведь не умею пророчествовать. Я еще молод, Господь. У вас когда-либо случалось так, что вы получили от Бога пророчество о себе, но потом вы его пытались заглушить мыслями из прошлого? Это могло быть что-то плохое, например, что ваши знакомые сказали о вас. Вы когда-нибудь переживали борьбу пророчества о вас с неправильным представлением вас о самом себе? Бог говорит вам, что вы призваны, но вы отвечали, что это невозможно, поскольку вы потеряли девственность, например, в возрасте 15 лет. Минуточку. «О, Господи Боже, ведь я еще молод». А Бог отвечает вам. «Не говори, что ты еще молод. Я вложил мои слова в твои уста». И потом, как мы знаем, Бог говорит ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Иными словами, Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он не знал о своем же собственном даре. Бог указывал Иеремии на дар, находящийся внутри него, о котором тот и не подозревал. Он сказал ему, «Что видишь ты, Иеремия?» Наконец, он увидел жезл миндального дерева. «Что видишь ты, Иеремия?» Он ответил, «Я не мог себе представить, что могу что-то видеть, но я вижу нечто». «Я вижу жезл миндального дерева, ты верно видишь Иеремия, и я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Приходилось ли вам бывать в ситуациях, когда Бог предоставлял вам возможности, о которых вы не мечтали, потому что считали, что вы их не заслуживаете? Это происходило потому, что Он пытается достучаться к вам, чтобы вы поняли, что внутри вас помещено слово, которое вам надо внедрить в свою жизнь. «Что видишь ты, Иеремия? Мой друг, я знаю, какая битва сейчас происходит у тебя в разуме, потому что это проповедь. Ведники, какими я восхищался, которые говорили мне, что я не способен, что я не помазан, что я не призван, что я не настолько умен. Но потом я начал читать Библию и получать откровения, которыми я сейчас с вами делюсь. И открывались интересные вещи.
Ведь я же не читаю Библию в искаженном свете. Я всего-то сижу со стаканом Пепси и пытаюсь читать Библию. И вот Бог обращается ко мне. Он обращается прямо ко мне, лично ко мне. Но одновременно до меня доносятся голоса проповедников. «Ты не можешь, ты не должен. Но если я не могу, то почему у меня все-таки получается?» Вы слышите, что я говорю? «Мой друг, если вы не способны, то почему же Бог тогда привел вас на это место, и вы слушаете это послание, адресованное вам лично? В вас заложено нечто великое, о чем вы себе даже и не представляете сегодня. Внутри вас есть сокровище и ценность, которые другие хотели у вас отнять. Но сегодня мы хотим их вернуть вам снова».

Бог простить не может. Может быть, у вас тоже есть такие мысли? Ну, может быть, мысли о том, что вот ваш-то грех самый-самый такое, ну, простить просто невозможно. Если вы сомневаетесь в Божьем прощении, если вам кажется, что вот ваш грех чересчур велик, чтобы Бог его мог простить, это программа о вас. Библия описывает историю, когда люди в большинстве своем отвернулись от Господа и стали служить идолам, другим богам. Вот как Библия описывает состояние народа. Это цитаты сейчас из 24 главы книги Исаии. Написано так: «Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Пророк описывает развращенное, коррумпированное общество. Исаия в первой главе написано так: «Князья твои – законопреступники, сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, и не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Знакомая ситуация, да? Не правда ли? А пророк Осия так выразил, 4 глава: «Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Да, этих людей ожидают Божьи суды, по-другому не может быть. Но чего же на самом деле желает Бог? Он же видит все, что происходит. Каково его желание? Вот что передал пророк Исаия в первой же главе: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волн убелю». Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. В пример приведу историю о человеке, который искал правды и старался делать добро. Назовем ее историей одного покаяния. В Библии этот человек назван человеком по сердцу Господа. Это псалмопевец Давид, избранный Богом царь Израиля, и Библия повествует о том, что однажды царь вышел на террасу своего дворца и увидел купающуюся женщину. Женщина была необыкновенно красива, ее звали Версавия. Не справившись со своими желаниями, Давид повелел привести ее ему в спальню. И при этом выяснилось, что она замужем. И Урия, ее муж, был в это время в ополчении. Но Давида это не остановило. Так Версавия стала беременна. И чтобы как-то замять это дело, по приказу царя Урию вернули в город. И царь несколько раз пытался так или иначе расположить его пойти домой к жене в надежде, что между ними произойдет интимная связь, и сочтут, что ее беременность произошла от мужа. Но Урия был человеком благородного нрава. Ничего не подозревая, он говорил: «Ну что же это, мол, ну, весь Израиль в ополчении, а я, что же, я пойду ночевать с женой?» Нет, он ночевал у ворот царского дворца на улице, прямо на земле. И понимая, что задуманное не получается, Давид написал письмо воеводе, чтобы тот сделал так, чтобы Урия погиб во время битвы. Царь выразил просьбу в письме, запечатал его и отправил вместе с Урией воеводе, чтобы исполнить волю царя. Воевода поставил отряд солдат под стену города, чего, кстати, ни в коем случае делать-то было нельзя.
Потому что осаждаемые люди, защищаясь, бросали со стены камни, лили смолу, стреляли стрелами. И там, вот в этой всей перепалке, мясорубке погиб.

не только Урия, но и много других солдат. Давид, когда узнал, что произошло, был в гневе и готов был спросить своего, да что он сделал? Но успокоился, как только узнал, что там погиб и Урия. Один сделанный грех сразу влечет другой, третий, четвертый. И ты, сам того не сознавая, вдруг почувствовал, что ты по уши повязан обстоятельствами, к которым не был готов. Согрешить – это подобно тому, как зажечь фитиль динамитной шашки и думать, что не рванет, а будет все в порядке. Посмотрите, что сделал царь, названный в Библии по сердцу Бога. Во-первых, он соблазнил чужую жену, используя власть. Во-вторых, он заказал ее мужа, используя для этого преступную связь с исполнителем, толкнув его на грех. Потом, кстати, этот представитель, этот исполнитель из царя веревки вил. В-третьих, царь погубил много солдат, чтобы достичь своей цели. Вот как вам человек по сердцу Господа? Что, Бог равнодушен ко греху и избранным людям позволяет делать все, что угодно? Нет, конечно, Бог нелицеприятен. Если бы это было так, то Господь не взыскивал бы так строго с Давида. Но возникает вопрос, ну почему же, за что же Бог этого Давида так любил? Да дело в том, что Бог любит всех и старается спасти каждого. Но далеко не каждый к нему стремится. Давид в определенный момент оступился, не справился с собой, Давида понесло. Но в определенный момент, облеченный пророком Нафаном, он превратился в само покаяние, потому что в его сердце оставалось стремление к Богу. В книге «Псалтырь» есть 50-й псалом, который Давид написал в связи с тем, что произошло. Он не скрыл того, что сделал. Вот строки из этого псалма, 50-й псалом. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедров Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мной. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отними от меня. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже». И Бог простил его. И надо же, даже так простил, что Давида не побили камнями, хотя должны были. Бог простил, но не избавил от последствий, потому что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Давиду было сказано, что у него умрет дитя Версавии, вот, которое родилось от этой блудной связи. И в семье самого царя произойдет такое зло, с последствиями. И да, действительно, его сын обесчестил своего отца, переспав с его наложницами в шатре, который поставили на кровле дворца перед всем Израилем. А еще Давид потерял троих своих сыновей и чуть было не лишился царской власти, да и самой жизни. Прочтите эту историю. Она записана во второй книге царств с 11 главы. И это не сценарий к триллеру. Это из реальной жизни. Итак, важно понять, что нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Хотя надо учесть, что грехи оставят свои отпечатки на нашей жизни. Грех без последствий не бывает. Вот еще пример грешного человека. Ламех, потомок Каина в 6-м поколении. Да, это тот самый Каин, который убил своего брата. Так вот, этот Ламех приумножил грех своего предка, став убийцей. Причем гордился и этим. Именно ему принадлежит фраза «Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне».
Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. Ламех успокаивал себя. Дело в том, что он знал, что совершенный грех влечет за собой возмездие, так говорит Слово Божье. В книге чисел записано, что кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается, как кровью пролившего эту кровь. Тут что-то вроде закона причинно-следственной связи. Итак, чтобы обезопасить себя либо от мстителей, либо, возможно, от какой-то другой причины, грозящей забрать жизнь убийцы, Каин в свое время построил город, то есть жилище со стеной. Вот представьте себе, жить постоянно боясь, что тебя кто-то или что-то убьет. Понимая это, братоубийца, Каин выразил свои страхи Богу и получил от него ответ, что если кто убьет Каина, то тому воздастся в семеро. Грех, он словно снежный ком, становится все больше и больше, и при этом втягивает все большее и большее число людей, так как убивший убийцу тоже будет наказан в семеро, как сказал Господь. Так вот, пра-пра-пра-пра-правнук Каина, Ламех, который тоже стал убийцей, хуже своего пра-пра-пра-пра-прадеда, он уже гордится этим. Странно, Каин, убив брата, боялся, а его предок в шестом поколении, Ламех, уже гордится. Мы видим своеобразное развитие греха. Ламех уже гордится тем, что он убийца, и говорит, что тому, кто убьет Ламеха, воздастся. И вот дальше это слово в 70 раз в семеро. Причем вот что интересно. То, что Ламех готов убить, это ничего. А вот тому, кто убьет самого Ламеха, воздастся. И вот он называет эту цифру в 70 раз в семеро. Это то есть Ламех уповает на то, что его убивать никто не решится, в то время как ему убивать можно. Наивный. Он думает, что какой-нибудь другой убийца думает как-то иначе. Ламех нарисовал себе такую свою реальность, думая, что вот так и будет. Интересно, что Иисус вот эту цифру применил к прощению. Апостол Петр как-то спросил Иисуса, сколько же раз прощать человеку, согрешившему против тебя? И вот Иисус применил эту же цифру в 70 раз в семеро. Ну, я не знаю, есть ли какая-то связь между этими частями Священного Писания. Вряд ли. Эта цифра в 70 раз по 7 – это не буквально 490 раз. Пожалуй, это можно перевести словом «всегда». Ну, буквально это не вмещается в реальность. Но никто не считает, простил ли он кого 490 раз, чтобы вот в 491-й-то раз уже не простить. Просто сколь разные мысли убийцы и мысли Бога. Всевышний ищет прощать и спасать, а убийца ищет возможности убивать и при этом быть безнаказанным. При этом полон самомнения, что ему с рук сойдет. Вот что важно, всякий грех требует торжества справедливости. В библейские времена грехи убийства, изнасилования, хула на Бога, злословия отца и матери в древнем Израиле карались смертной казнью. Общество побивало камнями. Вор должен был возвратить похищенное и прибавить пятую часть, после чего еще и жертву приносил. Вообще в Библии есть целый уголовный кодекс. Правда, в этом уголовном кодексе нет тюремного заключения. Это придумали позже. Беда в том, что вот согрешит человек, а плохого в этом ничего не видит. Ему еще больше хочется. Мало того, он приобретает сообщников. И происходит то, что выразил премудрый Соломон в книге «Экклесиаст» в 8 главе. Он сказал, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Человек, чувствуя безнаказанность, подобно Ламеху, начинает гордиться своими грехами, все более усугубляя свое положение, и не только свое, но и тех, кого обидел. Но и это не все.
Ведь у этого человека рождаются дети. И какие будут их дети, если их отец или мать ничего в жизни не хотят изменить к лучшему?

Смотрите, Каин убил брата и принял это со страхом, а его потомок в шестом поколении Ламех тоже стал убийцей и уже гордится этим. Вопрос, как это остановить? Дело в том, что естественное желание грешного человека направлено не к Богу, а наоборот. Если кто-то и имеет стремление к Богу, то это чудо. Это сам Господь так подействовал, что в человеке, хорошо, если у него еще осталась совесть, появилось желание обратиться к Богу. На нашей земле грешники все. Я как-то попросил совета у одного мудрого пастора, как быть. Там была одна ситуация. Один человек долгое время носил на меня обиду. И вот отказывался слушать, хотя, честно признаться, никакой вины за собой не видел. Ну, недоразумение. Пастор все увещевал меня попросить прощения. Я не знал, в чем каяться-то. И тем не менее, говорил пастор, все равно в чем-то да грешник. Он рассказал историю, ну, так, как своеобразную иллюстрацию. Однажды он строил дом, и ему пришлось поехать в область на завод, который выпускал цемент. Вот там, на заводе, он стоил в разы дешевле. Ну и вот пришлось ему пройти по цеху, разговаривая о том, как доставить цистерну с цементом к нему на стройку. А дело в том, что цех довольно длинный, примерно километр длиной. Ну, он шел по этому цеху, разговаривал с мастером, видел, как двигалось по эскалатору, перемещалось вот это сырье, из которого этот цемент изготавливался. Потом его расфасовывали по мешкам, и пастор уверял, что ни до чего не дотрагивался. И так вот, решив все вопросы в цеху, он сел на рейсовый автобус и поехал домой. Приехав домой, его супруга озадаченно так говорит: «Что с тобой?» Не поняв, в чем дело, пастор посмотрел на себя в зеркало и в ужасе увидел, что его новый костюм весь в цементе. Дело в том, что вот в цеху этот цемент, он в воздухе. И даже если ни до чего не дотрагиваться, он все равно равномерно ложится на одежду ровным слоем. И поначалу его не замечаешь. Лишь после выхода из автобуса, когда ты пообтерся о пассажиров, после выхода на улицу становятся заметными пятна. И ты начинаешь понимать, что сам того не замечая, испачкался сам и запачкал пассажиров в автобусе. Вот так и грех на нашей земле. Его можно поначалу не заметить, но на самом деле он тут везде, в воздухе, невидимо глазу. И в определенный момент вдруг замечаешь, что на тебе места-то чистого нет. Можно вечером заснуть праведником, а утром проснуться перед кем-то виноватым. Очень важно помнить, нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние. Бог, мы уже говорили об этом, Он ищет возможности простить и спасти. Он не такой, как люди на земле, которые стремятся только мстить или тыкать пальцем, доказывая, какие они чистые и какой ты негодяй. Бога часто сравнивают с людьми, но это неправильно. Он всегда простит, какие бы грехи человек ни совершил бы. Он дал нам средства для спасения от греха своего Сына. Что может быть хуже возмездия за грех, чем смерть? А Бог своего Сына на смерть отдал за каждого из нас. Это Его средство, которым может воспользоваться каждый, каким бы грехом я ни согрешил. Я привел два примера тех людей, перед которыми была возможность попросить у Бога прощения и получить таковое. Его прощение – это вечная жизнь в Его Царстве. Но один этой возможностью воспользовался и для этого все сделал. И получил от Бога то, чего хотел. А вот другой не только не воспользовался, да еще и гордился тем, что стал убийцей. И мир делится вот на два таких лагеря людей, которым нравятся разные вещи. И эти люди идут к разному концу. Вот о чем просил апостол Иоанн. Это первое послание.
«Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Грех к смерти – это грех, в котором человек не желает покаяться. Он желает осознанно в нем жить, принося проблемы себе и обществу. Грешат все в той или иной степени, но не все желают решить проблему. Можно согрешить по неведению, но человек узнает истину и может поменять свой путь и воспользоваться средством, приготовленным Богом для нас. А может и не воспользоваться. Мы говорим «хозяин, барин», каждый из нас сам выбирает свой путь. И многие с сознанием своего положения, будучи просвещенными о судах Господних и о том, что этот мир погибнет в гиене, все равно желают идти по своей дороге. Есть интересная история о том, как от Иисуса, после того, как Он рассказал людям о себе, как о хлебе жизни, ушли многие люди, которые раньше считали себя Его учениками, но не захотели понимать. Иисус не побежал за ними. Напротив, обратившись к 12 апостолам, сказал, не хотят ли и они уйти. Он не неволит. Но одно дело, если человек не просвещен, не знает и грешит по незнанию, тогда для таковых сегодня проповедуется Евангелие для того, чтобы тот, познав истину, мог воспользоваться ей. Может быть, и вы есть на сей момент тот человек. Иисус сказал, «Се стою у двери и стучу». Не отворите ли ему дверь вашего сердца? Но чем поможешь тому, кто грешит с сознанием того, что делает? Ведь даже в земных наших судах умышленное преступление карается в разы тяжелее. И если вы тот человек, что уверен в том, что вот ваш-то грех простить невозможно, вы представляете, каково будет ваше разочарование, когда вы узнаете в конце концов, что Бог все это время вас ждал к себе с любовью, стоял у двери вашего сердца и стучал, ожидая, что его пустят. А вы считали, что он вас не простит. И Иисус сказал, что проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда наступит конец. И я думаю, что это произойдет уже скоро. А где окажетесь вы? Вам добрая весть. Нет греха, который Бог не простил бы. От человека требуется покаяние.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Сегодняшняя программа очень особенная. Через несколько минут вы познакомитесь с документом, который у меня в руках. Хотелось ли вам когда-нибудь увидеть настоящие раскопки динозавра? Хотелось ли вам когда-либо узнать, как они происходят? Что при этом делается? Кто это делает? Какая нужна квалификация? Можно ли просто найти заброшенный участок земли и начинать раскапывать какие-то старые кости и сказать, я нашел динозавра? Нет, это не так. В этот процесс вовлечено очень много технических моментов и ограничений. И мы хотим познакомить вас с тем, как действительно можно раскапывать динозавра. Позвоните другу или ученому, или даже какому-то ребенку, ведь все заинтересованы в динозаврах. Несколько лет назад, когда я читал лекцию в НАСА, ко мне подошли несколько ученых и сказали, «Насколько мы понимаем, вы раскапывали динозавров». Ну что ж, многих, больше десяти динозавров были раскопаны в одном важном месте. И все началось с одного дня, когда 11-летняя девочка и ее бабушка отвели меня в одну изолированную часть ранчо, где одна команда уже начала раскопки динозавра. И эта девочка нашла несколько фрагментов костей динозавра в глубоком овраге. Я посмотрел на них, и да, действительно, это были кости динозавра. Но они не представляли собой никакой ценности. Я сказал, я больше заинтересован в этом овраге, вот в этом утесе. Я взял с собой девочку, и она мне помогала. И мы нашли небольшую косточку. Я сказал, мы можем найти динозавра здесь, потому что цвет меняется. «Помоги мне». Я показал ей, что нужно делать. Она вернулась к бабушке, и я позвал себе на ее на подмогу и сказал, «Давай будем искать динозавра». Уже без нее я смотрел этот утес и отбил три небольших куска земли, и я наткнулся на конец большой кости. Она весила почти 227 килограммов, и это было бедро очень большого динозавра. Мы покажем эту кость вам. Это произошло 6 лет назад. Эта маленькая девочка сыграла очень большую роль в этом открытии. В НАСА признали, что наша методика проведения раскопок техническая и чрезвычайно точна, и для нас это было удивительной привилегией. 4 разных раза их ведущие ученые были с нами. Вот это геофизик НАСА, доктор Гунтер Галечко. Он является ассистентом доктора Марио Акуны, главного эксперта в мире по изучению магнетического поля Земли. Это доктор Синди Хэммел и научный инструктор Кэфи Бендер. Они работают рядом с Джо Тейлором, который был центральной фигурой в нашей операции. У него более 20 лет опыта в деле раскопок. Он раскапывал и кости мамонтов, и кости динозавров. В этой программе вы уже видели профессора Кларка. Здесь вы видите его вместе с нашими помощниками Томмина Нидабас. И как раз тогда и было сделано открытие. Мы знали, что окаменелое бревно было как раз там, где нужно. Но когда с позволения владельцев земли мы начали удалять это бревно, и Томми Нанида, гидролог мирового класса, он увидел, что дерево не полностью было окаменелым, часть его коры была обугленной, и еще одна часть оставалась волокнистой. И это очень важно. Давайте посмотрим, что произошло во время этих успешных раскопок. Вот здесь ученые НАСА подготавливают аплинк. В действительности, они были настолько впечатлены нашей технической экспертизой и методикой проведения раскопок, они выделили нам целую страницу на своем веб-сайте, и там можно это найти. И вот они готовятся детально проанализировать это окаменевшее дерево. И в этом нам помог доктор Гин Тетечна, его называют просто Гин. Тогда Кэфи Бендер сказала, ну, нужно на руках стоять, чтобы посмотреть. Он так и сделал, он встал на руки и посмотрел на остатки этого дерева.
И даже ученые веселятся на раскопках. Вот Джо Тейлор размышляет над репродукциями вот этих двух больших костей, и вот эти ученые держат их в том месте, где они должны быть. Я думаю, было бы здорово, если бы во время этой программы мы сделали бы для вас то же самое. Вы никогда не забудете эту программу. Вот здесь, представляя ученых НАСА, и

0: Это репродукции двух костей двух самых больших динозавров. Я был окружен всеми учеными, было интересно и здорово. Сейчас они экспонируются в Годдардском космическом авиационном центре в Гринвилле, штат Мэриленд. И там написано «Музей – свидетельство сотворения мира», наш музей. Наша команда опытных археологов работает за сортировочным столом. Это чрезвычайно важный технологический процесс. И в этой программе мы познакомим вас с основными элементами научной, согласованной с Библией и необыкновенно важной информации. Один из моих друзей сам привез из Далласа, штат Техас, очень особенное оборудование, часть которого он сам сделал и изобрел для удаления верхнего слоя. И там со мной была моя обычная команда. Они следят за тем, чтобы мы не повредили кости динозавра во время раскопок. И сейчас вы видите, как раскопкой занимается мой друг Корки Андервуд. По моему мнению, он самый лучший технический раскопщик на тяжелом оборудовании. И вы увидите, насколько важен каждый член нашей команды. При помощи этого тяжелого оборудования он очень деликатно приближается к костям, не задевая ничего. Кстати, все это вы можете посмотреть на интернете, на странице NASA. Для этого вам, конечно, нужны окна 98 или выше, Media Player, проигрыватель 7.0. И вы можете подключиться к этой популярной странице, к этому веб-сайту NASA, набрав следующее. Вот посмотрите. http, двоеточие, две черты вправо. coolspace.gsfc.nasa.gov/dinodig. Тогда вы узнаете, что на самом деле происходило там. Я хочу, чтобы сейчас вы встретились с теми, которые делают эти раскопки возможными. Как директор и основатель Музея сотворения мира в Гленроузе, штат Техас, для меня очень важно не просто собрать какую-то группу людей. Каждый человек индивидуально необыкновенно важен. И прежде всего, конечно, землевладелец. Я хочу, чтобы все зрители ТБН знали о том, что мы должны все делать как положено. Библия утверждает, что во всем нужно поддерживаться приличие и порядка. Это значит, что нам необходимо поддерживать соответствующую договоренность с землевладельцем и со всеми людьми. Честность, точность и научный подход всегда присущи христианскому труду. Белинда, ты владеешь землей на этом участке. У вас в Колорадо где-то 890 тысяч квадратных метров земли, и ваша христианская семья очень учтиво к нам отнеслись, и в руках у меня настоящий документ, который мы с тобой подписали, не так ли? И мы с тобой подписали, и мы не просто попросили разрешения, вы сказали, конечно, необходимо подписать специальные документы, которые бы освободили землевладельца, так и музей от ответственности. И нужно установить дату начала и окончания раскопок. И на все это необходимо определенные документы, и это необходимо для каждого этапа работы. Белинда, ты и твои мальчики, Лук и Джеймс, очень милые ребята. Как и твой покойный муж Кёрк, твои мама, брат и дядя, вы все очень-очень любезно к нам отнеслись. Вы даже юридически передали Музею сотворения мира все кости, которые мы нашли в этом холме. А почему вы так поступили?
1: Сначала, когда пастор Томми нашел эти кости, мы не знали, кому их доверить. Однажды вечером мы смотрели ТБН, программу доктора Бо, и Дух Святой сказал, вы можете довериться этому человеку. Мы посетили музей, нас впечатлила честность, профессионализм и научный подход ко всем вопросам. Все подтверждало сотворение, а не эволюцию. И мы решили посеять семена в этом музее, подарив им все кости динозавра. В этом мы также видели и вечную цель, которую подразумевал Бог. Ведь это не просто научная реальное доказательство, которое мы здесь видим, во всем том, что было раскопано, увидели вечную цель, и души людей были приведены к Господу.
0: Я так рад, что у вас такое сознательное и глубокое отношение к Иисусу Христу, и что ты чувствуешь себя обязанной приводить к Нему других, ведь на самом деле твой пастор, посетивший ваше семейное ранчо во время отпуска, нашел несколько костей динозавра. Не буду указывать, где именно. И ты принесла их в музей, мы сказали,

0: Это кости динозавра. Поэтому я привел к вам всю эту команду, где мы сразу же приступили к раскопкам. И Господь действительно благословил твою землю, твое ранчо этим открытием.
1: Аллилуйя.
0: И я хочу в этой программе поблагодарить тебя за твою любезность и христианское поведение.
1: Аллилуйя.
0: Прежде всего, всегда необходимо, чтобы все было бы задокументировано. Этот джентльмен был моим другом многие годы. Я рад тебя видеть.
2: Я также рад.
0: Ты наш официальный фотограф, документатор, не так ли?
2: Верно.
0: Ты начал фотографировать эти кости всего лишь несколько минут после их открытия. И я знаю, что ты потратил на это десятки тысяч собственных долларов. Десятки тысяч.
2: Ну что ж.
0: Да, это были твои собственные расходы. Ты никогда не просил у нас ни копейки, потому что ты знал, что у нас их нет. Но ты на самом деле купил и привез нам собственное оборудование. Почему ты так восхищен и предан этой цели и занимаешься этим?
2: Восхищение Божьими творениями — это очень большая привилегия. Ведь в этот момент можно собственными глазами посмотреть на Божье творчество. Кроме этого, мне приходится работать с самой замечательной в мире командой.
0: Да, мне это нравится. Я хочу, чтобы вы познакомились с этой командой. В ее центре очень особенный человек, Дон Йегер. Дон, ты техник-машинист.
2: Верно.
0: Также ты пенсионер.
2: Верно.
0: Да, ты работаешь много. Дон был избран благодаря своему опыту и знаниям, своему христианскому духу и профессионализму. Твой отец был техническим секретарем-ассистентом, и он вместе с другими техниками-машинистами помогал создать небольшое устройство. Какое именно?
2: Думаю, что это была атомная бомба.
0: Да, вот с такими людьми мы работаем. Между прочим, Дон не занимается взрывными устройствами, он все делает при помощи компьютера и также проектирует оборудование для нас. И я хочу кратко познакомить вас с одним из них. Дон сам создал этот инструмент, фактически он сконструировал его лучше, чем компании, которые начали это производить. И сейчас ему помогает наш техник-документатор Дэвид Лайнс. Дэвид уже проработал в музее 10 лет. Ты задокументировал множество технологических процессов. Как тебе нравится этот новый прибор?
2: Необыкновенно точный и необыкновенно чувствительный.
0: И прежде всего, перед тем, как ты продемонстрируешь, насколько он чувствительный, скажи нам, что это за прибор?
2: Этот прибор для измерения радиации. И прямо сейчас он настроен для измерения, прежде всего, гамма-лучей.
0: А так как кости динозавра выделяют радиацию, потому что впитывают в себя уран, этот прибор улавливает ее даже в очень узком диапазоне. Мы бы хотели это продемонстрировать, но у нас не хватит времени. Дон изобрел свинцовую оболочку, чтобы можно было бы уловить даже слабую радиацию. Это самый большой натриево-иодовый кристалл, который когда-либо был сделан. Это настоящее произведение искусства. Даже в самых главных университетах мира нет ничего подобного. Таким образом, мы можем очень легко прочитать это по счетчику Гейгера. И прямо здесь на платформе довольно обтекающий фон, нормальный фон. Пожалуйста, включи это. Да, мы можем услышать это. И я думаю, что микрофоны это слышат, это общий фон. А давай положим этот прибор на кость или поднесем кость к прибору и посмотрим, радиоактивны они или нет. Реагирует ли на эту кость этот прибор?
2: И стрелка существенно поднимается вверх.
0: И в дополнение к этому, Дон, каждый раз все эти данные он закладывает в компьютер. Этот точный модулятор отмечает и отсчитывает данные показания. И в НАСА были очень впечатлены этими показаниями. И к тому же, ты не только смог правильно определить радиацию в кости динозавра, но даже смог ее обнаружить в Земле. И Джо действительно раскопал эту кость потом. И это подводит нас к профессиональному экскаватору, оснащенному тяжелым оборудованием. Я подобрал самого лучшего по своей квалификации человека в Америке, которого только знал, чтобы деликатно устранить верхний покров. Корки Андервуд, это радость, что ты с нами.
2: Спасибо, что приняли меня.
0: Спасибо тебе за то, что ты привез все оборудование в северо-западную часть Колорадо из Техаса. Ты раскапывал это за свой счет. Не буду даже спрашивать.

0: Сколько денег ты на это потратил? Но позволь мне спросить тебя вот о чем. Почему тебе так сильно захотелось пожертвовать свои услуги и быть добровольцем?
1: Ну что ж, мы ищем правды. Я считаю, что для этого понадобится больше, чем один человек.
0: Правильно, правильно.
1: И вот почему мне это так дорого.
0: Он был другом много лет, и сейчас нас подводит это к сердцу и душе всего нашего экскавационного процесса. Джо Тейлор, ты был моим другом на протяжении многих лет, и я восхищаюсь тобой по многим причинам. Позволь мне еще раз пожать тебе руку. Прежде всего, мне нравится твоя шляпа.
1: Спасибо. Тяжело заработанная.
0: Тяжело заработанная, это верно. Ты был с нами. Сколько лет у тебя практики в деле раскопок и документирования костей?
1: С 80-го года.
0: С 80-го года, более 20 лет. Здесь у тебя модуляторная платформа, которую ты спроектировал вместе с Доном Йегером. Опять-таки, это произведение искусства. Большинство полевых команд из университетов просто устанавливают модуляторы, набрасывают эскизы. Ты при помощи прибора с лазерным указателем в трехизмерном пространстве ты можешь обнаружить кости и даже начертить, где они находятся. Я думаю, что Корки уже начертил некоторые из костей. Скажи, это ты делаешь, да?
1: Это позволяет нам получить точный размер. И что бы ни показывал модулятор, какой бы ни представляли себе эту кость Корки или еще кто-нибудь, мы можем начертить то, что видим. И затем мы это измеряем, что делаем прямо там. И это очень точное измерение. И для этих костей стол — это нивелир. У нас здесь также есть и измеритель глубины.
0: Таким образом, ты смог получить отчет показаний в трехизмерном пространстве.
1: И мы можем получить как расположение, так и определение формы костей. А вот эти знаки говорят нам о том, насколько глубже одна кость от другой.
0: То есть, фактически, Джо, мы с тобой очень глубоко это обсуждали, и это не просто, ты не просто мастер раскопок среди приверженцев сотворения, не просто заместитель директора и лидирующий раскопщик, и также профессиональный подготовитель. Все эти кости — это только в репродукции настоящих. И ты сделал огромное открытие. После того, как закончится вся эта работа и вся подготовка, мы планируем возвратить это в Глен-Роуз, чтобы продемонстрировать то, что все эти кости, динозавры, были смыты одним огромным потопом.
1: И разбросаны в полном беспорядке.
0: Да, в полном беспорядке, вверх ногами и так далее. И это могло произойти только в результате гидрологической деятельности. Я вижу, что ты принес техническую книгу, и мы знаем, что в этой области даже главный палеонтолог не может всего знать о каждой кости. Поэтому всегда можно проверить по этой книге, какая кость и какому существу именно она принадлежит.
1: Да, мы используем плоды очень хорошего труда. Надеемся, что и мы добавим к этому что-то полезное.
0: Да, мы надеемся. Но ты уже добавил, опубликовав свою собственную книгу об этом. Это прекрасная красочная книга об ископаемых, язык которой понятен любому человеку, фактически, правильно? А какой твой адрес? Может, кто-то хочет ее заказать?
1: Абонентный ящик 550, Кросбидон, Техас, 79322.
0: И это музей ископаемых горы Блинко.
1: Да, музей ископаемых горы Блинко. Именно там и были раскопаны кости, которые вы видите на обложке. А вот это, как я понимаю, знаки твоего резца.
0: Да.
1: Я прочел ее, это прекрасная публикация.
0: Да, это верно. Я попрошу тебя сделать что-то особенное. Пожалуйста, перейди со мной вот сюда. Дон Йегер, остальные ребята, вы также можете подойти к нам. Я уверен, что после сегодняшней программы вы уже поняли, что раскопки — это уже тяжелая работа, очень тяжелая работа, требующая огромной концентрации. И в них участвовать могут только те, которые отлично занимаются этим делом и которые лично приглашены на раскопки. Каждый вечер возле костра Джо поет. И знаете, сегодня я попросил его сделать международный дебют прямо здесь, на нашей программе. Я попросил его спеть песню, которую он сам написал. Фактически, ты написал каждую песню в этой книге, не так ли?
1: Да.
0: Я хочу, чтобы ты спел мою любимую. Она называется «И это ты». Это баллада о любви. Мне очень нравится ее стиль. Она прекрасно воспринимается под западным звездным небом. Я думаю, что эта мелодия понравится всем людям по всему миру.
1: Спасибо.

0: This appears to be the neural arch. This would be the bottom side, top side. Looks like this would go up into, you know, the top of a spinous process. These would be the attachments over here for the ribs, going out like this. That's what it appears. We have damage over here, and then there's this mass of stuff right here where the hot spot was. Really can't tell if that's a clay or if that's bone. It's difficult to tell, but there is a hot spot here. There may be bones underneath us.
1: Джо, это был твой международный дебют. И теперь в заключении этой очень уникальной программы я вот что вам скажу. Время от времени к нам подходит ребенок и спрашивает, а это ископаемое? Или же, а что это за кость? И в музее сотворения мира... А это происходит почти на каждой неделе, я даже этому не удивляюсь. А несколько девушек хотели бы спросить то же самое прямо сейчас. Я хочу спросить, что у тебя? Это Космо, это Фэй.
2: Это кость динозавра?
1: Ну что ж, давай посмотрим. Джо, у тебя более 20 лет полевого опыта.
3: Она похожа на кость позвоночника мамонта. Но, наверное, это просто камень из фонтана или пещеры. Кое-что из этих вещей похоже на зубы, но, наверное, это просто часть какой-то разбитой раковины. Или еще какой-нибудь скорлупы морских созданий. Но это очень интересный камень. И я, наверное, сам подобрал бы его и принес домой.
1: Да, но он только выглядит как ископаемое, но это псевдоископаемое. Но, девушки, вы правильно сделали, что проверили его и принесли его к нам, принесли его домой.
2: Спасибо.
1: Это была очень уникальная программа. В заключительные 30 секунд я попрошу их разместить эти кости по местам, чтобы у вас было представление о высоте этого динозавра. Ребята, вам действительно придется это сделать всего лишь за несколько секунд, потому что совсем не осталось времени на передаче. Знаете, и на раскопках у нас очень... точное расписание. У нас очень мало времени. Это бедро, которое идет на большую берцовую кость. И, как видите, они очень хорошо подходят друг к другу. И по этим бедрам можно определить рост динозавра.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Бека Шей.

Привет, я Бека Шей. Спасибо, что смотрите нас. Песня, которую вы только что слышали, называлась «Музыка». Она из моего нового проекта, который называется «Предназначение». Эта песня очень вдохновляет меня. Состояние сегодняшней музыки — вопрос сложный. Та музыка, которую мир предлагает, которая доступна людям, она не совсем хорошая. У Бога есть гораздо лучшая музыка, которую Он хочет открыть через нас, Его детей. Так что я хочу призвать, побудить вас искать истину. Ищите истину. И когда вы слушаете музыку, ищите истину в словах, в исполнителях. Смотрите, стоит ли ее слушать. Если вы пишете песни, если вы автор или исполнитель, я скажу, что это здорово писать песни, чтобы почтить Бога, почтить того, кто дает нам эти песни, чтобы они благословляли и воодушевляли. Нам нужна хорошая музыка, нам нужно пробуждение, нам нужен огонь, нам нужно, чтобы Божья музыка преобладала. Так что давайте сделаем это. Революция!

У меня есть для вас слово ободрения. Не все будут вас любить. Кто-то скажет, Бетта Шей это не ободряет. Но я обрела такую свободу, когда наконец приняла, что я не могу нравиться всем. Не всем нравится, как я одета, что я говорю, как я что-то делаю. Всегда будет кто-то, кому вы не понравитесь. Но если вы примете это и осознаете, что не так важно, что люди думают о вас. Важно то, что Христос думает о вас и как Он на вас смотрит. Когда вы станете смотреть на себя Божьим взглядом, это станет началом свободы. И хочу ободрить вас этим, потому что в нем нет ограничений тому, что вы можете сделать. Всегда будут критики, но ваш лучший критик — это Бог. Так что прежде всего обращайтесь к Нему. Однажды у меня было удивительное переживание. Как-то мне приснился сон. Я проснулась и не могла вспомнить его. Такое происходит постоянно. Я ничего не помню, но одно слово звучало у меня в голове. Я раньше не слышала этого слова. Я сразу решила поискать его в Google. Это слово было «Хефсиба». Вы слышали это слово раньше? Большинство людей, кому я задавала этот вопрос, не слышали этого слова. Но я обнаружила, что оно существует. Оно есть в моей любимой книге, то есть в Библии. Оно находится в книге Исаии 62, где сказано, «Не будут уже называть тебя оставленным, и землю твою не будут более называть пустынью, но будут называть себя Хефсиба, мое благоволение к нему». Здорово, не правда ли? И еще там говорится, «И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемую на длани Бога твоего, и я буду радоваться о тебе, как жених радуется о невесте». Это заставило меня трепетать. Мне казалось, что сам Иисус стоит у моих дверей с букетом роз, заставляя меня бежать к Нему. В тот день я почувствовала такую Божью любовь, когда осознала, что Он разбудил меня таким словом. Но самое прекрасное в том, что это не только мое, но это и ваше слово также. Так что откройте Исаию 62 и посмотрите, что там говорится. Господь любит вас. Он говорит с нами не только через свое слово. Он говорил людям давних времен, когда не было Библии. Он обращался к ним через видения, знамения, чудеса. И Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Так что внимательно относитесь к своим снам, записывайте их. Знайте, что Бог ищет любой способ, чтобы достичь вас и явить вам свою любовь, говорить вам о том, как вы особенны для Него, как сильно Он любит вас. Я написала песню об этом. Вот она.

0: alegría.
1: Христос освободил нас, Он дал нам свободу. Я люблю эту песню, потому что, когда я находилась в депрессии, я согнулась под ложью, которую враг наговорил мне. А теперь я могу поднять руки, широко раскрыть их и петь громко, не задумываясь о том, что люди думают обо мне. Пойте, чтобы благословлять, а не чтобы показать себя. Живите, чтобы благословлять, а не чтобы показать себя. В этом столько свободы. Будьте такими, какими вас призывает быть Бог. Живите и будьте свободны. Ведь на небесах мы все равно будем славить Его от всего сердца, так почему бы не начать сейчас? Приглашаю вас зайти на мой сайт bekashay.com или bekashay на Твиттере или в сети Facebook. Все просто, напишите bekashay, но запомните, как пишется мое имя. Так что смотрите, напишите его правильно и заходите ко мне. Следующая песня из моего последнего альбома под названием «Жизнь». Это заглавная композиция. Но многие не знают, что это слово на английском на самом деле акроним. Life — любовь в полной силе. Я верю, что Иисус — это путь, истинная жизнь. И нет большего выражения любви, чем Иисус. Библия призывает нас поощрять друг друга к любви и добрым делам. Об этом сказано в Евреям 10:24. 1 Иоанна 3:18 говорит, «Не будем только говорить, что мы любим, но станем показывать это делом и истиною». Я верю, что любовь — это лучшее выражение того, как мы можем показать людям Иисуса. Они узнают, что мы христиане по нашей любви. Мы должны жить, имея любовь в полной силе. Я призываю вас сегодня познать, что христиане, как люди Божьи, должны жить, радуясь прекрасной благословенной жизни. Это не означает, что не будет трудностей, скорбей и сложных обстоятельств на вашем пути. Но мы знаем Победителя, мы знаем Христа, мы знаем конец, мы знаем победу. Так что мы можем провозгласить, исповедовать, что мы живем такой жизнью. Ведь Господь предлагает радость, которую не может дать мир. Господь предлагает мир, который не может дать этот мир. Итак, наслаждайтесь этой песней. Я прекрасно провела с вами время. Будьте благословенны.

Библии, в 4 книге Царств, в 13 главе, есть история. Это очень странная достаточно для Священного Писания история. Там человек, мертвый человек, прикоснулся к костям умершего праведника. И когда это произошло, он воскрес. Это были останки Елисея. И вопрос возникает. У многих, кто читает этот отрывок Священного Писания, возникает вопрос, а может ли эта история служить библейским подтверждением того, что прикосновение к мощам умерших святых, тех, кто делал в жизни многое добра, заслужил имя человека праведного, благочестивого, может ли прикосновение к мощам вот умершего святого дать исцеление? Обладают ли кости этих умерших людей чудодейственной силой? И могут ли эти люди, уже почившие, но при жизни бывшие святыми, делать добро и для живых людей с того света? Вообще, тема смерти и жизни после смерти, она будоражит воображение людей, будоражила всегда и будоражит и сегодня. Вокруг вопроса смерти и того, что происходит с человеком после смерти, где он обитает, как он себя ощущает после смерти, вокруг этого на протяжении всей нашей истории человеческой постоянно складывались разные культы, разные учения, разные традиции и ритуалы. Это естественно. Естественно, что эта тема вызывает такой интерес и множество догадок, множество соображений, идей по этому поводу, религиозных, философских, медицинских и так далее. Просто потому, что мы действительно не знаем и не можем туда проникнуть, ибо никто, ушедший туда, оттуда не возвращался, как нам кажется. Ну вот давайте прочитаем саму эту историю. Итак, 4 книга Царств, 13 глава. Что это? 4 книга Царств, 13 глава, 20 и 21 тексты. «И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище врагов, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Очень необычная для Священного Писания история. Давайте попробуем в ней разобраться. Итак, заметим. Первое. Здесь не говорится о том, что люди специально принесли этого покойника к могиле пророка, чтобы этот покойник воскрес. Умершего несли похоронить, но несли похоронить в своей могиле. Тогда, в те времена, людей в Палестине хоронили, не зарывая в землю, а у каждой семьи был свой могильный склеп, если так можно сказать. Это пещера, в которую приносили покойника, клали его в пещеру. Потом вход в пещеру заваливали большим каким-то камнем. Ну, часто, чаще всего происходило именно так. Само устье в эту пещеру, оно, конечно, не было огромным, оно было достаточно небольшим, чтобы туда можно было, согнувшись, пройти. И там клали умерших. Через какое-то время, примерно через год, туда возвращались родственники, отваливали камень, собирали истлевшие кости, оставшиеся от их почившего родственника, складывали тоже отдельно, и этот гроб был готов для следующего поколения. Такова была традиция. И вот этого покойника несли в свою могилу. Его не несли специально к могиле Елисея, чтобы прикоснуться к костям Елисея, и чтобы он воскрес. То есть такой традиции прикасаться к мощам или костям умерших праведников или пророков не было у Израиля. Это не соответствует традициям и идеям и богословию, которое существовало у израильтян в то время. И вот еще интересный вопрос. Каким образом вот эти люди
увидевшие надвигающиеся на них полчище врагов, а вы представьте себе, они несут человека хоронить, своего родного, может быть, близкого друга, соседа своего, и вдруг они видят, что им навстречу идут враги, и, естественно, ничего хорошего это им не предвещает, поэтому они взяли умершего и не просто положили. Я когда читал, вы обратили внимание, там написано, при падении он коснулся костей Елисея. Они его бросили в первую попавшуюся им на пути пещеру. Каким образом они и почему они не узнали, чья это была могила? Кто был в этой пещере похоронен? Там был похоронен великий человек. Там был похоронен пророк, через которого Бог давал избавление Израилю, через которого Бог дал множество вестей народу израильскому. В этой могиле лежал человек, имя которого должно было почитаться, но они даже не знали, где он находится. Почему? Потому что Израиль пребывал в упадке. Израиль пребывал в запустении после смерти Божьего пророка. Люди не смогли удержать себя на той дороге, на том духовном пути, по которому их когда-то Елисей вел. Они отступили от Бога, и Бог не мог защитить их от их врагов. И поэтому даже эта могила, она была в запустении. И вот туда бросили этого несчастного покойника, несчастные родственники, и он упал прямо на кости Елисея. И когда это произошло, он встал, ожил и вышел, и, наверное, вместе со всеми своими друзьями убегал от моавитян. Но почему Бог это сделал? Почему это произошло, кто-то спросит. Бог хотел показать своему народу, что так же, как когда-то он был с этим великим человеком, с Елисеем, он до сих пор присутствует в жизни своего народа. Не кости Елисея воскресили этого умершего. Не какая-то тем более сила, обитавшая в костях Елисея, воскресила этого умершего. Это сделал Бог. Просто вопрос, в какой момент он это сделал? Мы видим, согласно этому повествованию, что Бог воскресил умершего после прикосновения к костям Елисея. Но не потому, что эти кости обладали чудодейственной силой или содержали в себе силу Божью, причина в другом. Бог хотел напомнить своему народу, что он все еще среди них. И даже несмотря на позор, в котором они жили. Вдумайтесь, это большой позор. Даже они не могли прийти и похоронить своего человека. Они его вынуждены были бросить в первую попавшуюся пещеру и убегать от своих врагов. Бог им напомнил, что им не обязательно оставаться в таком положении удручающем. Они могут обратиться к нему, они могут его взыскать, они могут искать его помощи, а он настолько могущественен, что он им в состоянии помочь, ведь он даже вернуть к жизни кого-то может. Но библейская история, очень важно заметить, охватывает период в 4000 лет. Вот возьмите первую страницу Библии, последнюю страницу, 4000 лет между ними. И подобная ситуация в Библии происходит однажды. Можно было бы предположить, дорогие друзья, что после такого чудесного воскресения люди украсили бы могилу Елисея, туда потянулись бы паломники, которые бы хотели прикоснуться к костям Елисея, чтобы исцелиться, приносили бы преждевременно умерших, молодых каких-нибудь людей от несчастного случая, которые умерли, или после войны приносили бы туда погибших на войне. Друзья, этого в Библии нет. Израильтяне даже подумать не могли о том,
чтобы организовать что-то похожее. Приходить к могиле умершего человека, касаться его

костей и искать таким образом чудо какого-то. Даже такой мысли им не приходит, и нет такой практики на страницах Священного Писания. Из этой деревни, в которой это произошло, или города, в которой вот жил потом, представьте себе, ведь он же среди них жил. К нему люди приходили, чтобы потрогать его, пощупать этого человека, того, кто воскрес от прикосновения к костям Елисея. Разговаривали они с ним. Наверняка они его спрашивали, а как там было? А что там за этой чертой? И мы сейчас прикоснемся с вами, попробуем понять, а что же там за этой чертой мог увидеть и услышать вот этот умерший и воскресший человек, но минутой позже. А пока вдумайтесь, он жил среди них, он был явным, воочию его можно было увидеть, явным доказательством того, что можно прикоснуться вот костями Елисея, и что-то хорошее произойдет, чудо какое-то произойдет, исцеление или, может быть, даже воскресение. Почему же люди не потянулись туда вереницей? Почему же израильтяне не установили какой-то обряд вокруг костей Елисея? Они этого не делают. Такая идея, она противоречит самому духу библейского учения. Не могла она прийти в голову израильтянам, потому что в книге чисел мы читаем закон, которым они руководствовались. Для израильтян прикосновение к умершему было мерзостью, и это было частью того учения, тех заповедей, которые дал им сам Бог. Итак, книга чисел 19:16. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или, обратите внимание, к кости человеческой, или к гробу даже, нечист будет 7 дней». Поэтому, если мы говорим о Ветхом Завете, нет такого в Библии учения о том, что прикосновение к мощам умерших, даже очень святых людей, может что-то доброе, что-то хорошее сделать для человека, дать исцеление или воскресить человека. Поэтому верующие в истинного Бога, они таких мыслей даже не допускали. И, конечно же, самое опасное в этой, во всей истории – в неправильном трактовании этой истории в том, что кто-то может посчитать, что умерший человек может делать что-то доброе для живых, находясь за этой чертой жизни и смерти, что он может делать что-то доброе для живых. Это одно из самых опасных заблуждений, которое Библия не поддерживает. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Зададимся вопросом, где находятся сейчас наши умершие родственники, умершие друзья, слышат ли они нас, или до второго пришествия Иисуса Христа просто спят, находятся в небытие. Священное Писание 53 раза, вдумайтесь, 53 раза называет смерть сном и говорит о том, что умершие ничего не видят, ничего не слышат и ни за кем не наблюдают. В книге Иова мы читаем такие слова, 14 глава, 10 стих. «А человек умирает и распадается. Отошел, и где он?» задает вопрос Иов. То же самое мы читаем дальше, в 12 тексте. «Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». Что это за окончание скончания неба? Это, напомню, что эти слова мы сейчас читаем из книги Иова. Эти слова пишет Иов, и для него
он знал, что когда-то будет конец истории, что когда-то должно что-то такое произойти, что положит конец бытию жизни на этой планете, и что-то другое будет после этого, безусловно, но когда-то конец будет, потому что есть грех, есть что-то неправильное в нашем существовании, и Бог должен этому когда-то конец положить. Но он не знал, что этим концом будет второе пришествие Иисуса Христа. Это знаем сегодня мы. И Иов, он бы, живя сегодня, разделял бы с нами эту веру, потому что он был человеком, доверяющим Богу. И Христос обещал, Иисус обещал, что когда он вернется второй раз, он от сна смерти пробудит тех, кто верил в него при жизни и соблюдал его заповеди. Итак, что говорит Священное Писание? Что мертвые спят, но проснутся только в день второго пришествия Иисуса. И символом вот этих людей, которые когда-то пробудятся от своего смертного сна, являются люди, которых Иисус жил на земле и пребывал среди нас, которых Он воскресил. Например, дочь Иаира, молодой человек, которого шла хоронить мать. Была такая история, когда Иисус со своими учениками по горным дорогам Палестины куда-то шел, и вдруг навстречу из селения он увидел траурную похоронную процессию, которая шла им навстречу. Там мать шла, хоронила своего единственного сына, и он его воскресил. Дочь Иаира об этом тоже упоминал. Поэтому в Священном Писании есть люди, в Евангелии есть истории о том, как Иисус это уже делал однажды. Так, когда он вернется второй раз, все, кто верил в него, кто на него надеялся, кто жил, соблюдая заповеди Божьи, зная Бога, или те, кто жил, соблюдая голос совести своей, не зная Бога и закона Божьего, пробудятся от своего сна. Но до этого момента они спят. А когда человек спит, что он знает? Знает ли он, что происходит вокруг него? Или для него это один краткий миг? Он закрывает глаза, если у тебя, конечно, хорошее здоровье, и ты хорошо спишь глубоко, ты глаза закрываешь, открываешь, и ты даже не чувствуешь времени, которое прошло. Так же и с умершими. В той же самой книге, книге Иова, в 14 главе, мы читаем 21 стих. Что дальше говорит Священное Писание? Смотрите. «В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает». Это об умершем человеке. Умерший человек не знает, что происходит с его родственниками, которые еще в числе живых. И поэтому возьмите Елисея, ведь эти же слова относятся и к пророку Елисею. Когда он умер, он был похоронен. С ним произошло все то же, что происходило с другими людьми. Знал ли Елисей, что кто-то нуждается в воскресении? Что вот этот человек, которого бросили в его могилу, что его нужно воскресить. Не знал он, что происходит. Не знал и не ведал. Так говорит об этом Священное Писание. Более того, если мы читаем книгу Псалмов, Псалом 145, 4 стих, посмотрите, написано о том, что даже мыслей никаких нет в смерти. Думать, рассуждать о чем-то, что-то чувствовать. Мертвый не может. Все это ушло. Все это испарилось. Этого больше нет. Итак, Псалом 145:4. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Итак, спят мертвые, они не знают, что происходит с их родными, и они не могут думать. Они не могут рассуждать, они не могут отвечать на вопросы в том числе. Экклезиаст в 9 главе, в 5 тексте сказано об этом. Смотрите, живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают.
и нет им уже воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Ничего не знают мертвые. Поэтому и Священное Писание говорит, что и обращаться к мертвым, это учение Священного Писания, обращаться к мертвым, вопрошать их о чем-то, Бог на это смотрит неодобрительно. Бог не благословляет практику общения с умершими, потому что их нет, они спят, они ничего не ведают. А кто же тогда может ответить человеку? А кто же тогда может что-то человеку сказать, послать ему какую-то весть, и человек обманется, думая, что это с ним говорит его родственник умерший, его друг, его знакомый? Священное Писание учит, человек умер, и оканчивается его бытие. Он не знает ничего, он ничего не чувствует, он ничего не видит, он ответить не может. А кто же тогда отвечает тем людям, которые обращаются с вопросами к своим мертвым, родным, друзьям, знакомым или просто святым? Хороший вопрос. Есть одна история. Вначале, перед тем, как ответить на этот вопрос, я прочитаю эту историю. Она записана в... я сейчас скажу точно. Тобольские епархиальные ведомости за 1906 год. Очень интересная история я нашел. В Тобольской епархиальной ведомости за 1906 год сохранилась история. Ее поведал овдовевший иерей. И вот что он пишет. «Овдовел я сравнительно молодым. Я долго тосковал по своей супруге. Но, чтобы не предаваться отчаянию или пьянству, а с ним и другим греховным порокам, я поставил для себя правило как можно чаще совершать божественную литургию и во время нее поминать дорогую мне покойницу. Это постоянное терзание давало мне какой-то относительный покой. Однако же, при всем том, я никак не мог удержаться от посещения могилы, где была погребена моя жена. Здесь, вдали от жилья и шума людского, я давал полную волю своим слезам и нередко роптал на судьбу, спрашивая, кому и зачем понадобилась так скоро смерть моей жены. В одно из таких посещений места упокоения матушки со мною случилось нечто необыкновенное. И это нечто отвадило меня от частых прогулок на могилу, над которой чуть не ежедневно я проливал потоки горьких слез. А произошло следующее. Когда я был всецело поглощен мыслью о тяжелой утрате своей супруги, вдруг явственно при лунном свете я заметил силуэт женщины, спускающейся по склону горы к месту моего нахождения. Она была одета в платье точь-в-точь, как у моей жены. Я был заинтересован и стал вглядываться пристальнее в движущийся предмет, чтобы узнать, кто бы это могла быть в столь поздний час и в столь пустынном месте? Но вот силуэт стал обрисовываться яснее и яснее. И, о радость, я узнал в приближающейся женщине свою жену, ее походку. Она так же, как и при жизни, осторожно спускалась ниже по направлению ко мне, придерживая левой рукой платье. Обратите внимание, какие тонкости он замечает, насколько похоже было это явление на явление его жены. И, наконец, она подошла вплотную ко мне. У меня от радости закружилась голова. Я забыл, что передо мною покойница. Собрался было в чаду забвения говорить с женою, корить ее за долгую отлучку, но вовремя опомнился и совладал со мной. Радость моментально сменилась ужасом. И дальше он описывает, как, я все до конца зачитывать не буду, он описывает, как наложил на нее крестное знамение, она куда-то испарилась, исчезла. Но, вы знаете, я честно скажу вам, кто-то может вот слушать меня и думать, ну, вот что скажет проповедник, вот верит он этому или нет? Он же сам говорит, ну, мертвые ничего не знают, ничего не ведают, не могут вступать в контакт с живыми, что Бог это запрещает это делать.
Нет, я верю этой истории. Я верю, она описана довольно подробно, она описана в таких подробностях, которые заставляют как раз-таки меня поверить, что подобное могло произойти. И единственный ответ на вопрос, а кто же тогда и что же такое происходит, когда люди обращаются к умершим, а они им отвечают, что это такое, как это объяснить? Единственным ответом, как мне кажется, может стать второе послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. Там апостол Павел дает непростой ответ на этот вопрос. Итак, второе послание к Коринфянам, 11 глава, 14 текст. «Неудивительно, — говорит апостол Павел, — и я могу то же самое сказать, а нет ничего удивительного в том, что это происходит, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Именно по этой причине Господь, обращаясь к своему народу, говорит: «Если кто-то вас приглашает, идем обратимся к умершим, давай пойдем к вызывателям мертвых и вопросим, зададим наш вопрос к тем, кто умер, потому что они якобы должны обладать большей мудростью, шире кругозор у них должен якобы быть. Отвечайте, спрашивают ли мертвых о живых? Не должен ли добрый христианин обращаться к своему Господу?» И это правда. Итак, если мы говорим о том, что происходит с умершими, они почили, они спят до дня второго пришествия Иисуса Христа, когда Господь пробудит их своим голосом к новой жизни. А наша надежда сегодня на нашего Господа Иисуса.

0: «Добро пожаловать в клуб 700. Днем ничего страшного не произойдет», — так сказал первый помощник Джонни Сэвиджа капитан Эрик Бингем. И поэтому рыбаки решили не ставить экстренный локатор или спасательную шлюпку на свое рыболовное судно. Но уже через несколько часов они пожалели об этом. Смотрите далее в нашем сюжете. Это было прекрасное утро 13 апреля 1998 года. 27-летний Джонни Сэвидж занимался тем, что любил. Вместе с капитаном Эриком Бингемом заканчивал подготовку, чтобы выйти из Ки-Вест и проплыть 560 километров к Канкуну на рыболовецком судне «Фианинго».
1: Мы проснулись, и Эрик приготовил свой фирменный завтрак. Бутерброд со свежими помидорами, перцем и крем-сыром. Мы вместе позавтракали.
0: Они решили не брать маячок для экстренных ситуаций или спасательную шлюпку с собой.
1: Мы знали, что если возьмем их, то придется потом отмывать. Днем ничего не происходит. Так мы думали.
0: Джонни и Эрик проплыли 145 километров, и вдруг, внезапно...
1: Мы вдруг увидели перед нами то, чего раньше никогда не видели. Это была настоящая дыра. Море было спокойным, но наша лодка сорвалась с края и упала в эту дыру. И мы тоже упали с ней, на самое дно.
0: Вы говорите, что это было похоже на сцену из фильма «Совершенная буря».
1: Да, так и было. Мы просто сорвались с края волны. И упали. Просто упали.
0: Как вам удалось не выпасть из лодки?
1: Мы держались за нее очень крепко.
0: Сила удара расколола лодку надвое. Джонни и Эрик оказались в воде. Бортовое радио, спасательная шлюпка, маячок и жилетки остались в тонущей лодке. А Джонни и Эрик спасали свои жизни за бортом.
1: Мы были в 150 километрах от берега.
0: Но внезапно из воды вынырнул небольшой белый контейнер.
1: Мы схватились за его ручки. Это было одно из первых чудес. Мы не думали о вере или о чем-то подобном. Мы были простыми рыбаками. Но схватившись за ручки, мы сразу же начали молиться. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе». Мы повторяли «Отче наш» вновь и вновь. Мы повторяли молитву «Отче наш» вновь и вновь. Мы знали, что без лодки и маячка мы погибнем.
0: Когда они закончили молиться, всплыла доска для серфинга, которую Джонни взял в последнюю минуту.
1: Серфборд был в трюме. Тот факт, что он вынырнул, говорил о том, что лодка разломалась.
0: Для того, чтобы забраться на серфборд, Джонни пришлось плыть через пятно топлива. Он молился.
1: «Господи, не дай мне вырвать. Я не могу потерять еду, которая в моем желудке. Мне понадобится сила».
0: Через несколько часов появилась надежда, на поверхность всплыли спасательные жилеты. А в полдень они увидели на горизонте круизный лайнер и запустили ракету. Но все это было безуспешно.
1: Мы расстроились, когда лайнер прошел мимо. Мы были уверены, что нас заметят и спасут.
0: Волны бились вокруг них, и Джонни, который вырос в церкви, начал думать о своей жизни.
1: Я жил как рок-звезда. Я любил Господа. Но меня больше волновали ночные гулянки.
0: Затем Джонни решил оставить Эрика и еще раз поискать маячок. Не найдя его, он потерял всякую надежду на спасение.
1: В итоге я решил, что утонуть лучше, чем ждать, когда тебя разорвут акулы, и спланировал свою смерть. Я снял спасательный жилет и был готов нырнуть под воду.
0: Но произошло нечто сверхъестественное.
1: Внезапно я ощутил тепло и силу.

0: Я даже не знаю, как объяснить это. Я услышал: «Джон, ты провел здесь много времени. Выбери направление и греби». И когда я услышал это, звук шел оттуда. Эрик был где-то в миле от меня. Я не понимал, как я могу слышать голос. Я чувствовал, что это был Бог, но не понимал, как. Я знал, что он был со мной.
1: Голос вам сказал выбрать направление? Что это значило?
0: Это значило, что мне нужно было определиться, в какую сторону двигаться. Дух Святой позволил мне увидеть шаблон, и я поплыл в этом направлении. Интуитивно выбрал направление.
1: К тому моменту солнце начало садиться. Эрик страдал от переохлаждения и больше не ощущал нижнюю часть тела. И тогда произошло очередное чудо. Всплыл рюкзак Джонни.
0: В открытом море к нему всплыл рюкзак. Там были гидрокостюмы. То, в чем Эрик больше всего нуждался.
1: Джонни и Эрик не знали, что в то утро из Канкука позвонили в Кей-Вест и сказали:
0: «Не пускайте к нам лодки, погода портится, останавливайте всех».
1: Из-за бури шансы на то, что в их районе появится лодка, были практически нулевые. Но Джонни верил в то, что их спасут.
0: «Меня уже не могли убедить в том, что Бога нет».
1: Затем Джонни заметил красную ракету, которая плыла в 25 метрах, и поплыл за ней.
0: Я ощутил прилив силы и был в восторге.
1: Как только Джонни схватил ракету, услышал крик Эрика и испугался, что случилось худшее.
0: Я поплыл к нему как можно скорее. И чем ближе я подплывал, тем яснее слышал, что он кричал: «Это рыбацкое судно! Это рыбацкое судно!»
1: Они быстро запустили ракету.
0: Мой палец был на спусковом крючке. И тут я услышал звук. Позади был корабль. Это означало, что мы найдены.
1: Огромное судно появилось из ниоткуда? А вы смотрели на маленькую лодку?
0: Мы смотрели на маленькую, в то время как огромная была за нами.
1: Оказалось, что судно вышло из дока до того, как услышали о буре. А когда узнали, то изменили направление и пошли на Кубу. И так оказались прямо на пути Джонни и Эрика.
0: Я впервые заплакал. Они остановились, развернули лодку. Сзади была такая дверь для рыбы. Мы оказались самой большой рыбой, которую они поймали.
1: 24 года спустя Джонни описал эту историю в книге под названием «Потерянные в потоке». Чудесная история о двух рыбаках, потерпевших кораблекрушение. Джонни, почему вы решили написать книгу именно сейчас?
0: Мы живем во время, когда люди нуждаются в надежде. Они должны знать, что как бы плохо все ни выглядело, нужно полагаться на Господа, потому что это часть его плана.
1: Сегодня Джонни женат на Саманте и все так же наслаждается плаванием и рыбалкой. Джонни, вас переполняют эмоции, когда вы рассказываете эту историю. Почему?
0: Я мог не быть здесь. И моя жизнь не заслуживала спасения. Извините, это не просто слезы, а слезы благодарности. Я очень благодарен Богу за то, что Он сделал в моей жизни. И счастлив быть здесь.
1: Никто из нас не заслуживает благодати, милости и любви нашего доброго Отца Небесного. Но Он очень добр. Он хочет дать нам все, потому что любит нас. Он хочет показать нам свою любовь и доброту, свою верную любовь, которая никогда не покинет вас. В этой истории мы видим, что Бог не оставил Джонни в опасной ситуации. Он спас его жизнь. Надо помнить, что Иисус Христос всесильный. В какой бы ситуации вы ни были, где бы вы ни взывали к Богу, Он может спасти вашу жизнь. Доверьтесь Богу. Верьте, что Он хочет ответить на ваши молитвы. Я верю, что от ответа вас отделяет всего лишь одна молитва. Положитесь на Него, друзья, и вы услышите Его ответы. А теперь настало наше любимое время, когда мы ободряем вас, читая удивительные ответы на молитвы, а потом молимся и ходатайствуем за вас. Мы просим Бога сделать что-то для вас. Вот удивительный ответ на молитву. Нам написала Нэнси. 8 месяцев я лечу зубы. Из-за воспаления все верхние мне пришлось удалить. Во время этого процесса я ощущала ужасную боль в челюсти. Я боялась, что придется удалить и нижние зубы тоже. И молилась о том, чтобы этого не случилось. В клубе 700 Гордон молился о женщине с болью в челюсти. Я приняла те слова, и меньше чем через час припухлость и боль ушла. Слава Богу!
0: Слава Богу! Вот еще одно чудо. У Линды из Техаса была загадочная опухоль на щитовидке, которая находилась рядом с артерией. Из-за этого врач боялся делать биопсию. Но опухоль продолжала расти, и биопсию все-таки назначили. Линда позвонила на молитвенную линию CBN, веря, что получит исцеление. И когда она пришла на процедуру, опухоли у нее не было. Линда рассказала, что она молилась, и врач ответил, что молитва сработала. Молитва сработает и для вас. Открывайте свои желания. Джонни сказал, что его жизнь не была достойна спасения. Он так считал. Но у меня есть хорошая новость. Лучшая новость, какую только слышал мир. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Он заплатил своей жизнью цену за нас. Он искупил нас своей жертвой. Он простил нам все наши беззакония и исцелил от всех болезней. От всех. Просто удивительно, что Бог уже сделал. Его воля состоит в том, чтобы спасти вас. Христос очень любит вас и хочет, чтобы вы вернулись домой. И Он проложил путь. Он открыт и готов. И все это основывается не на том, что вы сделали или не сделали. Смысл в том, что вы дитя Бога. Он бесконечно любит вас. Вера работает через любовь. Вы поймете эту любовь, когда осознаете, что Он сделал для вас. Вот что говорит апостол Павел. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть эти слова прозвучат лично для вас. Когда я был грешником, Христос умер за меня. Когда я был болен, Он исцелил меня. Умер, чтобы я был исцелен, прощен и освобожден. Придите к Нему, поверьте в Него, и пусть Он творит те великие чудеса, которые запланировал. Мы будем молиться. Господь Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе и благодарим за то, что, когда мы еще были грешниками, Ты искупил нас. Когда мы убегали, занимались своими делами, Ты заплатил цену. Когда мы не искали Тебя, Ты был с нами. Мы благодарим Тебя за спасение, которое Ты нам дал. Мы говорим, что не заслуживаем этого. Смилуйся над нами. И по Своей милости дай нам откровение о Тебе. Дай нам откровение о Твоей любви. Яви нам свое исцеление и прощение, чтобы мы почувствовали его внутри нас. Мы принимаем эту силу сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то.
1: Да, я продолжаю слышать трахеотомию. Возможно, кому-то сделали трахеотомию, или существует вероятность, что ее придется делать из-за каких-то проблем с дыханием. С вами происходят серьезные вещи. Я верю, что Бог касается вас сейчас. Вы исцеляетесь от головы до пяток. Вы сможете дышать нормально, самостоятельно, на том уровне, который вам потребуется. И это даже превзойдет ожидания врачей, потому что именно так делает наш Бог. Он исцеляет вас на 100%. Не наполовину, а целиком. Будьте исцелены и здоровы. Во имя Иисуса.
0: Кто-то страдает от страха смерти, потому что есть болезнь мозга. Из-за этого у вас останавливается дыхание и сердцебиение. Во имя Иисуса будьте исцелены. Пусть ваш мозг придет в норму. Пусть мозговые клетки восстановятся и все сигналы нормализуются во имя Иисуса. Он создал вас жить. Он создавал вас не для смерти, а для жизни. И дает вам эту жизнь сейчас.
1: Спасибо, Господь. Нас смотрят несколько человек, у которых есть проблемы с головокружением и вертиго. Бог стабилизирует вас, чтобы вы не ощущали шатание каждый раз, когда поднимаетесь или поворачиваете голову, чтобы посмотреть в другом направлении. Я верю, что Бог исцеляет вас сейчас во имя Иисуса. Вам не придется больше страдать. Примите исцеление прямо сейчас. Спасибо, Боже.
0: Кому-то из вас уже сделали операцию, с вами произошел несчастный случай. Вы сломали левую ногу под коленом, и повреждения были до самой лодыжки. Я вижу штифты, пластины. Вы можете потерять ногу, но Бог восстанавливает ее сейчас. Во имя Иисуса. Исцелитесь. Пусть кровообращение и нервные импульсы нормализуются. Я провозглашаю, что вы будете ходить вновь. Во имя Иисуса. Будьте исцелены и здоровы.
1: У кого-то из наших зрителей проблемы с зубами, особенно с нижними, жевательными. У вас инфекция в каналах. Вы чувствуете ужасную боль, но в то же время переживаете за финансы. Бог прикасается к вам и исцеляет вас от боли и инфекции. Просто примите это сейчас. Слава Богу.
0: Кто-то услышал, как я говорил о переломе. У вас перелом правой ноги, и вы говорите, пожалуйста, скажите об этом. Боль покидает вас сейчас. Ваши кости восстанавливаются. Вы снова сможете ходить. Нога сможет выдерживать ваш вес. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы. Господь, мы благодарны Тебе. Спасибо за Твою жертву и за любовь к нам. Ты явил милость своим детям, и мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление, напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. Если вы нуждаетесь в молитве, то мы с радостью помолимся за вас. Вам лишь нужно написать нам. Мы ждем ваши сообщения. Наши молитвенные группы всегда готовы вас поддержать. Кимберли уволили спустя 21 год работы. Ее 24-летний брак распался. Ее дому нанесли серьезный ущерб торнадо и пандемия ковида. Любой мог бы в таких обстоятельствах запаниковать. Но Кимберли вместо этого вспомнила урок, который усвоила в детстве. Кимберли Джордж – успешная маркетолог и фандрейзер для благотворительных фондов. Больше 20 лет опыта и вера помогли Кимберли подготовиться к непростым временам, с которыми она столкнулась.
1: Наши дети только покинули нас. Я не была готова к одиночеству. Но в конце 2019-го мы с мужем развелись. Мне нужен был новый дом. Я в банке получила ипотеку. Вскоре после того, как я переехала, начался ковид. Было очень трудно во время локдауна. К тому же наш район столкнулся еще и с торнадо. Мои соседи потеряли свои дома. Мой дом тоже был поврежден.
0: К счастью, дом Кимберли остался цел, но женщину ожидали неприятные новости.
1: Я закончила сложный проект в нашем благотворительном фонде, но однажды мне позвонили из офиса и сказали, что после 21 года работы на них я уволена из-за... реструктуризации, связанной с ковидом.
0: Потеря работы стала для Кимберли испытанием веры. Но она вспомнила о том, что в детстве ей говорила мама о пожертвованиях.
1: Давать, жертвовать, заботиться о тех, кто в нужде. Моя мама водила нас в церковь, когда мы были маленькими. У мамы было жалование, оно составляло лишь $1, но мы каждую неделю отдавали 10%.
0: Этот пример помог Кимберли увидеть Божье водительство, когда она не знала, как свести концы с концами.
1: Я смотрела служение онлайн, потому что был локдаун. Когда появился слайд с призывом жертвовать, я услышала, как Бог сказал мне: «Доверяешь ли ты мне?» Я сказала: «Конечно, доверяю тебе, Господи. Боже, ты же помнишь, что я потеряла работу». А он сказал: «Дай десятину, давай ее постоянно». Я сказала: «Хорошо, я доверяю тебе». И я дала десятину в вере. Он благословил меня. Мой дом, который повредил торнадо, пришлось продать. Но я получила на 80 тысяч больше, чем ожидала. Я знаю, что это Бог. Я даже не мечтала, что получу эти деньги.
0: Кимберли использовала эти деньги, чтобы открыть новую фирму пиар и фандрейзинга.
1: Мне посоветовали друзья открыть этот бизнес. И я знала, что Бог хотел, чтобы я сделала это. Те таланты, которые Бог дал мне для работы, я использую для множества благотворительных фондов, которые Он привел ко мне. За 9 месяцев я вернула себе ту прибыль, которой шла 21 год. В Библии сказано, чтобы мы доверяли Ему. И если мы будем давать, Он благословит нас. Пока я верна, пока я доверяю Богу, Он обеспечивает. Для меня десятина — это почтение Бога, это послушание и доверие Богу. Только когда мы полностью доверимся Богу, мы получим защиту и благополучие. У нас осталось совсем немного времени для ответов на ваши вопросы. Сегодня ответит Гордон. Вот что пишет Дебра.
0: Я бы не против, чтобы ответила ты.
1: Знаю, но отвечай ты. Можем ли мы потерять спасение?
0: В баптистской церкви, в которой я вырос, есть доктрина, которая звучит: «Спасен однажды, спасен навсегда». Это связано с подлинностью вашего изначального спасения. Когда вы принимаете его, ощущаете присутствие Божье, то вам не хочется возвращаться назад. В послании евреям сказано: «Вкусив однажды и отвернувшись». Он якобы говорит о том, что можно потерять спасение. Апостол Павел говорил о своих спутниках. Представьте себе, что вы спутник апостола Павла. И он говорит: «Их вера потерпела крушение». Я крестился в юном возрасте, мне было 6 лет. А в 14 лет я стал настоящим бунтарем и отошел от Господа. Я не хотел заниматься служением. Понимал, что должен, но не хотел. Я пошел своим путем и 20 лет провел вдали от Бога, с 14 до 34. Но Бог не хотел отпускать меня. Он не хочет никого отпускать. Он придет и к вам. Он лишь ждет момента. Для меня это случилось, когда я согласился на короткую миссионерскую поездку с Джоном Джименесом. Он попросил меня поделиться словом. А потом я сказал Богу: «Прости меня. Я отошел от тебя, прости меня». И он пришел ко мне. Пусть он сегодня придет и к вам. Если у вас есть вопросы о спасении, то посмотрите на свой призыв. А закончим мы в стихе из притч. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум».